0: для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
2: Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже в ближайшее время. Об этом сообщает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в организации беседы лидеров России и США нет никаких задержек. Контакт произойдет сразу, как только стороны утвердят точное время. Песков подчеркнул, что Кремль оперативно проинформирует о деталях разговора. Ранее Дональд Трамп заявлял, что его беседа с президентом России уже полностью подготовлена.
1: О спецоперации.
2: Расчеты беспилотников российской группировки войск «Центр» на Добропольском направлении уничтожили 6 ретрансляторов ВСУ, лишив противника возможности координировать свои действия. Об этом сообщили в Минобороны России. В оборонном ведомстве указали, что ВСУ лишились возможности управлять действиями передовых подразделений, поддерживать связь между ними и координировать их действия на Добропольском участке линии боевого соприкосновения. Минобороны России 22 сентября сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье Донецкой Народной Республики. Ведется уничтожение блокированных формирований противника. Мошенники начали размещать объявления о продаже снегоуборочных машин в регионах России, где выпал снег, требуя от покупателей 100% предоплату. Об этом ТАСС сообщил эксперт Народного фронта аналитика Галактион Кучава. Аферисты размещают в соцсетях и мессенджерах объявления об уборке и вывозе снега, присылают поддельные договоры, согласовывают даты и даже госномера техники. После предоплаты связь обрывается, а жертвы теряют сотни тысяч рублей.
1: О космосе.
2: Россияне смогут увидеть пик активности метеорного потока «Октябрьских Орионид» в ночь на 22 октября. Об этом рассказал астрофизик Александр Иванов. Можно будет наблюдать около 20-25 метеоров в час. Но самых ярких метеоров будет меньше. В этом году условия для наблюдения хуже из-за Луны. Однако ближе к 4 часам утра радиант поднимается максимально высоко, а спутник Земли зайдет за горизонт. Поэтому увидеть и сфотографировать яркие вспышки можно будет ближе к утру. Радиант находится в созвездии Ориона, которое легко отыскать на небе. Достаточно найти три звезды, стоящие в ряд, пояс Ориона. Метеорный поток порожден кометой Галлея. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 42 копейки, евро стоит 95 рублей 47 копеек, курс юаня 12 рублей 73 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 10 градусов выше нуля, днем будет 16-17 со знаком плюс и возможны осадки. Ольга Демидова, служба информации.
4: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Российский МИД предупредил, что наращивание сил ЕС на границе грозит военными инцидентами. Штаб обороны ДНР призвал жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки переехать в Донецк. А Россия и Штаты обсудили допуск инвестора к «Северному потоку». Эти и другие темы подробнее. Начнем обсуждение новостей с того, что российский МИД предупредил, что наращивание сил ЕС на границе грозит военными инцидентами. В частности, директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников заявил, что наращивание военного потенциала стран Евросоюза на границах с Россией повышает вероятность непреднамеренных инцидентов. По словам Масленникова, наращивание странами Евросоюза оборонных возможностей

0: сложностей вблизи российских рубежей увеличивают эскалационную неопределенность, это сообщает РИА Новости. Дипломат добавил, что последние инициативы европейских государств предполагают активное участие в них Киева. По его словам, сейчас в общественное сознание западных стран внедряется тезис о необходимости подготовки к вооруженному противостоянию с Россией в ближайшие годы. У нас на связи военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук Иван Коновалов. Иван Павлович, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Владислав Масленников уже предупредил, что милитаризация границ ЕС повышает риск непреднамеренных инцидентов. Можете раскрыть для нашей аудитории, а что конкретно под этим скрывается на языке военных? Это случайное нарушение воздушного пространства, может быть, какие-то взаимные перехваты или провокации?
1: Вы знаете, тут много, в общем-то, вариантов, и сценариев тоже достаточно много. Обидно, что в военном комитете НАТО как раз эти сценарии рассматриваются. Они, понимаете, они как бы рассматривают эти сценарии для того, чтобы их использовать, видимо, потом на нашей границе. Ну, давайте представим один из сценариев. Французское правительство, господин Макрон, предложили всем, значит, вооружиться ядерным оружием. И вы помните, да, что Польша, там, страны Балтии, они все тоже так радостно как бы присоединились к этому. Да. Ну, представьте себе, самолет вооруженный, оснащенный ядерным боеприпасом, падает либо вблизи нашей границы, либо на нашей границе. Как нам реагировать на это?
0: Хороший вопрос.
1: Все, тут уже как бы ответ, вопрос. Тут ответ однозначный. Мы реагируем по-настоящему.
0: Я вот хотел бы вот то, что еще уточнить. На днях ведь Варшава изменила правила применения авиации и ПВО на границе с Россией. То есть теперь, насколько я понимаю, они могут открывать огонь по целям без визуального подтверждения, только по радарам. Вот это тоже может являться прямой инструкцией к созданию того самого случайного инцидента, который может поджечь регион?
1: Ну, безусловно, те, кто эти инструкции создают, в общем, они думают как раз об этом, о чем вы сказали. Те, кто эти инструкции будет исполнять, ну, это будут люди, которые будут на местах, и это, знаете, это будет на их совести. Поэтому на самом деле это показатель того, что происходит в Евросоюзе и в НАТО. Там нет четкого понимания, собственно говоря, что является угрозой для них и кому они должны противостоять. На самом деле, внутри НАТО и Евросоюза растет понимание, что угроза является скорее внутренние силы, а не внешние.
0: Скажите, пожалуйста, а вот НАТО способно за несколько часов полностью перекрыть России выход в Балтийское море и запереть Балтфлот? Это глава МИД Эстонии говорит, я не хочу его имя и фамилию даже упоминать. А это технически вообще, юридически осуществима такая блокада в мирное время? В мирное, подчеркиваю.
1: Нет, ну юридически они могут объявить все, что угодно, технически они, конечно, этого сделать не могут. Угу. А потому что, да, понятно, что Балтийское море, оно закрывается фактически Швецией, Данией, Финляндией, выход я имею в виду. Но, собственно говоря, если они на это вдруг решатся, у них должно быть карт-бланш от НАТО, Евросоюза, что их поддержат, потому что сами-то по себе эти три страны являются очень слабыми игроками.
0: Угу. С этим понятно. Также в МИД отмечают, что в общественное сознание европейцев, и мы тоже это наблюдаем, активно внедряют тезис о неизбежности войны с Россией в ближайшие годы. На ваш взгляд, а зачем вот эти западные элиты с такой настойчивостью пугают собственное население, и к какому горизонту планирования они население свое готовят таким образом?
1: Вы знаете, я не являюсь сторонником господина Маркса, например, да, или там как бы вот всей этой марксистской теории, но в принципе сейчас мы видим как раз вот то, что на самом деле происходит. Потому что верхи, то есть низы не хотят, верхи не могут, да? Mm-hmm. Вот это вот известная формула. То, что сейчас происходит в Европе. Верхи давным-давно отделились от низов, и уже все. Они как бы они друг друга не понимают и не слышат. То, что происходит наверху в европейской элите, это люди, ну, знаете, это что-то вроде Эпштейна или Трампа. Угу. То есть они думают о другом. О домике там, где-то там на Ривьере. И там, я не знаю, ну, о какой-то красивой старости. Но они не думают о том, что у них еще есть народ, за который надо отвечать. Вот об этом они не думают. Поэтому происходит разделение.
0: На ваш взгляд, насколько высока вероятность, что вот эти непреднамеренные инциденты на границах Евросоюза могут перерасти в прямое полномасштабное столкновение России и НАТО? Или все-таки хватит разума остановиться на грани контролируемой эскалации?
1: Нет, давайте разделим эту ситуацию на два тезиса. Первый тезис, что это возможно, безусловно.
0: Так.
1: Потому что, ну, хотя бы посмотрите на польское руководство. Они в своем безумии уже дошли, да не знаю, до последней точки.
0: Так.
1: Это возможно. Но другое дело, как ответим мы? Мы ответим жестко, очень жестко. Но мы не хотим, чтобы ситуация в Европе превратилась в безумный хаос. Безусловно, нет.
0: Иван Павлович, спасибо большое за ваши мысли и объяснения для нашей аудитории. Мне показалось, что это очень ценно. Иван Коновалов, военный эксперт, политолог и кандидат исторических наук, был с нами на прямой связи. Штаб обороны ДНР призвал жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки переехать в Донецк. Там подчеркнули, что специалисты помогут решить вопрос с жильем по прибытии в город. И эту тему в нашем эфире продолжит обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Бранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Бранец.
3: Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ, в соответствии с которым штаб обороны ДНР призывает жителей оккупированных пока еще украинскими войсками городов Славянска, Краматорска, Дружковки, Доброполя покидать свои жилища и передислоцироваться в Донецк. Причем в указе есть такая фраза: не затягивайте свое решение, потому что дальше будет хуже. Но совершенно понятно, почему дальше будет хуже. Потому что в этом регионе готовится генеральное сражение российской армии с украинскими войсками за вот эти 4 населенных пункта. Проблема достаточно серьезная. Ну, взять хотя бы Краматорск. До специальной военной операции в нем проживало больше 200 тысяч граждан. Сейчас порядка 150 тысяч. А в 120 тысяч Славянске тоже вот такая картина. Оттуда уже почти что половина граждан сбежала. Часть убежала в Украину, а многие славянцы перешли на российскую территорию. Любопытно, что в указе Пушилина проработаны все детали вот такого решения. Выдана специальная рекомендация. Прежде чем гражданин Краматорска, Славянска или других городов решится переехать в Донецк, где ему обещают более безопасную жизнь, он должен с собой, конечно, взять все документы, особенно документы, которые указывают размеры того жилья, будь это квартира или это дом, для того, чтобы в Донецке могли адекватно решить эту проблему и предоставить отдельному человеку или семье адекватное жилье по размерам. Но, тем не менее, штаб обороны Донецка говорит, что есть и проблемы. А какие же проблемы? Что даже в тех населенных пунктах, которые уже находятся под контролем российской армии, определенная часть жителей не хочет покидать свое жилье. В основном это люди очень большого возраста, от 70 до 90 лет. Ну и в этом случае штаб обороны Донецка предлагает им оказывать и питанием, и медпомощью, и деньгами, и так далее. То есть этих людей тоже донецкая власть не оставит без внимания. Правда, до того, как наша армия возьмется за эти города, а на некоторых участках наши войска уже находятся в 5-6 километров от Донецка и Славянска, здесь, конечно, будет очень и очень жарко. жарко. Но прежде чем развернутся бои за Славянск и Краматорск, нашей армии придется решить еще две очень непростых задачи. Нужно освободить еще и Дружковку, и Доброполье полностью. А еще решить проблему на Красно-Лиманском направлении, где сейчас идут жаркие бои для того, чтобы выровнять фронт и вернуть под свой контроль те участки или те небольшие населенные пункты, которые сегодня все еще находятся под украинским контролем. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
0: Россия и Штаты обсудили допуск инвестора к Северному потоку. Подробнее об этом в эфире через пару минут.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова об отношении разных стран к объединению Германии.
5: В день германского единства, на мой взгляд, было бы им пристойно, прилично, я бы сказала, даже необходимо поблагодарить всех тех, кто стал, ну, условно говоря, если не воодушевителями, то кто поддержал объединение Германии. Можно назвать как угодно, воссоединение Германии, объединение, ради бога. А я напомню, кто это был. Это была наша страна, Советский Союз, который выступал открыто за то, чтобы дать возможность немецкому народу воссоединиться и дать шанс этой стране, этой нации на будущее уже после денацификации. Я хочу сказать на, может быть, вопросы многих, а разве такую позицию занимали не все? Да, не все. И как раз опять же ветер дул с запада. Англосаксонский дуэт выступал крайне против объединения Германии.
2: Сказано на радио «Комсомольская «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Высокопоставленные российские и американские чиновники провели переговоры о привлечении американского инвестора к работе на газопроводах «Северный поток», по которым газ поставляется, вернее, поставлялся в Германию до начала российской спецоперации на Украине. По крайней мере, об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на 5 источников. По словам собеседников, в обсуждениях участвовали якобы спецпредставитель президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев, зять американского лидера Джаред Кушнер. И по данным агентства, Кушнер считает, что ведение бизнеса играет ключевую роль в восстановлении мира. Вот такая сделка позволила бы американским инвесторам получать прибыль от поставок энергоносителей в Европу после окончания конфликта. Давайте обсудим эту новость с заместителем директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО и главный редактор портала «Инфотекс» Александр Фролов с нами на прямой связи. Александр Сергеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Слушайте, ну агентство Reuters меня прямо вот огорошило инсайдом. Простите меня, возможно, за язвительность и ироничность, но получается, если верить тому, что они напечатали, что Россия и Штаты за кулисами обсуждают допуск американского инвестора к Северным потокам. В сделке фигурируют и Кирилл Дмитриев, и зять Трампа Джаред Кушнер, но, насколько я помню, Штаты годами вводили санкции против этого газопровода, потом его кто-то удачно взорвал, а теперь американские инвесторы хотят прийти и заработать на его восстановлении. Вы можете объяснить мне суть этого гениального плана? Я не улавливаю.
6: Мне вообще очень понравилось заявление, что высокопоставленные чиновники. Я немножечко, наверное, потерялся, а что это за должность такая, что это за чиновничья должность такая взять Дональда Трампа. Я вот про такое не слышал.
0: Я тоже.
6: То есть я в данном случае в некотором недоумении о предмете этого разговора, потому что я там не... Ну, возможно, Рейтерс решили оставить... ответ на тот вопрос, который у меня возник для будущих публикаций с новыми инсайдами, но я не услышал там ни одной фамилии, не видел ни одной фамилии европейского чиновника. Потому как возникает как минимум два вопроса. И если на один из них Соединенные Штаты еще могут дать ответ, то на второй вопрос без Европейского Союза ответ мы не получим. Вопрос первый. Как быть с теми самыми адскими санкциями или санкциями из ада, которые были вот приняты совсем недавно, в которых в очередной раз закрепили запрет, прямой запрет на инвестиции для европейских компаний в энергетический сектор Российской Федерации? Ну, давайте вот сейчас встанем на сторону вот дядя Трампа, видимо, очень мощная должность у него, и допустим, что он может гарантировать, что если американский инвестор... входит в капитал Nord Stream AG или Nord Stream 2 AG, там не ясно по поводу какого из северных потоков в реальности ведутся переговоры. Ну, для простоты будем говорить Nord Stream и Северный поток, подразумевая первый газопровод. Так вот, то если туда войдет американский инвестор, это все перестает считаться российским проектом. Допустим, вот просто представили, допустили, макнули рукой, но второй вопрос остается. Как быть с тем, что с октября 2027 года будет введен в Европейском Союзе прямой запрет на импорт газа российского происхождения? Казалось бы, зачем такая странная формулировка «газ российского происхождения»? Речь ведь про российский газ. А дело в том, что в рамках этого запрета предполагается не просто на газ, поставляемый из России от российских поставщиков, но даже в том случае, если это газ, поставляемый кем-то другим, но газ произведен в России, то его импортировать европейским компаниям нельзя. То есть и о чем ведутся переговоры в данном случае, если мы предполагаем, что предмет этих переговоров газопровод «Северный поток», мне не совсем понятно. Вот без ответов на эти вопросы мое недоумение будет лишь нарастать. Ну, кроме того, представим себе, что европейцы сказали, да, хорошо, мы, так и быть, будем импортировать этот газ. Для этого должны быть какие-то гарантии. Гарантии в виде снятия санкций, в виде отмены регламента по отказу от российского газа, в виде пересмотра ограничений, которые вводились в рамках ряда санкционных пакетов и так далее. То есть можем ли мы себе такое предположить? Ну, предположить, наверное, можем, но на полном серьезе рассчитывать на нечто подобное физически не представляется возможным. Поэтому, опять же, я немного не понимаю, о чем в данном случае с зятем Трампа говорят. Я, еще раз, я допускаю, что его на доступ к телу, может быть, кто-то гарантирует. Но в данной ситуации для решения того вопроса, для которого формально с ним беседуют, необходимо как минимум присутствие кого-то из уполномоченных европейских чиновников, и им не просто по личной инициативе захотевшего поговорить с собравшимися, а этот чиновник должен быть уполномоченный в том смысле, что ему Еврокомиссия и страны Европейского Союза должны уполномочить вести переговоры по газовому вопросу. Но с чего вдруг, если с точки зрения той же самой Урсулы фон дер Ляйен и такой коллективной Урсулы фон дер Ляйен, тут дело не в персонале, отказ от российского газа – это вообще первый этап полноценного отказа от ископаемого топлива в целом. Опять же, не надо забывать, что вопрос не в том, чтобы кто-то пропихнул свой газ в Европейский Союз. С точки зрения Европейского Союза вопрос стоит в том, что текущий кризис в очередной раз подчеркивает, ребята, мы слишком зависимы от импорта энергоносителей. Эту зависимость надо снижать. Снижать за счет того, что мы будем строить ветряки, солнечные панели и так далее, и так далее. Обоснованностью этой позиции можно спорить, но это стратегическая позиция, которая влияет на развитие европейской энергетики. И я не слышал, чтобы текущее руководство Европейского Союза пересматривало эту позицию, потому как когда у нас, цитирую ту же Урсулу фон дер Ляйен, которая жалуется на переплату за энергоносители в ходе текущих кризисов, у нас почему-то это воспринимают как Европейцы наконец осознали, как тяжело им без российских дешевых энергоносителей. Я вообще, я обожаю, когда наши энергоносители дешевыми называют. Я чувствую, вот, знаете, какую-то вот легкую неадекватность нашей страны как продавцов, а мы таковыми не являемся. Наши энергоносители всегда были в рынке. Это вот важно подчеркивать. Так вот, это не признание того, что без наших энергоносителей они там помирают. Нет. Это Урсула фон дер Ляйен или там кто-то из ее вот этой шайки-лейки, говорит буквально следующее. Смотрите, из-за того, что мы недостаточно быстро переходим на возобновляемую энергетику, мы вынуждены переплачивать, и на нашу экономику влияют любые тормозы на международном рынке. Как только мы откажемся от импорта ископаемого топлива, тут же на нас это влияние сойдет на нет. Поэтому дело даже не в российском газе. Но, с другой стороны, если там стороны под разговоры о вот этих странных американских инвесторах говорят о чем-то более серьезном, ну что ж, в таком случае хорошо, наверное, такого рода переговоры возможны. Но в наших условиях переговоры об американском инвесторе — это в лучшем случае переговоры о том, кто будет сдавать металл на металлолом от этого газопровода, mm-hmm. только и всего.
0: Да, очень доходчиво и понятно. Как раз и срезали у меня вопрос, что там эксгумировать уже, по большому счету, если там что восстанавливать. И вот ответ один из возможных, я от вас его слышал, металлолом. Александр Сергеевич, благодарю вас, спасибо большое. Александр Фролов, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, главный редактор портала Infotex, был с нами на прямой связи. Александр Сергеевич Фролов. Ну, а мы к другой теме перейдем в нашем эфире. К началу осени этого года средняя зарплата курьеров в России достигла 190 тысяч рублей в месяц. Это почти на 39% больше, чем годом ранее. Оплата труда доставщиков сейчас растет быстрее, чем в прошлые периоды. И это может быть связано с дефицитом персонала из-за оттока мигрантов. Далее Евгений Проскуряков.
2: Экономика на радио КП.
7: В эфире наш ежедневный обзор самых важных экономических новостей. И я расскажу вам о новой уловке телефонных мошенников, которая, по словам экспертов, в последнее время стала настоящей бедой. Схема проста до наглости. Человеку звонят якобы из МФЦ или службы технической поддержки госуслуг. Говорят, что нужно срочно обновить приложение госуслуги, иначе доступ ко всем услугам пропадет. И присылают файл в СМС или мессенджере. Этот файл представляет собой троян, то есть очень опасный вирус, который маскируется под полезное приложение. Выглядит он как обычная программа, но если его установить, он даст мошенникам доступ ко всему устройству, а через него к личному кабинету банка и госуслугам. И прощайте деньги. Чтобы не стать жертвой этой схемы, эксперты советуют не скачивать никаких обновлений по ссылкам из почты и СМС. Используйте только официальные магазины приложений – Rustor, Google Play, Apple Store и так далее. А вообще, эти магазины сами отслеживают, что нужно обновить. Телефон тоже иногда просит обновить то ли или иное приложение и показывает, куда нужно нажать. А посторонние ссылки – это риск. Вам пришлют совсем не то, что обещают. Кроме того, надо помнить, что государственные органы никогда не звонят и не рассылают файлы в сообщениях. Также никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Вводите их только сами и только там, где положено. Единственное исключение – когда вы пришли в банк и оператор этого банка прислал вам СМС-ку. А еще вас всегда должно настораживать слово «срочно». Если вас торопят, это почти наверняка мошенники. Кстати, еще одна новость в тему. На госуслугах скоро появится красная кнопка «Против мошенников». Если человек заподозрит обман, он нажмет ее и отправит сигнал сразу банкам, операторам связи и правоохранительным органам. Система заморозит вход в личный кабинет, смену паролей и денежные переводы на время проверки. Но тревога может быть и ложной. На этот случай появится еще одна кнопка – зеленая. Она снимет ограничения, но только после подтверждения личности. Человеку нужно будет доказать, что он – это действительно он. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, сейчас к системе подключаются банки и операторы связи, а заработает она до конца года.
2: Экономика на радио КП. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Реклама.
8: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед, политолог Николай Севастьянов о том, почему на Ближнем Востоке постоянно вспыхивают конфликты.
10: Это такой регион, где войны являются эндемическим признаком. Там слишком много нестабильных границ, слишком много искусственных границ, которые разрезают в том числе целые этносы. Там слишком много сил, которые в последние десятилетия ощутили себя чем-то субъектом. Ну, грубо говоря, если мы вернемся на 20-30 лет назад, то те же Эмираты, та же Саудовская Аравия — это такие довольно второстепенные, если не третьестепенные игроки, которые занимались экономикой, которые занимались какими-то там внутренними проектами, но очень слабо пытались играть в геополитику, либо пытались играть в нее через какие-то уже исламские темы. Сегодня, наоборот, это страны со своими армиями, с очень довольно хорошо технически оснащенными страны, которые рассматривают вопрос получения ядерного оружия, и это, на мой взгляд, почти неминуемая перспектива для региона, что количество ядерных стран там значительно увеличится на дистанции 10-15-20 лет. Говорить о том, что можно взять две или три даже страны на Ближнем Востоке, разоружить их, связать по рукам и воцариться всеобщее спокойствие, такого не будет. Напротив, большой вероятностью количество конфликтов в регионе будет только увеличиваться. К сожалению, это сегодня та перспектива, от которой мы никуда не денемся.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
11: Владимир Путин, прилетевший в Туркмению с рабочим визитом, примет сегодня участие сразу в двух проходящих в стране саммитах – СНГ и Каспийском экологическом. Глава государства вместе с партнерами по двум объединениям находится в национальной курортной зоне Аваза на Каспийском побережье. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, в ходе закрытых для прессы заседаний саммита будут обсуждаться самые разные темы. Не исключил дипломат и того, что Путин проинформирует коллег по СНГ о ходе украинского конфликта. Власти Соединенных Штатов могут снова начать военную операцию против Ирана и разрабатывают соответствующий план. Предполагается, что вооруженные силы США будут наносить интенсивно по Ирану в течение 3 дней удары. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Нью-Йорк Таймс». В Пентагоне прорабатываются сразу несколько вариантов ударов по арсеналам иранских ракет и дронов, объектам энергетики и другим целям. Однако окончательное решение о проведении операции еще не принято. Днем ранее президент США Дональд Трамп пообещал не наносить новые удары по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, назначенных на 3 ноября. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести транспортную карту, которая позволит старшеклассникам и студентам путешествовать по России за счет государства. Он добавил, что сумма начисляемых на карту средств могла бы отличаться в разных регионах в зависимости от их удаленности, но ее должно хватать как минимум на 2 поездки в оба конца в течение года. Восточному Тимору важно наладить авиасообщение с Россией, но выполнять прямые рейсы между странами не просто с технической точки зрения, рассказал в интервью РИА Новости глава МИДа Восточного Тимора Бендиту Фрейташ. Он подчеркнул, что сегодня путь в Россию сложный, приходится добираться разными рейсами с пересадками в Индонезии и Китае. Расстояние по прямой между Москвой и Дили, столицей Восточного Тимора, около 11 тысяч километров.
2: О космосе.
11: Малоизвестный осенний метеорный поток Дельта Ауригиды достигнет пика активности в ночь на 11 октября. Мощность звездопада прогнозируется на уровне 5 вспышек в час, сообщает ТАСС. Радиант располагается в созвездии Возничего. Для жителей северных широт он не заходит за горизонт всю ночь. Луна в выходные не будет засвечивать небо. Возможности для наблюдения будут благоприятными. Лучше выбирать место вдали от городской засветки. Метеоры различимы невооруженным глазом. На эту ночь пришелся максимум активности потока Дракониды с активностью на уровне 15 падающих звезд в час. И о погоде. В эти минуты в российской столице 10 градусов со знаком «плюс». Днем будет плюс 16, плюс 17 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Главное сегодня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Дата-центр Яндекса в Сасово остановил работу после удара беспилотника. У российских водителей все популярнее становится так называемая нано-пленка на регистрационные номера. И в России вновь заговорили о возможности тратить мат-капитал на покупку отечественной машины. Начнем с того, что в ночь на 8 октября беспилотник атаковал дата-центр Яндекса в городе Сасово в Рязанской области, сообщает пресс-служба компании. Работа дата-центра остановлена, часть сервисов Яндекса может быть недоступна для пользователей. Это предупредили в компании. Я напомню, что примерно в 1 час 44 минуты по Москве телеграм-канал Яндекс Cloud Alerts, который оперативно оповещает о проблемах с доступностью сервисов и восстановлением их работы, сообщил о нарушении электропитания в зоне доступности РУ Централ Би. Дата-центр Яндекса расположены в Центральном федеральном округе. В 8 утра пресс-служба Яндекса сообщила, что в дата-центре компании в Сасово произошел инцидент, который затронул часть инфраструктуры. А сейчас ситуация на площадке находится под контролем, пострадавших нет, команда устраняет последствия. Дата-центр Яндекса в Сасово Рязанской области запущен был в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений завода САСТа. Чтобы подключить серверы к единой сети, Яндекс проложил между Сасовой и Москвой несколько линий оптической связи. Обсудим ситуацию с президентом консорциума «Инфорус», специалистом по кибербезопасности Андреем Осоловичем на прямой связи. Андрей Игоревич, я вас приветствую. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вот с чего начнем. Мы привыкли говорить о кибератаках, но здесь ИТ-инфраструктуру все-таки атаковали физически. Насколько уязвимы перед обычными, ну, может быть, не обычными, а военными дронами коммерческие мега-ЦОДы, центры обработки данных, которые изначально строились все-таки под защиту от виртуальных, а не физических угроз?
12: Ну, тут не соглашусь. Значит, сначала там немножко неизбежных уточнений. У американцев изначально, сначала 25 лет назад в теории, потом в 10-х годах, когда создавались кибервойска, на практике было введено другое определение кибербезопасности. И там есть физический домен, где компьютер управляет устройством, оно атакует людей. Вот, или технику. Есть, ну, например, дронами. Есть политический домен, где компьютер порождает фейки, а другой компьютер их распространяет через ботнет и облучает нам мозги, заставляет нас вести себя как проигравшие. То есть кибервойна, она изначально комплексная, но мы в этом случае употребляем словосочетание «гибридная война». Угу. Вот, это раз. То есть это нужно было понимать, что у нас в белых перчатках там компьютер против компьютера воевать никто не будет. Будут все виды атак. Второе, для объектов такого уровня есть понятие отказоустойчивое и катастрофоустойчивое. Если их правильно реализовать, то должно быть резервирование, должно быть быстрые процедуры быстрого восстановления. Посмотрим, насколько они вот на практике воплощены. Хотя, согласен, дата-центр Яндекса один из самых крупных. Ну, могу сказать, по объему, если кто-то ждет сейчас волны атак, дата-центров такого крупного уровня, регионального и выше, в России, ну, где-то чуть меньше, чем 200. Там 190 с лишним, по-моему. Вот, то есть целей много. А другое дело, что уже еще когда там полгода назад полетело в объекты топливно-энергетического комплекса, были приняты решения, что можно создавать частные военные компании для защиты объектов и вооружать людей. И Сбер это сделал, например, у Сбера. То есть если сейчас полетит в центр Сбера, то там смогут как минимум на местах огрызнуться. Вот, Яндекс, видимо, этого не сделал. Вот, то есть мы, как обычно, будем увеличивать боеготовность в последний момент, когда вот уже первый раз прилетело, жареный петух клюнул. Вот теперь будем стараться. Ну и, кстати, надо помнить, что все-таки от Рязани до границы по прямой 600 километров. Соответственно, если прочертить такие круги, то мало кто может себя считать защищенным. Тем более сейчас что-то по Домскому творится.
0: А вот ясно и известно, что у IT-гигантов есть резервные площадки, но вот, на ваш взгляд, способно ли такое географическое резервирование полностью нивелировать потерю крупного дата-центра, если такие атаки вдруг станут системными?
12: Ну, смотрите, у нас есть одно отличие, существенное, даже два, от Украины. То есть мы стали бить по их дата-центрам. Это им вырубает там разведку, оперативное управление и доступ к данным, но они могут, у них нету субъектности и
13: цифрового суверенитета. Они могут все данные отдавать там за рубеж на чужие сервера, и, в общем, все равно им терять нечего. Вот, у нас для серьезных, для чувствительных данных, в первую очередь персональных, все должно быть распределено на территории России. Вот, но территория России вообще большая. И когда выключается какой-то один элемент в дата-центре, ну, в данном случае физически от удара, хотя бывают и пожары, последние годы были, и там крупный пожар в Южной Корее сжег дата-центр, и там были пожары и во Франции, и в Германии, в общем, то, как выходит из строя дата-центр, уже более-менее понятно. Вот, и там возникает несколько проблем, которые можно проверить только на практике. Первое – это действительно физическое резервирование мощностей. Ну, то есть, что должны подключиться, перехватить нагрузку сервера такой же мощности, расположенной где-то в другом месте. Раз. Вот над этим Яндекс сейчас работает, и вроде бы что-то даже получается, потому что я сейчас, ну, я не в Москве, я на конференции там в далекой Сибири, но из 8 компаний-собеседников моих 2 пострадало, у одних уже там что-то чинится. Uh-huh. Вот, ну, из-за вот событий с Яндексом. То есть первое – это восстановление мощностей. Второе – это восстановление или как бы безнадежная утрата данных. Вот. Были случаи, например, был очень поучительный случай в Южной Корее прошлой осенью, когда в дата-центре сгорели и основные сервера по госуслугам, и резервные сервера вместе с данными. И часть данных была утеряна безвозвратно. Ну, здесь, надеюсь, люди взрослые, там и резервный контур стоит, ну, хотя бы не на том же этаже, или лучше даже не в том же здании. Вот, то есть, что будет с данными, ну, посмотрим, по да. крайней мере, сейчас коснулась Яндекс.Почты, вот посмотрим, если она включится, ну, значит, правильно.
0: Да, правильно. Андрей Игоревич, спасибо большое за ваше разъяснение. Андрей Масалович был с нами на прямой связи. Ну, а далее у нас сюжет моего коллеги Юрия Кораблева о том, что у российских водителей становится популярными такая штука, как нано-пленка на регистрационные номера.
14: Водитель иногда хочет погонять, но камеры фото-видеофиксации такого шанса не дают. Штрафы высокие. Он идет на рынок или обращается на маркетплейс и приобретает пленку, которую надо наклеить на номер. Якобы она спасет от всех напастей, а именно от камер и штрафов. Но так ли это на самом деле? Увы, нет. Так называемая нано-пленка – это не полиэтилен, не скотч. Микроскопические стеклянные шарики размещены в полимере на отражающей поверхности и сверху залиты другим полимерным составом. Свет в такой пленке претерпевает как отражение, так и преломление. При отражении часть света поглощается, яркость его становится меньше. На этом и работают продавцы пленок. Наклеили на знак пленку, сняли эффект на смартфон, получите и заплатите. И водитель, купивший такую штуку, считает, что штрафа он не получит. Однако все не так просто. В ассоциации операторов и производителей камер заявили, что нано-пленка, как способ скрыть государственный регистрационный номер автомобиля, это миф. Практика показывает, если госномер виден и читается человеческим глазом, его распознает и комплекс фото-видеофиксации. На современных устройствах используется качественная оптика, чувствительные матрицы, инфракрасная подсветка и алгоритмы распознавания, которые уверенно читают госномер при большинстве погодных и световых условий. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что продажу нано-пленок и других подобных товаров на маркетплейсах нужно жестче контролировать. Вот что эксперт заявил радио КП.
15: Количество мошенников, которые продают волшебные бобы, как из сказки, разным простакам, оно огромно. Понятно, что на маркетплейсах такого разного счастья очень и очень много. Раньше их продавали на авторынках, сейчас аудитория гораздо шире. И, конечно, это довольно опасно для окружающих, потому что помимо безопасных и бесполезных вещей, как вот там пленки какие-то, продают вещи более чем опасные. Например, заглушки для ремней безопасности. Поэтому мы выступаем за то, чтобы автотовары на маркетплейсах максимально регулировались. И продавалось только то, что действительно безопасно, то, что действительно работает, то, что действительно делает жизнь водителей лучше, а не создает условия для противоправных действий. Как в данном случае эти пленки, они абсолютно точно способствуют нарушению правил дорожного движения и снижению безопасности на дорогах. Я считаю, что такое продаваться абсолютно точно не должно. возможно.
14: А теперь об ответственности за так называемые нанопленки. Установить по камерам, что водитель пытался скрыть номер, инспектору сложно. Но любую пленку на знаке можно выявить невооруженным глазом, рассказывает автоюрист Лев Воропаев.
16: У нас по действующему законодательству пленка, которая наносится на регистрационный знак, признается материалом, который препятствует его идентификации. За впервые совершенное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишения права управления на срок до 3 месяцев. Если гражданин попадается повторно, то там альтернативы в виде штрафа нету. Там лишение права управления на срок от 1 года до 1,5 лет. Выявляет данное правонарушение сотрудник госавтоинспекции. Только так это можно выявить в соответствии с действующим законодательством.
14: Ранее сообщалось, что водителя, который повесил на свою машину регистрационные знаки с помощью магнитов, лишили прав. Каких-либо механизмов, чтобы их изменить или скрыть, на машине не было. Тем не менее, все суды решили, что это способ уйти от наказания. Гражданину пришлось обращаться в Верховный суд, который разъяснил, можно ли крепить регистрационные знаки на магниты. Суд высшей инстанции встал на сторону водителя, то есть крепление знаков на магнитах абсолютно законно. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: В России вновь заговорили о возможности тратить мат-капитал на покупку отечественных автомобилей. Подробнее через пару минут в эфире.
2: Сказано реклама.
17: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
19: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Григорьев. В России вновь заговорили о возможности тратить мат-капитал на покупку отечественной машины. В Госдуме заявили, что эта мера может помочь как семьям, так и отечественному автопрому. А эксперты отмечают, что запрос на покупку машины на средства капитала исходит от родителей уже давно. Подробности у моего коллеги Василия Воронина.
20: Средства материнского капитала в будущем могут разрешить использовать для покупки автомобиля, если российские автопроизводители докажут свою способность удовлетворить растущий спрос. Об этом сообщили в Госдуме. Депутат Светлана Бессараб напомнила, что запрос на покупку машины на средства капитала исходит от родителей уже давно. Реализовать инициативу можно было бы через прямое взаимодействие многодетных семей с отечественными автозаводами. Транспорт предлагался бы по льготной стоимости с оплатой-сертификатом. Такой подход позволил бы исключить риск незаконного обналичивания средств. Председатель объединения многодетных семей города Москвы Наталья Карпович в интервью радио КП заявила, что давно уже надо разрешить тратить средства мат-капитала на покупку авто.
1: То изначально Камаз Капитал вводился в 2007 году, предложения были, да, и он запускался. Одним из мер, которые предлагала вот лично я всю жизнь, которая только существует, Мат Капитал, это расширить его на приобретение автомобиля. Раньше все говорили не о российском автопроме, а о том, что папа будет ездить на машине, причем здесь семья, да, или он будет зарабатывать на машине. То есть говорили что угодно, но только чтобы машина не появилась в семье. На самом деле материнский капитал, как бы, как форма, которая сегодня рассматривается в трех направлениях, а потом стали добавлять туда и расширять его применение, особенно разбивать его там на выплаты окончания материнского капитала, там частями, да, по 10 тысяч рублей, он как бы вообще обесценивает свою суть. А вот машина, она как раз необходима семье, и это мера поддержки, которая, ну, в общем-то, была всегда запросом семьи. Поэтому, если сегодня начинается обсуждение снова, да, новая дума приходит к тому, что необходимо рассмотреть расширение материнского капитала как формы, связанные с приобретением семьи автомобиля, инициатива не новая, но она в правильном направлении. Поэтому я думаю, что время пришло, и дай бог, чтобы расширение материнского капитала вылилось в то, чтобы одной из форм стала возможность приобретения автомобиля.
20: Предложения позволить семьям использовать материнский капитал на покупку нового автомобиля выдвигались в 2009, 2011 и 2014 годах. В 2022 году такие предложения вновь прозвучали как от депутатов, так и от представителей автомобильной отрасли. В 2023 году в Госдуму также был внесен на рассмотрение проект разрешения покупки машины на средства мат капитала. Планировалось, что автомобиль будет оформлен на мать. Его нельзя продать в течение 3 лет. Машина должна была быть новой и собранной в России. А производится ли в нашей стране подходящие для семей с детьми автомобили? Какие это модели? Спросили об этом автоэксперта Андрея Ломанова.
21: Семьи бывают разные, да, и там бывает двое, трое детей, бывает больше детей. Конечно, уже от этого зависит сам автомобиль. Если мы говорим про минивены, то их действительно немного. Но в этом случае есть всевозможные варианты. Конечно, ну, может быть, они для семьи не очень подходят, но тот же Соболь, например, да, для многодетной семьи, он вполне бы сгодился. Вопрос в том, какое будет предложение, да, сколько можно будет из мат-капитала потратить на автомобиль, там, полную стоимость или какую-то только часть можно, да, сегодня, наверное, преждевременно об этом говорить. Но идея абсолютно разумная, потому что, ну, многим многодетным семьям действительно нужен автомобиль. Если говорить про семейство кроссоверов, которые самые популярные на сегодняшний момент, то там есть из чего выбирать. Есть машины и семиместные. То вопрос только в цене этих автомобилей, потому что, как правило, большие автомобили, рассчитанные на 7 мест, например, да, они и стоят уже совершенно других денег. Поэтому вариантов не очень много, но на рынке они присутствуют, да, и машины локальной сборки в том числе.
20: Осенью 2022 года разрешить использование материнского капитала на покупку первого автомобиля предлагал глава АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, такая инициатива помогла бы материальному обеспечению молодых семей, а также способствовала сбыту новых отечественных машин. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
0: А 8 октября исполняется 90 лет со дня рождения Леонида Куравлева. Среди более чем 200 проектов с участием легендарного актера, классические комедии «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Золотой теленок», знаковые многосерийные телефильмы, это «17 мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя». Фразы его героев разошлись на цитаты. Фильмографию актера вспоминал мой коллега Юрий Кораблев.
22: А фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл.
14: 8 октября 1936 года в Москве родился будущий актер Леонид Куравлев. Его отец работал слесарем на авиазаводе, а мать была парикмахером. В 1941 году ее обвинили в контрреволюционной деятельности и выслали в Караганду. Леонида стала воспитывать тетя. В 1948 году Валентину Куравлеву отправили на Кольский полуостров, и Леонид приехал к ней в поселок Зашеек, это в Мурманской области. В 1951 они вместе вернулись в Москву. У юного Леонида не было интереса к точным наукам. Когда пришло время поступать в вуз, двоюродная сестра предложила ему попробовать силы в актерском мастерстве, где нет никакой математики. Однако во ВГИК с первого раза он не прошел и устроился в артель Мосгорхимпромсоюза, которая выпускала изделия из стекла, в том числе линзы для объективов кино и фотокамер. В 1955 году Куравлев поступил во ВГИК. На курсе вместе с ним учились Светлана Дружинина и Софико Чуарелли. Правда, поначалу артист относился к учебе несерьезно и чуть не потерял место. В числе первых работ Куравлева были роли в студенческих фильмах Андрея Тарковского и Василия Шукшина. Василий Шукшин первым пригласил Леонида Куравлева на главную роль. Актер сыграл шофера Павла Колокольникова в лирической комедии «Живет такой парень», которую Шукшин снял по своему сценарию.
3: Значит так, родом я из Суртайки, 40 километров отсюда, по реке. Сейчас перебрался в райцентр. Лесная, 27, общежитие 12-го автохозяйства. Меня там все знают. Как только с мостика сойдете, так, справа будет гараж, а с левой руки наше общежитие. Когда придете и спросите, где тут живет Пашка Перемидон? Это меня так зовут наши лоботрясы. Не обращайте внимания.
14: Картина «Живет такой парень» была отмечена призом первого всесоюзного кинофестиваля в Ленинграде, а также большим призом «Золотой лев Святого Марка» на Международном кинофестивале детских фильмов в Венеции. В 68-м году актер исполнил роль жулика Шуры Балаганова в фильме «Золотой теленок», где также снимались Сергей Юрский и Зиновий Герд. Среди лент того периода с участием Куравлева «Три толстяка», «Вий» и «Освобождение». Нетипичного для себя героя Куравлев сыграл в многосерийном телефильме «17 мгновений». «Мгновение весны» появился на экране в образе эсэсовца Айсмана. Изначально актер пробовался на роль Гитлера, однако режиссер Татьяна Лиознова увидела его в другой роли. Правда, из-за того, что артист был уже довольно узнаваемым, некоторые критики посчитали его не слишком убедительным.
3: Я знаю Штирлица 8 лет. Я был с ним в Испании. Под Смоленском я его видел под бомбами. Он высечен из кремния и стали.
14: В том же в 73-м году на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Реплики героя Куравлева, вора Жоржа Милославского разошлись на цитаты. Ну, например, вот это.
3: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть.
14: Изначально предполагалось, что персонажа сыграет Андрей Миронов, однако во время проб Гайдай решил, что в его исполнении Плут выглядит слишком интеллигентным. В 75-м году актер сыграл главного героя в фильме Георгия Данелия «Афоня». Помимо него на эту роль претендовали Владимир Высоцкий и Даниэль Альбрыхский. Режиссер вспоминал, что все три претендента были достойными и показывали совершенно разные образы. Афоня, каким его представлял Куравлев, вызывал сочувствие. Именно этого хотел Данелия. И действительно, зрители так и воспринимали героя, что удивляло самого актера.
4: Людмила Ивановна, эх, Людмила Ивановна.
5: Да я уж 40 лет, Людмила Ивановна. Ну и что?
4: Но ты не даешь студентов не надо. Но правда дороже.
5: Какая правда?
4: Да ты на себя в зеркало-то посмотри! 40 лет! Да тебе больше 26 в жизни не дашь!
14: Куравлев много снимался, у него свыше 200 ролей в кино, в числе культовых лент с участием артиста «Мимино», «Ищите женщину», «Мы из джаза», «Ширли Мэрли», «Сибирский цирюльник», а также «Место встречи изменить нельзя». В этом пятисерийном детективе Леонид Куравлев исполнил небольшую, но яркую и запоминающуюся роль вора-карманника Валентина Бесяева по прозвищу «Копченый».
3: А что, и пошутить нельзя? Ну что не скажешь в шутейном разговоре? Вы пошутили, я тоже посмеялся. А вы к сердцу принимать.
23: Говори лучше, откуда браслет?
3: В карты взял. У Верки Мадиски в Буру перекинулись. Котька Кирпич его в 2000 поставил. Денег не было.
14: В последнем фильме Леонида Гайдая на Дерибасовской «Хорошая погода» Глена Брайтон-Бич «Опять идут дожди» он сыграл генсека Михаила Горбачева. В 2000-х артист был занят в таких проектах, как «Бригада», «Улица разбитых фонарей» и «Турецкий гамбит». А последняя картина с его участием «Весь этот джем» вышла в 2015 году. Свою будущую супругу Леонид Куравлев встретил в юности. Ему было 16, а ей 13. Молодые люди познакомились на катке. В 60-м году, 8 лет спустя, они поженились. Жена артиста – Нина Куравлева работала завучем и учителем английского языка в школе. В 62-м году родилась их дочь Екатерина, в 78-м году появился на свет ее брат Василий. Леонид Куравлев рассказывал, что был счастлив в семейной жизни и хранил верность жене. Нина Куравлева скончалась из-за инфаркта в 2012 году. С тех пор артист почти не снимался и редко посещал публичные мероприятия. В 2021 году он переехал в пансионат для пожилых людей. В январе 22-го его госпитализировали с вирусной пневмонией. Врачи обнаружили у Куравлева не только воспаление легких, но и другие проблемы со здоровьем. Артист скончался 30 января 2022 года от остановки сердца.
24: Стоматологическая поликлиника? Алло! Добавочный 362.
14: Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Что такое радио «Комсомольская правда». Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Леонид Крутаков о попытках Европы избавиться от энергетической зависимости.
6: То, что сегодня война идет на Украине, в Персидском заливе, смотрели, в Сирии, это, конечно, война за передел мировой конструкции энергетической. Если взглянуть на конфликтные зоны, по самом деле откладывается неким рубежом Европа. Начиналось все это с так называемого кольца энергетической независимости Европы. Саркози первая была жертвой этого. Так в этот проект входила труба из Ливии в Италию, в этот проект входила алжирская нефть и газ, который должен поставляться напрямую в Европу и поставлял. Ну, соответственно, русские ресурсы, северные потоки, что создавало энергетическую независимость Европы от гегемона, от США. Конечно, для них это угроза была, и, конечно, они ее начали взрывать.

0: всегда интересно.
1: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
5: О важном.
4: Владимир Путин сегодня в Туркмении с рабочим визитом. Президент примет сегодня участие сразу в двух проходящих в стране саммитах – СНГ и Каспийском экологическом. Глава государства вместе с партнерами по двум объединениям находится в национальной курортной зоне на Каспийском побережье. Саммит СНГ, председательствовать на котором будет президент Туркмении Сардар Бердымухамедов, пройдет в узком и расширенном составах. Впервые мероприятие примет участие президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он также позднее поучаствует и в Каспийском экологическом саммите на правах руководителя страны, выходящей к морскому побережью. Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, на закрытых для прессы заседаниях саммита обсудят различные темы. Дипломат не исключил и того, что Владимир Путин проинформирует коллег по СНГ о ходе спецоперации на Украине.
3: Об ограничениях.
4: Сразу 4 российских аэропорта заработали в обычном режиме. Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в воздушных гавнях Бугульмы, Казани, Нижнекамск и Чебоксар. В Росавиации отмечали, что делали это для обеспечения безопасности полетов.
3: Об Украине.
4: Украина должна выплатить Международному валютному фонду почти 170 миллионов долларов в счет погашения кредита. Его выдавали для ускоренного финансирования в 2022. Как отмечают СМИ, это крупнейший в этом месяце прогнозируемый платеж. Между тем, на Западе за выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений. Партнеры все чаще предупреждают, что Украине нужно активизировать поиск источников для самофинансирования.
3: О нововведениях.
4: В России упростили получение выплат за утраченное из-за чрезвычайных ситуаций или терактов жилье. По новому постановлению правительства в рекомендуемый список госуслуг, которые могут предоставляться в МФЦ по принципу одного окна, включено как раз назначение выплаты по таким случаям. Принцип одного окна предусматривает предоставление государственной или муниципальной услуги после однократного обращения заявителя. Законодательство также обязывает госорганы и структуры запрашивать необходимые документы друг у друга, а не требовать их от граждан.
3: О туризме.
4: Самым популярным зарубежным направлением для отдыха на осенних школьных каникулах в этом году стали Турция и Китай. Как отметили представители крупного сервиса по продаже путевок на Турцию, приходится более 18,5% бронирования. Сутки проживания стоят в среднем около 15,5 тысяч рублей. Вторую строчку уверенно занял Китай. У него почти 14% бронирований. Третье место занимает Белоруссия. Замыкают зарубежную пятерку направлений. Это Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на 9 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин», ну и на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Присоединяйтесь. Сегодня поговорим, ну, обычно нас слушают в машинах, конечно, но не только. Тем не менее, про автомобили, для автомобилистов мы иногда вопросы поднимаем. Как вы знаете, и сегодня один из таких случаев. Кстати говоря, пока не забыл, а то вот забуду, потом буду говорить на всякий случай. Сегодня за лучший звонок традиционно победитель, которого мы выбираем случайным образом, получит две упаковки нашего кофе прямиком из Уганды. Называется он «Вкус Африки», наш эксклюзив. Две упаковки в любую точку России отправятся, выберем победителя случайным образом. Ну, поэтому звоните 8 800 200 ровно 9702. А тема, собственно, такая. С первого ли раза вы сдали на права? Да, у кого сейчас получается сдавать с первого раза? Ну, вот за последнюю десятилетку, скажем так. Не надо вспоминать советское время. Там, ну, за последнюю десятилетку. Чем

скажем так, ближе к дню сегодняшнему сдачи, тем лучше. Потому что, ну, вот поступают жалобы, что с первого раза не получается, потому что... И там много самых разных вариантов, вплоть до того, что валят. Ну, в общем, звоните 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор. Вы

0: Владимир Асимов на радио «Комсомольская правда». Вы знаете его по группе «На-на», но вот его сольная песня в данном случае актуальная к сегодняшнему эфиру. У кого получалось, ну, за последнюю десятилетку, вот недавно, может быть, есть примеры, близкие, родные, кто сдал с первого раза на права, как ему это удалось. 8-800-200-97-02. Александр из Ижевска, здравствуйте, вы первый сегодня, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Да, говорите.
1: Расскажу свою историю. 23 года назад, в 2003 году, сдавал на права. Возможно, сейчас такое тоже практикуется, потому что не все сдают с первого раза. Но тогда такое практиковалось, что прямо валили. На экзамене у них какой-то был план. Ну, это моя версия. В итоге я сдал с шестого раза, притом... По-честному, на четвертый раз там был хороший гаишник, который в конце расписал, тут-тут ты ошибки сделал. Там у меня был большой перерыв в обучении. Но на самом деле самое главное, когда гаишник все же принимает экзамен, от сильного желания сдать, от того, как учится водитель, тоже многое зависит. Потому что навыки эти оттачиваются потом годами, но, надеюсь, не за счет безопасности других участников дорожного движения.
0: Угу. Да, спасибо большое. Единственная просьба, друзья, все-таки не надо вспоминать события 23-летней давности. Все-таки давайте десятилетку эту брать. В 25-м году доля успешных сданных экзаменов на водительские права достигла рекордных за последние годы показателей. По данным МВД, Из 3,5, посчитаем так, из 3,5 миллионов теоретических экзаменов с первого раза сдали 43% почти, а из 3 миллионов практических в городе почти 20%, следует из статистики, полученной от министерства. Но это 25-й год, еще раз, то, что было год назад. 8-800-200-97-02, кто сдал на права с первого раза, Екатерина из Челябинска, здравствуйте.
2: Доброе утро, Иван.
0: Да, пожалуйста.
2: Я, конечно же, сначала дозвонилась, а потом услышала вашу новую вводную, что надо вспоминать вот за последние 10 лет, потому что у меня в этом году будет 20 лет моего стажа, но я считаю, у меня эпическая была история.
0: Ну, давайте, эпические
2: вот,
0: мы любим.
2: Что, давайте. Да, во-первых, потому что я 6 раз сдавала сначала в автошколе. Вот, все, что можно сдавать, и вождение, и теорию, и тогда еще
0: в автошколе вас не пускали, я так понимаю, вообще в ГАИ, да?
2: Да, вообще не пускали. Uh-huh. И я могу сказать, что в моей, например, жизни огромную роль сыграл инструктор. То есть пока я училась в автошколе, инструктор, который вот откатывали, я считаю, со мной часы, и один из них заявил, что вы вообще никогда не сможете механику освоить. Я потом 8 лет на механике проездила, между прочим. То есть вот он так мне поставил диагноз и сказал, что вы вообще ничего не понимаете в механике, покупайте сразу автомат. Вот, ну, мне как-то стало обидно, я смотрела на людей, которые ездят на улице в машины, на женщин, и думала, ну, кто эти волшебные люди вообще, которые, в принципе, могут освоить эти навыки. И мне повезло с инструктором. Вот я нашла инструктора Олега Геннадьевича Иванова, который еще потом кучу моих подруг выучил. Он меня выучил за месяц водить автомобиль, потому что снял все мои страхи, блоки, научил перестраиваться в потоке движений, трассовому вождению научил, и парковаться разнообразным образом научил. Вот. И я достаточно спокойно, с уверенностью вышла уже на ГАИ. И сдала я с первого раза в ГАИ вождение. Вот, правда, по теории я сдала со второго раза. Вот, ну там уже программки появились, вот эти электронные, что можно было, ну, достаточно так вот удобно тестировать свои знания. И я приобрела уверенность. То есть в моей эпической истории вот 6 раз сдачи в автошколе и смены 2 автошколы, вот это был самый сложный этап. Потому что именно там воспитывали мою неуверенность в себе.
0: Спасибо, спасибо большое. Любопытное исследование было проведено, ну, вот какое-то время назад, тоже где-то год назад, порталом kp.ru нашим, и в вопросе респондентам задавался вопрос, смогли бы они сдать экзамен на получение водительских прав с первого раза. Ну, и, ну, согласно этому опросу, экзамен в ГАИ для получения водительских прав с первого раза сдали чуть больше половины россиян, 53%. А всего в опросе приняли участие 4,5 тысячи человек. Ну, то есть, все-таки большинство, хоть и не абсолютное, но, тем не менее, сдается с первого раза. Это потрясающе, потому что в моем окружении никто с первого раза не сдавал. Вот что интересно. Далее. Александр из Владимира. Прошу вас, здрасте.
3: Здравствуйте, и вы, здравствуйте, страна. Хотел бы сказать, мне 55 лет, я очень долго работал на стройке, и пришло время, когда стройку уже не тяну по здоровью. И решил сдать на категорию D на автобус. А так. За рулем я уже больше 30 лет. Вот. Мне сказали в автошколе, когда будет экзамен, и я за 4 дня гонял вопросы туда-обратно, туда-обратно, ну, то есть на калькуляторе. Вот. И пришел сдавать, сдал, вы не поверите, с первого раза. И что меня поразило, слева и справа сидели мальчишки до 30 лет, оба не сдали, вы представляете, это вот, ну, я считаю, какая-то безответственность, я со своими чертовыми мозгами сумел запомнить эти 800.
0: А они со своими пластичными не смогли, да?
3: Угу. Да, то есть как-то вот так вот свой случай, свою историю рассказать.
0: Спасибо, спасибо, да, отлично. Алексей из Санкт-Петербурга. Слушаем вас, здрасте.
4: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
4: Я сдал теорию с первого раза. Это вот буквально в конце сентября было. О. А вот, да, в конце сентября этого года на категорию Е теория с первого раза, а вот практика у меня получилась со второго раза. По одной простой причине. Переволновался.
0: Угу. И все. А что переволновались? Вы же водитель умеете. Категория Е, по-моему, прицеп, да? И...
4: Да, прицеп. У меня стаж с 89-го года. Так. Я вот, представьте, в 89-м сдавал. И сейчас.
0: Так. А, и поэтому переволновались? Уверенный, да, уверенный пользователь автомобиля.
4: Да, случается. Да, и вот тем не менее. А. И вот обвинять там, что ГАИ валит или еще что-то, это вот совсем не, ну, не так.
0: Все, все понятно, отлично. Да, за ГАИ важно заступиться. Но, понимаете, есть такая претензия, что валят, валят, валят, валят. Поэтому мы, видите, в эфире честно разбираем эту ситуацию. Далее. Юрий из Краснодара. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
5: Доброе утро всем. Знаете, сильно долго рассказывать не буду. У меня стаж почти 30 лет, все категории. Вот. Я сдавал честно на все категории, абсолютно честно учился и сдавал. И сдавал почему-то с первого раза, не буду хвалиться. Ну, я ответственно подходил. Но я хочу сравнить одну вещь вот для молодежи. Экзамен в ГАИ и вообще получение водительских прав для молодежи, это как паранойя, как поход к стоматологу, я так думаю. Они думают, что вот все, сейчас они придут туда, и там дядьки в фуражках их там завалят, привалят, присыпят. Вот. У меня сын сдавал на права 3 года назад. И когда я ему сказал, просто говорю, сядь, говорю, и получи билеты. Вот он их открыл там 3 раза, посмотрел 4, я все знаю. Ну, знаете, молодежь, что-то амбициозно. Ну, естественно, он не сдал с первого раза, потом мы перенесли на месяц, по-моему, или на 2 недели экзамен по теории.
0: 20 секунд коротко. Вот.
5: Да, и, в общем, он посидел эти 2 недели, упорно получил, и пошел, что сдал с первого раза. Вождение он сдал с 4-го раза. Я скажу, что вождение, это не от гаишников зависит, а от людей, которые садятся за руль. Да?
0: Спасибо. 8-800-200-97-02. Звоните, перерыв.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
7: Комсомольская правда. Читайте сегодня «Тайны русского Старлинка». Новая система связи «Рассвет» поможет ускорить победу в СВО. Как бывшие братья по социализму строят музей оккупации и перевирают наше общее прошлое. Почему зумеры не спешат заводить семью и потомство? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Официальный представитель МИДа России Мария Захарова о давлении правящих партий на оппозицию в Германии.
8: Кто кого запрещает? Как раз-таки те партии, которые создавались или которые являлись проводниками заокеанской идеологии, пытаются всеми правдами и неправдами запретить альтернативные оппозиционные силы. Ну, никак не наоборот. То есть они всем, так сказать, вот скопом навалились на альтернативу для Германии, которая является оппозиционной партией. Пытались маргинализировать, пытались запугать немцев и пытаются это делать до сих пор. Просто сейчас уже делать им это совсем несподручно, учитывая, что немцы высказались на выборах, несмотря ни на какие запугивать. Так вот вам историческая параллель, а отнюдь не наоборот. И еще очень важный момент. Подождите. По-моему, это как раз правящая партия, зеленые в Германии. Вот это руководство в Берлине. По-моему, они же спонсируют, прямо поддерживают киевский режим, который не скрывает своего коллаборационизма с, так сказать, гитлеровскими приспешниками того периода. Уже такого, знаете, исторического коллаборационизма.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 9 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир, Иван Панкин в студии. Кто сдал на права с первого раза водительские права? 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Звоните, Ольга из Москвы. Здравствуйте.
9: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басов

0: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
3: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Вы без прав ездили, да?
5: Прицеп, грузовик, машина, все было, мотоцикла не было. Ездил 12 лет, виноват, грешен. Ну, суть в том, что я сдал на мотоцикл, хоть езжу с 12 лет, я сдал с 4-го раза. Вот, до этого вообще проблем не было. Естественно, теорию я даже не ходил. Я говорю, можно я не буду ходить, я приду, сдам экзамен. Он говорит, ты не сдашь экзамен, ты забыл. Я говорю, я не забыл, я езжу каждый день, много. Ну, работа, это у меня работа такая, я езжу на грузовике уже 25 лет. Ну, суть в том, что я сразу пришел, я сдал, можно было не ходить, мы договорились, экзамен я сразу сдал, но вот с вождением у нас было, возникли вопросики. Мне так и намекнули, что есть разнарядка, что мотоциклистов надо меньше. Я говорю, да ты что? Ну вот, потом инструктор говорит, есть вариант, совершенно дешевый, занести надо всего, ни с чего, 15 рублей. Ну, да. 1000 рублей.
4: Ну, понятное дело, да, конечно.
5: Я говорю, слушай, некрасиво, я говорю, езжу, блядь, уже 30 лет, как-то смешно. На моцике я имею в виду. Ну, в итоге 4 раза я сдавал, с 4-го раза уже еле-еле. Ну, вот там один парень приезжал, мужчина уже лет 48, меня чуть постарше, он вообще на «Эрке» приезжал, на «Ямахе», на «Спорте». Он говорит, тоже надоело, хочу, говорит, права. Он сдал с 3-го. Ну, я ему сказал, что, сам? Он говорит, нет, занес. Я говорю, как-то некрасиво. Но я в итоге добил, допинал. Не знаю, может быть, проезжал доску. Он говорит, задел задним колесом. Я говорю, покажи запись. Ничего не обязан, никаких записей нет. Я видел, все, до свидания. Приходи через, 30 дней, что ли. Да. До этого вообще, ничего не скажу, всегда было, всегда с первого раза, всегда вождение, всегда это. Но у меня 5 категорий, с мотоциклом была проблема 8 лет назад. Все 20 понятно. Лет назад, 27, их не было.
4: Все понятно, спасибо большое. Кстати говоря, какие-то изменения будут в сдаче. Я сейчас подниму новость, прямо сейчас вспомнил и озвучу ее с удовольствием. Друзья, что-то изменится. Далее кто у нас? Александр из Перми. Прошу вас, говорите.
6: Доброе утро.
4: Здрасте.
6: Страна. Частенько вам дозваниваюсь, очень приятно.
4: Спасибо.
6: Я хочу сказать, что... В 1976 году я получил первые права на мотоцикл. Сдал все с первого раза, как я сдавал. То есть мы пошли с другом, была теория, раньше дома готовились. Ага, он заходит, в общем-то сдает, у меня, говорит, одна ошибка, горит номер билета. У нас тогда шпаргалочки такие были. Я говорю, все, понял. Я захожу в следующем потоке, мне попадается тот же самый билет. Я как на пианино отыграл на нем ни одной ошибки. Да, получаю права на мотоцикл. Вот, 18 лет исполняется. После армии уже прихожу, 20 лет исполняется, да. И иду учиться на категорию. На грузовую, на легковую. Сходил, выучился. Тогда, по-моему, не помню, не надо было стаж. Когда пришли сдавать... уже опять. Мы, значит, ждем там в комнате, выходит экзаменационный, как руководитель их. У нас, говорит, там в коридоре лампочки перегорели. Кто, говорит, может поменять? Я тогда уже работал машинистом электровода. Я говорю, я могу поменять. Я лампочки поменял, он мне выносит права.
4: Потрясающе.
6: Со всеми категориями.
4: Потрясающе. За то, что вы им лампочки поменяли, да?
6: Да, выносит права со всеми категориями.
4: Вот что значит оказаться в нужное время, в нужном месте.
6: Да, да, да. И вот за свою жизнь, то есть у меня уже стаж 50 лет, я, в общем-то, 62 года, как я уже рассказывал, сел за руль, значит, туристического автобуса. Сейчас на нем работаю. То есть у меня свой автобус, я работаю. Очень все нравится. Но когда работал машинистом электровода, мне так охота было поработать на автобусе почему-то.
4: Ну, вот видите, мечта сбылась.
6: Да. Да, то есть, да, надо думать, надо мечтать, надо
4: Спасибо. Позитивно. Спасибо, мыслить позитивно, это то, чего нам не хватает, обещал вам информацию. Значит, на права в России начнут сдавать под камерами и микрофонами с 1 марта 2027 года. Автоматизированная система будет фотографировать кандидатов во время сдачи экзамена, а средства аудио- и видеорегистрации будут вести непрерывную запись в реальном времени. В зону фиксации должны попадать рабочие места как кандидатов, так и экзаменаторов. Медсправки на водительские также начнут принимать в электронном виде с постепенным уходом от бумаги. Ну, просто к сведению, дорогие друзья. На 8 800 200 ровно 9702. Кто сдал на права с первого раза, давайте за все-таки это десятилетие. Ну, плюс-минус, понятное дело. Там 15-14 год тоже можно брать. Ну, так, чтобы была видна реальная картина. Валентина у нас на связи, да? Откуда? Калининград.
7: Доброе утро.
4: Да, Калининград.
7: Доброе утро. Меня зовут Валентина из Калининграда.
4: Да, пожалуйста.
7: У меня мечта была 20 лет назад получить права. У меня как раз появился ребенок. Ему было как раз уже 12 месяцев, где-то 11-12, да? Вот. И она ночами спала, а я ночами учила билеты. Вот. Она спит, а я учу. Так. Она спит, я учу. Я знаю, так. Что мне нужно ложиться спать. А я спала с утра.
4: Понятно.
7: Вот. Ну, хорошо, спасибо огромное, конечно, свекрови. Она мне очень помогала, сидела с ребенком, но у меня была цель получить права. Я получила права с первого раза. С первого раза я сдала правила, и с первого раза я сдала вождение. Вот. И потом через... в 2006 году я получила права. И в 2010 году я пошла учиться на троллейбус. У меня было желание пойти учиться дальше. Выучилась я на троллейбус. Потом после троллейбуса я пошла учиться на автобус. И сейчас я водитель автобуса первого класса. Я очень люблю свою работу, да.
4: Вы, обычно пассажирский автобус, да, им управляете? Я правильно понимаю?
7: Да,
4: угу.
7: Да,
4: городской
7: пассажирский
4: транспорт.
7: Автобус, городской. Да, угу. Городской транспорт, 14 метров в длину, так что...
4: Потрясающе. Так, маршрут что какой, вот. Валентина, какой маршрут?
7: У меня маршрут 36-й, 23-й, 27-й. У нас очень много маршрутов, и я очень люблю свою работу.
4: А, то есть не на одном работаете, правильно?
7: Нет, нет, очень много маршрутов у нас. Так что я очень люблю свою работу. И если есть у кого-то желание получить права, стремитесь. Но чтобы не было никаких аварий, это мой совет.
4: Все понятно, спасибо. Кто в Калининграде живет, друзья, на одном из упомянутых маршрутов, можете за рулем встретить Валентину, и она вас подвезет. Спасибо большое. Далее. Максим из Хабаровска. Теперь вы, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
4: Здрасте, говорите.
8: Уже, наверное, Богом поцелованы в макушку.
4: Может быть.
8: Потому что еще в школе, когда в советское время был так называемый курс учебно-производственный комбинат, мы учились.
4: УПК, так называемый. Он был не только в советские годы, он в начале нулевых был, УПК, да.
8: Не учился в начале нулевых. Да. В 92-м я сдал на категорию А. Сдавали мы на учебном комбинате именно и на учебном автодроме. Из всей группы более трети сдали с первого раза и теорию, и практику. Получили выписные экзаменационные билеты. То есть нам оставалось только по достижению 18 лет получить права. А на тот момент уже в предпризывной подготовке в ДСАФе я выучился на категорию С. Там тоже мы спокойно сдали и теорию, и вождение город с первого раза. Я ушел в армию я на машину не попал, на мотоцикл, естественно. И уже через 2 года после армии я учился на категорию «Б». Вот ее я сдавал, да, ну, пришлось, сдал со второго раза. Там где-то были ошибки. Именно вождение. Практику сдал с первого раза. Но за всю свою жизнь я управляю только легковой машиной, хотя у меня в категории именно А, Б, С. Но управляю именно легковой машиной, ни мотоциклом, ни грузовиком.
4: Спасибо. Спасибо. Кто сдал на права с первого раза, берем десятилетку. 8-800-200-97-02. Звоните.
1: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
0: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед, политолог Николай Севастьянов о противоречивой риторике Трампа в отношении Ирана.
9: Все эти разговоры о том, что завтра Иран куда-то денется и все будет хорошо, это не очень серьезно, тем более это не серьезно с той точки зрения, что Трамп вообще-то говорил летом, что Иран уже разгромлен, что иранская армия уничтожена, что ВВС у Ирана больше нет, флота нет, ничего нет. Если у Ирана ничего нет, как Иран может кому-то угрожать? Опять же, по логике Трампа. В этом плане даже его фанаты американского президента уже, по-моему, давно запутались в его угрозах, обещаниях, в том, кого он обещает истребить, а кого одарить какими-то невероятными сделками.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Мемориальную доску в честь Павла Сухорученкова открыли на здании гимназии имени Софьи Ковалевской в Великих Луках. Выпускник школы 1993 года. Офицер внутренних войск МВД России. Награжден орденом мужества посмертно за героизм, проявленный в ходе антитеррористической операции в Чеченской республике. Он был участником Первой Чеченской войны. Заместитель командира роты, старший лейтенант Павел Сухорученков, возглавил штурмовую группу и был сражен пулей снайпера. Мемориальная доска в память о нем долгое время находилась на третьем этаже гимназии. Однако после недавнего капремонта здания мемориал принесли на фасад здания. Ремонт двора дома 11 по улице Матвея Кузьмина проверили участники народного контроля. Благоустройство там началось, но оно не соответствует заявленному проекту. Вместо нового асфальта и обновленной тротуарной зоны не полностью выполненная работа и залитый асфальтом люк ливневой системы. В результате во дворе скапливается вода. При замене бордюрного камня вытащили ограждение, защищающее от транспорта детскую площадку. Депутат ЗАГС Собрания Псковской области Юлия Ярышкина пообщалась с местными жителями и зафиксировала ряд нарушений, которые предстоит ликвидировать подрядчику. Лично-командный городской легкоатлетический осенний кросс прошел на острове Дятлинка. Соревнования объединили школьников и студентов средних и высших учебных заведений. Для каждого из группы участников была подготовлена своя дистанция.
1: О валютах.
10: Курс валют на сегодня. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки, юань 12,52.
1: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 13 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? В английском языке слово «air» обозначает «воздух». А в малайском – воду.
0: Что будет? Честный взгляд на 9 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Кто сдал на водительские права с первого раза? Десятилетка, друзья. Давайте наши дни все-таки. Ну, вот 10 лет с погрешностью, с небольшой плюс-минус. Но все-таки 10 лет. Хочется понимать картину дня сегодняшнего. Ну, плюс-минус за последние годы. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сегодня за лучший звонок у нас предусмотрены две упаковки нашего кофе. Вкус Африки. Мы периодически разыгрываем. Победителя выбираем случайным образом, как вы знаете. И в конце эфира подводим итоги. Вкус Африки. Прямиком из Уганды, две упаковки, кофе молотый, отправится в любую точку России, как я уже сказал, поэтому звоните, звоните, звоните. Если не получится выиграть, то можно купить на любом маркетплейсе «Вкус Африки», он так и называется. Итак, кто сдал на права с первого раза? Евгений из Хабаровска, прошу вас, здрасте.
12: Добрый день, Иван.
4: Да, говорите.
12: Добрый день, страна. Слышно меня нормально,
4: да? Да, прекрасно, говорите.
12: Отлично. Ну, смотрите, вот по поводу сдачи. Многие про свои истории рассказывают, я, как и многие, давным-давно сдавал. И, в принципе, подготовка была такая, что перед тем, как тебя допустят к экзамену в ГАИ, нужно было школьный экзамен сдать в 4 раза сложнее, без единой ошибки, поэтому сдавали все всегда с первого раза. И ровно точно так же, буквально год назад, племянник у меня сдавал, все прекрасно сдал с первого раза в теории, а вот с практикой прям злился, потому что, ну, говорит, сильно докапывались, придумывали какие-то причины. В итоге 3 раза он сдавал в течение полугода, и там все дальше и дальше отодвигали срок сдачи. Ну, попросил помощи, поговорил с одним из сотрудников, ну и он помог сдать, собственно. Но напряженно у нас просто на этаже в офисе есть автошкола, постоянно жалуются, что сдача как раз-таки вождение, прям сильно сложная история, ну, до каких-то, там, вплоть до вымогательств порой. Я понимаю, это со слов, ну, и со слов моего племянника, но в итоге пришлось все-таки, чтобы его не отодвигали снова, замолвить словечко, и тогда все получилось.
4: Замолвить словечко, это именно что, словечко или не словечко? Вы уточните, пожалуйста.
12: Нет, словечко, это словечко. Очень хороший знакомый, он просто попросил. И все получилось с первого раза, ну вот. Идеально, но спустя полгода после того, как он пытался многократно сделать это сам. А условия сейчас еще такие, что тебя не допускают до экзамена, до вождения много-долго, а потом, когда полгода проходит, у тебя уже и теория затирается в голове.
4: Конечно.
12: Ну, как бы готовились все. И вот эта история, я слышу, такая прям животрепещущая. Вплоть до того, что тебе предлагают настойчиво сдать этот экзамен за дополнительную какую-то нужду.
4: Угу, да. Спасибо большое. Вот видите, есть все-таки факты. Ну, это, я бы не назвал это вымогательством. Какое к черту вымогательство? Так просят, ну, давай. И все получится быстрее. Да, ну, либо будешь пытаться сам. Далее. Виктор, Приморский край. Здрасте, Виктор, пожалуйста.
13: Здравствуйте, Иван.
4: Здрасте.
13: Здравствуйте, страна. Ну вот на моем опыте, вот у меня уже 20 с лишним лет стажа, значит, вождения, лет 5, наверное, назад я решил открыть себе категорию, значит, вот, долго хотел и вот решился на мотоцикл, да. Вот. Теорию у меня, конечно, сдать с первого раза не получилось, со второго сдал. Вот. А вот уже на площадке, к моему удивлению, оказалось так, что когда в автошколе площадка у нас была своя, а значит, уже непосредственно, когда с ГАИ сдавали, уже площадку представили другую. Вот. Почему-то так получилось, но вот, да. Ну и там вот у меня возникли сложности. Возникли сложности такие, что, скажем так, я и первый, и второй раз, и третий вот у меня там не получилось сдать. Ну вот очередной раз по приезду уже на экзамен мне сказали, вот у тебя, парень, уже все сроки просрочены, тебе нужно вновь теорию сначала сдать. И я что-то так расстроился, уже и время прошло, уже как бы переволновался, естественно, поехал и завалил экзамен этот. Ну и с этим, как говорится, решил, думаю, отсрочу это дело до лучших времен. Вот, лучшие времена наступили вот, полгода назад. Собрался, как говорится, с мыслями, уже думаю, ну нельзя ж так уже не сдавать-то, как говорится, и валить это все дело. Четко подошел к вопросу, вот, добросовестно, значит, теория у меня четко, с первого раза, вот. И сам экзамен, собственно говоря, тоже с первого раза. Вот нас сдавало 13 человек, трое у нас не сдали, один там, девушка была, она вообще не сдала, то есть ей заново нужно обратно учиться, обратно теорию и так далее. Ну, то есть, как бы, подход серьезный к этому вопросу, я вот к чему, да, вот, как вот предыдущие оппоненты говорили, что там молодежь там подходит к этому вопросу немножко не так серьезно.
4: Легкомысленно, да. Конечно, да.
13: Легкомысленно, да.
4: Но они вот думают, они что они как в школу идут сдавать. Я и сам так думал.
13: Честно говоря, да. Ну, вот пока не столкнешься, да, и не поймешь всю серьезность ситуации, как бы, да, и что это и время, и как бы, и все. Надо подходить серьезно к этому вопросу, досконально все изучать, и все получится, собственно говоря.
4: Спасибо, спасибо, далее. Алексей из Воронежа, прошу вас.
14: Да, здравствуйте.
4: Да,
14: здравствуйте,
4: говорите, Иван, пожалуйста.
14: Страна. Сдавал три раза, в 2001 году, в 2006 и в 2016. Сдавал сам с первого раза. И никто не просил меня там ни занести, ни поднести, ни
4: лампочку. А вы уточните, ну вот видите, а если бы лампочку попросили, неужто отказались бы? В 16-м году на что сдавали конкретно, какую категорию?
14: Категория Е, работаю профессиональным водителем. В 2001-м категорию С открывал от школы, учили нас бесплатно. Вот, в 2006 году открывал категорию Б, а в 2016-м категория Е.
4: А, в 16-м категория Е. Все понятно, да. А на С вы когда сдавали, точнее, грузовые автомобили?
14: В 2001 году.
4: А, еще в 2001 году. Спасибо.
14: Ну, это нас от школы учили, от школы, бесплатно.
4: На УПК как раз на этом, да, научили?
14: Ну, да, да.
4: Да. Нас там много чему интересному учили тоже, да. Спасибо большое, спасибо. Далее. Вот. Я бы тоже не отказался, если бы лампочку сказали вкрутить и за это экзамен поставить. Я бы тоже не отказался. Далее, кто на линии у нас? Ирина Екатеринбург, пожалуйста. Здравствуйте, Ирина. Говорите.
15: Здравствуйте. Да, я хочу сказать, что мы сами сильно волнуемся, потому что не уверены в себе. У меня просто такая ситуация была, я когда сдавала на права, ну, город там, эстакаду, все это сдала, билеты и эстакаду, а город не могла. До того не могла, что вот уже сижу в машине, мне говорят, час ты поедешь. И я сумкой ноги придавливаю, потому что у меня дрожать начинают. Вот. И тогда сестренка мне говорит, у меня есть знакомый, я договорюсь, все, заплатим, значит, все, ты проедешь. Ну как, пройдешь, получишь права.
4: Так.
15: Все, я села, все спокойно, идеально сделала, права получила. Приезжаю, говорю, сколько я кому должна. Она на меня смотрит и улыбается, нисколько и никому. Я такая, в смысле, она говорит, ну, нету у меня знакомых. Я просто сказала, чтобы ты была уверена.
4: Такой вот же сюжет есть в «Гарри Поттере», кстати говоря. Да.
15: А, про на метле, да, когда он
4: да,
15: там?
4: Да. Он вывезли вот эти самые капли, которые приносят удачу, да. Видите, там был обман на самом деле. Спасибо. Далее. Александр из Екатеринбурга. Прошу вас.
16: Доброе утро, да.
4: Говорите.
16: Продолжение темы по Е-категории. 20 лет назад сдал на категории АБЦ с первого раза. И 5 лет назад на Е сдавал на полуприцеп. Все с первого раза, но я столкнулся на площадке с ребятами, целая группа была, кто приезжали, пересдавали площадку на Е-категорию по 10 раз.
4: Площадку. Кстати, сейчас площадку уже убрали. Да, площадку тоже убрали.
16: Нет, нет. Е-категория с полуприцепом есть площадка.
4: А, вот оно, что интересно.
16: Да, и самое-то интересное, что приезжают, пересдают по 10 раз. И потом, когда они сдают, а это водители-профессионалы, и они вот появляются на дорогах, на фурах, и все прекрасно видят, как они ездят. Вот эти вот современные профессионалы, которые не могут сдать элементарное упражнение на площадке.
4: Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, видите, все волнуются люди. Ну, или безответственно подходят, такое тоже случается. Далее. Дмитрий, Волгоград. Здравствуйте, Дмитрий.
17: Здравствуй, Ванечка, здравствуй, родное отечество. Ну, я сдавал в 2003 году на водительские права, и, честно скажу, все сдал с первого раза, проблем вообще не возникло никаких. Но я сейчас, знаете, про что? Про то, какой у нас был преподаватель, как он нас учил. Он всегда начинал, во-первых, он нас называл товарищи курсанты. Вот, тогда мы учились где-то около 3 месяцев, где-то так. Вот. И самое главное, он всегда начинал каждое занятие с одной фразы. Транспортные происшествия происходят только по одной причине. Это нарушение скоростного режима. И тут вот память, что вот за прошедшие 20 лет я ни разу не попал ни в одно ДТП с нарушением скоростного режима. Поэтому вот возьмите преподавателей на заметки, если такие слушают нас.
4: Спасибо, да, конечно, слушают. Спасибо, далее. Алексей из Подмосковья, здравствуйте.
18: Иван, добрый день, страна, добрый день, семья, я уже поздоровался. Я сдавал на права первый раз, 91-й год, была такая опция экстерном сдать. Пришел нахрапом, не сдал первый раз теорию, позанимался, там дядюшка у меня преподавал. Сдал со второго раза. Вождение я сдавал 4 раза. После 3-го раза просто подошел к инспектору и говорю, вы объясните, что не так-то. Вы докапываетесь до каждой мелочи. Ну вот он потом снисходительно отнес и сдал. Второй раз была категория АБЦ, это институт.
4: Алексей, давайте перерыв сделаем. У нас техническая накладка. После перерыва вас послушаем.
1: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
19: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
20: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
11: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не... Что будет? Честный взгляд на 9 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Что будет? будет. Честный взгляд на 9 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Итак, вопрос, кто сдал на права с первого раза. Сегодня желательно брать десятилетку. Ну, чтобы понимать, как дело обстоит сейчас. 8 800 200 ровно 9702. И в этом блоке как раз станет известно имя победителя. Две упаковки нашего кофе. Вкус Африки прямиком из Уганды в любую точку России. Кофе молотый. Так что, пожалуйста, звоните, дорогие друзья. Если не выиграете, ничего страшного. Можно купить любой маркетплейс. Вкус Африки он называется. Кто на связи? Андрей из Подмосковья. Слушаем вас. Здравствуйте, Андрей. Говорите, пожалуйста.
3: Ну, мне 58 лет, как бы, десятилетку я уже давно прошел. И вот в 86-м году у меня был друг, да, мы с ним со второго класса вместе учились. А у него отец был водителем, и вот отец учил его, а он меня учил. И мы по вечерам, как бы, ставили его машину, он работал на легковой машине, возил начальника, да, и чтобы гараж был там километра за 3-4. И вот он нам отдавал машину, мы ее вместе ставили, катались, учились. И, то есть, после окончания школы, ну, все тогда пацаны хотели же быть водителями, дальнобойщиками. И мы вот от ДСАФ пошли учиться на водителя. То есть, и мы как бы, у нас уже и опыт был уже, и как бы мы это все знали. И мы это все прошли моментально, сразу нам даже вот, как бы проблем не было. И все, и мы с первого раза с ним это все прошли, от ДСАФ. А потом уже через две недели мы поехали в другой город сдавать на легковую машину, категорию открывать. Но мы уже там искали машину, сами уже искали машину, с двойным управлением. То есть такого не было, как сейчас.
4: Все понятно. Спасибо. Далее. Алексей из Новосибирска. Здравствуйте. Говорите.
5: Здравствуйте, Иван.
4: Да, пожалуйста.
5: В 2013 году пришлось поменять права, так как я переехал из Казахстана в Россию. Так. И думал, что сейчас придется, кого-то искать, кому-то платить. Но что самое интересное, все сдал самостоятельно с первого раза. Даже не пришлось никому ничего платить. Платил только госпошлину и все.
4: А в Казахстане как дело с этим обстоит?
5: А в Казахстане, получается, обстоит дело так, что без того, чтобы заплатить деньги, не сдашь права.
4: Все.
5: И получается, всегда думал, что придется и здесь так же. А здесь прям мне очень хорошо повезло. Также менял права, еще получается специальные права на экскаватор. И тоже думал, что сейчас придется кого-то искать. И тоже сдал все с первого раза и как бы вообще без всяких проблем. Без заноса кому-то и без всяких поручителей.
4: В любом случае, Казахстан тенге творит чудеса. А уточните, пожалуйста, вы же переехали, вы как переселение соотечественников по этой программе переехали,
5: именно
4: да?
5: Именно так, да.
4: Ага. Да. В этом случае водительские права другой страны недействительны, да? Надо их менять именно что, да?
5: Да, надо было поменять, когда у меня было гражданство Казахстана, я мог ездить по правам Казахстана. А потом, когда получил гражданство Российской Федерации, соответственно, и права нужно было поменять тоже.
4: А они не меняются автоматически, надо именно пересдавать, да? И так это устроено?
5: Да,
4: ага,
5: именно так, да, надо пересдавать.
4: Все понятно, спасибо. Далее, Андрей из Челябинска.
22: Алло, здравствуйте.
4: Да, рассказывайте.
22: Здравствуйте, Иван. Спасибо огромное за эфиры. Очень приятно вас всегда слушать.
4: Спасибо.
22: Страна. Три раза в жизни я сдавал на права. Первый раз это 2002 год. И был мотоцикл. Там как бы вообще ничего сложного. Просто была теория. Выучить, прокатиться вообще не проблема была. То есть с первого раза. Потом я открывал БЦ категорию, там еще тоже по молодости все было хорошо. А вот последние водительские права я открывал 2 года назад. Профессиональные Е-категория. И когда пошел учиться, если честно, очень сильно переживал. 40 лет все-таки, как бы уже много чего растеряно. Если честно, сильно переживал за теорию, но помогло зубрежка. Водители, ну, правила сильно изменились относительно 2002 года. Выучил, сдал. А когда пошли сдавать вождение, передо мной был парнишка, молодой парень. Вот он как бы во время обучения, он очень сильно как бы всех превосходил в вождении.
4: Так.
22: А, все делал идеально всегда, без единой помарки, то есть все фигуры выполнял идеально. А когда пришло время сдавать в ГАИ, его всего затрясло. А я сам стою и чуть не трясусь. Я посмотрел на него, он одну, вторую ошибку совершил, все, его домой отправляют. Я так посмотрел, да ну их, ну и не будет у меня прав, ничего страшного. Сел в машину, расслабился и сдал с первого раза идеально.
4: Ну что значит не будет?
22: Просто
4: ну, не с первого, так со второго.
22: Ну да, да, да, я имел в виду это, да.
4: Да, ничего страшного, да. Спасибо, спасибо. Далее. Дмитрий, Ростов-на-Дону. Здравствуйте, Дмитрий.
6: Доброе утро.
4: Да,
6: доброе,
4: говорите.
6: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Ростов-на-Дону, Дмитрий. Скажу следующие наблюдения. Вы простили последние свежие...
4: Ну, желательно, да, да. Чтобы понимать картину, как нынче дело обстоит.
6: Тенденция складывается так, что если раньше боялись сдавать теорию, и практически все сдавали вождение, то сейчас все наоборот, потому что все сдают теорию, потому что заучивают билеты, а на вождении, скажем так, с первого раза, ну, если есть какие-то единицы, они их сдают, потому что изменили правила сдачи вождения, если это раньше был город и площадка, то теперь это площадки в принципе нет, сразу выезжают в город, и начинаются разные истории. Дело в том, что даже сталкивались с тем, что инструктора, им показываешь билеты, которые, собственно, противоречат ответу и наоборот. И они даже не понимали, почему это происходит. И просто люди тупо заучивают эти все билеты, неимоверное количество, и на автомате их сдают. А на практике вождения, но я же еще раз повторюсь, может быть это единицы, с первого раза вождение практически никто не сдает. И начинается у людей мандраж в плане того, что если ты не сдашь два раза, то следующее будет через месяц. Если ты не сдашь через месяц, то следующее будет через три месяца. И, в общем, потом пересдача с теорией вместе. И как бы все, что выше радиослушатели звонили и говорили, имеет место быть.
4: Вот так вкратце, немногие, кстати говоря, сегодня рассказывали про взятки там какие-то, ничего подобного, как выясняется. Но, опять-таки, это не отражает, конечно, полную реальную картину, но, тем не менее, так или иначе, вот штрих к портрету. То есть, более-менее все нормально, если знаешь хорошо и теорию, и, в принципе, готовился хорошо, то и практику сам сдашь. Хотя, да, я не исключаю, что есть эпизоды, когда заваливают. Но вот из моего окружения несколько человек сдавали, про взятки говорить не буду, но не получается сдать с первого раза по разным причинам. Итак, друзья, всем спасибо, кто сегодня звонил. Сейчас большой перерыв, потом вернемся в рамках большого эфира. Победитель у нас кто сегодня, спрашиваю. Валентина из Калининграда с вами свяжутся. Спасибо большое. «Вкус Африки» не выиграли. Можете купить. Это ко всем остальным. Все, перерыв.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе.
2: Возрастное ограничение 16+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
5: Что такое радио «Комсомольская правда»?

0: Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
1: 9 человек пострадали при атаке украинских дронов на Калужскую область. Это сообщил губернатор региона. Владислав Шапша отметил, что всего за ночь средства ПВО уничтожили над областью 26 украинских беспилотников. Боевики пытались нанести удар по инфраструктуре города. Есть повреждения. 5 из 9 пострадавших мирных жителей госпитализированы.
2: Об ограничениях.
1: Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги. Ранее их вводили для обеспечения безопасности полетов. О подобных же ограничениях Росавиация также объявляла для воздушных гаваней Москвы. Это Внуково, Домодедово и Жуковский. Пока закрыт аэропорт Сочи, но вновь заработали воздушные гавани Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Чебоксар.
2: О пенсиях.
1: В ноябре этого года повышенную пенсию получат россияне, которым в октябре исполнилось 80. За счет удвоения фиксированной выплаты и назначения надбавки за уход ежемесячная прибавка в стандартном случае почти достигнет 11 тысяч рублей. Это напомнил кандидат экономических наук Игорь Балынин. Он отметил, что увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически. Никаких заявлений подавать не нужно. У Социального фонда России есть вся необходимая информация. При этом с 1 ноября также могут скорректировать и доплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности, которые до 30 сентября представили сведения о ранее неучтенных данных.
2: О происшествии.
1: Петропавловске-Камчатском застрелили медведя, который зашел в черту города. Ранее медведь напал на 15-летнего подростка в лесу Салтонского района. Школьник выжил, но госпитализирован. В России участились случаи выходов хищников к людям. С весны от нападения медведей в нашей стране погибли не менее 22 человек. Встречи с медведями участились сразу в нескольких регионах, от Сибири и Дальнего Востока до центральной части страны. Эксперты связывают это с нехваткой естественных кормов, доступностью пищевых отходов и ростом численности зверей.
2: О звездах.
1: Личные вещи Майкла Джексона готовятся выставить на продажу на аукционе в Абу-Даби. Торги пройдут в декабре. В частности, на них представят культовую черно-красную кожаную куртку, которую исполнитель носил в музыкальном клипе 83-го года на его хит «Триллер». На сайте аукциона лот оценивается в 200-400 тысяч долларов. Помимо этого, на торги выставят лоферы из того же клипа за 30-50 тысяч, а еще обувь, в которой артист впервые исполнил лунную походку на шоу в 83-м. За них просят до 80 тысяч долларов. За его белую перчатку – 800 тысяч.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек, а юаня 12 рублей 73 копейки. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
4: Антон Киф возвращается в сторис Кати Пахомова. У нас они легендарное трио. И вот там сзади где-то Виталия Калинина. Помаши ручкой.
5: Одна. Я думал, ты перепутала имена, которые Дима Иванов. А ты говоришь Виталий.
4: Нет, я сказала, что Антон возвращается в мои сторис. Угу. Легендарное трио было сегодня на Луки ФМ, друзья мои. Дима Иванов, Антон Киф.
5: Это для следствия какого-то?
4: Это для следствия.
6: Какой-то эксперимент.
5: Лабораторный.
4: Утренний эксперимент. То, что нам не хватает в эту пятницу.
5: IT-куб.
4: IT-куб.
5: Да.
4: Все, я дальше буду заниматься делами, а вы тут, пожалуйста, давайте.
5: Да, все, пока.
6: У меня тоже есть анонс. Антон, давай.
4: Антон, твой выход.
5: Здравствуйте. Сегодня пятница, кстати.
6: О, точно.
5: Я в какой-то момент пожалел, что написал в чат, что дуэт Пахомова Киф официально отменен, потому что я мог бы сейчас спокойно спать, кстати.
4: Но нет, но нет.
5: Шутка перешла границы.
4: Как ты мог пожалеть об этом? Антон, не расстраивай меня.
5: Ну, когда я вышел на улицу, например, понял, что не доспал.
4: Но ты же не пешком шел.
5: Ну, раскроем секрет.
4: Какой?
5: Ну, обычно слушатели думают, что мы ходим сюда бегом.
4: Мы ходим сюда бегом, под дождем, по лужам, пешком. Я вот с дружбой бегу.
5: Да, некоторые ездят на карете.
4: С конем?
5: Ну, кто привык говорить про исторические всякие штуки, там, типа краеведения.
4: А кто у нас это вообще привык говорить?
5: Дмитрий Анатольевич.
4: тогда ладно.

0: Да не ты! Да не ты!
1: Чуть
0: да
1: более
0: не
1: статусный
0: ты, да
1: человек.
0: Не ты. Пу-пу-пу-ру-пу-пу. Я вчера видела вот такие обои, кстати, в магазине, в котором ты часто бываешь.
1: Катя приехала поделиться своими бытовыми вопросами.
0: Слушайте, друзья мои, вот вы знаете, бытовые вопросы — это самые...
2: Бытовые.
0: Это самые животрепещущие вопросы.
1: После 30.
0: Мы вчера ходили выбирать обои.
1: Не переругались?
0: Нет, ой, мы
2: итак,
0: уже который раз...
2: Итак, шутка из КВН.
1: Про обои?
2: Команда...
1: Команда Пятигорск.
2: Радио в названии. Но сейчас что-то я не хочу его называть.
0: Не надо.
1: Вот, не надо?
2: Почему-то какие-то сомнения закрались. Ну, команда нормальная, обычный КВН, достаточно недавний.
1: Радио Свобода.
2: В общем, там была фраза у них: больше всего встреч видел вокзал, расставание, магазин обоев.
0: Да. Совершенно верно. Расставание, только не встреч. Больше всего...
2: Встреч, вокзал, расставание, магазин обоев.
0: Я бы даже сказала, что больше всего ссор.
1: Из избы не выносить.
0: Короче, да. Из избы не выносить. Ну так вот, была денег вчера я, значит, в отделе с обоями. И вы знаете, столько классных сейчас обоев. Вот я мальчишкам показала, какой 3D обои. Посмотрите. Ну нет, ну они круто смотрятся однозначно. Виталь, смотри. Ну, я...
1: Нет. Они немножко даже гипнотизируют, я бы сказал.
0: Он не посмотрел, представляете? Он просто отмахнулся от меня. Ладно, он лайкает.
1: Единственный человек, все, который видит через стекло.
2: Я только включил кабель, Виталий сказал...
1: А почему ты отключаешь кабель?
0: Потому что микрофон
1: фонит. Опись имущества, что ли?
0: Потому что, ну так надо. Ага. Короче,
3: так
0: вот
3: надо.
0: Эти обои, они реально вот такие гипнотизирующие, при том в светлом свете они не очень, а в темном они прям вау.
3: Причем там выбора стало в 3 раза меньше.
0: Да?
3: Там перестановка стала красиво, конечно, но
0: да.
3: Я такой, опа.
0: Да?
3: Да.
0: Слушай, ну, как мне показалось, достаточно большой выбор в магазине в этом популярном.
1: Популярный магазин какой-то открыли?
3: В узких кругах.
0: Который...
1: В узких кругах?
0: В узких.
1: А,
0: ну, Антон, для тебя и в русских, да, может быть.
1: Мы и шаман знаем, о чем
0: когда
1: говорим.
0: Строишь сам, вот это этот магазин.
1: А я смотрел «Дом один», кстати. Я строил вместе с Николаем Басковым.
0: Реально, ты смотрел эту парашу, простите.
1: Ну, первая часть норм была, кстати, если вы помните.
3: Нет, не помню.
1: Ну, там сезон прошел и закончился.
3: Ну, они дом построили,
1: и все, закончили передачу. И там был еще этот...
3: Там прям, ну, строили дом. Построй свою любовь.
1: Там был прораб, ведущий передачи «Такси».
3: Вот, да, что-то
1: Алексей его
3: всплывать.
1: Зовут. Да-да-да.
3: Потом он таксовать-то и начал.
0: Да. Нет, я не помню.
1: Странно.
0: Я правда не помню.
3: Ну, там, по-моему, не было такой дичи.
0: Вы знаете,
1: не было,
0: что...
1: Спокойнее было.
0: Ну, как-то да, они просто строились. Я, ну, я помню.
3: Строили,
0: вот эти
3: строили.
0: Вот. И наконец-то построили. А это, знаете, есть, короче, социальные сети ВКонтакте исполняется 20 лет.
1: Теперь мы знаем, что Катя инопланетянин. Прорвалось, да, чуть-чуть.
0: Простите, простите.
3: А что там ел этот?
0: Связь со своими.
3: В «Люди в чёрном». Первых или во вторых.
1: Какую-то слизь, по-моему, нет?
3: Который
0: нет,
3: вот этот...
0: нет, нет, он все ел.
1: Я уже не помню.
3: Сахар там любил сильно.
1: Сахар, да. В воду добавлять надо.
0: А, точно, да, сахар, действительно. Это про этого таракана.
3: Угу.
0: Да, это сахар, да. Сахарочку насыпешь?
3: У меня сразу в
0: нет,
3: кофе
0: нет,
3: будет.
0: Нет, только не три в одном.
1: Нет, это, наоборот, это губительная смесь для Кати.
0: Да, это губительная смесь. Короче, я вам...
3: будет такая, как этот персонаж.
0: Да, мне кажется, я с утра такая приблизительно. Это группе ВКонтакте, ой, не группе, а, господи, этому социальной сети ВКонтакте 20 лет.
3: Всего?
0: Всего.
3: Да, ну.
0: Да, я тебе говорю, нет.
1: А, сейчас здесь все делают репосты,
0: кстати. Не раздражайте, не могу.
1: Я ВКонтакте 18 лет.
0: Я тоже.
1: Да?
0: Да.
1: Я еще не репостил, кстати.
0: Я репостил, мне прям так это захватило.
3: Сейчас аккуратнее надо быть.
0: 18 лет. Ой, боже мой. Завязывай. Завязывайся, ты
3: ерунду. Точно, я шнурки не завязал.
0: Я и думаю, что у тебя на лбу шишка? Ты уже
1: нам
0: упал,
1: нужна бивка квеновская какая-то.
0: Пу-ру-пу-пу-пу. А, короче, друзья мои, знаете, я хочу немножечко полезной информации дать нашим радиослушателям. Да, прям
1: выключить
0: сейчас,
1: радио.
0: Прямо сейчас, пока вот не начался этот трэш, который вот уже начинается. Друзья мои, на проспекте Гагарина две аварии. Две аварии. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны.
1: Контраст какой-то резкий слишком.
0: Контраст, потому что надо что-то полезное сказать. Вот во всей этой...
3: На какая часть?
1: Я надеюсь,
3: участок не...
0: Я тебе, знаешь, что могу сказать? Перед... поворотом на автовокзал и там, где заправка.
1: Я надеюсь,
0: заправка, которая с желтеньким.
1: Дискотека, авария все-таки произошла.
0: Да, там прям автобус в легковушку, бенч.
1: Да.
0: Угу. Стремно там на самом деле. И мы просто все стояли, мне было долго не доехать. Я думаю, что за что? Что за что? За что?
3: Поворот на автовокзал, там сейчас самая комбо, да? Еще
0: да, да,
3: про
0: да.
3: Переезд там, закрыть.
0: Да, да, моя любимая. Я вообще вчера туда ехала, и вот два раза, ну, то есть, сдавала машину в ремонт, и два раза, получается, ехала, забирала, сдавала. И я попала без переезда. Что ты смеешься? Ну, сдавала сначала машину, ушла, потом поехала забирать. Ну, что непонятно?
3: А на чем поехала забирать?
1: Это конвульсия, не смеется.
0: Секрет.
3: Самокат?
0: Нет.
1: Нет, Катя заезжала в фирму «Ксения Цветы».
0: Бесплатный водитель называется. Это знаешь, как есть трезвый водитель услуга, у меня есть бесплатный.
3: То есть который доводит одно, у тебя одно другое исключает?
0: Да! Исключает! А еще вчера ехала на такси. Мне надо было уже в третью точку. И знаете, что я ему хочу
1: сказать? Это чтобы разнообразить контент.
0: Да. Я на такси, я лучше пешком буду ходить. Я не могу.
1: А ты не комфорт заказывала? Или
0: комфорт.
1: Комфорт, да.
0: Я всегда заказываю комфорт.
1: А приехал дискомфорт.
3: Вот вы, короче, да.
0: Ты уже успел мои сторис посмотреть? Я только сейчас выложила.
1: Это шутка была там такая, да?
0: Нет. Но про комфорт
1: нет, я не смотрел.
3: Кстати, заметил, что эконом, ну, если мы говорим про какую-то, может быть, может, про разные, конечно, говорим такси.
0: А мы и про разные.
3: Экономы лучше комфортов там. Часто. Я не знаю, по какому принципу.
1: Я тоже не знаю, но часто такое бывает, наоборот.
0: Комфорт. Да, бывает, я с тобой согласна. А иногда ты заказываешь эконому, приезжает, ты заказываешь комфорт, и приезжает, ну, такой
1: Лада.
0: Супер-эконом.
3: Просто, а давайте знаешь... это, чтобы точно никто не понял, про кого мы будем комфорт называть лакшери.
0: А там же есть.
3: Ну, я так далеко туда не заходил.
1: Тогда уже лухари.
0: Подожди, или в нашем городе нету. Но я точно знаю,
3: вообще
0: что
3: есть.
0: Санкт-Петербург, вот он мне предлагал, типа, люкс.
3: Ну, я таких, может, такси просто не знаю.
0: Я так хотела, ну, мне было просто любопытно, чисто любопытство посмотреть, что приедет.
1: Чтобы мужчина во фраке вышел из машины, да?
0: Да. Угу. Да, но там стоимость такая, я думаю, я пешком дойду до конца.
1: Ну, сколько, 1200?
3: А я могу
0: да,
3: попадать
0: нет,
3: в дачу.
0: А мне может... нужно было в другой конец Санкт-Петербурга, у меня там прям десяточка. Десяточка нарисовывалась,
1: да?
0: Поэтому я так думаю, ну, наверное, нет.
1: А стоило?
3: А надо просто было поставить этот плюсик, чтобы баллы, вот это типа такси плюса, там накапливались.
1: Или снять деньги с карты, чтобы тебе не сняли
0: снять
1: эту сумму.
0: Снять деньги с кассы. Все, все, пока. Мне надо выложить.
1: Это какие-то уже неправильные махинации пошли.
0: Да.
1: В общем, Катя на такси теперь.
0: Катя, нет, не на такси.
3: Такситина?
0: Такситина?
1: Это которая так токсична?
0: Токсична? О, это про меня.
1: Это если у тебя закончится твой контракт использования никнейма Кати Суета, ты будешь потом Кати Такситина.
0: Токсична, может быть.
3: Токситина.
0: Токсична?
1: А токсична это
3: там
1: уже
3: можно вообще
1: старорусское
3: много
1: что-то.
3: Так, ну, вообще токсичность, потом еще такси, во-вторых, еще сити получится токситина.
1: О, нормально.
0: Короче, вы меня удивляете.
3: А токситина сегодня. Еще в конце тина.
0: А это интересно.
3: Там вообще...
1: Tina.vl.
0: А это интересно, а это интересно.
1: Не безинтересно, да.
0: Так, давайте разговаривайте, потому что у меня тут контент пишется.
3: Я вот начал сериал смотреть.
0: Какой?
1: Джентльмены, который ты не смотрел?
3: Нет.
1: Яростное?
3: Укрытие.
0: Джентльмены есть сериал, я думала только фильм.
1: Уже второй сезон вышел,
3: как его там?
1: А там по-разному, Сайло, короче говоря.
3: А я его Село читаю.
1: Село?
3: На состав.
0: Наконец-то Антон Киф пожаловал в наши эфиры, потому что иногда проскальзывают такие английские словечки.
3: Точно, оно ж правда Сайло читается. Ёх моё! А я смотрю на экране. Село!
1: У нас есть сериал в России «Кибердеревня» называется.
0: Да, я что-то такое смотрела, даже пыталась...
1: Попыталась, но не получилось.
3: Второй
0: нет,
3: сезон.
0: Не получилось вообще ни разу, ни одного, потому что наши сериалы...
3: А вот не надо-то, вот сейчас не надо-то. Netflix и ваши вот эти вот забугорные наши сериалы.
1: Шар начал сдуваться.
0: Все, ладно. Скажи Виталий ему, что он имеет против Netflix?
1: Все.
3: Говорю, что они покупают российские сериалы и показывают в мире.
0: Это было красиво.
1: Виталий показал логотип, кстати, Netflix.
0: Да. Все, пока мы на рекламу.
4: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе бодрое утро, дорогие радиослушатели. Пятница наконец-то у нас пришла. Недели пролетают, кстати, просто, мне кажется, просто по щелчку практически. Не знаю, как у вас, ребят. Мы сегодня, кстати, в эфире втроем. Катя Пахомова, Антон Киф, Дима Иванов.
1: А касательно быстрых дней, ты про это говорила, по-моему, в своем моноподкасте.
0: Я вообще...
3: Моноспектакль.
1: Да.
0: Моноподкаст.
1: Но я слишком культурно это называю, да?
0: Да.
1: Или назовем это случайный выход в эфир.
0: Мне надо будет, кстати, у Виталика консультироваться, как мне подкасты записывать.
1: Тебе надо записывать подкасты?
0: Да. Ты мне
1: просто... А, за денежку? За денежку?
0: Нет, конечно.
3: Для детей! За работушку.
0: Для детей.
1: А, для детей.
0: Да, мне нужны программы. Мне нужны программы и...
3: Я тебе скину несколько
1: И сколько подкастов. У тебя будет авторских программ? 5?
0: Нет, мне нужны не подкасты, мне нужны программы, как их записывать.
1: Как самостоятельно?
0: Да.
1: Дома у себя?
0: Дома. У тебя есть ноутбук, 2 микрофона. Как тебе записать подкаст?
1: У тебя уже есть 2 микрофона?
0: Да.
1: Ты купила микрофоны себе?
0: Нет. Мне предоставили в пользование.
1: А, пульт? На своей работе?
0: Пульт?
1: Диджейский.
3: Тебе нужен типично псковский подкаст, мне кажется, для детей.
0: Типично псковский подкаст.
1: Но он уже существует.
3: Ребят, да, позвать.
0: Я знаю, это Ваня и...
1: Кирилл. Я, кстати, Ваню вижу через неделю в технопарке Электрополиса здесь. Вы же знаете,
0: я
1: что
0: знаю,
1: будет мероприятие?
0: Я знаю, а я не попадаю на него, потому
1: почему?
0: Что я уезжаю в Москву на национальный медиаконгресс.
1: Зачем? Расскажи. Тебя пригласили или
0: да,
1: ты...
0: Да, меня моя заявка прошла.
1: А нет. Какая заявка? А что это будет?
0: Короче, национальный медиаконгресс подразумевает сбор всех...
3: Медиаконгрессменов.
0: Медиаконгрессменов.
1: Каким ты являешься, собственно?
0: Каким я являюсь, но я в данном случае подавала заявку именно от школы, потому что в школе я преподаю медиа-центр, и, соответственно, я туда поеду получать какой-то опыт, знания, что-то такое. Но самое ужасное, что я узнала сегодня утром, что оказывается...
1: Так, интрига.
3: Гостиницы уже забронированы.
0: Нет, это все ерунда.
1: Приедет Kanye
0: West. Поездов нет, друзья мои. Нету поездов.
3: Это другая программа.
1: У вас хорошая машина.
0: Это другая программа, да. А нету бензина.
1: Мы пытались уехать в Пушгоры, мы уехали все-таки, но это было нелегко.
0: Нелегко.
1: В ту субботу, кстати, это было.
0: Это было нелегко, я точно это знаю.
3: Раз в 3 дня, в 4 московский час.
0: Получается, раз в 3.
1: Дима даже акцент поменял.
0: В пятницу и в понедельник потом. А мое мероприятие пятница и суббота. То есть, соответственно, мне придется туда-обратно смотаться просто и все.
1: Одним днем?
0: Да. А вот, кстати, на мероприятие, про которое говорил ты, это региональный...
1: Карьерный форум.
0: Да, карьерный форум. Очень крутое оно. Я была в прошлом году. Мне очень понравилось выступление спикеров. Это было, наверное, одно из-за чего я туда шла. Самое
1: Советуешь?
0: Главное. Да, я советую обязательно сходить. Заявку, насколько знаю, еще можно подать, потому что там по заполнению формы, по приему заявок очень круто, очень здорово. Там были классные мерчи. У меня там и брелочечки, и что-то там еще есть от них. И самое главное, это вот этот бесценный опыт, который можно получить. И даже не столько от общения с людьми, которые в целом целом смотрят с тобой в одном направлении, а от общения и взаимодействия с людьми, которые уже построили свою карьеру в городе Великие Луки, и они тебе могут что-то рекомендовать, подсказать, как-то вот что-то. У меня, кстати, было открытое собеседование. Я была одним из участников открытого собеседования на прошлом форуме.
1: Что это значит?
0: А это значит, что...
3: А там валили работодателя или соискателя?
1: Валили?
0: Валили соискателя, не работодателя. То есть передо мной сидело, например, 4 работодателя.
3: Не, просто с таким форматом можно наоборот, типа, а что вы мне можете предложить?
0: А до зумера сейчас так ходят и настраиваются на работу. Это слишком маленькая зарплата. Я хочу ничего не делать и пить кофе за деньги.
1: Именно такими голосами не разговаривают, на самом деле.
0: Да. Ну, на самом деле, если мы сейчас затронем эту тему опять, Димон опять поплывет.
1: Это озвучка сериала «Южный парк».
0: Да.
3: Я родился в 92-м. Вот это вот все. Потом вот эти моложе, они где-то с 2000-го. Зумеры, наверное.
0: Да.
1: А мы каждый раз это будем выяснять?
0: Да.
3: Мы
0: старые. Мы просто выяснили, что он в 92-м родился, и с памятью что-то моей стало. Ну, ты понимаешь, то есть каждый раз нужно повторять. Это знаешь, как маленькому ребенку.
3: Я сейчас просто
0: хотел переложить. Он еще не умеет разговаривать.
3: На одну такую цитату мне известную из фильма. Изображаю.
1: Советского?
3: Нет. Так, сколько? 26 лет я болею за эту сборную по футболу. 26 лет. Ну, там, с матерком.
1: Это Тед Лассо?
3: Нет.
1: Я это не знаю.
3: Изображая жертву.
1: А, там вообще не
3: спорт.
1: Я понял.
3: Там просто...
0: Сколько мы лет ВКонтакте? 18.
1: Да, сколько там месяцев, сколько-то дней еще.
0: Да, это много.
3: Он в дождь! Свой милированный поправляет. Ну, там же футбол играть. Ну, там легендарная вообще цитата.
1: Это тот же самый фильм, да, который ты объясняешь?
3: Да, там монолог минуты две.
1: Короче, карьерный форум.
3: Карьерный форум.
1: И в технопарке есть какой-то некий портал, где люди находятся в некой аудитории, да? Просто я кроме радио вообще не представляю, что есть что-то кроме этого.
0: Да ты что?
1: Но
0: да.
1: Для меня это закрытые двери,
0: есть,
1: к сожалению.
0: Ну, Антон, а ты просто
3: на
0: еще не дошел.
3: Хотя бы сходить.
0: Ты просто не дошел еще до... того
1: Бабоса?
0: Статуса, когда ты можешь посетить технопарк. Нет, мы ходили, мы смотрели, и на самом деле это классная возможность, наверное, для всех молодых людей, вот, которые, может быть, находятся в поиске именно работы, попробовать вот на этом форуме побывать. Очень рекомендую.
1: У кого ВКонтакте написано «в поиске», если там есть такое еще.
0: А я даже не знаю, есть в активном поиске. Помнишь, что раньше было?
3: Ну, женат, только,
0: замужем.
3: Только это есть надо не теперь не в семейном положении, а в карьере.
1: А там нет такой строки, к сожалению.
3: Есть.
1: Есть, да?
3: Работу там выставляешь.
1: Угу.
0: Да?
3: Да.
1: А есть там фрилансер?
0: Фриланс, так и пишешь.
1: Да.
0: Я, кстати...
3: Зумер-фрилансер.
0: Комбо. А у меня никогда не было там статуса в активном поиске.
1: Никогда?
0: Нет.
1: Ты была всегда занята.
0: Да. Да, 18 лет уже свои.
3: Сколько лет я, 18 лет?
1: Сколько длится этот КВН?
0: Реально.
3: Реально?
1: Катя, это какой-то сейчас был инфлюенсер?
3: Ты во сколько того?
1: Того этого
0: я
1: уже,
0: тебе я
3: не,
0: уже 10 лет
3: не 36.
0: Замужем.
3: Я думал, ты про 18 лет замужем. Я думаю, как? Что это?
1: А 18, 18 лет вместе?
0: А вместе 15.
1: Угу. Это тоже срок большой.
0: Господи, как... боже, какая я старая!
3: За такой срок молоко выдавать надо.
1: Катя как будто пришла к двум психологам.
0: Сгущенку!
1: Катя к двум психологам пришла сейчас.
0: Ой, слушайте, вы такие психологи, как я, балерина.
3: Мы которых надо
1: психологи
3: сразу
1: от государства.
3: Да.
0: Бесплатные.
1: Да.
0: Бесплатные психологи. Не надо мне такие бесплатные психологи.
3: В какой момент меня к психологам приписали?
1: Вот
0: не знаю, что. Вот только что Антон почему-то решил.
3: Как он до
0: что...
3: этого дошел?
0: Вообще не очень понятно, как он к этому пришел, я бы сказала.
1: Мы
0: так.
1: Готовимся к карьерному форуму. Мы хотим найти себя в новой профессии.
0: То есть, Антон, ты пойдешь на карьерный форум, чтобы найти себя в новой профессии?
1: Я расскажу больше. Мне вчера написали, и, короче говоря, через Ваню мне написали, чтобы меня пригласили в качестве второго соведущего к нему. Вот я про это говорю. Мне поэтому интересно, что это вообще какой-то формат.
0: Это крутая тема. Очень жаль, что я. Ну, вдруг, если
3: ты часто
0: вдруг...
3: на форумах участвовал?
1: Никогда, по-моему.
3: Я последнее время понял, что я часто в них бываю, в качестве эксперта, в том числе какого-то.
0: Это
3: там.
0: Круто.
3: Я вообще этого формата не понимаю.
1: А нет,
3: нет,
1: я
3: здесь
1: был.
3: Вот карьерный, я понимаю.
1: Не, я был.
3: А вот эти все молодежные, я. очень не понимаю.
1: Я помню, был какой-то
2: особенно
1: форум.
2: Особенно, когда я эксперт, я вообще ничего не понимаю.
1: Особенно, когда
2: я
1: эксперт, да. Был в 21-м году какой-то форум, где раньше я работал, на другой радиостанции. Надо вспомнить. Ну, короче говоря, на дружбе, как это называется? Катя, ты там тоже сотрудничала. Не технопарк, а технопарк какой-то вот другой.
3: Может, не на, не, ну, где, может, не на дружбе, Кванториум. Может быть, инновация?
1: Детский технопарк Кванториум, еще до того, как я работал там на другом телеканале, меня пригласили в качестве спикера, типа опыт общения со звездами. Как вот такая презентация была, и там был целый форум для подростков. Он назывался что-то вроде Оскара, я не помню. И там у них были разные категории. Там.
3: Почему, зная Кифа, его послужной список в общении со звездами, у меня сразу дядь... Испанский стыд появляется. Куча его вот этих... Еще же звезды, как они терпели его иногда.
1: А, ну вот на этом построен был как раз-таки и разговор.
3: Ты же не нестандартный ведущий.
0: Я думаю, что это с точки зрения того, попробуй подойди еще, знаешь.
1: Ну, с точки зрения еще раскрепощения, я какие-то игры проводил на сцене, как это сделать в том числе. Но это был 21-й год.
3: Слушай, подойти, по-моему, несложно по моей практике. Сложнее созвониться, съемку назначить. Вот это у меня печаль.
0: Нет,
1: там в целом про коммуникацию.
0: Да.
1: Как не обидеть шуткой, типа того, что-то, как выйти сухим из воды, и как, например, пошутить так, чтобы он не заметил, что над ним пошутили.
3: Чтобы газеты на утро написали, КВНщики перепутали мероприятие.
1: А там уже была более политическая подоплека, там не совсем со звездой был разговор.
3: А чем тебе не звезда? Ну ладно.
1: Ну не селебрити, скажем так.
3: Ладно.
1: Вы тренируете какой-то мультфильм, озвучку, что ли?
0: А как озвучить?
1: А, ладно, а?
0: А? Мне еще надо будет потом узнать у Витали, как мне сделать отрезки из мультфильмов, чтобы их можно было озвучить. Ты мне поможешь?
3: Ты берешь просто...
1: Мультфильм озвучиваешь просто.
3: Ходь, идешь на КВН, конкурс, озвучка.
0: А, нет, мне надо не так. Короче, мне нужна будет консультация Виталия Калинина. Я прошу, вот в прямом эфире его, умоляю.
3: Тебе наложить готовый аудиоряд на готовый видеоряд без звука?
0: Наложить?
3: Уже что-то
0: а
3: готово.
0: Уже прям, нет, не наложить, а прям вот озвучивать в процессе. Взять часть мультика, озвучить.
3: Ну, то есть ты записываешь голос,
0: да,
3: и накладываешь,
0: да,
3: его на мультик.
0: Да,
3: по факту.
0: Прикольно.
1: Сначала,
0: да,
1: тебе надо послушать все песни Вити АК-47. Потому что тогда, может, он нас не зайдет.
0: Да, нормально, я уже слушала.
3: Мы на КВН это делали постоянно. Просто запишешь это. У тебя же есть микрофон.
0: Да.
1: Дима вот как будто играл в команде «Пирамиды» сейчас. Мы делали это постоянно.
0: А как наложить? Блин, ладно, короче,
3: это
0: мы
3: больше
0: об этом
3: сейчас
0: поговорим.
3: На Юрикена похоже.
1: На Юрикен?
3: Да. Ну да, нет, тоже из-за сети.
1: А.
0: Юрикен?
3: Чемпионы высшей
0: лиги. Я знала только Кена, который был у Барби.
3: Не, это Юрикен.
1: Это Юркис.
3: Одним словом. Юрикен.
0: А я вот помню, мы играли в куклы.
3: Я только сейчас понял, они, наверное, хотели называться Сюрикен.
1: Сюрикен, да, как ниндзя.
3: У них очень просто каламбуристый, забористый юмор. Прям вот каламбур.
1: Вот я впервые слышу про Юрикен.
3: Я тебе скину их лучшую каламбурю какую-нибудь.
1: Хорошо.
3: И Сюрикен
0: это
3: подходит.
0: Кто это вообще такие?
1: Я не знаю.
3: Чемпионы высшей лиги.
1: Чемпионы высшей лиги.
0: У меня еще больше голова заболела.
3: Действующие или прошлогодние?
0: Зачем вы так со мной?
1: Я не слежу. Ну вот я Катя тоже знает пирамиду наверняка. Но это старые КВНчики, там, из нулевых где-то.
0: Я примерно думаю, что, да, тогда еще КВН можно было смотреть.
3: Сейчас можно смотреть.
0: Да?
3: Да.
0: Ты мне говорил, кстати, что сейчас можно посмотреть, но у меня
3: сейчас
0: нет времени.
3: Сейчас просто, ну, у всех есть интернет, телефоны, можно смотреть.
1: А раньше такого не было, кстати.
3: Раньше ты либо посмотрел, либо нет.
0: Раньше было по-другому.
1: А я вообще честно скажу, я когда приходил на мастер-классы по КВНу...
3: Потом либо на 3GP на кнопочном телефоне.
0: Мастер-классы по КВН.
1: На первом курсе, помните, Валера Ершова, помните?
0: Конечно.
1: Вот, он проводил мастер-классы по КВНу, мы тогда наивные девочки-мальчики приходили с такими большими глазами, смотрели, а, вы были в Сочи. И он, помню, давал посмотреть диски.
3: «Видели ночи».
1: КВН на дисках, на DVD. Там разделено по категориям было, там
3: так вот,
1: 90-е, там нулевые и так
3: украл
1: далее.
3: Как он у меня их
0: украл? Слушайте, я вот сейчас прям Антон рассказывает про диски, я прям представляю вот этот вот дисковод, ты нажимаешь, доставляешь диск, чпуньки.
3: И бегаешь вот этим логотипом BBK.
0: Да-да-да-да-да-да-да. На самом деле времена крутые, прикиньте, вот люди об этом никогда не узнают. Так же, как мы о каких-то вещах не узнаем, да?
1: А у тебя, как у преподавателя, разве нет дисковода?
0: Нет.
1: Нет, у меня есть.
0: Да?
1: Да, у нас же всякие учебники, они во многом построены на дисках.
0: Да, мы видим, Виталий сейчас подавляет.
1: Это не важно уже, да?
0: Прерываемся на новости.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Мемориальную доску в честь Павла Сухорученкова открыли на здании гимназии имени Софьи Ковалевской в Великих Луках. Выпускник школы 1993 года. Офицер внутренних войск МВД России, награжден орденом мужества посмертно за героизм, проявленный в ходе антитеррористической операции в Чеченской республике. Он был участником Первой Чеченской войны. Заместитель командира роты, старший лейтенант Павел Сухорученков, возглавил штурмовую группу и был сражен пулей снайпера. Мемориальная доска в память о нем долгое время находилась на третьем этаже гимназии. Однако после недавнего капремонта здания мемориал принесли на фасад здания. Ремонт двора дома 11 по улице Матвея Кузьмина проверили участники народного контроля. Благоустройство там началось, но оно не соответствует заявленному проекту. Вместо нового асфальта и обновленной тротуарной зоны не полностью выполненная работа и залитый асфальтом ливневой системы. В результате во дворе скапливается вода. При замене бордюрного камня вытащили ограждение, защищающее от транспорта детскую площадку. Депутат ЗАГС Собрания Псковской области Юлия Ярышкина пообщалась с местными жителями и зафиксировала ряд нарушений, которые предстоит ликвидировать подрядчику. Личнокомандный городской легкоатлетический осенний кросс прошел на острове Дятлинка. Соревнования объединили школьников и студентов средних и высших учебных заведений. Для каждого из группы участников была подготовлена своя дистанция.
6: О валютах.
8: Курс валют на сегодня. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки, юань 12,52.
6: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 13 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? В английском языке слово «air» обозначает «воздух», а в малайском – «воду».
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Два часа.
1: Здравствуйте, это мы. Еще не два часа.
3: Добрый день.
0: Привет. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Луки-ФМ 102.6. У нас в эфире Катя Пахомова, Антон Киев, Дима Иванов. Все время хочу сказать «Дома Иванов».
3: Я тоже хочу быть дома.
1: Нет, он Аэростатович Шариков. Что-то такое было.
3: Созвучие какое-то тоже мне не нравится.
0: Нет,
3: но
0: может
3: ладно.
0: Быть, Шариков Аэростат? Нет, Аэростат тогда не будет это красиво.
1: Созвучен, да.
0: Созвучен. Давай придумаем что-нибудь.
3: Давай придумаем что-нибудь.
1: Дима Горелкин. Это как будто это советская комедия.
0: Да, Димка Горелкин.
1: Димка Горелкин.
0: Блин, мне нравится. Димка Аэростатов.
1: Ну, это уже более такой статусный вид приобретает.
0: Дима Горелкин. Мне нравится.
3: Это,
0: да.
3: Мне кажется, это как Серж Гореликов.
0: Да,
1: а тебе нужно проводить курсы не пикапа, а курсы по воздушному пикапа. Это как познакомиться с девушкой на высоте.
0: Мне интересно, как. Кстати, кто забыл, я тут, между прочим,
1: пересматривала Comedy Club.
0: Приглашаю вас, девушки, познакомиться с двумя молодыми.
1: Катя Сибитова.
0: Я Катя Сибитова в деле. Я пытаюсь
3: сам сплавить. Решу!
0: Я сам решу.
1: А уже никто не спрашивает.
0: Сплавляю Антона Кифа и Дима. Ну, возможно, просто вот они женятся и пригласят меня погулять на их свадьбу. И я вот хочу.
1: А ты хочешь погулять на свадьбе?
0: Да.
3: Угу. Сплавляет.
1: Но не да. На сапах.
0: Но не на сапах. И даже не на аэростатах. Хотя, обратите, пожалуйста, внимание, вот Дима Иванов, например, вас может на шаре покатать, а Антон Ким...
3: Почему
0: вас...
3: у всех такая парадоксальная мысль?
0: Я не знаю, но это...
1: Про наедание, я бы сказал, да.
3: И
2: то, сейчас за деньги тоже не так все просто.
0: Ничего себе.
2: Вообще, в принципе, сейчас все менее просто.
0: Не так все просто.
2: Да.
0: А сегодня должна быть еще это...
1: Чего?
0: Проверка системы оповещения, так что не пугайтесь.
1: Почему? А сегодня не среда.
0: Сегодня
1: пятница.
0: Пятница. Сегодня, да. Сегодня будет.
1: Если еще почему?
0: В 10. Не знаю.
2: Просто какая-то... ну там специально обозначенная.
0: Да, да. Ой. Камера включилась.
2: Я так включил ценник сфоткать какой-то, в итоге...
0: Себя.
2: Неожиданно.
0: Неожиданно. Сейчас я найду эту информацию.
1: Самоценник.
0: Найду эту информацию, а может быть и нет.
1: Ты хочешь предупредить великолучан?
0: Да, хочу, чтобы никто не пугался. Вот техническая проверка системы оповещения населения будет проведена в период с 10.30 до 10.45 9 октября. Сохраняйте спокойствие. Да, просто время непростое.
2: 9 октября.
1: 9 октября уже, да?
0: Это сегодня, да, 9 октября. А знаете ли вы, уважаемые коллеги...
2: Значит, сегодня зарплата.
0: А почему у тебя зарплата 10? Я вообще не понимаю.
1: Мне кажется, какая-то отдельная зарплата.
0: У него какая-то отдельная зарплата.
2: Да, ну как бы... с радио не связанные.
1: Ну да, мы понимаем.
0: Нет, я вообще не про это. У меня, например, зарплата 15-го, ну не радио.
1: У меня тоже не радио. А у нас уже давно не 15-го на радио.
2: Ну, скоро будет 15 только следующего месяца.
1: А, да?
0: Смешно. Я хотела вам сказать...
2: Когда ее не ждешь, она...
0: пришла.
2: И да.
0: Привет. А я тебя очень ждал.
2: Не-не-не,
0: я
2: ждал, чем меньше ждешь, тем она уснет. Актуальнее приходит.
0: Я, вы знаете, что вчера был день работника дополнительного образования?
1: Ты отметила его?
0: Я, да, с мигренью, с тремя таблетками. Поздравляйте меня.
1: Поздравляю.
2: Поздравляю.
0: Спасибо.
1: Но не с мигренью.
2: А что, мигрень? День учителя еще был? Мигрень не поздравила?
0: Мигрень поздравила. День учителя был 5
1: октября. Мигрень — это брат Мигеря.
0: Да. Я провизуализировала сейчас, знаешь, вот этот
1: только он чуть похуже.
0: Темнокожий парень.
1: Так.
0: Значит, но не Мигель.
1: А вы знали, что Мигеля зовут Сергей Шестиперов?
2: Ну, Шестиперов не помню.
0: Насчет Шестиперова не знаю, а то, что Серега, он, да, точно. Но, конечно, танцует он как боженька, на самом деле.
1: Ну, нормально, да.
0: А вот на кэблах, когда последний танец тот был, это вообще, конечно, ой.
1: Вот эта песня, где женщины смеются.
0: Держи. Да, да, да, да. Но это эпично очень. Вы знаете, что в нашем театре был задействован отрывок из этой песни?
1: Я ходил на спектакль на той неделе. Мы живем в чудесное время Оли. Это где Алена Медведева играет главную роль. И там неожиданно для меня играет вот эта песня.
0: Да,
2: это
0: да,
2: ту-ту-ту-ту-ту-ту.
1: Это где женщины смеются под бит.
2: А я думал, Мигеля вот это ту-ту-ту.
0: Но это у него тоже есть такое.
1: Там спектакль современный, в принципе, тоже подошло.
0: Да, спектакль, кстати, мы живем в чудесное время Оли. Очень хороший.
2: Я взял билет.
0: А я сегодня...
1: На что пойдешь?
2: Театр.
1: Ты пойдешь в театр?
2: После стольких лет.
1: А как, на что?
2: И то сейчас.
0: После стольких не факт. Лет всегда.
2: Да. То есть билет куплен, но я уверен, что у меня какие-нибудь кровельные работы организуются, и мне нельзя будет с крыши.
1: На театре, на театральной крыше.
2: Да. Что-нибудь
0: а утечет. Я пойду сегодня в театр на украшение строптивой.
2: А я, чтобы быть готовым, я пойду на известное мне произведение.
1: «Собачье сердце»?
2: Раза, да.
0: «Собачье сердце»?
1: Я так и не сходила, к сожалению.
0: Я тоже не сходила.
1: Но советуют, говорят, хорошие.
0: Я жду «Каренину» очень сильно. Говорят, что вот должны... Мы с Аленой как раз разговаривали, она говорила, по-моему, что в ноябре.
2: Вот, кстати, вы какие места берете обычно?
1: Первые.
2: В смысле ряд?
1: Первый ряд.
0: Первый, второй, да.
2: А
0: если денег много, то подальше.
2: По центру?
0: Да, лучше всего по центру, но либо если первый, второй, то я, в принципе, из края могу, там комфортно сидеть. Мы сегодня пойдем на второй ряд, места, по-моему, 7-8-9, как-то у нас вот так.
1: С подругой пойдете?
0: С подругами, да.
1: А, с подругами?
0: Да, наконец-то мы будем крысятничать.
2: Ты не смогла их вывести куда-то там, куда хотела, и пошли в театр.
0: Нет, мы вообще, у меня
1: вывести
0: такая...
1: из деревни.
0: У меня такая... Нет, немножечко все иначе. У меня такая история, мы вот с одной подружкой всегда ходим в театр, а в наша другая подружка, она не очень любит театр. И мы ее... Ну, давай, надо обязательно сходить. Ты просто ничего не поняла. Надо подумать. Надо еще чуть-чуть подумать. Пошли, пожалуйста, давай еще. Короче, мы сделали иначе. Я написала так. Ты идешь в театр, вот этого вот... Скидывай деньги на билет.
1: И все?
2: На всех троих.
1: Это подействовало?
0: Да, она идет сегодня.
1: Как легко
0: сегодня
1: говорить
0: и потом 31-го. Да, мы идем на Эльзу. Да, вот это вот.
1: Но Эльзу мне тоже
2: рекомендовали. А я захожу, значит, такой... Ну, типа, ну, все про театр говорят. Там, каждый день человек работает. Вот тоже коллега. Вот, такой, сейчас зайду. Вот, в понедельник, выходной. Там, думаю, вот, каждый день.
0: Не купишь.
3: Не каждый день.
0: Не каждый день.
3: Постановки.
0: Четверг, нет, постановки пятница, не каждый день. Это абсолютно, да, очевидно, наверное. Нет, но они были бы, наверное, не сильно востребованы. В основном выходные дни, ну, потому что куда-то надо людям сходить, это раз. А во-вторых, все-таки... актеров в театр-то пожалеете, все-таки труппа у нас
3: тоже
0: не резиновая, репетировать тоже надо.
3: Ставится.
0: Мне очень еще импонирует, когда приезжает к нам какой-то театр из другого города, да, заезжий, мы всегда тоже берем билеты, это всегда тоже очень интересно, плюс иногда приезжают спектакли не в драматический театр, а в ДК имени Ленина, который ДК ЛК наш на Зверево, угу. Тоже вот
1: там со звездами
0: про про Раневскую будет там спектакль, но там прям приличная цена на билеты, мы хотя ходили вот на «Мастера Маргариту», мне очень понравилось, тоже были с Карпович-то, с этой.
1: Мирослава Карпович?
0: Да, Мирослава Карпович приезжала тогда, мне очень понравилось, хотя мы готовы были взять билеты за большую сумму, чем взяли, но просто не было мест.
1: Сейчас вот я проверю, у меня сохранился ее номер телефона или нет.
0: О, вот в чем дело. Она беременна, кстати.
3: Сейчас начнется...
1: Это никак не связано с тем, что у меня есть номер телефона.
3: Никак не связано с тем, что он собирается ей сейчас в эфире позвонить.
0: Да. В 8:40, если что, по
3: Великолукскому. Я уже полгода его не сдерживал от этих звонков просто.
1: А мы так и не позвонили никому.
3: Слава богу.
1: Кстати, у меня была интересная мысль такая актуальная.
3: Кто у нас еще был?
1: Рома Зимин.
3: Этого ладно.
1: Юрий Куклачев.
3: Вот, Куклачеву просто звонить.
1: Но мы звонили до тебя ему. Ну и тебя как? Не было в эфире. Замечательно, он всегда отвечает на звонки.
0: А реально?
1: Да, серьезно. Один раз подняла трубку его жена. Юра!
3: То есть ты не один раз
1: Юра, иди к тебе к телефону. Такое было. У меня была другая мысль интересная. А вот то, что Дима взял билет в театр, и он не знает, что случится, вдруг он не пойдет.
3: Всегда что-то может случиться.
1: И это может быть в разрезе с тем, что Канье Уэст не приехал в Санкт-Петербург от мира концерта.
0: Да, да, да. И все местные СМИ... должен был идти, ага.
1: И все местные СМИ будут писать о том, а придет ли Дима Иванов в театр, состоится ли его приход.
0: Давай в нейронке сделаем газету. Блин, у меня такая мысль. Все, напомни мне потом.
1: Только если Кани стоял на планете, Тима на аэростате будет стоять.
0: Да.
1: Вот.
0: Все, угу. Забились.
1: Ты рад такому медийному плану?
3: А теперь закольцовывая эту историю, закрытие и открытие воздухоплавания проходит в драмтеатре.
0: Угу. Да, красиво.
1: По-КВН-овски. Еще песенку какую-нибудь можно. Под седую ночь уйти.
3: Silver Night.
0: Угу. Да,
1: теперь
0: можно.
1: Ее официально поет Дима Билан.
0: Да?
3: Все-таки
0: да.
3: Продался. Угу. Никому неизвестный автор нейрохита.
0: Кура.
3: Нет, там.
1: Ты точно это убрала букву какую-то, там, да?
3: Там актриса, нет, по-другому ударение ставится. Там ООО на конце.
0: Ой, вот вы все время меня вот это вот... Я не понимаю, почему, но мы не можем никогда ничего рассказать нормального. Мы всегда вот это вот все.
1: А в этом есть смысл этих эфиров?
3: В этом наша стратегия.
1: Чтобы человек включил радиостанцию
0: 102.6. И посмеялся.
1: И в любой момент... мог понять, о чем мы говорим.
3: Да, Дима Иванов идет в театр.
1: Вот.
0: Дима Иванов идет в театр. А мне нужно задать сейчас самый главный вопрос. Наверное, Дима Иванов, а ты один идешь в театр или нет?
3: А вас это реклама!
1: А мы увидим все равно. Мы это увидим.
0: Серьезная реклама или он пошутил?
1: Не, рано еще.
0: Пошутил?
3: Рано еще.
0: Виталий тоже не понял.
3: А как мне интригу держать тогда?
1: Никак.
0: А у меня вопрос, Дима Иванов. Ну-ка. Посмотрите, друзья, я наконец-то... А, это типа тенденция такая. Ясно. Короче, я вчера...
3: Учитель ищет в шее?
0: Нет, она отодвигает волосы, чтобы понять, кто там вообще за ними спрятался.
1: Кто отодвигает?
0: Сейчас мода на вот эти вот длинные волосы. У мальчиков.
1: А, у мальчиков.
0: Да.
1: Еще и на кудрявые, как у Вани Дмитриенко.
3: А у него кудрявые, он же зализанный
0: такой. Они отказали, мне, они не пойдут со мной на концерт, Ваня.
3: А, кто? Вот куда ты собиралась ввести, вот. И пойдут в театр.
0: Пойдем в театр.
1: То есть конгресс это все прикрытие?
0: Нет, конгресс это будет. Концерт Вани Дмитриенко будет в Пскове.
1: Да, серьезно?
0: Да, серьезно. Представляешь, он собрал Лужники, а теперь приехал
1: Соберет
0: в Псков.
1: Соберет Псков.
0: Да, ну это как бы камон. И там при всем при том билеты гораздо дешевле, чем на кого я второго собиралась?
1: Комната культуры.
0: Нет, и мы были.
3: Буланова у Великих Луг.
0: Нет, это
3: чушь. Иван Золо.
0: Нет.
3: Или как его? Золо?
0: Ну,
3: Золо,
0: в Пскове да. Кто был? Ваня Дмитриенко и...
3: Комната культуры.
0: Нет.
1: До него?
0: Вот будет, будет в ноябре. Да господи, мне почему приходится все время вот это вот, что с вашей памятью?
1: А вообще? Я и не знал, в принципе, а кто это... приедет, я не знаю.
0: Ой,
1: Акмаль какой-нибудь.
0: Акмаль какой-нибудь. Какой-нибудь Акмаль. Они мне сказали, что они на этих тюбиках не поедут.
3: Кеневест. На тюбиках? Псков собирался.
1: Да, в Новгород собирался.
0: Да, он собирался. Он сейчас вот раз, два, три и приедет. Потому что, ну, до Питера-то нет, а до Пскова, да, пожалуйста. Вот,
1: друзья. Так он ответил бы организаторам, ей.
0: Ей.
1: На вопрос, поедет ли он.
0: Конечно, да. Конечно, да, конечно, да.
1: А ты поедешь на Акмале в итоге?
0: Я хотела поехать на Акмале, но они не согласились. О, меня теперь...
1: Футболист, а у него уже есть песня «Раневская», да?
0: Я знаю.
3: Футболист какой-то, которого я не
0: как
3: знаю.
0: Как «Раневская», Акмаль? Я сыграла.
3: Неймар, Акмаль.
0: Ты бы так же не смогла. Ты же будешь писать
1: вот
0: мне.
1: Вот для чего
0: письма
1: нам эти стойки все, чтобы скажи, Катя держала микрофон.
3: Сейчас на стол перевернем.
0: А дальше нельзя петь, друзья мои.
1: Дальше потому что реклама.
0: Реклама на Луки ФМ.
11: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
12: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
13: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
15: Доброе бодрое утро!
0: Кто-то вышел.
1: Это как будто очень плохой перевод с кассеты. Или наоборот,
0: зажимала
1: очень хороший.
0: Зажимала пленку. Доброе бодрое утро, дорогие друзья. Луки ФМ 102.6. В Великих Луках. На канале Великих Лук, я хотела сказать.
1: Есть канал Великих Лук. Частный.
0: У меня, кстати, болит голова опять. Если у вас есть какое-то суперсредство от мигрени, позвоните, пожалуйста, нам в студию.
3: Это шоу «Утро с той ноги». Если есть какое-то средство, это надо.
1: Это мы сейчас записали ролик. Какой-то.
0: Нормально. Нет, меня, в принципе, устраивает, но не
3: нет,
0: до конца.
3: Меня, в принципе, тошнит.
0: Меня, в принципе, тошнит. Это как у меня ребенок с утра, знаешь? Ой, живот болит,
3: нет,
0: тошнит.
3: Нет, не знаю.
0: Вот это. Вот узнаешь, родишь, узнаешь.
3: Нет, ты про конкретного ребенка говоришь.
0: Нет, потому что мне про вот твоего это... будущего. Мне... Когда ты женишься, наконец-то, и родишь ребенка.
3: Это мне просто вот твои любимые...
0: 78-117.
3: Любимые подборки фраз. Вот одна из них такая... Знаете, что мне надо? Ну, на работе.
0: Не знаю.
3: Я говорю, нет, пока не скажете. Вот. Здравствуйте, вы заняты?
0: Короче,
1: это пассивно-агрессивный подход.
0: Да,
3: работаю до 8, потом тоже планы. Вот это у меня тоже вот, нормально.
0: Это ужасно.
3: Скажите, пожалуйста, пожалуйста. Вот это еще любимое.
0: Я бы такого продавца, я бы его распластала так.
3: Я в коммуникации.
1: И записала бы в рилс.
3: Просто.
0: Что, как ты... бы, я бы записала рилс, я бы пошла к начальству, я бы накатала на себя жалобу.
3: А таких я просто уже с цементом отправил на кассу к этому моменту.
0: Да.
3: Там же вайб надо славливать с каждым.
0: Слушай, если я приду обои...
3: Когда
0: я вчера пришла выбирать обои. Сейчас расскажу.
1: А мы еще не обсудили этот момент?
3: Пришла даже не ко мне и что-то тут рассказывает.
0: Нет, я хочу, чтобы ты знал.
1: Поэтому у Димы у самого первого зарплата капает.
0: Да,
1: на
0: наверное, у него уровень коммуникации
2: как
0: с продавцами бог.
2: Как это сейчас другого места 10 числа?
0: Бог. Уровень коммуникации бог.
3: Ну, когда человек не понимает уже, ну, такой вот мужик, уже на мат можно перейти.
1: Причем мат, где дерутся люди.
3: Да, да, да.
0: Мы
3: да.
0: про этот говорили, конечно.
3: Пуховый
0: да,
3: платок.
0: Тот пуховый там, среди ночи, синий платочек у меня.
3: И
0: вспомнил.
3: Нормально, зато понимаешь, что лучше сейчас переплатить, а через 10 лет дом не перестраивать.
0: Да, это, кстати, да.
1: А я однажды был в магазине, где работал Дима.
0: И что ты там делал?
3: В каком?
1: Я выбирал...
3: В том же?
1: Я выбирал дверь.
3: Где работал?
1: Я выбирал входную дверь.
3: А, я
0: расскажи,
3: спалил,
0: как это было?
1: Это было месяц назад. И в итоге,
3: 3 недели.
1: Я купил дверь в другом месте, но факт был в том, что Дима бросил клиентов и побежал за мной. Он настолько... Я до сих пор вспоминаю этот сюжет во снах.
3: Это вообще не клиентоориентированно было. Я же кинул клиента, пошел с Кифом здороваться.
0: А, сейчас я пойду с коллегой поздороваюсь. Хотите, пойдемте со мной?
1: Киф-киф-киф. А будет концерт Kanye West или нет? Киф-киф-киф-киф.
0: Это эпично.
3: Да, это, по-моему, так, да.
0: Нет, ну на самом деле, конечно, да, так не делается. А я как человек, который за клиента ориентирован всегда, для меня это простите. Я бы тебя...
1: Это называется распевка перед концертом.
0: Да. В итоге ты выбрал входную дверь, но не там. Я, кстати, вчера тоже там
1: в
0: смотрела
1: входные двери.
0: В магазине, где
1: двери продают.
0: Но там это, больше именно уличных.
1: Уличные двери.
3: А ты гречу взяла?
1: Это с домофоном, чтобы сразу? Ты эту выбирала?
0: Нет.
2: Какая греча?
0: Дурак. Уличный имеется в виду, который в свой дом вставляется, а не
1: а,
0: квартиру.
1: На дачу?
0: Да, угу. Там больше таких.
3: Она нас гречу взяла.
1: С надписью «Осторожно, злая собака».
0: Я взяла не гречу, а горчицу. И Дима Иванов меня
3: на следующий день
0: допиливал на следующий день просто. Ну что ты гречу посадила? Какую гречу? Че ты какую гречу посадила, которую ты брала? Я говорю, ты дурак, я горчицу брала.
1: Нет, Дима тот самый противный сосед, который кричит из-за забора.
0: Это просто было настолько эпично в моменте это все случилось, когда он мне просто доказывал, понимаешь, он ставил меня перед фактом насчет этой гречи, а я понимаю, что я не понимаю, про какую гречу.
3: А я помню,
0: он
3: что буква Г, Р, Ч присутствовали, все. И меня, я понимаю, что сейчас горчицу сажают. Ну, я сам, ну, сам брал. И все, в моменте просто греча. То ли я завтракать хотел, то ли что, непонятно. Вот. Но потом зато Катя ушла в лирическое отступление, что муж у нее так же
0: делает. Да, да, да, да, да. Вот он, знаешь, любит доказывать, когда он сам не знал. Не знал уж и ничего вот этого.
3: Не, я, самое обидное в этой ситуации, ты знаешь, ты уверен на 100%, и ты прав.
0: И ты он доказывает.
3: Просто ты сказал не то слово.
1: Дима начал превращаться в монстра.
0: 100%.
3: Вот, это да, сильно.
0: Это было эпично. Ну, а, собственно, нам нужно читать, наверное, гороскоп, а лучше мы потом поболтаем, чтобы мы точно его прочитали.
1: Мы, конечно, врём, болтать мы не будем, а молча разъедемся после эфира.
0: Да. Угу. Поехали, Антон.
1: Что поехали, Антон? Я ничего не искал.
0: 9 октября, пятница. Время для поиска баланса и решения старых вопросов в отношениях с окружающими. Ожидаются глубокие, важные разговоры.
1: Помедленно читайте, я еще ищу.
3: Овны.
1: Время есть пока, если что.
3: Присмотритесь.
0: Точка!
3: Обстоятельства дают вам подсказки, как стоит поступить и к кому обратиться, чтобы наилучшим образом решить текущие задачи.
1: Текущие?
3: Текущие.
1: А у меня, в принципе, есть, я просто
3: ты можешь
1: захожу.
3: Сама же читать, а он следующий.
0: Тельцы.
1: Следующий, близнецы, да?
0: Тельцы.
1: Тельцы, спасибо. Сейчас еще два клика.
3: Я говорю, у меня сама есть. Прочитала.
1: У вас подходящий день, чтобы доделать то, что давно ждало своего часа. Близнецы.
0: Близнецы. Найдите то, что вас порадует и наполнит силами, даже если это будет небольшое дело вроде прогулки.
1: Большое тело.
3: Раки, вам может несколько не хватать ясности, поэтому опирайтесь не только на интуицию, но и факты.
1: Группа ясно есть. Какие вопросы? Львы, сегодня резко сказанное слово сможет ранить сильнее, чем обычно, поэтому в беседах будьте деликатнее.
0: Девы, активнее управляйте своими ресурсами и укрепляйте уверенность в себе.
1: Это многоточие почему-то.
3: Двухточие там вообще.
1: Литературный подход.
3: Весы, не ждите, что кто-то придет и сделает все за вас. Сегодня вам важно проявлять инициативу.
1: Скорпионы, внешние события помогут лучше понять причину происходящего, особенно если сопоставите их со своими желаниями.
0: Стрельцы, отпустите воображение на свободу и дайте себе время просто помечтать без цели.
3: Козероги, активность в делах принесет результат, если она будет направлена в конкретное русло.
1: Водолеи, сегодня пойдет в пользу все, что расширяет кругозор, книги, лекции, разговоры с людьми.
3: Да.
0: Рыбы, помните, за внешним спокойствием часто скрываются активные внутренние процессы.
1: Это был звук, Дима в кого-то направил свой сюрикен.
2: Это вот у меня книжка лежит. Я
1: «Искусство ниндзя»?
2: Да.
1: Все понятно. Это подарили.
2: И пусть этот день принесет Кате мигрень.
1: Пусть этот день принесет Кате мигрень.
2: Просто.
0: Я тебя сейчас урою в этой студии.
1: Григорий Остер, вредные советы.
0: Я просто больше не могу с этой мигренью. А посмотрите, какие у меня коллеги ужасные. Ужас.
1: Которые скоро будут коллеги.
2: Клин-клином.
0: Которые сейчас станут коллеги. Какой клин-клином?
2: В смысле станут?
0: Они уже.
2: Мне 35.
1: Клин Пахомов.
2: Нет, 35.
1: Есть такой ведущий?
2: 30 сколько?
1: Сколько тебе?
2: 30 сколько?
0: 34 тебе.
2: Да, 34.
1: 34 мне. Еще, да?
0: Да.
1: А 35 будет в феврале следующего года.
2: Получается, да.
1: Понятно.
0: Малыш.
1: Малыш и Карлсон.
0: Карлсон. Ты Карлсон? Да.
1: Нет. Я пока еще не купил пропеллер себе.
0: Давай это...
1: Это непредумышленное убийство, что ты делаешь?
0: У него нарисовалась шутка, а он не может сказать ее в эфире. У него то, часто...
2: Нет, либо эфирно, просто да? не может сказать.
0: Либо просто не может сказать.
2: Предыдущая была, не может в эфире сказать.
1: Предыдущая?
2: А я ее не озвучил за эфиром, теперь вспоминаю.
0: Да, конечно, тяжело, когда тебе 34, и ты...
1: Память проваливается.
0: Память, что-то с памятью моей стало. А между прочим, вам еще, извините, все, жить и жить. Так что соберитесь.
2: Нам меньше.
1: Чем женщинам?
0: Угу. Да, как показывает практика.
1: Ну, где-то на недельку, может.
0: Не знаю.
2: До второго.
0: Я уеду в Комарово. А, кстати, мы даже ничего не сказали по афише. Куда можно сказать в городе Великие Луки на эти выходные?
1: Ну, вы уже рассказали про театр.
0: Ну, про театр мы сказали, да. Что-нибудь еще будет?
1: Музыкальный квиз сегодня вечером.
0: Вот.
1: Напишите мне обязательно, мы поугадываем мелодии. С удовольствием.
0: Так, еще что? Твой выход. Мой театр.
2: Дома посидите, кино посмотрите.
0: Дома Иванов рекомендует вам посидеть, дом посмотреть.
2: Да проведите
0: мультики
2: с близкими. О, зачисление!
0: И вот Дима на идет этой чудесной зарплату. Ноте мы заканчиваем наш эфир. Оставайтесь на Луки ФМ. У нас интересно и полезно. Всем пока-пока.
1: До свидания.
0: Пока.
16: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
17: На территории Украины, то... Они сторона конфликта, так или иначе.
18: Угу. И ты думаешь, что вот в этом причина кроется? 30 секунд.
17: Только в этом.
18: Все понятно. Дмитрий Стешин, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды», был в нашем эфире. Благодарим за выход. «Русский тарантас» в Телеграме найдите, подписывайтесь обязательно, друзья. Один из лучших телеграм-каналов. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Далее большой перерыв. В начале следующего часа мы вернемся и продолжим наш эфир. В перерыве микрофон будет работать, можем пообщаться. YouTube-канал «Нео Панкин», чат работает. Рутюб и ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда». Пишите, пожалуйста. Ну а потом, по завершению эфира, в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров.
19: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
20: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
21: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Народный артист России Николай Басков об общении с фанатами в социальных сетях.
4: когда ты едешь куда-то на съемку или еще что-то, мне приятно пообщаться с людьми, написать совершенно каким-то незнакомым людям, поддержать их, написать им какую-то шутку, чтобы у них было какое-то эмоциональное настроение. Я люблю людей делать счастливыми. Я не могу всем помочь. Конечно же, мне пишут огромное количество людей в разных соцсетях, в личные сообщения. Меня и так окружает огромное количество людей, с которыми я сталкиваюсь. И по зову сердцу, действительно, я когда могу, я всегда помогаю. А когда не могу, я говорю, что, слушайте, у меня у самого там бывает тяжелый какой-то период.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.

0: Европейском побережье. Саммит СНГ, председательствовать на котором будет президент Туркмении Сардар Бердымухамедов, пройдет в узком и расширенном составах. Впервые в мероприятии примет участие президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он позднее поучаствует и в Каспийском экологическом саммите на правах руководителя страны, выходящей к морскому побережью. Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, на закрытых для прессы заседаниях саммита обсудят различные темы, и дипломат не исключил, что Владимир Путин проинформирует коллег по СНГ о ходе спецоперации на Украине.
1: Об атаках.
0: Над Тульской областью уничтожили 14 украинских беспилотников, это сообщил губернатор региона. Пострадавших нет, добавил Дмитрий Миляев. Ранее стало известно о том, что почти 20 беспилотников были уничтожены средствами ПВО за ночь в 8 районах Ростовской области, в Калужской 26, и там же пострадали 9 человек.
1: Об Украине.
0: Движение общественного транспорта прекращено в 3 районах Киева из-за отсутствия электроснабжения. Это подтвердили в коммунальном предприятии «Киевпостранс». Накануне киевский мэр Виталий Кличко заявлял, что украинская столица перешла в режим выживания. В Киеве начались перебои со светом и водой после удара нашей армии по энергообъекту в пригороде. Как пишут местные СМИ, свет и воду теперь отключают вне графиков. Ранее Кличко просил киевлян по возможности покинуть украинскую столицу и переехать к друзьям или родственникам в другие регионы.
1: О спорте.
0: Олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова вошли в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме. Как сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России, в состав женской команды также вошли Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Алена Глотова и Милана Каюмова. Чемпионат мира пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Сборные, которые займут первые 3 места по итогам командных турниров и среди мужчин и среди женщин, получат допуск на Олимпиаду 2028 года в США.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек, а юаня 12 рублей и 73 копейки. Больше новостей, как всегда, читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 9 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Все как обычно. Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин». Рутюб и ВКонтакте, канал группа радио «Комсомольская правда». В чатах пишите, как обычно, через полчаса во время большого перерыва. Микрофон будет работать, пообщаемся, к нам присоединяется и Ростислав Ищенко, политолог-обозреватель международной медиагруппы «Россия сегодня». Ростислав Владимирович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Ростислав Владимирович, вы такой человек вдумчивый, взвешенный и, ну, значит, попусту слова не тратите, как известно. Дискуссия вот эта про Третью мировую, про ядерные удары, она на самом деле никуда не уходит, казалось бы, да? Уже отстаньте от этой темы, но нет, иногда вот не так давно Алексея Мухина читал, он про ядерную войну рассуждал и искренне удивился на самом деле. Вообще нетипичный политолог для этой темы, что называется. Вы как считаете, что все-таки эта тема с повестки не уходит? Ну, просто мне очевидно, я могу быть неправ, что... Да никто не собирается в ядерную войну играть на самом деле. Вот просто никто, ни та сторона, ни наша сторона. И все это сказочки для... даже не знаю для кого. Но, может, у вас другое мнение, пожалуйста.
3: Ну, вообще-то, воевать всегда никто не собирается. Оно само так получается.
2: Ну,
3: это правда. Ядерная война абсолютно то же самое. Понимаете, я много раз говорил, если у вас есть в арсенале какой-то вид оружия, пусть даже ядерное, это значит, что в определенных ситуациях вы его можете использовать.
2: Ружье висит, оно выстрелит, короче, да?
3: Если у вас есть армия, да, значит, в определенной ситуации вы начнете войну. Неважно, оборонительную, наступательную, но начнете. Потому что иначе зачем вы содержите армию? Не для красоты же, не для парадов, правда?
2: Не, ну армию, ну, Ростислав, много кто армию содержит, правда.
3: Правильно, ну и ядерное оружие много кто имеет, правда? Уже.
2: Да, да.
3: Раньше меньше, а сейчас уже много кто.
2: Нет, я к тому, что армии есть, ну прямо скажем, у очень многих стран, но далеко не все они воюют. Я вот про что.
3: Ну, естественно, не все они воюют в одном моменте, да? Но, в принципе, практически каждая армия, так или иначе, когда бы то ни было, воевала. Даже когда-то армия Люксембурга воевала. Ну, когда она была. Значит, то есть, по сути дела, если вы вкладываете во что-то деньги,

0: да, а армия требует больших денег, то, значит, вы пытаетесь получить какую-то отдачу. Отдача от армии – это война. Значит, если вы вкладываете деньги в создание атомного оружия, это очень большие деньги. Надо инфраструктуру создать, ученых научить там, и так далее. Это не на складе стырить атомную бомбу. Значит, то, значит, в определенной ситуации вы его примените. И я понимаю, что сейчас опять говорят значительно больше о ядерной войне, о Третьей мировой войне, потому что когда российский президент, который, кстати, тоже человек спокойный, взвешенный, значит, открытым текстом говорит вообще без всяких намеков и кивоков, говорит, что ну, мы готовы применить в том числе и ядерное оружие в случае, если Европа развяжет войну с Россией. Значит, ну, понятно, что значит готовы принять. Во-первых, готовы принять. Во-вторых, не исключаем вариант, когда Европа развяжет войну с Россией. Во-вторых, понятно, что это предупреждение делается не на 50 лет вперед, а, по крайней мере, на срок президентства Путина, потому что придет следующий президент, может, он вообще решит сдаться Европе, откуда мы знаем.
1: Значит, вы чего тут, Вячеслав? Не надо, не надо вот таких предположений делать.
0: Да. Значит, вот. А срок полномочий, значит, ну, понятно, в 30-м году можно еще раз переизбраться, но пока что он до 30-го года. Да. Значит, и, кстати, Европа все время говорит о войне с Россией до 30-го года, которая должна начаться. Ну и, в-третьих, это значит, что Россия таки готова применить в этом случае ядерное оружие. То есть, и все это как распространяется, вот сейчас она заканчивается 26-й год, значит, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й, на ближайшие 3 года. Ну, пятилетку за 3 года, короче. Вот. Поэтому понятно, что эта тема обсуждается. А дальше так, понимаете, любая война, как любая неприятность, как любое приятное, значит, что-то может случиться, а может не случиться. Вы можете собрать войска на границе и собираться завтра ее перейти, сегодня вечером передумать под влиянием каких-то событий, которые произошли или не произошли, наоборот. Точно так же и Третья мировая может случиться, а может не случиться, по крайней мере, в ближайшее время. Но то, что за весь период после 1945 года мы сейчас не ближе всего, даже ближе, чем во время Карибского кризиса и Берлинского кризиса, значит, и всех прочих кризисов, ракетного кризиса 80-х, это абсолютно очевидно. Потому что во время предыдущих кризисов в 20 веке Запад и Советский Союз до определенного момента располагали достаточным ресурсом для того, чтобы при выходе из любого кризиса, да, значит, играть в игру с не нулевой суммой. То есть обе стороны могли выйти победителями, как это было после Карибского кризиса. Американцы убрали ракеты, значит, Советский Союз убрал ракеты. Значит, все остались при своих, и даже, ну, по сути дела, ситуация улучшилась для всех. Американцы продемонстрировали, что они не позволят размещать ракеты, значит, на тот момент практически в подлющие Соединенных Штатов, а Советский Союз добился вывода американских ракет с Турции, где они, безусловно, угрожали достаточно серьезному куску советской территории на тот момент, потому что тогда все-таки ракеты были еще не межконтинентальными, которыми играли в эту игру. Значит, по сути дела, они были примерно как сейчас ракеты средней дальности, но все равно, значит, речь шла о достаточно варианте достаточно серьезного поражения. Так вот, сейчас мы имеем дело с ситуацией, когда, ну, как минимум, Запад страдает острой ресурсной недостаточностью, и весь конфликт сегодняшний, да, все вот эта попытка сожрать Китай и Россию, это же не просто так, не потому что они такие злые и голодные, хотя они, конечно, и злые, и голодные. Значит, это результат необходимости привлечения для поддержания жизнеспособности западной системы внешнего ресурса. Она по-другому не работает. И бывшего в ее распоряжении ресурса плюс внутреннего ресурса стало не хватать. И когда американцы сейчас каннибализируют Европу, это опять-таки не потому, что европейцы такие уж конкуренты. Они и раньше были конкурентами, но американцы для них свой рынок открывали. Американцы соглашались на многодесятилетнее отрицательное сальдо во внешней торговле с Европой. Американцы обеспечивали за свой счет защиту Европы. И более того, даже настаивали на том, чтобы ослабить боеспособность европейских их армии после 90-х годов в свою пользу. Или в 90-е годы в свою пользу. Вот. То есть ситуация была совершенно другая. Сейчас они их каннибализируют. Именно потому, что они не добились российского и китайского ресурса, как-то себя подпитывать надо. И вот это вот как раз приводит к тому, значит, что нашим, так сказать, оппонентам геополитическим сейчас отступать некуда. То есть у них есть, кстати, вариант капитуляция, да, ну, то есть фактически признание того, что Запад больше не доминирует в мире. Можно было бы предположить, что они пойдут по этому пути. Но буквально позавчера Рубио, выступая в Афинах на Акрополе, заявил о том, что Запад должен консолидироваться и сохранить свою гегемонию. И, значит, что в противном случае Западу угрожает рабство и деструкция. И я думаю, что на Западе большое количество политиков готово прислушаться к Рубио и готово именно к такой консолидации. Об этом, кстати, европейские лидеры говорили весь период президентства Трампа, о том, что Соединенные Штаты нас бросили, а мы должны опять консолидироваться, отстаивать свои интересы все вместе. И, опять-таки, безусловно, даже консолидация Запада, даже сохранение эскалационной политики не обязательно означают ядерную войну. То есть не обязательно означает Третью мировую. Но не обязательно означают, не говорит о том, что не означают в принципе. Может быть так, а может быть по-другому. И еще раз, учитывая психологическую невозможность для них сейчас, не техническую чисто, а психологическую невозможность пойти на равноправное соглашение с Россией и с Китаем, они это считают поражением, рабством. Вариант Третьей мировой весьма вероятен. То есть я бы его со счетов не сбрасывал. Знаете, тут мои родственники говорят, ты же чувствуешь, что этой самой ядерной войны не будет. Я говорю, да, я чувствую, что завтра точно не будет. А вот насчет послезавтра, у меня уже могут возникнуть некоторые
1: сомнения. Послезавтра? Это какой период?
0: Да, потому что я не знаю, что завтра произойдет. В период вот до где-то года 29-го, да, я думаю, может, до 28-го, скорее до 29-го, да, я думаю, что Европа, да и Соединенные Штаты просто еще будут не готовы к конфликту, потому что мало иметь ядерный арсенал, значит, для того, чтобы нанести удар. Надо еще обладать достаточным потенциалом в обычных вооружениях для того, чтобы начать этот конфликт хотя бы. Значит, для того, чтобы иметь шанс на какую-то, хотя бы на виртуальную победу, для того, чтобы иметь возможность контролировать хотя бы свою территорию после ядерного удара, потому что после этого, если какое-то количество людей выживает, какое-то должно выжить, они потом начинают умирать массово, значит, то возникает вопрос управляемости, это военная уже управляемость территории. Значит, то есть Западу надо довести до конца реформирование вооруженных сил, перевооружение, наполнение складов и так далее. Это время до 29-го года примерно. Поэтому я считаю, что вот в ближайшие 2 года вероятность меньше, а после 29-го года больше.
1: Давайте перерыв сделаем. С нами Ростислав Ищенко, политолог, обозреватель Международной медиагруппы России сегодня. Иван Панкин, студия «Радио Комсомольская правда». 2 минуты на перерыв, новости, реклама и анонсы. После этого мы вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: 8-62.
1: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Лев Троцкий, критикуя Корнея Чуковского, однажды написал «Стыд и срам», а Чуковский потом вставил эту фразу в Мейдадыр.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
2: Что будет? Честный взгляд на 9 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: И Ростислав Ищенко, политолог, обозреватель Международной медиагруппы «Россия сегодня». Ростислав Владимирович, давайте продолжим. Один из ваших материалов «Конец эпохи», НАТО окончательно выродилось, и это очень хорошо связуется с тем, что мы обсуждали в прошлом блоке. Вы как раз говорили, что они готовятся к войне, и плюс-минус, там, 28-29 год всякое может произойти, но как это сочетается с тем, что НАТО окончательно выродилось? Вот, пожалуйста, вам слово.
5: Как раз так и сочетается. Вот, в качестве как организации союзников, да, они, ну, в принципе, больше не существуют, потому что если в 70-е, 80-е, даже в 90-е годы в Европе были уверены, что действительно нападение на любую европейскую страну будет означать ответ от всего НАТО, включая Соединенные Штаты, то с тех пор им многократно в этом пришлось разочароваться, потому что в начале, в конце 90-х, еще в конце 90-х, даже не в начале, но и Вашингтон заявил, что он не будет подставлять свои города под ответный удар. Не говорил, кого, Китая, России, просто не говорил. Значит, защищая там какой-нибудь там Таллин или Вильнюс. Значит, ну, к этому можно добавить Варшаву там, и так далее. Вот. Затем они, ну, практически то же самое сказали открытым текстом там и Парижу, и Лондону. Потом появился Трамп, который полностью поменял американскую концепцию, которую раньше американцы считали, что защита Европы за свой счет стратегически Соединенным Штатам выгодна. А Трамп заявил, нет, уже не выгодно. У нас на это не хватает ресурсов, поэтому Европа не просто должна защищаться за свой счет, они должны платить еще Соединенным Штатам за защиту. Причем оплатить и бывшую защиту тоже. То есть все, что было до сих пор, тоже должны оплатить там, и так далее. Нет, как вы понимаете, когда вам говорят, мы, конечно, с тобой союзники, но если ты хочешь, чтобы я тебя защищал, ты должен мне постоянно платить, да, то это уже не совсем союзники. Это уже свидетельствует, что ваши экономические интересы расходятся. Если расходятся экономические, то расходятся и политические. Поэтому как организация союзных государств, блок НАТО не существует. Но у этих государств, да, которые входят в одну политико-экономическую систему, да, в систему, построенную в свое время на доминировании американского доллара в качестве мировой резервной валюты, в качестве валюты мировых торговых расчетов, у этих государств существует концепция. Я даже не могу сказать, что это их государственный интерес единственный или единственный вариант реализации государственных интересов. Но что это концепция, о которой я только что говорил, которую озвучил Рубио, и она в них популярна, о том, что Запад является эксклюзивным руководителем для планеты, что других вариантов вообще не предусмотрено, что Запад просто превосходит всех остальных интеллектуально, и морально, и нравственно, и в плане государственной организации, поэтому он должен доминировать в интересах как Запада в целом, так и всего человечества. И доминировать любой ценой. И вот это вот как раз, да, и делает вариант военных действий очень, ну, возможным. Потому что, еще раз говорю, никто никогда не хочет начинать войну. Но вы вот наш интернет читаете, да, Случается. Добрые русские люди пишут, а давайте мы им сейчас скажем, что если они будут так себя вести, то мы по таким-то городам ударим. А если они не прислушаются, то тогда мы ударим по этим городам, тогда они испугаются и будут нас слушаться. Так вот, там сидят такие же добрые люди, которые говорят, а давайте мы по ним ударим, они испугаются и будут нас слушаться. Значит, и на каком-то этапе правительство начинает друг другу намекать, что у нас есть общественное мнение такое, да, значит, и мы находимся близко к тому, чтобы сорваться, так сказать, в военный штопор. Опять-таки, это один из элементов эскалационной стратегии. Причем никакая эскалационная стратегия не предполагает в конце войну. Эскалационная стратегия предполагает угрозу войной для получения преимуществ. Но когда вы угрожаете войной, а ваш противник не ломается, вы оказываетесь в ситуации, когда отступление для вас является поражением. Так вот, сейчас Запад очень близок к ситуации, когда отступление для него будет тотальным поражением, потому что частично он войну уже начал. Он начал войну на Украине. Он признал то, что на Украине он воюет против России, ведет прокси-войну. Понимаете, когда Советский Союз во Вьетнаме вел прокси-войну против Соединенных Штатов, и Китай в этом участвовал, то и Пекин, и Москва говорили, нет, мы не участвуем. Это Вьетнам сам какие-то там ракеты как-то построил, еще что-то. А это не мы, это не наши военнослужащие их запускают. Это вьетнамцы этим занимаются. А американцы говорят, да, мы предоставляем разведданные, да, там мы обеспечиваем связь на украинской армии, да, мы обеспечиваем целеуказания для этих самых, для украинских ракет, да, мы снабжаем Украину ракетным оружием и даже периодически угрожали, что мы увеличим дальность поставляемых ракет там, и так далее. И то же самое делают европейцы. Значит, и это значит, что по эскалационной лестнице они добрались вплотную к войне. А нам, в принципе, все равно. Она начнется как война НАТО против России, или она начнется как война отдельных членов НАТО против России, а не всего НАТО, потому что НАТО выродилось. Значит, нам даже все равно Соединенные Штаты вступят в эту войну сразу, что маловероятно, или постараются вступить в нее ближе к концу, когда военный потенциал России будет частично израсходован, допустим, на Францию и Великобританию, в том числе и ядерный. Значит, нам, в принципе, все равно, война сразу начнется как мировая, или она к ней будет, сделает еще несколько шагов после начала. Потому что как только начинается война, прямое военное столкновение с участием ядерных государств, это значит, что в конце почти неизбежно будет использовано ядерное оружие. Потому что во Франции точно так же думают, зачем нам мир, если в нем не будет Франции, если она проиграет. И в Великобритании также думают. И да, у них не такой большой ядерный арсенал, как у нас, но он есть. Значит, и об этом, кстати, Путин тоже говорил. Мы знаем, что у них есть ядерное оружие, мы знаем, что они его готовы использовать, но они не оставляют нам выхода. Мы тоже готовы использовать ядерное оружие против них, потому что даже война обычными вооружениями против Европейского Союза – это война бесконечная. А нам столетняя война тоже не нужна. Потому что это будет выпивать из нас соки, не давать развиваться. И в конечном итоге нас сожрет кто-нибудь другой. Пусть не Европейский Союз, а кто-нибудь другой. Значит, это для нас тоже не подходит. Нам необходимо быстро переходить, относительно быстро переходить в нормальный мирный режим. То есть этот кризис уже и так чрезмерно затянулся в мире. Поэтому мы и говорим о том, что да, вот ситуация такая, значит, начнется или не начнется, мы не знаем, но если начнется, мы к этому готовы.
4: И вот Кличко, который киевский глава, сказал, что Киев переходит в режим выживания. Ну, картинки оттуда действительно апокалиптические. В этой связи вопрос. Ну, вот мы действительно как-то перестроились. Это может ускорить, скажем так, ну, сам процесс и путь к победе сократится? Или вряд ли на них это сильно повлияет, на нашего противника, на тех, кто, ну, грубо говоря, представляют условную банковую?
5: На них это сильно не повлияет, но это, безусловно, ускорит наш путь к победе. Потому что банковая это, самая война нужна в любом случае, потому что война предполагает финансирование Украины, а больше они нигде финансы не получат, и своих у них нету.
4: И поэтому туда все страны НАТО съехались, представители, я имею в виду.
5: Да, поэтому будут финансировать, да. Значит, нет, ну, они не только поэтому съехали, они съехались продемонстрировать России, что они будут и дальше поддерживать Украину. значит, независимо от того, что Россия предпринимает. Но дело в том, что на сегодня технических возможностей на достаточном уровне поддержать Киев у них нет. Они пытаются эти возможности получить, но в данном случае время дорого, дорога ложка к обеду. Да? Значит, Россия за 4 года, сейчас 5-й идет военных действий, смогла в значительно большей степени нарастить свой потенциал производства современных вооружений, чем Запад. Ну, то есть банально у нас просто больше дронов, больше ракет, там, больше снарядов там, и так далее. Значит, поэтому мы имеем возможность наращивать силу ударов, увеличивать поражение критически важной для Украины инфраструктуры, логистической, социальной, коммунальной, кое угодно. Вот, транспортный. И это, безусловно, нас приближает к этому самому к победе и ускоряет процесс нашей победы. Но это не значит, что Киев сдастся. Они, да, они могут переехать во Львов, у них ухудшатся условия управляемости оставшейся территории страны. Сам факт переезда будет означать, что они готовы там, допустим, сдать Киев, отступить за Днепр там, и даже дальше. Но это не значит, что они будут готовы закончить войну. Войну заканчивается солдат армии победительницы, когда на поле боя не остается противника. А поле боя у нас ограничено границами Украины на сегодня. Его несколько раз пытались расширить, но пока что ограничено границами Украины. То есть, в принципе, потенциально они могут воевать до тех пор, пока мы не дойдем до западной границы. Потом возможность воевать исчезнет. Даже если украинские войска уйдут на польскую территорию, они там должны быть интернированы и разоружены.
4: Это просматриваемая, по-вашему, перспектива? Или пока не
5: просматриваемая? Нет, с моей точки зрения, вполне просматриваемая. Это один из вариантов окончания военных действий. И причем, с моей точки зрения, наиболее вероятный.
4: Спасибо. Ростислав Ищенко, политолог, обозреватель международной медиагруппы «Россия сегодня» был в нашем эфире. Благодарим за выход. Перерыв впереди. 4 минуты. Новости, реклама и анонсы. Микрофон будет работать. Пообщаемся. Так что пишите, пожалуйста. Чаты работают на YouTube. Канал «Неопанкин». В Рутюбе и во ВКонтакте. Канал группы «Радио Комсомольская правда». Все, как всегда, по окончанию эфира. То можно писать в разделе комментариев. Жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров принимается.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
0: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
6: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о требовании Рубио к делегации Ирана покинуть США после неудачных переговоров.
8: Не думаю, что на самом деле это какое-то сжигание мостов, потому что большая часть переговоров все равно проходит посредованно. Например, при участии тех же катарских посредников. И последние дни было на самом деле довольно много разнонаправленных вбросов на эту тему. Например, Аль Арабия сообщала, что есть определенный прогресс, и стороны даже перешли к обсуждению гарантий и порядка выполнения плана по регулированию. А Аксиус, напротив, сообщал, что переговоры фактически зашли в тупик, и ни одна из сторон не готова идти на уступки. И, как мы видим, именно вторая публикация гораздо ближе к действительности, в принципе, это ожидаемо, потому что сегодня действительно Тегеран находится в сложной позиции. У него есть два краткосрочных фактора, которые давлеют над его действиями, и один долгосрочный. Во-первых, действительно можно тянуть и даже эскалировать, потому что есть убеждение, что до выборов в США не пойдут на обострение, на серьезное. А с другой стороны, есть риск, что как раз после выборов у Трампа уже не будет сдерживать этих факторов, и серьезная эскалация крайне вероятна, если сказать, неминуема. А с долгосрочной точки зрения, здесь тоже есть довольно плохой для Ирана фактор, который заключается в том, что на дистанции значение Армудского пролива будет неизбежно снижаться. И получается, что так или иначе, вот это окно возможностей для любых договоренностей, оно все равно не бесконечное.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
9: Привет слушателям радио «Комсомольская правда».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте.
6: Мемориальную доску в честь Павла Сухорученкова открыли на здании гимназии имени Софьи Ковалевской в Великих Луках. Выпускник школы 1993 года. Офицер внутренних войск МВД России, награжден орденом мужества посмертно за героизм, проявленный в ходе антитеррористической операции в Чеченской республике. Он был участником Первой Чеченской войны. Заместитель командира роты, старший лейтенант Павел Сухорученков, возглавил штурмовую группу и был сражен пулей снайпера. Мемориальная доска в память о нем долгое время находилась на третьем этаже гимназии. Однако после недавнего капремонта здания мемориал принесли на фасад здания. Ремонт двора дома 11 по улице Матвея Кузьмина проверили участники народного контроля. Благоустройство там началось, но оно не соответствует заявленному проекту. Вместо нового асфальта и обновленной тротуарной зоны не полностью выполненная работа и залитый асфальтом ливневой системы. В результате во дворе скапливается вода. При замене бордюрного камня вытащили ограждение, защищающее от транспорта детскую площадку. Депутат ЗАГС Собрания Псковской области Юлия Ерышкина пообщалась с местными жителями и зафиксировала ряд нарушений, которые предстоит ликвидировать подрядчику. Личнокомандный городской легкоатлетический осенний кросс прошел на острове Дятлинка. Соревнования объединили школьников и студентов средних и высших учебных заведений. Для каждого из группы участников была подготовлена своя дистанция.
3: О валютах.
6: Курс валют на сегодня. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки, юань 12,52.
3: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 13 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
11: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? В английском языке слово «air» обозначает «воздух», а в малайском – «воду».
3: Что будет? Честный взгляд на 9 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. К нам присоединяется Мавсес Газарян, специалист по международным отношениям, политолог-исследователь британских элит. Мавсес Мушегович, здравствуйте.
12: Приветствую вас, Иван. Рад вас видеть и слышать.
4: Взаимно. Про британскую королевскую грязь. Брат принцессы Дианы покрыл позором британскую монархию, внезапно решил написать книгу про нее, про принцессу Диану, которая на самом деле разные отношения в Британии, но простой народ ее, в общем, при жизни любил. А потом, как мы знаем, достаточно загадочная автокатастрофа, в которой она погибла, и не только она, и после этого огромное количество разных кривотолков. И вдруг он решил написать про нее книгу, где, в общем, высказался про свою собственную сестру не очень лестным образом. Вам слово, пожалуйста.
12: Да, это действительно очень интересная история, Иван, и она обнажает, на самом деле, ту важную часть современных реалий Британии, как фактор британской аристократии, которая, конечно же, она не сохранила былого влияния, которое у нее было множество столетий назад, но все-таки это очень важная и существенная часть современного британского правящего класса. Можно даже сказать, что мы прекрасно понимаем, что Британией правит ее олигархия, финансовая и промышленная, но и финансовая, и промышленная олигархия была ассимилирована британской аристократией. Это очень интересный такой фильтр, который во многом действительно сформировал образ Британии как государства. Это один момент. Теперь, что же касается госпожи Спенсер и вообще дома Спенсер. Дом Спенсер, на самом деле, является довольно выдающимся и уникальным семейством. Вот в чем дело. На самом деле, они восходят своей родословной к Стюартам. Это одна из предыдущих, действительно, могущественных династий в истории Британии. Британии. Это один момент. И сам отец принцессы Дианы воспринимал как бы ее замужество с тогда еще принцем Чарльзом как скорее шаг назад. Почему? Ввиду того, что все-таки, ну, как бы они ощущали вот эту важность. Они природная английская династия, которая когда-то правила этой страной. Это очень важный момент. И второе, как бы Уиндзоры или Саксон-Кобург-Готы, это на самом деле, ну, как бы это немецкий род. Таких династий было очень много, вот этих малых немецких домов и семей, которые призывались в разные королевства, княжества, герцогства вот, в старые времена. Вот. А род Спенсеров был очень могущественным и тогда. И позволю себе напомнить, сэр Уинстон Черчилль вообще-то тоже имел отношение к этому роду. То есть это уникальная семья, которая внесла уникальный вклад даже вот, собственно, в новейшую историю Соединенного Королевства. Это один момент. Второе, конечно же, вы действительно вот подметили очень интересный аспект относительно того, что в Соединенном Королевстве довольно неоднозначное отношение к покойной принцессе. С одной стороны, покойная принцесса, конечно же, была народной любимицей, хотя ее популизм во многом как бы делегитимизируется. И даже некоторые ее, собственно, сыновья, ее сын принц Гарри, это тоже вольно-невольно, но сделал. Это один момент. С другой стороны, как бы и британской аристократии, вот, той опоры трона и престола, все-таки есть понимание, да, что, ну вот как бы, ну вот она внесла все-таки определенный разлад в саму идею монархии. А что такое монархия на самом деле в Соединенном Королевстве? Монархия – это, да, это понятное дело, это церемониальный институт, церемониальный институт, который обладает все-таки определенным и очень существенным влиянием. И для аристократии это опора аристократии и дворянства как такового явления. Это как бы очень замкнутый, закрытый класс, который, конечно же, хоть и не обладает сверхсильным политическим и экономическим влиянием, как в былые века, да, но все же у них, например, до одной трети, а по некоторым подсчетам и более там, 30-40% всех земель Британии, у них невероятно уникальные разветвленные связи в разведке, в государственном аппарате и так далее. То есть это невероятно влиятельный класс, и вот этот разлад внутри этого класса тоже не совсем является позитивным. Ну и, конечно же, давайте отметим вот такой аспект. Карл III, вступая на престол, в некотором плане нарушил многие устои и как бы принятые для монархии правила. Вы знаете, даже на церемонии его коронации было очень много приглашенных благотворителей, меценатов, активистов, волонтеров, то есть таких известных в популистском плане принятых обществом людей. А вот представителей традиционных, важных, больших домов в Соединенном Королевстве почему-то не было. Это не совсем правильно. Даже Елизавета II, которая все-таки покойная королева, ну, была очень прагматичным и вместе с этим убежденным политиком, ну, убежденным лидером, который понимал, что корона – это все-таки есть Британия. И это правда, во многом действительно Британию как единое государство удерживает. Это показала просто даже недавняя история, вот история Шотландии. Вот, корона действительно конструирует, удерживает вот это многонациональное государство, состоящее из англичан, из валлийцев, из шотландцев, жителей Северной Ирландии и так далее. Вот. И, собственно, даже она, будучи предельно адаптивной, она, ну, как бы она избегала таких моментов, чтобы, ну, как бы нарушать связь с другими крупными домами. Что такое монархия? Это один большой королевский дом, который, ну, как бы является первым среди равных среди других аристократических домов. Это и род Спенсеров, ну и другие вот важные большие семьи династии. Если мы посмотрим на биографии многих премьер-министров, ну, один из недавних премьер-министров Кэмерон, ну вообще-то это британский аристократ, на минутку. Посмотрим на всех других премьер-министров до, ну, ну собственно, начиная с правления королевы Виктории. Это тоже преимущественно аристократы. Они лишились институционального влияния. Палата лордов не является столь сильной, но тем не менее. Это все еще люди, сохраняющие очень важное, ну, очень большое могущество. Вот, собственно, такие моменты, я считаю, нужным отметить. И в этом контексте вот роль модернизатора со стороны Карла III, она является, на мой взгляд, несколько сомнительной. И понятно почему, потому что он, с одной стороны, хочет усилить институт монархии, с другой стороны, как бы он будто бы подражает одному из своих предшественников, королю Эдуарду VII, сыну королю Виктории. Он очень, королеву Виктории, прошу прощения, он очень на нее похож в том плане, что он тоже получил престол в очень, ну, как бы не раннем возрасте, мягко говоря. и он также дипломатически активен. Вот мы видели поездку короля Карла III в Канаду, и он сыграл очень большую роль в консолидации канадских элит вот, против американского экспансионизма. Мы видели его попытки налаживания взаимоотношений с Дональдом Трампом, то есть он вот будто бы повторяет вот эту линию, да, но, на мой взгляд, в отличие от Эдуарда VII, Карл III все-таки, ну, вот придает тот класс, которому монархи, в общем-то, обязаны своим существованием, на мой взгляд. И вот эта история с господином, с графом Спенсером, это на самом деле показатель такого плана, это вот все-таки такой, ну, отзвук этого ропота традиционной высокой аристократии против текущего монарха.
4: То, что он, брат, написал про нее, про неконтролируемые вспышки гнева, да и вообще много чего нелицеприятного, это, как вы думаете, правда? И, ну, вообще, зачем бы ответить на вопрос? Да, грязь на сестру спустя только столько лет, сколько уже, 25 прошло лет, сколько там, да? Много. Зачем? Деньги знаете, понадобились. В чем мотив?
12: Вы знаете, они довольно богатые люди. Дом Спенсеров – это люди довольно-таки богатые, вряд ли им очень сильно нужны деньги. Я думаю, тут сыграла роль все-таки действительно отчасти такая некая внутренняя обида, потому что вот как бы образ принцессы Дианы, как такой нарушительницы спокойствия королевского двора и дворца, и королевской семьи в целом, ее все-таки уникального образа, на который все-таки, что называется, прицеливала спокойная королева. То есть королева Елизавета мечтала видеть себя как вторую королеву Викторию, которая была образцом морали в семейной жизни и во всем. То есть вот как бы вот такая история с Дианой была для нее болезненной. И она действительно хотела, не только с Дианой, надо сказать, еще с ее сестрой Маргарет и так далее. То есть это были очень болезненные моменты. Вот. И как бы некоторая обида со стороны вот графа Спенсера, видимо, дает о себе знать. Это один момент. Второй. Вы знаете, давайте посмотрим, как это могут воспринять вот в кругу, собственно, британской аристократии. Конечно же, британская аристократия не в восторге от Карла III. Например, все-таки настолько он не свой по сравнению с той же Елизаветой II, что против него подобный выпад стал возможен. Это один момент. Второй момент. Все-таки даже при этом решении графа Спенсера тут есть еще и такой момент, как, знаете, вот в аристократической среде в Британии, вообще в дворянской среде, то есть даже то, что ниже, там не принято жаловаться, там не принято выражать свою боль. То есть вот общение людей, оно, в том числе и по таким трагическим моментам, оно, ну, как бы считается, что человек должен проявлять определенного рода стоицизм. То есть там вот такая идеология стоицизма. Ты даже о трагедии должен говорить, ну, не с таким надрывом, не с такой болью. Вот. И это, собственно, на мой взгляд, вызовет определенное осуждение, на мой взгляд, в британской аристократической среде. Но если говорить о, собственно, широкой общественности, скорее нет. Но в общем и в целом, на самом-то деле, это ударит по главнейшему институту британского государства, символическому. Неважно, но все-таки. Вот. Ну и опять-таки, вот если посмотреть на природу, просто это, я думаю, актуально для нас, потому что когда-то и в нашей стране была монархия. Почему это стало возможно в Британии?
4: Только 40 секунд, знаете, у нас коротко, монарх... пожалуйста.
12: 40 секунд. Да, да. У нас монарх был самодержавным руководителем, а вот в Британии монарх все-таки это был первый среди равных. И этот принцип, он существует и поныне. Ну и в конце концов, суть-то монархии в том, вот, что монархия на самом деле, вот исконно в европейском плане, это символический институт. До того момента, пока вот не появятся условия для появления сильных лидеров. Вот, собственно, эта роль для нее предельно важна почти в любой европейской стране, где была монархия. И вот сейчас с этой ролью, увы, британская монархия не справляется.
4: Спасибо. Мавсес Гзарян, специалист по международным отношениям, политолог-исследователь британских элит. Благодарим за выход. Перерыв.
3: Честный взгляд на происходящее вокруг.
13: Новости. Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
14: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
15: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Гормон радости, серотонин, содержится в яде ос и усиливает боль от укуса.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
17: Что будет? Честный взгляд на 9 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студии «Радио Комсомольская правда». Финальный выход на сегодня, ну и пятница, поэтому и на этой неделе. В том числе Евгений Додолев, журналист, присоединяется к нашему разговору. Евгений Юрьевич, вас приветствую. Здравствуйте.
18: Здравствуйте, Иван.
4: А вот вы свидетель эпохи 90-х. Нынче же мы хороним Кашпировского. Кашпировского похоронят при этом на Украине. Такое решение приняли родственники психотерапевта, потому что там он родился и начинал свою деятельность. Об этом сообщил его племянник. Это довольно любопытно. Нынче человек с российским паспортом каким-то образом может попасть на Украину. Вообще. И, ну и в целом, ладно, может попасть. Он там и дочь похоронил, которая вот какое-то время назад ушла из жизни. И, ну, возникает вопрос, насколько вообще это корректно? Первый момент, если вы вот этот аспект можете осветить, то вам слово, пожалуйста.
18: А я считаю, что все закономерно. У него корни оттуда. Он вообще человек из Украины и по происхождению, и по менталитету.
4: А чем в России тогда жил? Менталитет у него
18: украинский. В России он зарабатывал деньги, как это делают очень многие. Паспорт у него американский. У него достаточно уже давно американский
4: гражданин. То есть и на Украину он поедет в гробу, разумеется, с американским паспортом, да?
18: Это так же, как и у всех его родственников, так же, как и у сына и у его жены, это американские граждане. Учитывая то, что мы находимся в состоянии информационной войны с нашим заокеанским партнером, вообще закономерно. Я общаюсь с очень многими людьми, которые нашими бывшими соотечественниками, которые живут, в том числе и коллеги в Америке, у них совершенно, кстати, определенное видение вообще ситуации, и в том числе на специальную военную операцию. Поэтому я считаю, что это очень-очень закономерно, то, что родственники приняли такое решение. Думаю, что и его бы воля была такой же. Увы, но это так.
4: А вот как вы думаете, я, если честно, жду, что ну там на Украине в силу определенной упоротости скажут, нет, он, собственно, русня проклятая, и нечего ему здесь на Украине делать. Но почему-то пока что до сих пор я вот не видел никакой реакции оттуда на эту новость. Интересно, почему? Обычно в таких случаях даже американский паспорт не спасает, ведь жил и работал он действительно в России.
18: Не спасает. Кроме того, очень многие медиа-идеологи, сведомые, они декларируют такое, что за каждый год работы на российском телевидении любой человек, даже вы помните эту девушку с плакатом с Первого канала?
4: Овсяникова или Овчинникова.
18: Да, что за каждый год работы на российском телевидении нужен год лагерей. У них,
4: Овсяникова, раз, я перепроверил, да.
18: Да, как раз в контексте Овсяникова говорили, что ей можно скостить. Так что, учитывая, сколько лет Кашпировский проработал на российском телевидении, ему там грозило бы пожизненное, исходя вот из этих установок наших небратьев.
4: Кстати говоря, Овсянников иноагент, да, на всякий случай проговорим, живет в Париже. Вы вообще в целом как можете отозваться о его деятельности в 90-е годы? Вот вы тогда работали на телевидении, в том числе в программе «Взгляд», наверняка наблюдали и за ним, и за другими аналогичными. Ну, в данном случае говорим про Кашпировского, пожалуйста, вам слово.
18: Он достаточно сильно отличался от аналогичных, скажем, от Чумака. Знаете, так случилось, что в день его кончины я трапезничал со своим коллегой и по тем временам, и по нынешним, Леонидом Аркадьевичем Якубовичем. И мне позвонили с федерального канала с просьбой прокомментировать вот... уход Кашпировского. Я сказал, что это вне моей компетенции, но предложил своему коллеге Леониду Аркадьевичу. И вот он отказался приехать в студию, потому что это, ну, по корпоративным соображениям. Но очень интересную вещь озвучил, которую я решусь здесь воспроизвести. Он сказал, что вот есть выражение «талантлив от Бога», а есть выражение «чертовски талантлив». Вот Кашпировский был чертовски талантлив. И что имеется в виду, что, конечно, вот он, ну, условно говоря, то есть не впадая в какие-то теологические там пропасти, он от сатаны. Конечно, у него был талант, у него был дар, он очень многих женщин мог исцелять. И
4: именно женщин.
18: Помог. Ну, потому что это, ну, в основном это вот имеется в виду такую психосоматику и истерические вещи. То есть вот внушаемость прекрасного пола, она больше. Это известно, это медицинский факт. Но он, конечно, он был, вот, представлял силы зла, условно говоря. При этом очень многим помог. Я просто знаю свидетельства, когда, ну, вот он людей там исцелял от обжорства, допустим, просто вот я там конкретный пример знаю, у него это было, то есть дар у него был, но дар у него вот был вот. И потом я очень хорошо помню, как он попал, он же вот во «Взгляде» с этим экспериментом засветился, а потом профессор Наталья Бехтерева, очень авторитетная, она была с ним... Ну, может быть, в дружеских отношениях, может, не в дружеских. Ну, они были очень-очень близки. И она пошла к председателю гостелерадио тогдашнего, Михаилу Нинашеву, и просто убедила его дать вот эти эфиры Кашпировскому. То есть это вот, вот с этого хода он зашел. И вот эти эфиры, это, конечно, огромный грех перестроечного телевидения. И это здесь я даже не свое мнение озвучиваю, а Анатолий Григорьевич Лысенко, неформальный руководитель «Взгляда» и такой гуру телевизионный, он открыто это говорил, в том числе и в эфирах это обсуждалось, я помню, на программе Малахова, когда было 25 лет чему-то, по-моему, 25 лет «Взгляда». Вот он там озвучил, что Кашпировский на центральном телевидении – это грех телевизионщика. Это мы виноваты, что мы выпустили вот этого демона.
4: Угу, добавно. Но вот вы сказали, что при этом он не мошенник. Да? Вот если брать классических мошенников.
18: Что? Нет, мы говорим о медицинском аспекте или о бизнесе.
4: Ну так это шарлатанство или нет все-таки?
18: Нет. Нет, почему? Это нет, ну это так же, как гипноз, как внушение, это не шарлатанство. Почему? Он не был шарлатаном, у него был дар. Что касается там вот его каких-то, ну, деловых качеств и бизнес-схем, был ли он мошенником, это я не знаю,
4: этим должны... Тогда как телевизионщик, сформулируйте, в чем же грех тогда перестроечного телевидения, если шарлатаном
18: нельзя,
4: он не был?
18: Нет, нельзя таких людей, гипнотизеров... людей, которые пользуются слабостями человеческими. Нельзя давать им эфир. Тем более мы, советская аудитория, я здесь не только как человек, который был на экране, так человек, который смотрел, мы были очень-очень неподготовленными. Мы привыкли к тому, что то, что появляется на первой полосе газеты, что появляется там, я не знаю, в радиоэфире, что появляется на телевизионном экране, этому... что это прошло какие-то фильтры. Мы исходили из того, что этому надо верить, что просто могут нас врать и обувать. Мы к этому не были готовы. И вывалить на нас, на нашу публику, на наш наивный в этом отношении, в информационном, народ, вот это было, конечно, неправильно.
4: Тогда вопрос такой, почему? Ну, с тех пор как будто бы ничего не изменилось. Я уже который день пытаюсь найти ответ на этот вопрос. В 90-х был Кашпировский, потом появились инфо-цыгане, ну и добавились украинские мошенники. Да, я понимаю, что это разные категории. Кашпировский – это одно, украинские мошенники – это вообще другое, их можно даже за скобки вывести. Но так или иначе, люди верят всему, что говорят по телефону. Какой-то голос, может, кем угодно представиться. И это, в общем, люди уже подготовленные. Вы ведь не можете их обвинить в неподготовленности, как в 90-х. Правда ведь? Ну и, собственно, вот инфо-цыгане, да, тоже, которые вот говорят, что за какую-то практику тебе надо заплатить, и у тебя все получится. И люди берут и платят. Ну, тоже ведь не идиоты, по идее, да, но тем не менее. Пожалуйста.
18: Я бы не стал все-таки ставить Кашпировского в одну линейку с инфо-цыганами, потому что у него, я повторю, бесспорно был дар. Он умел работать с аудиторией. У него вот это вот было что-то.
4: А у Блиновской разве этого нет? Вот, извините, вклиниваюсь, времени так много. А у Блиновской разве нет этих же талантов? Скажите, пожалуйста.
18: Нет, условный, конечно, нет.
4: Почему?
18: Нет. У нее есть прекрасное знание того человеческого материала, с которым она работает. Она просто мошенница, так как вообще все эти вот... Ну, я прям за всеми не следил, но вообще все эти Лерчики и прочие, они просто мошенники. Они понимают, что их задача обмануть и нажить денег. Кашпировский тоже, конечно, был в этом смысле человеком не бескорыстным, он за деньги делал, но я повторю, он исцелял многих, очень многим навредил. Здесь, я не знаю, есть ли статистика, кто-то вот знает эту пропорцию, скольких людей он искалечил и скольким помог. Но это разные природы. Это я бы не стал бы здесь их ставить рядом.
4: Спасибо. Евгений Додолев, известный журналист, благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Ну что, друзья, доживем до понедельника, как я обычно говорю каждую пятницу. Потому что доживем, все будет хорошо. Отчаяние грех, не устаю напоминать об этом. Поэтому верьте в лучшее. Одному слушателю записывал сегодня поздравление. И вот что ему сказал. Видите, вот оптимизма я вам желаю, потому что это довольно редкое нынче качество. Всем оптимизма, до понедельника.
17: Честно. Взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
19: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Народный артист России Николай Басков о звездной болезни.
21: Выжить в шоу-бизнесе – это непростой путь, потому что на моем веку много талантливых людей зажигалось, и они не справлялись ни с талантом, они не справлялись с характером, со своим характером, потому что думать, когда ты чего-то достиг, даже совсем немного, и сразу же ощущать, что ты повелитель мира или еще что-то – это такая глупость. Я не скажу, что это только у артистов бывает. У меня огромное окружение людей, я видел большие взлеты и видел большие падения. мне. И поэтому эти люди и ситуации меня учили в этой жизни. Никогда не надо думать, что все вечно под луной. Надо быть благодарным человеком, и тогда Вселенная и Господь тебе ответят тем же. Сколько ты отдал забот и любви, столько тебе и вернется.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
3: Об атаках.
1: В Тверской области после отражения атаки беспилотника произошло возгорание на заводе. Сотрудники не пострадали, сообщил губернатор региона. Виталий Королев отметил, что пожар быстро потушили. На месте работают экстренные службы для обеспечения дальнейшей безопасности объекта. Ранее стало известно, что почти 20

0: Клим уехать из украинской столицы. Он отметил, что Киев переходит в режим выживания.
1: О нововведениях.
0: Московская биржа готовится начать торги криптовалютами. Нововведение заработает с 1 декабря. Активное тестирование возможностей начали неделю назад. С 1 сентября в России вступил в силу закон о цифровых валютах и цифровых правах. Он регулирует обращение криптовалюты и устанавливает требования к участникам рынка.
1: Об инициативах.
0: В Министерстве образования и науки России хотят ввести дополнительные баллы для поступления в вузы. Ведомстве подготовили проект приказа по этому поводу. По нему абитуриенты российских вузов уже со следующего года смогут получить дополнительные баллы за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, которые не были использованы при поступлении в университет. Нововведение распространят на математическое, естественно, научное, инженерное образование, и оно будет учитывать результаты сверхобязательных. За 60-74 балла ЕГЭ добавят абитуриенту 15 баллов, за 75-89 – 20, а за 90-100 баллов начислят еще 25 дополнительных.
1: О технологиях.
0: Скорость интернета в каждой российской квартире должна быть не ниже гигабита в секунду. Такое требование планирует ввести Министерство цифрового развития. Законопроект о реформе отрасли связи ведомство хочет внести в Госдуму до конца года, рассказал замминистра Дмитрий Гневенко. Кроме того, он добавил, что реформой предполагается внесудебный порядок лишения операторов лицензии за повторные нарушения, введение запрета на получение новых лицензий в течение 10 лет.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 85 рублей 42 копейки, курс европейской валюты 95 рублей 47 копеек, а курс юаня по Центробанку 12 рублей 73 копейки. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. НАТО пытается заверить Россию в отсутствии угрозы из-за ядерных учений в Италии. Реплика полковника Баранца также прозвучит в нашем эфире в ближайшее время. И президент России Владимир Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите стран СНГ и Каспийском экологическом саммите. Об этом подробнее в ближайшие минуты. Ну, начнем обсуждение главных тем дня с утра пораньше с того, что НАТО пытается заверить Россию в отсутствии угрозы из-за ядерных учений в Италии. НАТО на фоне высокой напряженности между Альянсом и Россией пытается заверить Москву в том, что предстоящие ядерные учения в Италии не представляют никакой угрозы, пишет об этом газета «Политико». НАТО, напомню, накануне объявило, что 17 стран-членов блока примут участие в ежегодных учениях «Стойкий полдень». Они пройдут с 13 по 23 октября. Но в этом году учения проводятся после напряженного обмена письмами между Москвой и НАТО, и этот обмен последовал за проведением союзниками учений вблизи Калининграда, что в августе случилось. И мы делаем это круглый год. Это также четкий сигнал всем таким странам, как Россия, что нет причин для беспокойства, это предсказуемо, причин для просчетов нет, сказал директор по ядерной политике НАТО Нисим Абрарос. Ну, а также она добавила, что цель учений – это подготовить союзные войска к боеготовности и обеспечить безопасность ядерного потенциала стран Альянса. Ну а до этого глава военного комитета НАТО, итальянский адмирал Драгоне, заявил, что эскалация в отношениях между Россией и Североатлантическим Альянсом никому не выгодна. Также ранее сообщалось, что Эстония стягивает элитные войска к границе с Россией, а Литва намерена привлечь армейские части для усиления охраны границы с Калининградской областью. Давайте обсудим большое количество новостей на эту тему. У нас на связи эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Андрей Петрович, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей.
2: Ну, все-таки интересный момент. Одной из причин начала специальной военной операции, мы помним, было то, что НАТО расширяется и вплотную приближается к российским границам. А теперь они проводят и вовсе ядерные учения на фоне обвинений, что Россия хочет напасть. Андрей Петрович, как, во-первых, это понимать, во-вторых, что делать? Может быть, действительно не стоит напрягаться по этому поводу, как они и советуют?
3: Они как раз и забеспокоились, что то, что они творят вокруг России, это вызовет у нас негодование, мягко говоря, а готовность нейтрализовать любую, в том числе и ядерную угрозу, которую они пытаются бравировать, это они четко понимают. Вот почему они сразу обратились, пытаются успокоить, то есть нашкодивший ребенок, он... перед тем, как еще раз нашкодить, уговаривают родителей, не надо обращать на меня плохого внимания.

0: Это первое. Второе, обрати, вы очень хорошо обрисовали формирующийся контур угрозы. Ведь и вокруг нашего эсклава Калининградской области проводят учения. Притом, обратите внимание, у нас ядерное оружие, тактическое ядерное оружие Соединенных Штатов Америки, оно расположено в 5 государствах, на 6 базах. А тут привлекается 17 государств. И американцы не скрывают, что они готовят специалистов в Европе для того, чтобы использовать тактическое ядерное оружие Соединенных Штатов Америки. Другими словами, вот этот, казалось бы, командно-штабные учения, но привлекается авиация, там и будут готовить новых специалистов из числа европейских военнослужащих, которые должны будут научиться и успешно как бы и применять тактическое ядерное оружие, которое хранится на базах в Европе, но оно американское. То есть провокация такая же, как было перед СВО, продолжается, только более масштабная, перед Калининградской областью. Провоцирует Россию для того, чтобы мы вынужденно защищались. А потом они в информационном пространстве расскажут, какие мы агрессоры. Вот некий такой схематичный стратегический план.
1: В тексте упоминается, что нынешним учениям предшествовал жесткий обмен письмами между Москвой и Брюсселем из-за учений НАТО вблизи Калининградской области в августе. Вот какую стратегическую роль Калининград играет именно в нынешнем обострении? И, на ваш взгляд, сейчас высок риск реального военного просчета, о котором говорят в самом Альянсе?
0: Вот если проанализировать все легенды, которые составляются на учения, проводимые вооруженными силами государств, входящих в блок НАТО, у них начало – это несанкционированный пуск ракеты с территории Калининградской области. То есть у них практически все учения начинаются с того, что якобы агрессивная Россия, используя Калининградскую область, и атакует европейские государства. И вот в такой ситуации даже на учениях провоцирует начало против России через Калининград. А сейчас уже проводят в открытую учения. И в открытую политике говорят о том, как они будут готовиться и успешно воевать в 2030 году. Вот такая атмосфера милитаристского угара, которая существует и у политических руководителей, и у военных руководителей в Североатлантическом пакте НАТО, то, извините, она к другому, как к обострению через вооруженное столкновение, привести не сможет.
1: Спасибо большое за ваши комментарии и ответы на мои вопросы. Благодарю вас, Андрей Петрович. У нас на связи был Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Полиханова. К другим темам перейдем. А другая тема заключается в том, что глава Пентагона Пит Хексет в эфире телеканала Real America's Voice заявил, что приговор в отношении американского военного Нидала Малика Хасана, он убил 13 сослуживцев на базе в Техасе в 2009 году, будет приведен в исполнение 3 декабря методом расстрела. По словам руководителя оборонного ведомства, это станет первым случаем применения данного вида высшей меры наказания в рядах вооруженных сил США за последние 80 с лишним лет. Эту тему подробнее продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Министр войны, он же министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хексет, объявил, что смертная казнь майору Хасану, который убил 13 человек, а еще 32 военнослужащих вооруженных сил Соединенных Штатов Америки убил, будет публичной. Она будет показана по телевидению. Причем казнь будет проводиться через расстрел. Ну что, Соединенные Штаты – страна забавная. Тут мы недавно смотрели телерепортажи о неудачной казни казни Кристины Пай, которой два раза вводили дозу, она все равно осталась жива. Кстати, это первая казнь женщины в американской истории за последние 200 лет. Ну, кто-то скажет, демократия, но тут же невольно думаешь о том, что происходит в твоем доме, в российском доме. Ну, вот вам кровожадный пример. Что, помните, произошло в Крокусе? Убили 149 человек, ранили еще огромное количество людей. А что в итоге? Расстрел? Повешение? Да нет же, 24,5 года. И все эти 24,5 года, если человек выживет, его будут три раза в день кормить, ему будут лечить глазки, ушки, носик и ротик. И он, возможно, еще живым выйдет на свободу и может взяться за свое дело. Но это одна сторона вопроса. К чему я клоню? А потому что сейчас, в общем-то, идет у нас война. Что бы мы ни говорили, там называли специальной военной операцией, вы посмотрите, что происходит в стране. Военное, по сути, время. У нас множится из российских граждан количество диверсантов, террористов. Мальчишка, которому украинская разведка засунула в рот 10 тысяч рублей, берет 10 килограммов динамита, несет на железную дорогу, подрывает состав, гибнут люди. Террорист расстреливает еще, может быть, десяток человек, россиян, граждан. Ему тоже там, ну что? Ну, дадут 20-23 года. А помните историю с рядовым Шамсутдиновым, который расстрелял 8 своих сослуживцев. Какая у него кара была? Да, те же 24,5 года. Нет. Я, как Пит Хексон, не ратую за то, чтобы публично показывали расстрел преступника, который отобрал чужие жизни. Хотя я сторонник одного правила. Если кто-то отобрал чужую жизнь, он должен лишаться своей. Меня интересует жесткость реакции государства, которое должно защищать своих граждан, их безопасность. Она должна казнить преступников, забирающих десятки, сотни жизней наших же сограждан. У нас этого нет. У нас так мелькает заметочка там. Дали 2 годика, дали 3 годика, дали 4 годика. А ведь это публичный показ. Нет ни расстрела, ни повешения. Суда. Он тоже будет играть очень серьезное воспитательное значение. И тогда, может быть, многие задумаются. Да-да, те самые, которые берут тротил и взрывают железную дорогу, которые берут оружие и расстреливают зрителей на одном из концертов. Нам надо крепко об этом подумать. Повторяю, моя позиция проста. Может быть, кому-то покажется дискуссионной. Но я твердо уверен, что тот, кто забрал чужие жизни, должен лишаться и своей. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Президент России Владимир Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите стран СНГ и Каспийском экологическом саммите. Подробнее обсудим в эфире через 2 минуты.
4: Реклама. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Pizza Roli и в группе «Контакта».
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
8: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно.
1: Главная тема дня в эфире «Радио Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждение. И новость сегодняшнего дня о том, что Владимир Путин прибыл на саммит СНГ в Туркмению не только для участия в самом саммите, но также и в Каспийском экологическом саммите. Российский лидер пробудет в Туркмении 2 дня. Сегодня он также встретится с президентом Туркмении и примет участие в фестивале национальных блюд стран СНГ и Ирана. Ну и в официальном приеме от имени главы Туркмении. Международные мероприятия, в которых примет участие Владимир Путин, пройдут в национальной туристической зоне Аваза, курортном комплексе на восточном побережье Каспийского моря, недалеко от города Туркменбаши. А у нас на прямой связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая, которая находится прямо там, на месте событий. Дина, приветствую. Здравствуй.
11: Доброе всем каспийское утро. Здесь в Туркменистане солнечно, тепло. И такой же теплый проходит саммит по нашим журналистским наблюдениям. Вот то, что вы перечисляли, торжественный прием и ярмарка, это все прошло вчера. Парковка, назову так, в аэропорту Туркменбаши выглядела как стоянка президентских самолетов, потому что собрались президенты из 9 стран, точнее 10, потому что 9 участников стран СНГ и Иран. И был праздничный ужин, прием, там давали национальные блюда. Вы знаете все наверняка восточное гостеприимство. Вот с этим восточным размахом здесь встречали президентов и их свиту, так скажем, тех, кто с ними прибыл. Сегодня более такая деловая часть. Состоялась уже встреча в узком формате участников стран СНГ, президентов. И потом в расширенном формате. И вот уже сейчас в эти минуты проходит Каспийский экологический форум. Это такая серьезная тема, потому что Каспийское море мелеет, и это вызывает беспокойство и ученых, и тех стран, у кого есть выход к Каспийскому морю, как его называют здесь море-кормилица, потому что многие связаны с сферой экономической деятельности стран. Что касается вообще саммита СНГ, то он довольно в этом году важен. Но это каждый год важно, но этот год юбилейный, 35 лет Содружеству, и в свете того, что происходит сейчас в геополитическом формате, да, в мире, СНГ стало, так скажем, приобрело новый смысл, это новая почва для каких-то взаимодействий, совместных действий, и вопросам безопасности, и по вопросам экономического сотрудничества, и вообще там Содружества стран, поэтому сейчас, и это отмечают лидеры всех прибывших сюда стран, очень важный формат общения НАТО государств. Владимир Путин вчера прибыл самым последним из лидеров и сразу же включился в работу. Вчера еще провел 2 встречи, 1 на ногах, что называется, с президентом Азербайджана. Потом была встреча с президентом Туркменистана, она была в закрытом формате, и о чем мы обсуждали, кроме вот официально заявленных там взаимодействий, неизвестно. И также сегодня вот встречи были в основном в закрытом формате, а, видимо, вопросы, которые обсуждаются, такие серьезные, что нужно их как бы по-русски, просто говоря, переварить и потом выдать уже широкой общественности. Но, тем не менее, сам факт, что этот саммит состоялся и состоялся успешно, говорит о многом в свете, опять же, геополитических событий. Мы продолжаем наблюдать. Вот сейчас закончится Каспийский экологический форум. Наверняка будут какие-то заявления сделаны. Все будем отслеживать, описывать. Так что следите за нашим сайтом. Вот такие на данный момент новости
1: отсюда. Да, я хотел бы просто немножко картинку нарисовать для наших слушателей. А как организована безопасность там на саммите в этой курортной зоне, в том числе, чувствуется ли масштаб мероприятия?
11: Да, конечно, чувствуется. Во-первых, здесь очень много иностранных делегаций. Что касается безопасности, то с этим как бы в Туркмении вообще мало проблем. И она тут у них, в принципе, поставлена на такой высокий уровень. Вот, например, туристическая зона, курортная Аваза, где мы находимся, она вообще закрытая и въезд туда только по пропускам. Именно поэтому, возможно, и выбрали место проведения саммита здесь, да. А в отелях живут в основном тоже члены делегации или журналисты. То есть и делегации туркменские, у них тут свои мероприятия какие-то, да. Мы вчера общались с местными жителями, в принципе, про жизнь в Туркмении, как здесь все устроено, как они себя чувствуют. А многие бывали в России и в Москве, очень им нравится у нас. Говорят, что вот молодой человек вчера тут, они на аграрном форуме находятся, аграрии. Он говорит, был во многих странах, в Москве мне больше всего понравилось. А что касается вообще здесь обычной такой жизни, да, то интересный факт. А бензин стоит на наши деньги 10 рублей. Ну, как говорят, раньше он вообще еще дешевле, тоже так, инфляция небольшая. Цены в магазинах мне показалось, ну, наверное, раз в два ниже, чем у нас. Ну, и зарплата, соответственно, доход, конечно, не такой, как средняя зарплата, как в России. Но вот курортная зона выглядит очень современно. Ее построили не так давно. Распоряжение создать здесь такой кластер в 2007 году дал президент Туркмении. И довольно быстро нашлись инвесторы. И здесь такой, знаете, как я бы сказала, отсыл вот арабским эмиратам, к Дубаю. Большие высокие отели, все в неоне, прибрежная полоса, такой пляж очень интересный. То есть я бывала на берегу Каспийского моря у нас в Дагестане. Здесь отличается, здесь как-то ухожено. Ну, в принципе, вполне такая себе курортная, красивая зона, где местные жители любят отдыхать. А на каникулах, где здесь любят по теми детьми приезжают, летние месяцы вообще расписаны, все номера здесь заняты на 2 года вперед. То есть это все пользуется популярностью у местных. Но вот, мне кажется, я вам рассказала, я думаю, что члены делегации здесь тоже вполне комфортно, уверенно чувствуют, все безопасно, все хорошо.
1: Спасибо большое.
11: Хотелось бы, знаете, алло.
1: Да-да-да. Спасибо большое, Дина. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая с нами на прямой связи была, которая находится недалеко от российского президента Владимира Путина. Напомню, он прибыл в Туркмению для участия в саммите стран СНГ и в Каспийском экологическом саммите. Ну, а в прошлый раз российский президент был в Туркмении в декабре 2025 года. В рамках визита встретился он с Берды Мухамедовым в Ашхабаде. Там переговоры состоялись после пленарного заседания международного форума. Перейдем к другим темам нашего эфира. Для многих, может быть, неожиданная новость, но в нашей стране рухнули продажи водки. А что случилось с нашим народом, с нашими согражданами, разбирался экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков.
12: Экономика на Радио КП.
13: В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня, согласитесь, самый подходящий день, чтобы обсудить выпивку. С экономической точки зрения, конечно. Так вот, если вам кажется, что полки с крепким алкоголем стали скромнее, это не обман зрения. Согласно данным Росалкоголь-Табак-контроля, за первые 9 месяцев нынешнего года выпуск спиртного в России снизился почти на 2%, а производство водки вообще рухнуло на 6,7%. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский уверен, главная причина охлаждения россиян к спиртному – цена. Выросли акцизы и минимальные розничные цены, и средняя стоимость литра водки в июле достигла 981 рубля, то есть за год прибавила 15%. И это при том, что в среднем цены в России за год выросли на 7%. Еще один момент – борьба за трезвость. И это не только повышение акцизов. Но и, например, запрет на продажу алкоголя в определенных местах, и социальная реклама здорового образа жизни, и многое другое. Эксперт подчеркивает – все это началось не вчера, и эта политика государства дает свои плоды. Но это длинный процесс. Привычки людей меняются не за месяц и не за квартал, а за годы. Что касается конкретно водки, то есть две причины, почему мы ее разлюбили. Первая причина – это вкусы молодежи. По словам эксперта, нельзя сказать, что молодежь у нас совсем не пьет. Но она любит разнообразие. Сегодня может выпить что-то крепкое, завтра – сок, послезавтра – еще что-то. К тому же традиции меняются. Появилась домашняя коктейльная культура. Люди покупают ром, джин, делают простые коктейли с соком или колой. Но есть и более прозаичная причина снижения продаж водки. Она конкурирует у нас не с другой водкой и не с пивом. Водка конкурирует с колбасой. То есть люди стоят перед выбором – взять бутылку водки или что-то к ужину. И часто выбирают второе. Так что тот анекдот про отца, который из-за подорожания водки объявляет сыну, что теперь он будет меньше есть, уходит в прошлое. И вообще, водку уже давно пора исключать из символов России. Мы в первую очередь пивная страна. В год продается 8 миллиардов литров пива и только 2 миллиарда литров всего остального алкоголя. А пока водка теряет популярность, производство менее противных на вкус напитков растет. Например, выпуск ликероводочных изделий за первые 9 месяцев взлетел почти на 5%. По словам нашего эксперта, ликерка в плюсе благодаря сладким настойкам, напиткам до 28 градусов. В основном это напитки со вкусом фруктов и ягод. Исторически в России вообще всегда любили сладкие настойки и наливки. К тому же на них не регулируется минимальная розничная цена, как на ту же водку.
14: Экономика на радио КП. Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Реклама.
15: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+.
16: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
17: Для лиц старше 12 лет.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
19: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
20: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В Великих Луках 10:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках продолжаются работы по ремонту тротуара на улице Колхозной. Сейчас там приводят в порядок участок, который ведет к братскому захоронению и далее к парку памяти. Ремонт позволит сделать проход к этим мемориальным местам более удобным и безопасным. Контроль над качеством работы осуществляет депутат ЗАГС Собрания Юлия Ерушкина. В Великих Луках прошла благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Организатором выступил заместитель председателя Совета ветеранов Андрей Ульянов и заместитель директора школы номер 16 по воспитательной работе Елена Чуксеева. Акция объединила около 1000 людей. Участники подготовили для бойцов необходимые вещи, а также письма и открытки с теплыми словами поддержки. В сборе помощи приняли участие ветераны, учащиеся школы номер 16, родители, педагоги, ветераны Великолукского железнодорожного узла, а также представители Великолукской городской организации Всероссийского общества инвалидов. Собранные посылки передали благотворительному фонду «Добрые руки». Депутат ЗАГС Собрания Дмитрий Беляков продолжает работать с обращениями жителей города. Значительная часть касалась вопросов уличного освещения. В особенности в частном секторе все просьбы были направлены в адрес городской администрации. Часть вопросов уже удалось решить. Так, подрядная организация выполнила работы по замене освещения на улицах Винотовского, Пограничной, Полиграфистов. Оставшиеся обращения депутат намерен держать на контроле.
0: О валютах.
22: Курс валют на сегодня – доллар 85 рублей, 42 копейки, евро 95 рублей, 47 копеек, юань 12,73.
0: О погоде.
22: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха до плюс 12 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
23: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: «Комсомольской правде» 100 лет.
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Уитков и Кушнер сегодня проведут встречу с украинской делегацией в Майами. Резкий рост зарплат курьеров в России связан с массовым оттоком мигрантов. И циклон принесет в Москву тепло до 18 градусов. Но погода испортится. Все подробности в нашем эфире в ближайшие минуты. Давайте начнем с того, что представители президента США Стив Уитков и Джаред Кушнер проведут встречу с украинской делегацией в Майами 9 октября, сообщает об этом агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным, стороны обсудят новые идеи и предложения по урегулированию на Украине. Правда, Reuters не уточняет, о чем именно идет речь. А ранее агентство РБК Украина сообщило, что на встрече в США Киев будут представлять глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Будалов. Он внесен в России в перечень террористов и экстремистов. Его заместитель Сергей Кислица, лидер фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахами и руководитель службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Агентство добавило, что будет обсуждаться в том числе и возможность проведения трехсторонней встречи представителей России, США и Украины. Обсудим эти подспудные новости. У нас на связи главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Антон Гришанов. Антон Александрович, приветствую вас. Здравствуйте.
25: Доброе утро.
1: Антон Александрович, вот с какого вопроса хочу начать. Ведь буквально накануне Марко Рубио, госсекретарь США, прямо заявил публично, что перспектив переговорного урегулирования сейчас не просматривается. А в таком случае возникает вопрос, а зачем Уитков и Кушнер встречаются с украинской делегацией в Майами? А есть какие-то, может быть, непубличные цели этого визита американцев, истинные, а не те, которые транслируются через СМИ?
25: Нет, я тут не вижу большого противоречия. Рубио заявил, что нет перспектив, а они заявили, что проводят встречу, чтобы обсудить возможные варианты урегулирования, то есть чтобы эти перспективы возникли. Поэтому официально это такой мозговой штурм для того, чтобы выйти на некие приемлемые для Москвы и для Киева инициативы. Плюс они прямо говорят, что обсуждают там послевоенного восстановления Украины, возможно, какие-то инвестиционные проекты. Ну, наверное, до этого еще далеко, но с другой стороны, даже если это произойдет через несколько лет, администрация Трампа уже не будет находиться у власти, соответственно, Уитков и Кушнер с большой долей вероятности тоже не будут иметь отношения к следующему президенту, ну, может быть, какое-то косвенное. Поэтому им нужно сейчас зафиксировать свои позиции, позиции близких к ним бизнес-структур в том, что будет касаться восстановления Украины, разработки, так сказать, тех или иных там, месторождений и в целом сохранения американских позиций, деловых позиций, экономических позиций в этом регионе.
1: Угу. А вот Рейтер упоминает со ссылкой на источники, что стороны планируют обсудить некие новые идеи и предложения по урегулированию. А как вы считаете, можно ли предположить, о чем конкретно будет идти речь еще, при том, что официально Вашингтон буквально расписался в невозможности дипломатического решения прямо сейчас?
25: Ну, не то чтобы расписался в невозможности, он сказал, что не просматривается перспектив. Песков подтвердил, что перспективы не просматриваются. Но чтобы они были, как я уже сказал, нужно вести обсуждение, нужно вести диалог. То есть пока что явно что из-за неуступчивости Киева процесс зашел в тупик. Вот они, наверное, пытаются с украинцами обсудить, что бы их устроило. Скорее всего, там будут фигурировать некоторые идеи касательно там, так называемого энергетического перемирия. Хотя мы говорили, что нас это не устраивает, или, так сказать, перемирие на Черном море, хотя мы тоже опровергали возможность подобных договоренностей с учетом негативного опыта. Но в любом случае продолжение диалога лучше, чем ситуация, при которой он никак не ведется. Поэтому мы исходим из того, что Кушнер, Уитков их выслушают и потом отправятся в Москву или как-то иначе передадут Кириллу Дмитриеву и другим представителям России комплексные соображения относительно того, как можно двигаться к, не просто к прекращению огня, а к урегулированию конфликта с учетом ситуации на земле, с учетом нашей позиции.
1: Я вот смотрю и обращаю внимание на специфичный состав украинской делегации, который в СМИ озвучен. Да? Почему вот эти мирные предложения, мирные, я подчеркиваю, летят обсуждать силовики и глава фракции, а не классические дипломаты? О каком характере переговоров это может говорить?
25: Ну, если вы посмотрите на наши переговоры с Уитковым и Кушнером, там тоже присутствуют не представители, как правило, Министерства иностранных дел, бывают разные форматы, но, как правило, это Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков, которые занимают позицию, эквивалентную позицию кислицы в офисе президента Украины. То есть Путанов признан террористом, экстремистом, несмотря на этот статус, он сейчас не силовик, он все-таки гражданское лицо, возглавляет офис президента, по сути представляет его. И Кислица тоже его заместитель по внешнеполитическим вопросам. Ну, соответственно, Арахами был в этом процессе с самого начала, еще с Минска, Стамбула. Поэтому в целом я не вижу тут никакого превалирования силовиков, хотя, конечно, контакты на уровне силовиков идут, но они идут в других форматах, в других группах.
1: Рубио подчеркнул, что Штаты по-прежнему готовы играть роль посредника. А вообще состоятельна ли роль Штатов как посредника, если учитывать их прямую вовлеченность в конфликт и, более того, постоянную эскалацию, о рисках которых, к слову, сам Рубио тоже упоминает периодически?
25: Да, да, но это парадокс, он об этом тоже говорил в свое время, что они не могут считаться в полной мере нейтральной стороной. Нас это в некотором степени удивило, хотя это соответствует действительности, но действительно, как он может говорить о посредничестве, если они не нейтральны. Но вот такой вот специфический конфликт, такая специфическая роль США, мы даем себе отчет о том, что США продолжают поддерживать Украину, что они могли бы усилить это давление, прекратив поставки развединформации, вооружений через Европу. И тем не менее, американцы почему-то убеждены, что, например, принимая вот этот санкционный закон имени другого террориста Дмитрия Грэма, они создают некие рычаги воздействия на Россию. Но накопилось очень много недопонимания за эти годы, специфическая ситуация в самих США, сильное проукраинское лобби, лобби военно-промышленного комплекса, которые заинтересованы в сохранении этих поставок. Поэтому приходится смириться с тем, что США такой не вполне классический посредник, посредник. Посредников более эффективных за прошедшие годы мы не встретили.
1: Еще один момент, который хочу с вами обсудить, о перспективах трехстороннего формата, да, потому что обсуждается, что в Майами поднимут вопрос о возможной трехсторонней встрече. Есть ли у подобных инициатив реальная политическая почва, или это создать видимость дипломатического процесса на новых условиях, попытка Киева?
25: Ну, мы всегда говорили, что мы готовы к любым форматам, к любым встречам, если есть возможность договориться о чем-то, если Киев готов к компромиссам, готов к уступкам, готов к признанию ситуации на земле. Пока, как вы цитировали Рубио, я цитировал Пескова, пока таких перспектив не просматривается. Угу. Может быть, в ходе обмена мнениями между нами, между украинцами и с американцами, они возникнут. Будем надеяться на лучшее.
1: Спасибо большое, Антон Александрович. Антон Гришанов был с нами на прямой связи. Переходим к другим темам нашего эфира. Резкий рост зарплат курьеров в России связан с массовым оттоком мигрантов. Все подробности по этой теме собрала моя коллега Виталия Осипова.
2: В России зафиксировано резкое ускорение темпов роста предполагаемых зарплат для курьеров. В сентябре медианный доход, указанный в вакансиях, увеличился почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 190 тысяч рублей. Это данные сервиса ХХРУ. Темпы роста предложений работодателей оказались на 16 процентных пунктов выше, чем годом ранее. Согласно сведениям Авито работы, в третьем квартале 2026 года средняя зарплатная медиана в этом сегменте составила 135 тысяч рублей в месяц. Это на треть больше, чем год назад. Высокие зарплаты курьеров связаны с их высокой загрузкой. Многие работают с утра до вечера и без выходных, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» кадровый эксперт, создатель кадрового агентства «Трудовые резервы» Илья Варакин.
4: Когда у нас платформа на занятость только появилась, и когда появились сферы вот этой вот доставки, мы ввели опросы среди ребят и увидели, что иногда зарплата там достигает и 200-250, а это было года 3 назад. Естественно, что в платформе на занятости у тебя нет фиксы, ты зарабатываешь столько, сколько хочешь или сколько может позволить твое здоровье. То есть хочешь, работаешь 7-0, хочешь, работаешь по 12, по 15, по 18 часов. И поэтому, конечно, там возможны и пиковые зарплаты совсем в других цифрах. А медианная же говорит просто о том, что большая часть людей решили в эти месяцы хорошенько подзаработать, а не сидеть 3 дня на выходные.
2: Участники рынка связывают динамику по зарплатам курьеров с дефицитом персонала, возникшим из-за оттока мигрантов, и завершением летней подработки у студентов. Ситуация обостряется на фоне подготовки компаний к пиковому сезону. Но с кадрами проблем не будет, отметил Илья Варакин. По словам эксперта, на смену одним мигрантам и студентам придут другие мигранты и студенты, которым предложат большие выплаты.
4: Платформенная занятость, она очень хорошо научилась себя регулировать. И сначала это было на сервисах такси, а сейчас они уже этот опыт перекладывают на сервисы доставки. Где-то повысят коэффициент, где-то сделают другие надбавки на поиск этих людей. У них же есть внутренняя биржа по поиску персонала, где для разных регионов они выставляют разные премии. То есть, например, по привлечению одного человека в Москве они платят 7 тысяч, а для привлечения, допустим, в Ярославле они платят 15 тысяч. Соответственно, если в каком-то регионе у них будет жесткий дефицит из-за этих факторов, они просто поменяют эти коэффициенты, и рекрутеры им, даже внешние рекрутеры, помогут им таких найти.
2: С января по октябрь текущего года российские компании опубликовали более 220 тысяч вакансий для доставщиков. Это вдвое превышает показатели прошлого года. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Циклон принесет в Москву тепло до 18 градусов. А что с погодой не только в Москве, но и по всей России, в ближайшие дни узнаем через пару минут в эфире.
5: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
3: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
4: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире «Радио Комсомольская правда». Сергей Григорьев в студии. И давайте о погоде поговорим, посмотрим, что нас ждет в ближайшее время. Сегодня воздух в Москве прогреется до 18 градусов тепла. Вообще это на 6, а то и на 7 градусов выше дневной климатической нормы для региона. Но к вечеру погода испортится. Не все коту масленица, как говорится, ибо синоптики прогнозируют, что большую часть дня погода столицы будет формировать теплый сектор циклона, выходящего своим центром на восток акватории Балтийского моря. Ну а вечером дожди, вечером порывистый ветер принесет холодный атмосферный фронт. Впрочем, что я не своим делом-то занимаюсь? У нас есть ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, который с нами на прямой связи. Евгений, приветствую вас, здравствуйте.
5: Сергей, добрый день, всех приветствую.
4: Ну вот золотую осень мы наблюдаем, второй день уже как минимум вполне себе приятная погода, хотя, конечно, вот такое небо слегка отдает свинцом, и такой воздух достаточно уже прохладный, но тем не менее хотелось бы с вашей помощью проинформировать нашу аудиторию, что ждет хотя бы в ближайшие выходные и, может быть, если есть такая возможность, на начало следующей недели, и не только в московском регионе, да, но и по всей России пройтись, если у вас есть такая возможность.
5: Ну, что касается равнины, то здесь, я бы так сказал, в ближайшие дни будут умещаться и зима, и осень, и даже лето. Сегодня основным закоперщиком непогоды на европейской территории России станет североатлантический циклон по имени Фелисия, центр которого обрушится штормовым ненастьем на акваторию Финского залива. Ну и в результате зона интенсивных дождей, а я уже вижу по метеорадарам, она накрыла весь северо-запад и запад России от Карелии до, ну, до Брянщины дотянется этот хвост дождевых туч. Причем на севере Карелии, а также на юге-востоке Кольского полуострова осадки даже вечером могут переходить в смешанное агрегатное состояние, то есть в дождь с мокрым снегом. Не обойдется без локальных осадков, ну, уже слабой интенсивности на Кавказе, а вот на остальной территории, это на юге Центральной России, это в Черноземье, в Поволжье, в Придурале, на Южном Урале, в Новороссии, между речью Волги и Дона. Здесь властвует антициклон с центром над востоком Оренбурга, поэтому сегодняшний день будет солнечным, довольно теплым. Температурный фон на 4-9 градусов выше климатической нормы, и, соответственно, в ряде регионов, вы об этом уже сказали, в пятницу будет самый теплый день с начала октября. Ну и по температуре на русском севере от 4 до 9, в средней полосе 12-17, Черноземье до 20 градусов. В южных регионах нашей страны 20-25 тепла. И это, кстати говоря, только начало, потому что в выходные на югах температура подрастет. В субботу-воскресенье уже до 23-28, в понедельник вообще 25-30. И в этом смысле, я думаю, что состоятся рекорды температуры в Краснодаре, но это в понедельник, там до 28, рекорд 1994-го, Ростов-на-Дону до 24 градусов в понедельник, там рекорд 24,2 года, Донецк 26 градусов, рекорд 94 год плюс 22, ну и Луганск в понедельник 26, рекорд 93-й год 22,5. Но самое интересное, конечно, произойдет в Крыму. Там просто какой-то ренессанс бархатного сезона, не только бабьего лета, но и бархатного сезона, потому что такого тепла, как ожидает крымчан в воскресенье, не было 122 года. Температура воздуха в Симферополе вырастет до 28 градусов. Рекорд 1904 года, там 28,9. То есть либо по касательной, либо повторно очень тепло, с учетом того, что море около 19-20 градусов. Так что, ну, просто какое-то возвращение к бархатному сезону. Что касается столичного региона, то действительно сегодня в теплом секторе циклона, ну, уже облака начинают потихоньку уплотняться. По радарам фронт дождевых туч уже подошел к Твери и надвигается на Москву, поэтому думаю, что это часов с 18 подойдет холодный фронт, начнет оказывать влияние, погода испортится, начнутся дожди в Москве. Но, тем не менее, температура успеет подняться до 15-18 градусов. Это на 9 градусов выше нормы по области, от 14 на северо-западе до 19 на юго-востоке. Ветер южной четверти усилится до 7-12 метров в секунду во второй половине дня. Ну и атмосферное давление будет стремительно падать, составит 738 миллиметров ртутного столба. Это, конечно, не очень здорово скажется на самочувствии метеозависимых людей. Ну а дальше, в ночь на субботу, через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. Он будет сопровождаться локальным скоротечным дождем на минимальном термометре 7-10, а днем с ростом атмосферного давления распогодится, максимум температуры не превысит 10-13. Большую часть воскресенья Москва окажется под влиянием периферии антициклона, по которой будут скользить атмосферные фронты, поэтому область с просветами, преимущественно вечером, местами возможен небольшой дождь. Ну и в сумерках при устойчивых прояснениях движение до плюс 5-8, после полудня 12-15. Что касается начала следующей недели, с наступлением понедельника зарядят дожди, ночью 9-12, днем 14-17, потеплеет во вторник столько же, но погода немного улучшится. Ну а середина следующей недели как раз с Покрова похолодает, но столбики термометров только лишь устремятся в положенное в октябре климатическое русло. Ну, то есть по ночам станет 3-8, днем 6-11, то есть закончится у нас золотая осень до 14 октября. И начнется осень глубокая, которая, как правило, идет с 15 до 28 октября.
4: Евгений, огромное вам спасибо. Евгений Тишковец был с нами на прямой связи, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Ну, а у нас впереди новости спорта, и с ними нас познакомит мой коллега Василий Воронин.
6: Новости спорта. Петербургский СКА уступил в гостях минскому «Динамо» со счетом 2-4 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. В предыдущем матче петербургский клуб проиграл череповецкой «Северстали». С начала сезона СКА впервые проиграл два матча подряд. Минская «Динамо» победила СКА на своем льду впервые за 4 матча. Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи лидирует после короткой программы на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате. Фигурист установил рекорд по баллам за короткую программу среди российских одиночников. Второе место занимает россиянин Глеб Лутфуллин. Третьим идет его соотечественник Петр Гуменник. В женской короткой программе победила Александра Трусова. Первая ракетка России Мира Андреева после турнира в Пекине впервые в карьере поднимется выше 5-го места в рейтинге женской теннисной ассоциации. После выхода в полуфинал турнира в Пекине 19-летняя Андреева поднялась в лайв-версии рейтинга на 4-е место, опередив американку Кори Гауф, которая проиграла в 1/8 финала. В случае выхода в финал турнира Андреевой хватит очков, чтобы обойти и третью ракетку мира американку Джессику Пегулу, которая не выступила в Пекине из-за травмы спины. На счету Андреевой 6 трофеев WTA за карьеру, в том числе победа на Ролан-Гаррос в этом году. С вами был Василий Воронин.
7: Новости спорта.
4: Ну и это еще не все. Впереди выходные, и как их культурно используя провести, расскажет Оксана Фомина.
8: Афиша. И снова выходные, и снова надо строить культурные планы. Поможет в этом афиша «Комсомольская правда» и я, Оксана Фомина. Здравствуйте.
7: В эти выходные 10 и 11 октября Центр современного искусства «Винзавод» приглашает на 13-ю ярмарку новых имен «Вин-Вин». Более 120 художников показывают живопись, фотографию и скульптуру. Важный принцип ярмарки – как минимум половина участников – те, кто раньше в ней никогда не участвовал. Параллельно проводится детская программа в режиме нон-стоп. Только и успевайте рисовать, играть и создавать. Даже во время туров по ярмарке здесь можно найти занятия. Оба дня ярмарки в свободном доступе будут: картон, бумага, газеты, клей и цветные карандаши, с помощью которых можно собрать книгу впечатлений, коллективную работу, основанную на эмоциях от посещения ярмарки новых имен «Вин-Вин». Запланированный мастер-класс «Создай свою выставку», медиаторские туры «Коллекционеры будущего» и «Стрит-арт-лаборатория граффити», «Битва текучих тегов», снова туры для детей и мастер-класс «Мой первый зин» по созданию самостоятельно изданной книги с текстами, рисунками, аппликациями. Итак, цех белого и красного. Приходите на «Винзавод» за искусством и новыми впечатлениями. До 11 октября в выставочном центре галереи «Артефакт» проходит выставка «А мы пойдем на север», где представлены книги Киплинга, Маугли с иллюстрациями легендарного художника Василия Ватагина и плакаты московского зоопарка. Названием выставки служит запоминающаяся фраза шакала Табаки из культового советского мультфильма 1973 года. В первом разделе выставки посетители увидят более 30 монохромных и цветных рисунков и автолитографий Ватагина, сделанных художником на протяжении 1920-1950-х годов. Второй раздел – материалы художественных фондов московского зоопарка. Более 40 плакатов и фото животных, героев фантастических новелл английского писателя, связанных с главным героем Маугли. И еще интересное событие для детей. Центр «Зотов» приглашает на интерактивные экскурсии по выставке «Хлеб». Ребятам предстоит пройти путь, который проходит хлеб, от тихого поля до большого города. Это будет настоящее историческое исследование. О ребятне, а дети смогут примерить на себя разные роли от хлебопека до городского булочника и работника хлебного конвейера. В каждом зале участники получат элементы, из которых в конце маршрута создадут свой собственный уникальный брелок-обвес на рюкзак. Побывать в центре «Зотов» на экскурсиях можно 10, 15, 17 и 24 октября. На этом сейчас все. С вами была Афиша. И помните, еще больше интересной информации на сайте kp.ru в разделе «Афиша».
0: Афиша. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
9: Новый род клопов назвали в честь Тейлор Свифт. Род Swiftifilus отнесли к семейству настоящих полужестокрылых клопов-слепняков. Swiftifilus обитают на территории Австралии. В этот род вошли 4 вида. Swiftifilus taylore, Swiftifilus amator в честь альбома Lover, Swiftifilus intrepidus в честь альбома Fearless и Swiftifilus poetorum в честь альбома The Tortured Poets Department. Один из авторов исследования, Сара Шредер, гордо рапортует: «Для меня, давней поклонницы Тейлор, было очень важно таким образом отдать ей дань уважения и привлечь внимание к разнообразию еще не открытых видов насекомых». Очень бы хотелось услышать комментарии от самой Тейлор Свифт по столь радостному, без сомнения, поводу. Но она почему-то молчит. Ну, понятное дело, что мы ее от всей души поздравляем. Итак, Тейлор Свифт, девушка, не клоп. Композиция называется «Blank Space».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Прокуратура организовала горячую линию для пострадавших при ударе украинских дронов по инфраструктуре Калуги. Ранее губернатор региона Владислав Шапша сообщал, что после атаки беспилотников в Калужской области 9 человек получили ранения. Пятеро из них госпитализированы в стабильном состоянии. Также повреждены частные дома в двух муниципалитетах.
0: Об Украине.
1: В нескольких районах Киева прекратилась подача воды. Также, по данным коммунального предприятия «Киевпосттранс», движение части общественного транспорта временно остановили в Оволонском, Подольском, Святошинском районах из-за отсутствия электроснабжения. А накануне киевский мэр Виталий Кличко заявлял о том, что украинская столица перешла в режим выживания. В Киеве начались перебои со светом и водой после удара нашей армии по энергообъекту в пригороде. Как пишут местные СМИ, свет и воду теперь отключают вне графиков. Ранее Кличко просил киевлян по возможности уехать из украинской столицы к друзьям или родственникам.
0: О судебных делах.

0: снабжения южной части краевой столицы и создать необходимый резерв для развития города. Новая ТЭЦ, работающая на газе, даст Хабаровску надежное тепло и свет на десятилетия вперед. Глава региона отметил, что уже в будущем году в рамках подготовки к новому отопительному сезону половина Хабаровска будет полностью переключена на современную, высокотехнологичную и экологичную ТЭЦ. В завершении инспекции Дмитрий Демешин поручил усилить меры безопасности на объекте и предусмотреть средства пассивной защиты ключевых узлов станции.
1: Об авиации.
0: Еще одна международная авиакомпания возобновила ежедневные рейсы из Москвы. Это Air Arabia. Ее самолеты вновь будут летать из российской столицы в Шарджу. Ранее авиакомпания приостанавливала эти полеты по этому маршруту из-за конфликта на Ближнем Востоке. С 14 декабря авиакомпания увеличит частоту рейсов до 2 в день, сообщили в Министерстве транспорта.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 85 рублей 42 копейки. Курс европейской валюты установлен на отметке в 95 рублей 47 копеек, а юаня 12 рублей 73 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Около 25 тысяч студентов приняли участие в протестах в Париже. Доля компаний, которые практикуют дистанционный формат работы, неуклонно снижается. Что же произошло? Ну а в США объявили о новой казни впервые с 1945 года. Все подробности в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что около 25 тысяч митингующих студентов собрались 8 октября на площади на востоке Парижа, сообщает Guardian. Большая процессия протестующих прошла через центр столицы Франции к площади Бастилии, и некоторые молодые люди взобрались на памятник в центре площади, посвященный июльской революции 1830 года. Они размахивали трехцветным флагом и пели «Марсельезу». По данным издания, ближе к вечеру полиция по охране общественного порядка применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а правоохранители также использовали дубинки, чтобы разогнать протестующих, и некоторые из которых бросали в хорошо экипированных полицейских бутылки, брусчатку и другие предметы. Обсудим, оттолкнувшись от этой новости. У нас на связи заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдел европейских политических исследований ММО РАН Павел Тимофеев. Павел Петрович, я приветствую вас. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Только в Париже 25 тысяч студентов вышло на улицы, да, и там слезоточивый газ, дубинки, светошумовые гранаты. А почему изначально вроде бы мирные акции старшеклассников, которые начались еще в конце сентября, вот довольно быстро переросли в жесткие столкновения, охватили всю страну, там, от Лиля до Марселя? Я слышал, что это такая национальная забава, как в России шашлыки у французов, попротестовать, пошуметь, выйти на улицы. Так ли это?
3: Ну, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Да. Вы, безусловно, правы в том, что французы любят протесты, любят не в плане забавы, наверное, а в плане показателя такой политической культуры, пассионарной, нацеленной на то, чтобы прямо быстро, скажем так, наглядно высказывать власти свою фи по тем или иным вопросам, которые общество не устраивает. И в данном случае то, что к школьникам присоединяются студенты, я думаю, говорит о двух вещах. Во-первых, это говорит о том, что в целом общество школьников понимает и поддерживает, насколько я понимаю, вот по последним соцопросам, там свыше половины французов в целом разделяют требования школьников к властям с призывом там реформировать систему образования. Это первое. А второе, это, наверное, говорит о том, что, собственно говоря, сам протест, он продолжает распространяться в обществе и, в общем, показывает то, что власти до сих пор не удается взять ситуацию под контролем. Власти отреагировали, насколько я понимаю, довольно поздно. Изначально они заняли такую выжидательную позицию. И, собственно говоря, вот плоды этого сейчас пожинают. Несмотря на то, что премьер-министр уже объявил вот планы диалога с тем, кто готов идти на диалог, и применение насилия к тем, кто, собственно говоря, ведет себя агрессивно, пока что не очень понятно, каким образом французские власти будут брать ситуацию под контроль. Так что здесь, думаю, вот это вот противостояние власти и общества продолжится.

0: Профсоюз учащихся, союз лицеистов, он называется, я увидел, заявил о дефиците учителей, о переполненных классах, о проблемах с температурным режимом в французских школах. А как же так получилось, что Франция, вообще-то одна из ведущих экономик Европы, столкнулась с настолько острым и базовым кризисом в системе среднего образования?
1: Ну, здесь, наверное, стоит сказать о том, что экономика Франции в последние годы, хотя Франция, конечно, остается второй экономикой Европы после Германии, вот, собственно говоря, вопрос системы образования, особенно школьного, оно, судя по всему, не входило в число приоритетов, по крайней мере, администрации президента Макрона, ни на первом, ни на втором сроках, поскольку в основном он был погружен в решение других вопросов, ну, скажем так, с макроэкономической точки зрения более важных. Это вопрос финансов, вопрос внешней политики, значит, ядерной программы, наращивания промышленности, тонкости отношений США, Китаем, Европой и так далее, и так далее. В общем, довольно много важных вопросов, связанных с, скажем так, урегулированием такой финансово-экономической ситуации. Да, здесь можно вспомнить и пенсионную реформу, поднятием пенсионного возраста 2023 года, и либерализацию Трудового кодекса, и другие меры. И, собственно говоря, на этом фоне, я думаю, что просто сфера образования, которая и так, в общем, не то чтобы как-то мелькает на первых полосах, да, как правило, это та сфера, которой взгляды обращаются именно тогда, когда там происходят какие-то кризисные явления, как сейчас. Ну вот до того момента она, в общем-то, не находилась в приоритете, и, судя по всему, если бы вот этих кризисов не было, то, наверное, в общем, о проблемах бы особо никто и не знал. Поэтому здесь это, наверное, симптом того, что власти, безусловно, что называется, не досмотрели. Да? Когда у нас в 2023 году Габриэль Аталь, бывший министр образования, стал премьер-министром, в общем, пресса активно писала, что, наверное, он сейчас возьмется за реформирование системы образования. В общем, телезвоночки уже тогда были. Но Аталь довольно быстро после проигрывания выборы в 2024 году значит, ушел в отставку, ну а дальше опять власти вернулись к вопросу регулирования экономических проблем. Так что здесь сфера, судя по всему, вот много лет страдала от невнимания, и сейчас, с одной стороны, конечно, мы видим явные кризисные явления, с другой стороны, ну, как говорится, нет худа без добра, возможно, именно это и подтолкнет власти к каким-то уже масштабным мерам для того, чтобы, в общем, оздоровить вот эти вопросы.
0: Я вот смотрю результаты социологических опросов во Франции и удивляюсь, потому что 72% французов, согласно им, считают требования студентов законными, но при этом больше половины, 55%, говорят, что протесты пора прекращать. Как вы можете объяснить этот раскол? Может быть, французское общество устало от постоянных уличных беспорядков уже?
1: Парадокс этот на самом деле только на первый взгляд. Он говорит о чем? О том, что, во-первых, все-таки большая часть общества понимает школьников, студентов, понимает, собственно говоря, их требования. Они, как мы видим, носят такой социальный характер. А, как правило, любой вопрос во Франции, который, скажем так, так поднимается, да, как социальный характер, как вопрос, нацеленный на исправление социальной несправедливости, вот это как раз те вопросы, на которые французы реагируют очень остро. Да. Здесь в качестве примера можно привести и вот протесты желтых жилетов, которые начались после того, как власти попытались ввести экологический налог, который был воспринят автомобилистами глубинки как проявление несправедливости и рост, значит, пенсионного возраста, обернувшийся тоже массовыми протестами. Так что здесь общество, вот эта вот несправедливость, оно, судя по всему, ощущает, чувствует и поддерживает. А вот что касается второго вопроса, то он как раз показывает, что можно в целом сочувствовать какому-то движению, но при этом, скажем так, сочувствовать самой идее, да, но при этом осуждать форму, в которой эта идея оборачивается. Mm-hmm. А здесь, опять же, мы видим, что очень часто бывает, что опять же, мы можем вспомнить идею с желтыми жилетами, когда...
0: Да, я как раз хотел об этом сказать. Павел Петрович, да, благодарю вас, Павел Тимофеев, был с нами на прямой связи. Продолжим сейчас эфир, и у нас экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков расскажет про удаленку, потому что последние годы доля компаний, практикующей дистант, неуклонно снижается. Что произошло, сейчас узнаем.
2: Экономика на Радио КП.
3: В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. В последние годы доля компаний, которые практикуют дистанционный формат работы, снижается на глазах. Если в 2020 году на вопрос, есть ли в вашей компании сотрудники, работающие удаленно, утвердительно отвечали около 60%, то в феврале нынешнего года таких было 35%, а в сентябре всего 31%. Такие данные озвучили социологи сервиса SuperJob. В столицах удаленка популярнее, чем в других регионах. В Москве ее используют 41% компаний, в Петербурге – 34%, а в остальных регионах России – только 27%. Почему же компании массово загоняют сотрудников обратно в офис? Как объяснил нам профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, многие работодатели больше не считают удаленный формат целесообразным. Он оказался для них сложным испытанием. Они не видят сотрудников, ими сложнее управлять. К тому же начальство часто опасается, что вне офиса их подчиненные могут параллельно работать на другие компании. По мнению эксперта, на ситуацию влияет и структура экономики. Взять, например, айтишников. Какой-то компании несколько лет назад их требовалось много, а теперь меньше. И руководство в первую очередь сокращает тех, кто работает на удаленке. То же самое касается продажников. Продажи упали, компания проводит сокращения и в первую очередь избавляется от тех, кто работает из дома. По этой причине, кстати, многие сотрудники в последнее время и сами стараются чаще бывать в офисе. В таком случае у них больше контактов с руководителем, они перед глазами, и результаты их работы видны лучше. Наш эксперт считает, что удаленка и дальше будет сокращаться. Но не везде. Больше всего она будет популярна в сфере инженерных технологий и консалтинга. Также продолжит практиковать удаленку малый бизнес, чтобы сэкономить на аренде офисов.
2: Экономика на Радио КП.
0: В Соединенных Штатах объявили о новой казни впервые с 1945 года. Все подробности в нашем эфире через 2 минуты.
4: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-713-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано. Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех без исключения. И сейчас у нас еще одна новость, которую мы обсудим. Ну и, кстати, материал на портале kp.ru. Дело в том, что казнь американского военного Нидала Малика Хасана, который убил 13 сослуживцев на базе в Техасе, будет публичной, сообщил глава Пентагона Пит Хексет. Нидала Малика Хасана, который в 2009 году убил 13 сослуживцев на базе в Техасе, казнят путем расстрела 3 декабря. И это будет первый случай казни расстрелом американского военного за 81 год. Последняя казнь таким методом в рядах вооруженных сил США была приведена в исполнение 31 января 1945 года. И рядового осудили тогда за дезертирство во Франции, и по этому поводу я хочу проанонсировать материал на нашем сайте kp.ru. «Пропала память», пришедшая в себя Криста Пайк забыла о своей неудачной казни, рубрика «В мире» у нас, и автор этого материала Ирина Ринаева, и еще и Дмитрий Бабич. Вот этот материал можно прочесть на нашем сайте kp.ru. Ну, а мы с вами сейчас будем обсуждать эту новость. В том числе у нас на связи будет гость. И даже не на связи, а в нашей студии заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич зашел в нашу студию. Сейчас, Дмитрий Олегович, я вас приветствую.
8: Здравствуйте.
0: Вот вообще, может быть, сейчас вы будете на меня гневаться, да? Но а зачем Пентагону публичное шоу? Вот такое, да? Довольно экзотическое, на мой взгляд.
8: Ну, это не Пентагону, это же, прежде всего, Трампу. Он хочет примерно наказать исламиста, который убил людей, террорист. Все-таки напомню историю. В ноябре 2009 года Нидал Малик Хасан, мусульманин, но, тем не менее, военнослужащий США, да, открыл огонь в медицинском центре на военной базе Форт Худ, это штат Техас. 13 человек погибли, 32 человека получили ранения. Он объяснил свои действия тем, что вот встал на защиту мусульман, движение «Талибан» в Афганистане, против участия США в конфликтах, во время которых, значит, американцы убивают мусульман, и так далее, и так далее. И, конечно, Трамп, вот его аудитория, его электорат, вот эти белые консервативные американцы, для них это воплощение зла. Угу. И самое главное, это не просто изменник, понимаете? В США была такая практика, что когда люди становились американцами из других цивилизаций, они менялись как-то вот внутренне и даже внешне. Вот я помню, я видел дипломатов американских в Китае. Многие из них были китайцами по рождению, выросли в Китае, потом как-то получили гражданство США. Они были другие, чем китайцы. Вот это американский стиль жизни, значит, такая чуть-чуть в стиле casual одежда, да, жвачка, значит, громкие обращения такое вольное, да, совсем не китайское как бы поведение, они вот его усваивали. И у американцев был опыт позитивный с мусульманами. Был, например, такой генерал Халилзад. Он не просто, значит, был, так сказать, человеком компетентным, он был дипломатом, решал проблемы в интересах США со своим родным Афганистаном. И вообще, как бы, американцы привыкли, что они самая лучшая на свете нация, все хотят быть похожими на них. И вдруг какой-то человек, значит, вот он вроде всего добился, американец, военный, все, и оказывается, он, значит, вот против. И еще и совершает террористический акт. Вот поэтому и хотят сделать вот такую, значит, показательную казнь, я бы сказал.
0: Что интересно, получается, что американское правосудие ждало почти два десятилетия, чтобы просто исполнить приговор, или, как говорится, не было повода для агрессии, нужно было его дождаться.
8: Ну, это особенность американского суда, когда у нас пытались в свое время в 90-е, 2000-е годы перенимать западные судебные традиции, говорили все время только об одном – о независимости суда. Независимость там часто есть, действительно, от исполнительной власти, что для нас еще до сих пор проблема, да. Но при этом этот суд давно-давно, особенно в англосаксонских странах, живет своей жизнью. Если вы почитаете Диккенса, да, для него суд – это воплощение зла. Вот где совершаются несправедливости, вот где десятилетиями не двигается дело, как он там «Домби и сын», да, «Холодный дом», вот этот знаменитый его роман, где дело Джардис против Джардиса продолжается десятилетиями, и оно, сминая человеческие судьбы, уничтожает состояние, все из-за этой бюрократической машины. А также и в США вот эта недавняя история с неудавшейся казнью Кристи Пайк. Девушка совершила убийство, да, из ревности, да. Убила свою подружку, 18 лет, и 32 года она сидит со смертным приговором, и в 50 лет ее решают, значит, кокнуть, выражаясь по-народному. Угу. Это, конечно, чудовищно, но вот суд независим. Ну, они еще говорят, что необходимо выяснение всех обстоятельств. Действительно, были случаи, когда через 5, 6, 7 лет, через 10 лет выяснялось, что человек невиновен. Угу. То есть, в этом есть своя какая-то логика, но мне кажется, вот я когда писал о местах заключения, уже через 5 лет человек выпадает из нормальной жизни, если он находится в заключении. Как этих людей через 32 года, значит, 18 лет ее посадили, в 50 лет вы ее выпускаете на волю, как она будет жить? Да, это другая жизнь совершенно. Да,
0: вообще, другая планета,
8: другая планета, да. Как человек будет входить в эту жизнь, если вдруг выяснится, что она невиновна, это огромная проблема.
0: Да, я просто думаю, что тут и распространение мобильного интернета, социальные сети, нейросети, искусственный интеллект, пандемия, чего только не было. То есть догнать это, наверное, будет уже довольно сложно.
8: Им дают огромные компенсации, да, люди, которые провели несправедливо годы в тюрьме, они получают компенсации иногда миллионы долларов. Но просто это очень тяжело, а здесь история такая, что
0: это не компенсировать.
8: Очевидно, хотели подольше его подержать, чтобы выяснить всех его дружков, да, кто его на это нацеливал, какие были связи.
0: А вот по вашему материалу я хочу просто про Кристи Пайк. Mm-hmm. Она же две дозы яда пережила. Да. А разве можно дважды казнить? Это же вообще бесчеловечно.
8: А не вот получилось, это, значит, не получилось. Вот это юридический казус, так сказать. Идет спор в США. С одной стороны, в 47 году был случай, когда молодого парня, чернокожего, 17-летнего, значит, его тоже пытались казнить на электрическом стуле, а у него оказался крепкий организм, и разряд какой-то электрический получился недостаточно сильный. В общем, он выжил. Угу. И в Конституции США есть некая поправка, где говорится, что не должны применяться необычные жестокие наказания. Так написано, да? Вот. И суд, Верховный суд США, который у них такой же, как у нас, конституционный, да, он определял, правильно его, значит, еще раз отправить на казнь или нет. И он определил, что это просто несчастный случай, удивительная вещь, да, accident, несчастный случай, в смысле, он не погиб. И, значит, его надо еще раз казнить. И второй раз его уже казнили, его убили. Вот. В данном случае, значит, даже два раза было, да? Вот дальше идет вопрос: это несчастный случай, это эксидент, и надо еще раз, третий раз попробовать, или действительно это необычно жестокое наказание. Человек уже перенес ужасные страдания, и это ему должно зачитываться как, ну, некая отмена смертного приговора. Губернатор штата Теннесси, который призван, так сказать, эту проблему решить, вынести решение, заменить на пожизненное или оставить, еще раз попробовать казнить Кристи Пайк, он еще не принял своего решения.
0: Вообще, довольно интересная ситуация. Американская система правосудия, с одной стороны, кажется, что в тупике, с другой стороны, мы видим, что у них смертная казнь, которая будет транслироваться в прямом эфире, им можно, а многим странам, в том числе и России, почему-то нельзя.
8: Это... Ну, так они не настаивают, они говорят: России, ради бога, убивайте. Просто это мы вступили в свое время в Совет Европы, и там было такое требование. Это не американская история,
0: но теперь европейская. Но мы все равно, голоса раздаются по этому же поводу, да?
8: Ну, это всегда будут сторонники смертной казни, потому что люди – существа эмоциональные, и вообще, как бы, вот эта огромная проблема. Никто не любит юристов.
0: Пока они не понадобятся.
8: Ну, закон – это всегда сложно, это всегда трудно. Народ всегда выступает за скорый суд, да, как раньше. Увидели, вот он там что-то воровал. Да я точно видел, давайте его прикончим. Да, так оно часто и делается, и делалось в старину. Вот. А римское право, вот когда оно впервые возникло, это процесс же медленный. Да, значит, там должно быть три свидетеля. Народу это непонятно. Вот. Но, как показывает опыт, эта система очень тяжелая, непонятная. Но лучше нее никто не выдумал. Потому что то, что у нас было после революции, вот почему многие люди, даже писатели, воспринимали приход Сталина к власти, вроде такого жесткого правителя, как некое облегчение. Потому что в начале революции были просто самосуды, когда вот народ сам решал, и это отразилось в литературе, вспомните, вот «Крейсер Заря», ну, да, когда там несколько
0: это
8: раз...
0: Это в чем отличие, да, понятия от законности.
8: Поэтому
0: Дмитрий Олегович,
8: вот
0: я вас благодарю.
8: Закон есть закон.
0: Да. Спасибо. Дмитрий Борисович был с нами.
8: Счастливо.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на «Радио Комсомольская правда».
9: С чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести и тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет. Вы боитесь выходить из дома, переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации. Ощущение переполненности, урчание и понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали Пилорис. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +125 и узнайте, как это сделать. Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукоидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте, утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +125 и узнайте, как это сделать. +125. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках 11:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках продолжаются работы по ремонту тротуара на улице Колхозной. Сейчас там приводят в порядок участок, который ведет к братскому захоронению и далее к парку памяти. Ремонт позволит сделать проход к этим мемориальным местам более удобным и безопасным. Контроль над качеством работы осуществляет депутат ЗАГС Собрания Юлия Ерушкина. В Великих Луках прошла благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Организатором выступил заместитель председателя Совета ветеранов Андрей Ульянов и заместитель директора школы номер 16 по воспитательной работе Елена Чуксеева. Акция объединила около 1000 людей. Участники подготовили для бойцов необходимые вещи, а также письма и открытки с теплыми словами поддержки. В сборе помощи приняли участие ветераны, учащиеся школы номер 16, родители, педагоги, ветераны Великолукского железнодорожного узла, а также представители Великолукской городской организации Всероссийского общества инвалидов. Собранные посылки передали благотворительному фонду «Добрые руки». Депутат Заксобрания Дмитрий Беляков продолжает работать с обращениями жителей города. Значительная часть касалась вопросов уличного освещения. В особенности в частном секторе все просьбы были направлены в адрес городской администрации. Часть вопросов уже удалось решить. Так, подрядная организация выполнила работы по замене освещения на улицах Винотовского, Пограничной, Полиграфистов. Оставшиеся обращения депутат намерен держать на контроле.
2: О валютах.
10: Курс валют на сегодня – доллар 85 рублей, 42 копейки, евро 95 рублей, 47 копеек, юань 12,73.
2: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха до плюс 12 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
11: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольской правде». 100 лет.
0: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Несколько модулей дата-центра Яндекса в Калуге полностью выведены из строя в результате атаки БПЛА. Конституционный суд России может пересмотреть подход к расчету алиментов для родителей с высокими доходами, а жизнь, которая убивает все живое. Ученые создают зеркальных существ. Мировые эксперты призывают прекратить опасные опыты. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что несколько модулей дата-центра Яндекса в Калуге полностью выведены из строя в результате атаки БПЛА. Об этом сообщили в компании. Восстановить их пока не удается. И я напомню, что накануне был атакован дата-центр Яндекса в Сасово. Между Сасово и Калугой 600 километров, получается, бьют целенаправленно по дата-центрам. Минцифра намерена ввести требования к минимальной скорости интернета в квартирах, помимо всего прочего. Намерен ввести требования к минимальной скорости сети в квартирах не менее 1 гигабита в секунду в каждом доме. Этот законопроект могут внести в Госдуму до конца 2026 года. Об этом пишет издание «Коммерсант». И согласно данным вот этого издания, не менее 50% выручки оператора должно будет приходиться на услуги связи. Стоимость лицензии будет повышенной, она должна соответствовать размеру территории, на которой работает оператор. Ну, а что касается новости по дата-центру и в Сасово, и в Калуге, мы обсудим это, по крайней мере, начнем с обсуждения этих вопросов с председателем Совета фонда развития цифровой экономики. У нас на связи Герман Клименко. Герман Сергеевич, я приветствую вас. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: Герман Сергеевич, после Калуги атакован уже второй дата-центр Яндекса, под удар попал объект в Сасово. Я помню, что между городами там более 500 километров, даже ближе к 600. То есть можно сказать, что это все не случайность, целенаправленно бьют по цифровому, по цифровому сердцу страны, потому что я помню, что в Сасово 2 суперкомпьютера Яндекса находятся из 3 в России. На ваш взгляд, насколько уязвима критическая IT-инфраструктура в нашей стране перед такими атаками? Можно ли ее полноценно защитить, и не поздно ли мы хватились?
12: Вы же говорили, главное, чтобы стоимость защиты не превышала вообще смысл существования. Да? То есть понятно, что можно построить, все в металл загнать. Тут, мне кажется, другая проблема. Мы, в поговорке, гром не грянется, мужик не перекрестится. Да? То есть буквально вчера, я знаю, строятся дата-центры, у нас есть какие-то, я там чуть-чуть участвую в разговорах, и буквально вчера заказчики сразу же позвонили строителям, говорят, а у нас там есть какие-нибудь москитное, назовем это так, оборудование, да, если нет, давайте достраивать. То есть мы, конечно, склонны недооценивать опасность, переоценивать успехи, Я думаю, что тут надо понимать проблему вот в чем, что на той стороне понравился, видимо, эффект от Wildberries. Действительно, там да, это не больше для краха экономики России. Там я вот смотрел, когда Wildberries разрушали склады, там на той стороне прям кричали: все, конец экономики России. Но главная цель — это обеспокоить людей. И если бы просто дата-центр разрушали, у нас их много. На самом деле дата-центров очень много, резервных мощностей много, и как, ну, то есть нет проблем там заменить один дата-центр другой. Другой вопрос, что выбран Яндекс, да, и мы с вами начинаем над этим беспокоиться, потому что это целенаправленное воздействие. Мы начинаем задаваться вопросами, а выдержит Яндекс или нет. Ну и как-то эта компания на слуху. То есть там выбрана жертва достаточно, ну, как и Wildberries, по большому счету. Но я хочу напомнить, прежде чем в панику впадать, что все-таки дата-центр – это не склад. На складу есть товары, склады нельзя перемещать. А у нас так все устроено, что наши данные, они лежат в разных местах. Соответственно, у нас нет вот этого, знаете, погиб товар там на там 100 миллиардов рублей. Да, возможно, произошел какой-то сбой. Да, данные будут скопированы. Я думаю, что Яндекс закончит свои переносы данных, может, сегодня, может, завтра. А клиенты, которые пострадали в Яндексе, и, видимо, сейчас тоже будут страдать в курсе, это те, кто при аренде хостинга в Яндексе или в исполнительной площади забыл поставить галочку сэкономил, что надо хранить на нескольких местах. Там везде предлагается опция, условно, за рубль вот в этом облаке, да, а за 5 рублей на всех наших облаках. Я думаю, что сейчас, во-первых, многие компании пересмотрят вообще эту позицию, будут хранить в нескольких местах, чтобы сразу не прекращалась работа. И я думаю, что сам по себе смысл атак на дата-центры возможен только в той части, где атакуются центры в глубинке России. Дата-центры, кстати, в отличие от жилых домов, защищены представительствами гораздо лучше. Просто они гражданские, да, и ним никто не предусматривал, что их там тоже будут как-то сильно бомбить. Я был в свое время и на складах Wildberries, ну, условно Wildberries, не Wildberries, но, в общем-то, видел их внутри, и был в дата-центрах. Конечно же, дата-центры лучше защищены. Вот, поэтому я не ожидаю, то есть неприятности с точки зрения того, что их будут атаковать, понятно, скорее всего, будут. Мы реагируем, они атакуют. Это прям такая прямая зависимость. Вот, но последствия, я уверен, будут... Я понимаю, что это нехорошо звучит, но последствия будут гораздо мягче, чем в истории с Wildberries. Товар не гибнет. Да, для нас неприятно. Мы сейчас уже зависимые, да. Но представьте себе, что вдруг там не будет работать целый день такси. Нам будет вот неприятно, то есть Яндекс.Такси. Мы будем там ругаться. Но в целом я не жду вот таких катастрофических историй. И обратите внимание, дата-центр атакуется не центрального района, не Москвы и Подмосковья, да, а именно региональные, потому что, скорее всего, их тогда строили из-за... Вот Рязанский, он 2014 года, и, скорее всего, строили по причине льготного электричества, льгот от регионов, и в целом обращали внимание больше на оптоволокно и на электричество, но не очень обращали внимание на безопасность.
0: А вот я уже слышал высказывание одного из специалистов по сетевой безопасности, что раньше нас приходили грабить, а теперь жечь. А, вот это да, стремление к полному цифровому уничтожению врагов, начиная с разрушения тыла, налицо. То есть это, по большому счету, может коренным образом изменить подход к кибербезопасности и безопасности в целом, на ваш взгляд?
12: Ну, безусловно, мы сейчас находимся не только экономически в промышленной революции, но и военная революция происходит. Буквально за 4 года кардинально изменилась, знаете, важность рода войск, да. Мы видим, как из гипотетических усмешек, я сам кадровый офицер, очень хорошо помню, когда мы с генералами разговаривали о цифровизации войны, они ухмылялись, да, то есть вот. А сейчас очевидно, что будущее военных действий — это все-таки дроны, это все-таки цифра, это все-таки связь, и понятно, что мы все туда стремимся. И понятно, что вот эти 4 года боевых действий на линии соприкосновения показали, что важность там низкоорбитальной спутниковой группировки. И цифра, она максимально сейчас, примерно как в свое время ядерное оружие. Поэтому понятно, что мы все туда будем стремиться, и нам тоже нельзя отставать, потому что миролюбие миролюбием, а современные боевые действия все-таки современные боевые действия.
0: Еще один вопрос успеем обсудить. Вот на этом тревожном фоне Минцифра готовит законопроект о введении жесткого требования, да, скорость интернета в каждом жилом доме должна быть не менее 1 гигабита в секунду. А зачем государству форсировать гигабитные скорости в жилых домах именно сейчас, вот на фоне таких проблем IT-отрасли?
12: Ну, знаете, есть такая поговорка «после того как» не значит «вследствие того как». Это затянувшаяся борьба между владельцами помещений, домов, да, и попытка их контролировать и навязать жителям. Это старая тема доступа в дома конкурентные для игроков рынка. И государство пытается так организовать, чтобы операторы не зажимали жильцов. Поэтому требование минимальной скорости, оно в целом понятно, да, потому что иначе управляющая компания будет вам подключать какой-нибудь оператор, не будем их называть, со скоростью там единичка какая-нибудь, там килобит какой-нибудь, на котором ничего нельзя делать, а вот своего оператора там лигатировать, например, и каким-то образом предоставить ему больший трафик. Поэтому это не запреты, да, то есть это не какое-то навязывание, это как, знаете, там, ну вот как ограничение скорости, оно обычно идет как раз вверх, а это как бы вниз. То есть нельзя товарищам, нельзя гражданам меньше такой скорости давать. Иначе будут злоупотреблять. Поэтому здесь я бы не искал наоборот, я бы сказал, что в принципе это очень хорошая, мудрая история.
0: Огромное вам спасибо, Герман Сергеевич. Герман Клименко был с нами на прямой связи. Это председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Ну а мы к другим темам нашего эфира перейдем. Конституционный суд России может пересмотреть подход к расчету алиментов для родителей с высокими доходами. Поводом стала жалоба вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, который считает выплату четверти заработка несоразмерной потребностям ребенка. Футболист полагает, что отсутствие верхнего предела алиментов создает возможности для злоупотреблений со стороны бывшей супруги. Ну а далее с новостями спорта в нашем эфире мой коллега Василий Воронин.
13: Новости спорта. Петербургский СКА уступил в гостях минскому «Динамо» со счетом 2-4 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. В предыдущем матче петербургский клуб проиграл череповецкой «Северстали». С начала сезона СКА впервые проиграл два матча подряд. Минская «Динамо» победила СКА на своем льду впервые за 4 матча. Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи лидирует после короткой программы на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате. Фигурист установил рекорд по баллам за короткую программу среди российских одиночников. Второе место занимает россиянин Глеб Лутфуллин. Третьим идет его соотечественник Петр Гуменник. В женской короткой программе победила Александра Трусова. Первая ракетка России Мира Андреева после турнира в Пекине впервые в карьере поднимется выше пятого места в рейтинге женской теннисной ассоциации. После выхода в полуфинал турнира в Пекине 19-летняя Андреева поднялась в лайф-версии рейтинга на четвертое место, опередив американку Кори Гауф, которая проиграла в 1/8 финала. В случае выхода в финал турнира Андреевой хватит очков, чтобы обойти и третью ракетку мира американку Джессику Пигулу, которая не выступила в Пекине из-за травмы спины. На счету Андреевой 6 трофеев WTA за карьеру, в том числе победа на Ролан-Гарос в этом году. С вами был Василий Воронин. Новости спорта.
0: Ученые создают зеркальных существ. Мировые эксперты призывают прекратить опасные опыты. Подробнее обсудим материал «Комсомолки» через пару минут.
14: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
15: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
16: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
17: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится?

0: 62.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире Радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Приветствую всех. И теперь давайте откроем наш портал kp.ru. Моя любимая рубрика «Наука». И здесь заголовок материала «Жизнь, которая убьет все живое». Ученые создают зеркальных существ. Мировые эксперты призывают прекратить опасные опыты. Издание «Экономист» предупреждает об опасности опытов по созданию зеркальной жизни. Автор материала Евгений Арсюхин. К нему и все вопросы. Научный обозреватель «Комсомольской правды» и автор телеграм-канала «На видео не видно». Евгений, приветствую вас, рад слышать.
3: Да, добрый день, дорогие друзья.
2: Статья звучит как сценарий фантастического триллера, по крайней мере, название уж точно. А можете нашей аудитории простыми словами объяснить, а что это такие за зеркальные существа, которые ученые обещают синтезировать уже через несколько лет, и, а чем их ДНК вообще принципиально отличается от всего живого на Земле?
3: Ну, вы знаете, это действительно звучит фантастически, я думаю, народом не воспринимается как угроза. Но с конца 50-х по 64-й год эта фантастика уже стала правдой. Немцы выпустили седативный препарат для беременных, в результате применения которого на свет появилось более 10 тысяч очень больных деток, многие из которых быстро умерли, а другие были без ног. Это был страшенный скандал, и... Когда стали разбираться, выяснилось, что химически, с точки зрения химии, препарат был безупречен. Но с точки зрения вот такой тонкой вещи, как зеркальность, или, как говорят по-научному, хиральность, там были серьезные косяки. Нобелевскую премию по химии в этом году дали как раз тем людям, которые придумали синтез лекарств, исключающий подобные инциденты в будущем. Смотрите. У нас есть вещи, которые отражаются в зеркале, неожиданный переход, да, так как они есть. Но вот возьмите стул, отразите его в зеркале, вы в зеркале увидите стул. Но возьмите газету, отразите ее в зеркале, и вы увидите перевернутые буквы, которые невозможно читать. Геометрия, которая отражается не так, как она есть, которая отражается шиворот на выворот, называется хиральной. Проблема в том, что сахара и белки в нашем организме, из которых состоит ДНК, РНК и вообще все, они хиральны. То есть молекула, закрученная, например, влево, вовсе не то, что молекула, закрученная вправо. Собственно, в этом и была проблема этого препарата. При синтезе образовывались молекулярные цепочки как левой, так и правой ориентации.
2: Евгений, я правильно понимаю, что вот я помню, было такое лекарственное средство левый мицетин. Означает ли это, что есть и правый мицетин?
3: Нет, это было просто совпадение. Это просто слово такое.
2: Понял.
3: Вот, и молекулы этого вещества, этого лекарства, закрученные влево, действительно вызывали легкий седативный эффект и снимали токсикоз у беременных, а молекулы, закрученные вправо, подчеркну, абсолютно химически идентичные, вызывали нарушение кровообращения у плода. Вот, собственно, и все. Вот и что произошло. И Нобелевку по химии дали людям, которые придумали алгоритм синтезирования гарантированно либо правого, в зависимости от вещества, либо левого молекулярного состава. То есть больше таких инцидентов, не инцидент, это очень мягко сказано, повториться не должно. Но сейчас в лабораториях идут работы по созданию полностью зеркальной жизни. Вот я уже сказал, что у нас правые аминокислоты, левые сахара, и что будет, если синтезировать наоборот. То есть левое поменяем на право, а право налево. И собственно говоря, шум-то идет по поводу того, что ученые уже через пару-тройку лет готовы изготовить реальную бактерию, реальный вирус, который будет зеркально вывернут относительно нас. Что произойдет? Такую бактерию, такой вирус не распознает как угрозу наша иммунная система. Для нее он будет просто, ну, чем-то, да, чем-то, пылинкой какой-то, я не знаю, какой-то ерундой. Иммунная система ее пропустит. И когда бактерия, вирус будет действовать так, как она обычно действует, организм будет сильно удивляться, не сопротивляться, люди будут погибать. Не только люди, все живые существа, потому что это характерно для всех живых существ, живущих на Земле, причина чего, кстати, не до конца понятна. Вот, и от этого сложно придумать какое-то противоядие, это будет страшно. Спрашивается, ну а зачем они это делают?
0: Да.
3: Зачем ученые, собственно, синтезируют? Дело в том, что есть такой фантазм, который как бы оправдывает эти исследования. Говорят, что вот, дескать, в некоторых заболеваниях организм по дуре включает иммунную систему, начинает сопротивляться препарату, и этот препарат убивать. Ну, когда организм уже сильно болен, когда у него нарушение иммунной системы, да? А давайте сделаем зеркальный препарат, который иммунная система, даже больная, не распознает, и он будет спокойно действовать и работать. Шпигель-мера это называется, от немецкого слова шпигель-зеркало. Uh-huh. И вот созданием этих шпигель-мер занимаются в Китае, в США. ООН в этом году, в начале года, призвала устами известных биохимиков такие исследования прекратить. В ООН сказали, что исследования зашли слишком далеко. Но, естественно, прекращать никто ничего не будет. И недавняя публикация в The Economist, где вновь собрали мнение огромного числа биохимиков, и которые говорят, что, в общем, все, давайте, жми на тормоза, пора останавливаться, она, конечно, тоже ни к чему не приведет. Короче говоря, вот такая угроза. Скажу честно, есть мнение, что зеркальная жизнь будет быстро уничтожена бактериями нашими, которые просто съедят эту зеркальную жизнь, ну, как обычную еду. В конце концов, бактериям все равно, что есть. Но, как вам сказать, дело в том, что вот, например, возьмем зеркальный сахар. Зеркального сахара полно. Обычный сахар из тростника и свеклы, он правый, а то, что синтезируется на пищекомбинатах, оно левое. И вот это левое, оно абсолютно не усваивается организмом. То есть как балласт, оно не отравляет нас, нет. Как балласт проходит сквозь и выбрасывается наружу. И есть даже такие были попытки, что вот люди, которые любят сладкое, но у них склонность к диабету, давайте кормить их синтетическим сахаром, который ни на что влияние не окажет и, в общем, пройдет через организм. Но это как бы не прижилось. И вопрос.
2: Да, Евгений, а вот этот вопрос мы здесь поставим многоточие, с вашего позволения. Давай. Я еще раз отправлю наших слушателей на портал kp.ru прочесть материал вашего авторства. Евгений Арсюхин был с нами на прямой связи. Что же за ученые создают вот этих зеркальных существ? Прочтите, вам пригодится. Ну, а пока мы перейдем к другим материалам. В России снова обсуждают снижение нештрафуемого порога скорости. И сейчас водители могут безнаказанно превышать лимит на 20 км в час, я напомню. Но специалисты говорят, что такой большой запас для превышения скорости мешает наводить порядок на дорогах. Из-за этого власти часто занижают разрешенную скорость, чтобы, ну, хоть как-то контролировать потоки машин. А в Национальном автомобильном союзе считают, что стране пора перенимать зарубежный опыт. Современные камеры работают точно, поэтому государству придется постепенно снижать допустимый порог. Комментирует радио «Комсомольская правда» автоэксперт, автожурналист Егор Васильев.
4: Довольно такая спорная история, потому что, с одной стороны, нештрафуемый порог в 20 км в час вступает в явное противоречие с текущими правилами дорожного движения. И вроде как человек нарушает, но можно. И это, конечно, для меня лично не очень понятно. С другой стороны, есть нюанс, связанный с тем, что действительно дороги стали лучшего качества, инфраструктура дорожная стала безопасней, понятней. И здесь, в принципе, особых проблем, связанных с превышением нарушением скоростного режима не возникает. Однако есть и с другой стороны некие аргументы, связанные с тем, что если мы говорим о городах, то, например, в городе там большое количество пешеходов, и при соударении пешеходом на скорости до 60 км в час и после 60 км в час последствия наступают совершенно разные. И вот эти вот как раз нештрафуемые 20 км в час выводят эти ДТП, ну, как бы формально человек как бы и не нарушает по факту, тем не менее выводят уже в такую в красную зону смертельной опасности. Поэтому сейчас я даже затрудняюсь, как подходить к этой ситуации. То есть, с одной стороны, можно, скажем так, этот порог понизить в городах, в населенных пунктах, но не трогать, например, на магистралях, или просто привести в соответствие разрешенную скорость движения на дорогах с учетом вот этого 20-километрового гэпа.
2: Депутаты считают, что слепое копирование правил других стран нам не подходит. Если водители будут постоянно смотреть на спидометр, чтобы не получить штраф, их внимание на дороге упадет. Категорический противник снижения нештрафуемого порога автоэксперт Петр Шкуматов. Вот какие аргументы он озвучил радио «Комсомольская правда».
0: Если посмотреть на многочисленные научные публикации по исследованию вот этого нештрафуемого интервала, то мы увидим, что он вообще никак не влияет на аварийность. Его основная функция, чтобы российские автовладельцы не получали большое, огромное количество несправедливых штрафов. Так называемые общественники, по сути, призывают к тому, чтобы штрафная нагрузка на российских водителей увеличилась кратно или даже на порядок. Это, конечно, несправедливо и неправильно. Вот этот вот нештрафуемый интервал трогать, с моей точки зрения, нельзя. Вот подобные инициативы, они, конечно, должны оставаться только инициативами.
2: В Минтрансе свою позицию не меняют. Там считают, что отмена порога ничего не даст. По мнению ведомства, важно не штрафы увеличивать, а заниматься качеством дорог и учить водителей правилам поведения. Ну что ж, продолжим наш эфир очень скоро. В студии Сергей Григорьев. Это радио «Комсомольская правда».
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Реклама. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Иван Скориков о всплеске антироссийской риторики в Европе.
7: Собаки лают, караван идет. Это не первый раз. Это дружный хор, срежиссированная кампания против нас. Очевидно, она связана с общей политической турбулентностью в Европе, где особенно после последних прошедших региональных выборов в Германии вот эта либеральная глобалистская элита, она задрожала. Ну, а впереди выборы во Франции, где прорвется к власти суверенистка Марин Ле Пен, и на все это смотрят и другие страны. То есть вот эти либеральные глобалистские элиты, ориентированные на бюрократию Евросоюза, на демпартию США, они пытаются за счет страха перед большой европейской войной, перед агрессией якобы, да, со стороны России, сплотить своих сторонников, может быть, даже использовать вот эти страшилки для ведения каких-то режимов чрезвычайной ситуации или там даже военного положения, чтобы отменить выборы, как их научил Зеленский. То есть это уже не просто агрессивная русофобская риторика, это и уже такое внутриполитическое дело самой Европы. Вот так я это рассматриваю.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». В Москве полдень, в Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
9: О важном.
8: Русский язык – мощная объединяющая сила на всем обширном пространстве СНГ. С таким заявлением выступил Владимир Путин на заседании саммита СНГ в Туркмении. Президент отметил, что товарооборот России и стран Содружества в прошлом году превысил 110 миллиардов долларов и продолжил расти. Российский лидер пригласил коллег на традиционный предновогодний неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге 21 декабря и поблагодарил коллег за поздравления с днем рождения.
9: Об атаках.
8: Несколько модулей дата-центра Яндекса в Калуге полностью выведены из строя после атаки беспилотников. Это подтвердили в компании. Там отметили, что из-за атаки часть сервисов Яндекса может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается. Пострадавших нет.
9: О спецоперации.
8: Армия России ракетным ударом разбила мост через реку Оскол на Купянском направлении. Это сообщили в нашем Минобороны. Там уточнили, что переправа находилась в районе населенного пункта Петровка. В нашем военном ведомстве добавили, что также российские вооруженные силы ударили по очередному сухогрузу. Судно привезло в порт Николаев военные грузы.
9: О расследованиях.
8: Российского блогера Михаила Звинчука и его жену задержали в Черногории. Как пишут местные СМИ, вместе с ними задержали еще также трех человек. Посольство России в Черногории сейчас выясняет все обстоятельства. Пресса утверждает, что местные спецслужбы несколько дней следили за журналистами, которые приехали в республику для съемок материала о предстоящем приведении визовой политики страны к стандартам Евросоюза. Звинчук, бывший сотрудник пресс-службы Минобороны,

0: вращении около 115 лет. На это указывает орбита, подобная кометам Галеевского типа, которые огибают Солнце за период от 20 до 200 лет.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей и 47 копеек, а юаня 12 рублей 73 копейки.
1: О погоде.
0: Завтра в российской столице до плюс 12, переменная облачность, местами небольшой дождь. В Санкт-Петербурге будет до 10 с плюсом, облачно и без осадков. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на саммите в Туркмении. Реплика полковника по поводу очередной смертной казни на территории Соединенных Штатов Америки и новость о том, что Евросоюз столкнется с рекордным за 15 лет дефицитом газа, обсудим в ближайшие минуты в эфире. Ну, а начнем с того, что СНГ сможет достичь больших успехов в экономическом сотрудничестве, если снимут взаимные торговые ограничения. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече лидеров стран Содружества в Туркменистане.
3: Примечательно, что по итогам 2025 года товарооборот России с партнерами по СНГ превысил планку в 110 миллиардов долларов, а за первую половину текущего года прибавил еще 12%. Можно ли двигаться еще быстрее? Да, наверное, можно. Для этого что нужно делать? Нужно снимать барьеры. А мы с вами, работая в практической сфере, знаем, что иногда кажется, что на национальном уровне и в национальных интересах выгоднее на какой-то период времени эти барьеры сохранять. Ну вот таким образом мы сами сознательно сдерживаем тот темп, который мог бы быть действительно, как Александр Григорьевич говорил, мог бы быть и повыше.
2: Давайте обсудим эти и другие заявления российского президента. У нас на связи политолог, автор канала «Политджойстик», профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Баширов. Марат Фатович, я приветствую вас. Здравствуйте.
4: Я приветствую вас и всех зрителей и слушателей.
2: Марат Фатович, ну вот российский президент на саммите в Туркменистане говорит прямо, да, что для дальнейшего рывка странам СНГ нужно ликвидировать взаимные торговые барьеры полностью. Возникает вопрос, а почему 30 лет, даже больше, прошло существование Содружества, ограничения вроде бы единого экономического пространства до сих пор сохраняются? Это все страны вместе как-то притормаживают или есть какая-то одна, которая тормозит сильнее других?
4: Меняется парадигма международных торговых отношений в связи с тем, что больше однополярного мира нет, а строится многополярный мир. И, соответственно, есть двусторонние отношения, и там, очевидно, эти барьеры согласовываются. Но есть определенное экономическое пространство. Давайте возьмем, например, Евразию, да? Где, соответственно, эта торговля, она многовекторная. И поэтому, соответственно, встает вопрос, что если, например, есть аналогичные, да, идентичные группы товаров, которыми, ну, 5 стран, например, в общем, торгуют между собой. Возьмем, например, в общем, Китай, Индия, Узбекистан, Россия, там Монголия и Киргизия, скажем так, да? И есть одна и та же группа товаров, которая движется постоянно в определенные точки. И, соответственно, вопрос, а зачем устраивать барьеры, если у вас все время одна и та же товарная группа с одними и теми же ценами и в одних и тех же объемах?
2: Логично.
4: То есть здесь вы заработали, а там вы забрали, и в конечном итоге у вас в бюджете получается ноль. Угу. Но только это не ноль, а у вас еще есть административные затраты. Вот в чем логика. То есть убрать барьеры для того, чтобы снизить издержки. Если у вас торговля, грубо говоря, еще с нулевым балансом, то есть экспорт-импорт, ну зачем устраивать эти игры?
2: Вот какой еще вопрос приходит на ум. Да, мы видим уже не один год, мягко говоря, как отдельные участники Содружества независимых государств хотят, как это принято говорить, усидеть на двух стульях. Да, и с одной стороны пользуются...
4: Вы имеете в виду Армению?
2: Не только. С одной стороны, пользуются колоссальными экономическими преференциями от

0: России, да, но одновременно заигрывают западной антироссийской повесткой санкциями, в том числе, да. Вот в связи с этим возникает вопрос: у СНГ как объединение есть реальное будущее в условиях, когда некоторые его члены, ну, пренебрегают какой-то жесткой геополитической солидарностью, или так в нынешнем мире уже нельзя?
1: Есть политическая конъюнктура, и она зависит от лидера. Иногда это называют, что он, значит, поместился в кармане у другой страны. Да? Значит, продажность иногда. Значит, народ обычно говорит, продался. Да, в общем, продался кому-то там. Угу. Вот. А есть, ну, просто объективные факторы. Ну, например, вот Россия огромная страна, и около нее расположена Монголия. Куда территориально Монголия может переместиться? Вот завтра Монголия решила, я хочу в Евросоюз. И что? Они что, взяли свою вот эту страну и переместили в Евросоюз? Нет. Или Армения? Ну, полная глупость. Вот эти объективные факторы, они являются доминирующими. И поэтому объединение стран, они могут переименовать лидеров стран. Это будет не СНГ, а какой-то там, значит, цветок лотоса, да, в общем, союз лотоса. Но геополитические факторы, они никуда не исчезают. Это первое. Второе, инфраструктурные системы. Если есть железная дорога, которая построена из одной стороны в другую, и по ней идут товары, каким бы вы человеком ни были, там, сев в чужой карман, вы в любом случае вынуждены опираться на эту железную дорогу. Это я опять-таки про Армению. Из Армении в Евросоюз железных дорог нет. А в Россию есть. И Иран есть. Поэтому союз этих государств, которые территориально расположены между собой в новом многополярном мире, он просто обрекает их на сотрудничество.
0: Еще один момент. Владимир Путин озвучил цифру, что доля расчетов в национальных валютах внутри СНГ уже превышает 90%. На ваш взгляд, может ли это означать, что финансовый контур Содружества стал неуязвим для американских и европейских санкций, или все-таки слабые места, болезненные в межбанковском взаимодействии, все еще есть, остаются?
1: Есть санкционное давление американцев, то есть они угрожают, что перестаньте вести расчеты двусторонние в национальных валютах, но это же не конструктивная история. То есть всегда выгода побеждает. То есть любая страна, которая принимает решение о том, что нужно рассчитываться с Россией, например, или с Китаем в национальных валютах, она взвешивает с точки зрения рисков. А что будет, если мы это сделаем? Да, сколько мы потеряем на взаимодействии с американцами, или что они нам могут, значит, обрезать или добавить. Это всегда торг. Но это более объективный процесс, нежели просто рассчитываться через доллар. Потому что, когда вы рассчитываетесь через доллар, американское правительство через корреспондентские счета американских банков всегда видит эту итерацию. То есть кто у кого покупает, что покупает, ну или декларируется, что покупает. И, соответственно, если их это не устраивает, они это блокируют. Вот в чем основная причина, почему страны переходят на прямые расчеты. Они хотят выскочить из-под давления долларовой системы. Раньше она была независимой, сейчас ее превращают, ну уже превратили в инструмент давления. Другой вопрос, что когда вы рассчитываете с разными странами в разных национальных валютах, встает вопрос о курсе. Но это уже решают центробанки и правительство. Это решаемая задача.
0: А также Владимир Путин назвал в своем выступлении русский язык мощной объединяющей силой СНГ. С другой стороны, в ряде центральноазиатских республик, например, периодически вспыхивают какие-то внутренние дискуссии, довольно жаркие споры о сужении сферы его использования. Вот, на ваш взгляд, новосозданная международная организация способна, я имею в виду организацию по русскому языку, стать каким-то реальным инструментом мягкой силы России? Или все-таки местным этноэлитам мы пока проигрываем вот на этом поле?
1: Это вопрос администрирования, то есть когда была создана эта организация. А сила, мягкая сила, как ее вообще сформулировали, она ведь основывается на русской культуре. То есть ценен не сам язык, а ценно то, что появляется в культуре с помощью этого языка. Это, кстати, касается не только рукописных каких-то произведений, ну, то есть стихи, романы. Это касается, на самом деле, живописи, потому что потом это описывается на русском языке, что имел в виду и какие герои, например, изображены на той или иной картине. Поэтому давайте разделять администрирование, и мне кажется, вот это решение относительно управления распространением русского языка, обучения его, это важная история. Но все-таки основа – это многовековая. То, что нам оставили наши художники, скульпторы, артисты, значит, балет, кстати сказать, русский. Он же отличается. Это тоже мягкая сила.
0: Да.
1: Это первая история. А вторая история, если вы хотите взаимодействовать в экономическом плане с Россией или, например, работать здесь в качестве наемного работника, но у нас есть требования. То есть ты не можешь не знать русский язык и работать в России. Ну, на определенном уровне, конечно.
0: Да, огромное спасибо за ваши ответы. Жаль, что время для нашей беседы выделенное подходит к концу. Марат Фатович, спасибо вам большое. Марат Баширов был с нами на прямой связи. Обсудили заявление российского президента. Евросоюз столкнется с рекордным за 15 лет дефицитом газа. Подробнее через пару минут в эфире.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные.
0: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире Радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И следующая тема касается того, что этой зимой Евросоюз ждет рекордный за 15 лет дефицит газа. 14 миллиардов кубических метров примерно будет, чего хватило бы на 10-12 миллионов домохозяйств. Запасы упали уже до минимума с 2011 года. Ну а цены максимум показывают за 4 последних года. Евросоюз будет закупать газ дороже на нестабильных вторичных рынках может просить потребителей сократить спрос, ну и даже без расходования запасов зимой придется больше покупать в следующем году. Замкнутый круг низких запасов и высоких цен при этом. Ну а причины обострения на Ближнем Востоке, конечно же, запрет долгосрочных контрактов на российские СПГ. Альтернатива известна, это СПГ из Соединенных Штатов, но он подорожал на 12% к 2025 году. Ну и, в общем, ситуация довольно интересная, и мы сейчас обсудим ее с руководителем аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности, доцент финансового университета при правительстве России Александр Пасечник с нами на прямой связи. Александр Михайлович, приветствую вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Александр Михайлович, ну вот зачастую я вижу у коллег в российских медиа там осень и зиму, чуть ли не каждую уже несколько лет обсуждают, что вот Европа сейчас замерзнет без нашего газа, но они каждый раз как-то выживают и здравствуют. И аналитики прогнозируют, как мы видим, рекордный за 15 лет дефицит в 14 миллиардов кубов. А в этом году что изменилось? Это реально, на ваш взгляд, критический перелом или очередной кризис, который ЕС снова перетерпит? Или ничего страшного не происходит? Это не касается, ну, я не знаю, простых граждан Европы, касается не сильно, это касается все больше экономики, и это, если будет заметно, то не сразу, не в тот же день.
5: Нет, проблема очень серьезная, качественная. Иной вызов, чем там кризисы 23-го, 22-го годов, да? Угу. Тогда проблема была там в политике, логистике, вот, а сейчас уже реально в глобальном балансе, скажем так, молекул, да, молекул свободы. То есть, смотрите, ключевая причина здесь не только уже и политика, но и структурный сбой, то есть перекрытие Армуза обрушило катарскую компоненту, то есть экспорт СПГ очень сильно просел, там практически был обнулен некоторые месяцы. Вот, поэтому брать газ, по сути, стало негде, и это отражается в чеках, там около $1000 за 1000 кубов сейчас, да, то есть это кратно выше, чем прошлый сезон. Ну, а Европа входит с запасами заполненности своих подземок или подземных хранилищ газа, там, с 70%, да, это норма 90, то есть тоже здесь гибкости почти нет. Расчет на что? Расчет на теплую зиму, ну, как вариант, да, но это не всегда срабатывает, как вы понимаете, да. Базовый носитель, ну, да, до определенных пор это был наш газ, да, вот, но все равно... Теперь только на Америку полагаться тоже не приходится. Здесь придется биться еще с конкурентами из Азии. Там цена традиционно повыше. Ну и, естественно, выбор, куда отправлять метановоз, отправители будут делать в пользу того, кто отдаст более высокий чек. И, как мы видим, теперь не только там Китай, но и Индия, Бангладеш и, допустим, там Индонезия, они готовы конкурировать с Европой, если... Раньше порой там Бангладеш, допустим, тот же, или и Индонезия отказывались, когда цена была больше $20 за там, $25 в британских тепловых единицах, когда измерялось, да? Угу. Но это соответствует как раз вот уже порядкам там близким к $1000 за куб. А одним словом, сейчас альтернатив не осталось, они готовы бороться, демонстрируют это уже сейчас. Так что посмотрим. Единственный вывод можно сделать, что газа свободного нет. Катар в полной мере едва ли выйдет. Запасы истощены. Поэтому деградация промышленности продолжится. То есть физически незаполняемость хранилищ из-за глобального дефицита СПГ и логистического коллапса в Армузе, она вот приведет к тому, что свободных объемов на рынке нет. То есть одновременно запрет на наш газ 27-го СПГ, да, как известно, ну, да. Хотя они обсуждают возврат через американских посредников, да, то есть полная потеря стратегической субъективности в энергетике у них в головах. Ну и наиболее сценарий, вероятный на зиму, это жесткая экономия. Вот, приоритет домохозяйств, то есть остановка энергоемкой промышленности при первых же сильных ударах морозов, да. Вот. Ну, страны Центральной и Восточной Европы без выхода к морю, они окажутся в самом уязвимом положении, несмотря на то, что там есть там некая солидарность энергетическая. Мы знаем, как все тянут одеяло на себя в случаях кризисов, да?
0: Да.
5: Вот. И так что холодная зима совпадет с дальнейшим, если сокращением поставок жиженного природного газа, то Европа впервые с 22 года, наверное, столкнется с реальной угрозой уже и верных отключений, да, и это уже не ценовой кризис, это кризис, по сути, физической доступности энергии. Ну и смотрите, что делается, то есть переплата уже составила около 100 миллиардов евро, вот, из-за дороговизны энергоносителей, да, в этом сезоне, и получается, что раньше они покупали летом, а когда цена была вроде как подешевле, ну и какая-то маржинальность этого бизнеса существовала, сейчас ее нет, и поэтому закупщики не стремились заполнять хранилище. То есть получается здесь экономика или коммерция в ущерб комплексной энергетической безопасности. Вот куда движется Европа, ну и мы видим там последние события, вот сейчас в новостях вы видели, наверное, социальные проекции, да, в полной мере, да, то есть протесты студентов, школьников в той же Франции, Италии, Бельгия уже подключается, то есть это не просто так, это дефицит денег, это инфляционный всплеск и, по сути, отвлечение войны, денег на финансирование украинского режима и закупку дорогих энергоресурсов. Вот все это вкупе дает такую печальную картину.
0: Александр Михайлович, благодарю вас.
5: Выбор.
0: Да, спасибо. Спасибо большое. Все очень хорошо. Александр Пасечник был с нами на прямой связи. А далее Юрий Кораблев с своим сюжетом.
6: Водитель иногда хочет погонять, но камеры фото-видеофиксации такого шанса не дают. Штрафы высокие. Он идет на рынок или обращается на маркетплейс и приобретает пленку, которую надо наклеить на номер. Якобы она спасет от всех напастей, а именно от камер и штрафов. Но так ли это на самом деле? Увы, нет. Так называемая нанопленка – это не полиэтилен, не скотч. Микроскопические стеклянные шарики размещены в полимере на отражающей поверхности и сверху залиты другим полимерным составом. Свет в такой пленке претерпевает как отражение, так и преломление. При отражении часть света поглощается, яркость его становится меньше. На этом и работают продавцы пленок. Наклеили на знак пленку, сняли эффект на смартфон, получите и заплатите. И водитель, купивший такую штуку, считает, что штрафа он не получит. Однако все не так просто. В ассоциации операторов и производителей камер заявили, что нанопленка, как способ скрыть государственный регистрационный номер автомобиля, это миф. Практика показывает, если госномер виден и читается человеческим глазом, его распознает и комплекс фото-видеофиксации. На современных устройствах используется качественная оптика, чувствительные матрицы, инфракрасная подсветка и алгоритмы распознавания, которые уверенно читают госномер при большинстве погодных и световых условий. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что продажу нанопленок и других подобных товаров на маркетплейсах нужно жестче контролировать. Вот что эксперт заявил радио КП.
7: Количество мошенников, которые продают волшебные бобы, как из сказки по разным простакам, оно огромно. Понятно, что на маркетплейсах такого разного счастья очень и очень много. Раньше их продавали на авторынках, сейчас аудитория гораздо шире. И, конечно, это довольно опасно для окружающих, потому что помимо безопасных и бесполезных вещей, как вот там пленки какие-то, продают вещи более чем опасные. Например, заглушки для ремней безопасности. Поэтому мы выступаем за то, чтобы автотовары на маркетплейсах максимально регулировались. И продавалось только то, что действительно безопасно, то, что действительно работает, то, что действительно делает жизнь водителей лучше, а не создает условия для противоправных действий. Как в данном случае эти пленки, они абсолютно точно способствуют нарушению правил дорожного движения и снижению безопасности на дорогах. Я считаю, что такое продаваться абсолютно точно не должно.
6: А теперь об ответственности за так называемые нанопленки. Установить по камерам, что водитель пытался скрыть номер, инспектору сложно. Но любую пленку на знаке можно выявить невооруженным глазом, рассказывает автоюрист Лев Воропаев.
8: У нас является по действующему законодательству пленка, которая наносится на регистрационный знак, признается материалом, который препятствует его идентификации. За впервые совершенное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишения права управления на срок до 3 месяцев. Если гражданин попадается повторно, то там альтернативы в виде штрафа нету. Там лишение права управления на срок от 1 года до 1,5 лет. Выявляет данное правонарушение сотрудник госавтоинспекции. Только так это можно выявить в соответствии с действующим законодательством.
6: Ранее сообщалось, что водителя, который повесил на свою машину регистрационные знаки с помощью магнитов, лишили прав. Каких-либо механизмов, чтобы их изменить или скрыть, на машине не было. Тем не менее, все суды решили, что это способ уйти от наказания. Гражданину пришлось обращаться в Верховный суд, который разъяснил, можно ли крепить регистрационные знаки на магниты. Суд высшей инстанции встал на сторону водителя, то есть крепление знаков на магнитах абсолютно законно. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: В России за 9 месяцев этого года закрылись почти 30 тысяч компаний ИП в сфере общепита. Что случилось? Через 2 минуты в эфире подробнее обсудим.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
10: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
9: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
10: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
9: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 9 октября, в день прославления святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. 9 октября, в день прославления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, на его малой родине, в деревне Клин Кунинского района, проходят праздничные торжества. Они начались с божественной литургии в храме Воскресения Христова. Затем состоялась братская трапеза с наваристой кашей, горячим чаем, с пирожками и яблоками, которые созрели в садах деревни Клин. В этом году праздник на родине патриарха Тихона открывает традиционные дни православной культуры «Покровские вечера», которые проводятся Управлением образования и Великолукской епархии. 16 октября в Великих Луках будет проходить карьерное мероприятие «День профразвития. Найди себя в Псковской области». Образовательная программа будет посвящена вопросам, с которыми молодые специалисты сталкиваются в начале пути. Эксперты расскажут, как сформировать профессиональное имя в регионе, использовать искусственный интеллект в работе и обучении, создавать профессиональное окружение и грамотно распоряжаться первой зарплатой. Ключевым событием станет презентация исследования карьерных ожиданий молодежи и запросов работодателей Псковской области. Имена выдающихся ученых будут носить стипендии для талантливых студентов. Ежемесячные выплаты будут назначаться уже с текущего года. Для студентов 30 тысяч рублей, для аспирантов 50 тысяч. Правительство учредило две именные стипендии в честь Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также Анатолия Александрова в области технологий ядерной, электро- и теплоэнергетики. Претендовать на них могут те, кто станет развивать инновации и отечественную науку, а также расти в ней профессионально. Назначать выплаты будет Миноборнауки каждый год по результатам конкурсных отборов.
2: О валютах.
11: Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек, юань 12 рублей 73 копейки.
2: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь. Температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев по-прежнему с вами. И тема следующая. В России за 9 прошедших месяцев этого года, то есть с января по сентябрь включительно, ликвидировано больше компаний ИЕП в общепите, чем годом ранее. Аж плюс 15% рост. И все это из-за того, что выросла налоговая нагрузка, операционные расходы, ну и снижение посещаемости, конечно, тоже превалирует. При этом количество регистрации новых ИП и компании почти не выросло, ликвидации заметно увеличилось, а число заявок на франшизы вообще вдвое упало. Снижение зафиксировано впервые с 2022 года и оказалось даже сильнее, чем в пандемию. Эксперты, конечно, ждут продолжения, ибо налоговая реформа и обеление экономики заставят бизнес избавляться от нерентабельных точек и неэффективных концепций. Чуть подробнее на эту тему, как себя малый бизнес в нашей стране чувствует, как меняться будет ситуация, обсудим с экономистом и антикризисным менеджером. У нас на связи Павел Кобяк. Павел, я приветствую вас. Здравствуйте.
12: Да, здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Павел, ну вот цифры действительно пугающие, да, несколько десятков тысяч закрытых точек общепита за неполный год и сильнее, чем в пандемии, удар. А почему, на ваш взгляд, именно сейчас, в 26-м году, ресторанный бизнес начал вдруг массово тонуть? Что стало главной точкой излома? Изменение налогов?
12: Я думаю, что здесь сошлись просто очень много факторов. Главный фактор все-таки, в первую очередь, это снижение платежеспособности покупателей. И это, наверное, самый главный фактор, потому что если покупатели есть, выручка есть, то налоговые маневры государства, они могут быть тем или иным образом как бы снивелированы. Если есть оплаты, то можно и заплатить налоги, и как-то скорректироваться. Но здесь с начала года мы с вами наблюдаем падение покупательского спроса. То есть люди не стали зарабатывать больше, но стали заметно тратить больше на расходы. На ЖКХ, на топливо. И естественно, что люди стали меньше тратить денежные средства на то, чтобы поесть где-то в ресторане, в кафе. И лишний раз начали брать еду из дома. И таким образом получается, что те точки общепита, которые, так скажем, ну и, конечно, до этого уже дышали наладом, да, так сказать, то здесь они почувствовали, количество людей снизилось, чеки снизились. С начала года средний чек упал примерно на 20-30%, то есть люди стали меньше брать. Ну и еще, конечно же, налоговые маневры, которые, как вы сказали, они тоже поддавливают бизнес, потому что налоги, объем налогов, который требуется сейчас заплатить, плюс новые акцизы на товары, которые тоже используются в общепите, они, конечно, снижают чистую прибыль предпринимателя и заставляют сейчас нерентабельные точки, конечно, закрыть. Но, опять же, как говорится, есть это, ну, плохая новость, но хорошая новость в том, что, как говорится, свято место пусто не бывает. И вероятнее всего, что большая часть кафе, ресторанов, которые были, которые закрылись, вероятнее всего, еще потому, что у них уже, в принципе, было заложено уже спад спроса, клиенты устали, готовят невкусно, да?
0: Угу.
12: Естественно, что просто сейчас рынок очищается от того, от тех точек, да, которые, ну, в принципе, людям не были нужны. Потому что если мы посмотрим с вами, то те кафе, любимые наши, где действительно вкусно готовят, где постоянно хочется прийти, но даже если там произошел какой-то рост цен, то мы все равно туда пойдем, потому что знаем, что нас вкусно накормят.
0: А вот вопрос там, в связи с этим. Способен ли российский общепит, в принципе, выжить, работая абсолютно в белую при текущих налогах? Я понимаю, вкусно, да, но у людей в карманах и в кошельках денег больше не становится. Цены растут на все. Приходить все равно будем. Но не раз в месяц, как раньше, а раз в год. Разве выдержит классный бизнес, работающий абсолютно в белую, при таких условиях?
12: Вы знаете, это риторический вопрос. Я думаю, что наше предпринимательское мышление, российский менталитет всегда придумает, что можно сделать. Ведь на самом деле мы с вами же можем подстроиться и ввести новые блюда чуть дешевле. Снизить граммовку, например, да. Ввести какие-то абонентские оплаты, да. Если вы приходите к нам на бизнес-ланч 15 раз подряд, то там и плюс 3 бизнес-ланча вам будет бесплатно. Либо, опять же, да, вендинговые автоматы, которые очень используются такими большими компаниями, как Milky, Вкусвилл, это же тоже форма как бы общепита. Просто форма автоматизированная. Ну и если мы посмотрим с вами на наших соседнюю страну Китай, то там огромное количество уже робототехники именно в общепите. Когда мы с вами приходим в столовую, и нас обслуживает не человек, а обслуживает робот, который накладывает нам еды столько, сколько нам нужно. А это, согласитесь, существенная экономия бизнеса на тех же самых зарплатах и возможность удержать те цены на продукты, которые нужны для того, чтобы люди могли приходить. Ну а в концепции ресторанов, которые считаются таким высшим, да, уровнем общепита, здесь, конечно же, нужны просто новые веяния, и мы всегда с вами пойдем в кафе, даже один раз в месяц будем продолжать ходить, если там готовят очень вкусно, и если ресторан для нас создает какие-то впечатления, от которых мы не можем отказаться.
0: Логично. Короткий вопрос буквально на минуту. На ваш взгляд, какая статья расходов сегодня сильнее всего съедает чистую прибыль заведений? Да, там взрывной рост операционных затрат, продукты, логистика, требования к зарплатам сотрудников из-за дефицита кадров, что-то еще? Аренда?
12: Нет, самое основное на нашем опыте это сейчас налоги и заработные платы. Это самые главные факторы, которые влияют на чистую прибыль.
0: Спасибо большое, Павел, за ваши ответы и за время в нашем эфире. Приятно было пообщаться в очередной раз. Павел Кобяк, экономист и антикризисный менеджер, был с нами на прямой связи. Мы обсудили новость о том, что в России за 9 месяцев этого года, 2026-го, закрылись 28 тысяч компаний и ИП в сфере общепита. Обсудили причины и возможные перспективы. Ну а в нашей стране заговорили вновь о возможности тратить материнский капитал на покупку отечественной машины. В Госдуме заявили, что мера эта может помочь как семьям, так и отечественному автопрому. Эксперты отмечают, что запрос на покупку машины на средства капитала исходит от родителей уже довольно давно, а все подробности на эту тему собрал мой коллега Василий Воронин.
13: Средства материнского капитала в будущем могут разрешить использовать для покупки автомобиля, если российские автопроизводители докажут свою способность удовлетворить растущий спрос. Об этом сообщили в Госдуме. Депутат Светлана Бессараб напомнила, что запрос на покупку машины на средства капитала исходит от родителей уже давно. Реализовать инициативу можно было бы через прямое взаимодействие многодетных семей с отечественными автозаводами. Транспорт предлагался бы по льготной стоимости с оплатой сертификатом. Такой подход позволил бы исключить риск незаконного обналичивания средств. Председатель объединения многодетных семей города Москвы Наталья Карпович в интервью радио КП заявила, что давно уже надо разрешить тратить средства мат-капитала на покупку авто.
14: То изначально Камаз Капитал вводился в 2007 году, предложения были, да, и он запускался. Одним из мер, которые предлагала вот лично я всю жизнь, которая только существует, Мат Капитал, это расширить его на приобретение автомобиля. Раньше все говорили не о российском автопроме, а о том, что папа будет ездить на машине, причем здесь семья, да, или он будет зарабатывать на машине. То есть говорили что угодно, но только чтобы машина не появилась в семье. На самом деле материнский капитал, как бы, как форма, которая сегодня рассматривается в трех направлениях, а потом стали добавлять туда и расширять его применение, особенно разбивать его там на выплаты окончания материнского капитала, там частями, да, по 10 тысяч рублей, он как бы вообще обесценивает свою суть. А вот машина, она как раз необходима семье, и это мера поддержки, которая, ну, в общем-то, была всегда запросом семьи. Поэтому, если сегодня начинается обсуждение снова, да, новая дума приходит к тому, что необходимо рассмотреть расширение материнского капитала как формы, связанные с приобретением семьи автомобиля, инициатива не новая, но она в правильном направлении. Поэтому я думаю, что время пришло, и дай бог, чтобы расширение материнского капитала вылилось в то, чтобы одной из форм стала возможность приобретения автомобиля.
13: Предложение позволить семьям использовать материнский капитал на покупку нового автомобиля выдвигались в 2009, 2011 и 2014 годах. В 2022 году такие предложения вновь прозвучали как от депутатов, так и от представителей автомобильной отрасли. В 2023 году в Госдуму также был внесен на рассмотрение проект разрешения покупки машины на средства мат капитала. Планировалось, что автомобиль будет оформлен на мать. Его нельзя продать в течение 3 лет. Машина должна была быть новой и собранной в России. А производится ли в нашей стране подходящие для семей с детьми автомобили? Какие это модели? Спросили об этом автоэксперта Андрея Ломанова.
15: Семьи бывают разные, да, и там бывает двое-трое детей, бывает больше детей. Конечно, уже от этого зависит сам автомобиль. Если мы говорим про минивены, то их действительно немного. Но в этом случае есть возможные варианты. Конечно, ну, может быть, они для семьи не очень подходят, но тот же Соболь, например, да, для многодетной семьи, он вполне бы сгодился. Вопрос в том, какое будет предложение, да, сколько можно будет из мат-капитала потратить на автомобиль, там, полную стоимость или какую-то только часть можно. Да, сегодня, наверное, преждевременно об этом говорить. Но идея абсолютно разумная, потому что, ну, многим многодетным семьям действительно нужен автомобиль. Если говорить про семейство кроссоверов, которые самые популярные на сегодняшний момент, то там есть из чего выбирать. Есть машины и семиместные. То вопрос только в цене этих автомобилей, потому что, как правило, большие автомобили, рассчитанные на 7 мест, например, да, они стоят уже совершенно других денег. Поэтому вариантов не очень много, но на рынке они присутствуют, да, и машины локальной сборки в том числе.
13: Осенью 2022 года разрешить использование материнского капитала на покупку первого автомобиля предлагал глава АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, такая инициатива помогла бы материальному обеспечению молодых семей, а также способствовала сбыту новых отечественных машин. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
16: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
17: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
18: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что?
19: Слово «провинция» появилось в России благодаря Петру I в начале 18 века. Это было официальное название новых административно-территориальных единиц. В середине 19 века провинции упразднили, заменив уездами. Но в языке слово осталось.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз. То есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Палазник. Добрый день.
21: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения, поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
20: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
21: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
20: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «глазник»?
21: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться им можно даже дома. Да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии, и, что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. звоните 8 800 777 1515. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
20: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
21: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорио-ретинит, воспаление радужки и целлярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазняком все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
20: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
21: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат глазник вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15.
20: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
21: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
20: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Звонок абсолютно бесплатный.
21: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И «Глазник» является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Глазник», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
20: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 15 15. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
16: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
16: Реклама. «Комсомольская
4: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
22: Для лиц старше 12 лет.
23: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас, и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе.
22: Возрастное ограничение 16+.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
24: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
16: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15, в Новокузнецке 17, в Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
26: Об атаках.
25: Российские системы ПВО за ночь сбили более 1500 украинских дронов. Это сообщили в Минобороны. Там уточнили, что беспилотники сбивали не только над российскими регионами, но и над акваториями Черного и Азовского морей.
5: Об инициативах.
25: В России предложили рассмотреть запрет на продажу никотиносодержащей продукции определенной категории граждан. По задумке, ограничения должны коснуться всех, кто родился после 1 января 2009 года. Речь может идти, в частности, о запрете для них продажи вейпов, электронных сигарет, нюхательного и жевательного табака, а также табака для кальяна. Идею озвучили как рекомендацию на круглом столе секции здравоохранения и здорового образа жизни Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. Похожие запреты, кстати, действуют на Мальдивах, например, и планируют их ввести в Британии.
5: О судебных делах.
25: В Федеральной таможенной службе пресекли многомиллионную коррупционную схему со списанием утиль сбора за транспорт. Как отметили в ведомстве, преступная группа действовала на Южном акцизном таможенном посту. Следователи завели 5 дел о превышении полномочий и 2 дела о взятках. Участников этой схемы арестовали, в доход государства обратили имущество бывших сотрудников поста, полученное преступным путем на более чем 80 миллионов рублей.
5: О Москве.
25: В столице создают московский стандарт непрерывного образования для взрослых. Его обсудили на заседании Президиума правительства Москвы. По итогам мэр Сергей Собянин поручил продолжить проекты, которые помогают горожанам повышать квалификацию и осваивать новые востребованные специальности. Рынок труда меняется очень быстро. Технические навыки остаются актуальными в среднем около 4 лет. Сейчас в базе столичной службы занятости около 500 тысяч вакансий. 3/4 из них приходятся на рабочие профессии. Основой стандарта стал Центр профессии будущего. Там можно освоить новую профессию максимум за 3 месяца. Обучение идет по 75 направлениям. Ежегодно короткие программы проходят больше 50 тысяч человек. С момента открытия центра новую профессию освоили или повысили квалификацию больше 100 тысяч горожан.
5: О школе.
25: Министерство просвещения решило ввести со следующего учебного года в школьную программу новый курс. Он называется «Искусство

0: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
1: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
2: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». И сразу две ведущих у микрофона. Я Ксения Фадеева и моя сведущая Катя Пахомова. Как обычно, в прайм-тайм в пятницу мы подводим народные итоги новостей, я бы сказала, жизни города Великие Луки и не только. Обычно Катя у нас задает ритм городской жизни, я бы сказала так, является голосом народа, а я пытаюсь отбиться от тех или иных обвинений.
3: Нет, даже не я бы сказала, не отбиться, а пояснить всем добрый день, дорогие друзья, потому что многое, что происходит в городе, оно на самом деле скрыто за сложными какими-то процессами, которые обычному обывателю непонятны, не ясны, и вот, наверное, вот так стоит разбираться. Ну, первое, что я хочу...
2: Отопление? Первое — отопление.
3: Первое — отопление. Естественно, вопросов очень много по отоплению у тех людей. У меня лично нет.
2: Потому у меня что тоже.
3: Знаешь, нас затопили своевременно, 5 числа. У нас дома тепло, хорошо. Я больше человек такой, знаешь, теплолюбивый. Я люблю, чтобы дома лучше было жарко. И открою окошки. И да, я за это заплачу, как многие пишут, почему мы должны платить. Ну, друзья мои, ну потому что.
2: Ну да,
3: выбирайте, почему? Либо мерзнуть, либо платить. Я вот всегда выбираю платить, потому что мерзнуть, ну, для меня это вообще за гранью фола. Для меня это не нормально. А так вот, я знаю, что очень многие дома еще находятся в процессе отопления, в процессе подключения. И...
2: Они уже подключены к котельным. Тут, наверное, дело за управляющими компаниями и сами собственники. Да, вот у нас номерной фонд по европейским манерам очень старый. И есть такое понятие, как спускание воздуха на верхних этажах.
3: Завоздушивание. Простыми словами.
2: Нужно,
3: да.
2: Чтобы верхние этажи, вот, например, я живу на 5-м этаже, и как бы сразу, как только дали отопление, мне моя Валентина Тимофеевна снизу поднялась, сказала: «Ксенечка, надо воздух спустить». И вот в этом-то и есть вся проблема, что очень многие квартиры либо законсервированы, ну, просто не найти собственника, да, то есть не попасть, а спустить тот самый воздух, ну, либо вот неблагополучные жители, неответственные, можно так назвать, ну, я думаю, все поняли, про какую категорию жителей я говорю, они просто на это забивают. И от этого все проблемы. Управляющие компании пытаются тогда это сделать снизу, в подвальных помещениях. Ну, в общем, начинается игрулька.
3: Круговерть начинается, да. И круговерть, да, начинается, да, почему-то, да, сразу с водой. Очень многие жалуются, что как раз при запуске отопления, вот писали в нашем паблике, по сей день не прекращаются ремонтные работы на тепловых сетях, и в некоторых домах была отключена горячая вода. И даже, насколько я знаю, может быть, конечно, не по всем районам, но именно 5 числа тоже отключали горячую воду. Было такое, да,
2: был,
3: по-моему?
2: Было такое, да. Ну, естественно, у нас очень старая вся система ЖКХ. Это ни для кого уже не секрет, что у нас даже есть трубы, которые были положены в тот момент, когда, собственно говоря, город застраивали. Есть еще, знаешь, такие деревянные трубы водоканала, особенно это вот в районе проспекта Ленина. И, естественно, все не есть хорошо. Поэтому, да, все вот с натяжечкой было. Но по моему опыту, да, как показывает моя практика работы с инцидентами, с обращениями граждан, обычно первых две недели отопительного сезона есть какие-то вот такие...
3: Ну, всегда какие-то такие
2: обращения,
3: происходят.
2: Колебания, а потом все, ну,
3: урегулируется.
2: Урегулируется, да. И начинается другая история, сильно жарко.
3: А потом еще снег, наша любимая, да, начнется? Да, ой, да. Я обожаю, на самом деле, это все настолько мое, насколько только можно представить. И вот еще один моментик по поводу отопления воды. Вот на Ставского публикуют даже картиночку.
2: А, я знаю эту историю о том, что вода имеет желтого цвета. И, кстати говоря, по водоканалу по этому поводу выступал. Я видела на Луки.ру комментарии водоканала о том, что сейчас идет ремонт кольцевого водовода. Но об этом все знают, да, что мы в трехлетней программе модернизации кольцевого водовода. Что такое кольцевой водовод? Это, грубо говоря, кольцо водное, которое питает весь город по кругу города. И там идет ремонт. В связи с этим переключение происходит именно водозабора. И сейчас вот именно идет ремонт такого участка, который повлиял на цветность воды в заречной части. То есть что это значит? Что большую часть берут из реки Ловоть без большого количества примеси подземных вод. Поэтому она имеет такой...

0: такой оттенок. Она абсолютно безопасна, потому что проходит очистку, да, но вот цветность воды за счет того, что еще плюс осень, она вот имеет вот такое свойство.
1: Это вода из реки Ловоть.
0: Да, заречная часть города, самая старая часть города, историческая часть города.
1: Но ее хотя бы фильтруют.
0: Да, ее фильтруют. Она питается из воды, из реки Ловоть, да, это так. Вот, например, северная часть, где ты живешь, да, и центр города в большей степени, там идет полный забор из подземных источников, потому что вы новый микрорайон, и там близки к вам водоочистные, да, все сооружения, и это удалось сделать. А заречная часть города – это историческая застройка, да, то есть, грубо говоря, еще не везде там можно рыть, не везде можно бурить, да, чтобы найти те самые подземные источники. И заречка, да, вот она у нас еще получает воду из реки Ловоть, к сожалению или к счастью, не знаю.
1: Не знаю, слушай, ее. Ну, признаюсь честно, так между нами, я рада, что я живу в северном микрорайоне. Простите, конечно, пожалуйста, за эту историю, но вот мне так комфортнее. Еще я хочу предупредить радиослушателей о том, что сегодня такая непогода у нас, поэтому будьте внимательны, осторожны на дорогах. Вот буквально с утра я ехала на эфир на «Утро с той ноги», на нашу передачу, и было аж целых 2 аварии по проспекту Гагарина. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, бдительны, никуда не торопитесь, пожалуйста.
0: Слушай, я вообще заметила, что в последнюю неделю очень много аварий.
1: Очень много.
0: То ли сезон жестянщика начался, хотя вроде бы рано. Еще не было минусовых тех самых температур, которые обычно приносят эти мелкие аварии. Да, ну как, утром выехал, да, минус небольшой, кажется, минус один.
1: Угу.
0: А уже все. Мы, кстати, вчера вот с коллегой обсуждали, а когда же менять резину?
1: Да, хороший
0: вопрос.
1: И вот
0: мы почитали экспертов, мне просто предстоит же, да, сейчас здесь отъезд, и, собственно говоря, я обеспокоена этим, потому что вернусь потом уже в середине ноября, и как-то нужно предсказать, да, что будет с погодой. И вот, как нам посоветовали люди из силового блока, которые занимаются безопасностью дорожного движения, как только ночью ты уже видишь небольшой минус, даже минус один, минус два, вот ночные.
1: Уже
0: именно,
1: надо менять.
0: Уже все, надо менять, да, потому что это означает, что в любой момент и утром уже может быть нулевая температура, а при нуле уже летняя резина не работает, да, и, соответственно, на асфальте образуется иней. Поэтому, предположительно, если посмотреть по прогнозу погоды, то уже в 20-х числах можно вполне себе это позволить. Знаю, что очень многие жалеют эту резину зимнюю.
1: Пожалейте, пожалуйста, лучше свое здоровье,
0: да,
1: и здоровье,
0: да, и себя,
1: других
0: и
1: людей. Да, потому что это очень важная история. Опять же, я, наверное, всегда уже говорила, говорю, и, наверное, я буду всегда об этом говорить, о светоотражающих элементах. Это очень важно. Я как сама автолюбитель, я регулярно передвигаюсь на автомобиле, и я вижу, что многие дети, внимание, даже дети, ходят без светоотражающих элементов.
0: Да.
1: Что касается меня, у моего ребенка куртка, ботинки, рюкзак. Дальше навешан на рюкзак еще один значок.
0: У меня даже собака ходит в комбинезоне со светоотражающими элементами.
1: Это настолько важная история, друзья мои, потому что, вы понимаете, потом греха не оберетесь, что говорится, и виновных будете искать, а начинать надо с себя. Поэтому, пожалуйста, в первую очередь позаботьтесь о себе, своих детях, в первую очередь о детях, а потом уже даже о себе, потому что я, признаюсь честно, у меня нет светоотражателя.
0: Ну, ты, наверное, не столько ходишь.
1: Я тебе больше могу сказать, я вообще не хожу практически в последнее время, ну, в ночное время суток.
0: Вот, а я гуляю с собакой в темное время суток, поэтому у меня тоже есть на жилетке отражательный элемент,
1: да.
0: Потому что помимо автомобилистов, вот в этой осенью, возможно, просто я прошлой осенью столько не гуляла, потому что нахаживаю 10 тысяч шагов регулярно каждый вечер с собакой. Помимо автомобилистов есть велосипедисты сумасшедшие, которые съезжают,
1: да,
0: с горок, они несутся на самокатах, на велосипедах, и это реально страшно.
1: Это молодые люди, они ездят кучками еще,
0: да,
1: буквально.
0: Да, да, и у них вот этот соревновательный момент,
1: да,
0: кто круче, кто быстрее, кто интересней сделает финт какой-то.
1: Да,
0: вот это вот на самом
1: верно.
0: Деле еще более непредсказуемо, нежели автомобилист, который так или иначе уже взрослый, по крайней мере.
1: Да, совершенно верно. Буквально вот вчера ты мне напомнила ситуацию, когда я была на парковке торгового центра «Апельсин», мне нужно было сдать задом, чтобы выехать, и ты понимаешь, они скопом вот так вот все едут по этой парковке, а там на минуточку как-то, наверное, нельзя ездить на велосипедах, потому что все-таки очень много машин. Да и пешеходам-то хочется там какую-то отдельную пешеходную зону сделать. Там есть вот по кругу, но все же мы понимаем, что мы сокращаем, да? Ну вот, в общем, будьте внимательны, бдительны. Лень матушка, да. И вот, вы знаете, очень легко попасть в слепую зону, очень легко. В автомобиле таких имеется аж целых 4 как минимум. И вы попадаете в слепую зону, и вас просто не видно. Хорошо, если есть датчик движения сзади, если нету парктроник, его, то это, да, парктроник, то это, соответственно, еще хуже.
0: Ну, а нам нужно прерваться, как я понимаю, на рекламную паузу, а после мы, естественно, поговорим о других важных новостях города.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Луки ФМ, передача «Меня бомбит». Ксения Фадеева, Катя Пахомова. Сегодня в эту пятницу с вами. И о чем хочу поговорить еще? Что меня, от чего меня бомбит?
0: Ну, давай.
1: Рассказываю, друзья мои.
0: Дай угадаю, ремонт асфальта?
1: Конечно! Ну, что это, Ксения? Ну, Ксения уже видела мое негодование.
0: Я видела твой блог, да, посматриваю. Ну, что тебе конкретно не нравится? Что это еще происходит? Или
1: друзья
0: что
1: мои,
0: это локальными картами, или что?
1: Слишком локальными. Вот я рассказываю для радиослушателей, для нас поворот это на улицу Пискарева с улицы Гражданской.
0: Да проще говоря, где новый храм святителя Тихона на этой дороге.
1: Нет, это не там. Это дальше. Да, это вот как раз-таки, где поворот за удачным выбором, скажем, вот так, наверное, будет попонятней. Там положили заплатку прямо на повороте. И заплатка при всем при том такая, знаешь, ну 1.5 на 1.5 метра вот таких ориентиров. А дальше, ладно бы, дальше дорога была ничего. Я все прекрасно понимаю, асфальта нет, техники нет, этого нет.
0: Асфальт
1: денег
0: есть,
1: нет.
0: Техника есть, денег нет
1: денег
0: в бюджете.
1: Нет. Да. Да, я все это прекрасно понимаю, я человек более-менее адекватный, но там дорога, она очень плохая. Там каждое утро едет огромное количество машин, потому что все везут в школу детей. Ну, реально, проходимость сумасшедшая. И там всегда вот как-то все сокращают, знаешь, чтобы через на объездную выйти. То есть там действительно большой поток машин. Там настолько ужасный асфальт, Ксения, я туда вожу ребенка в школу, вожу ребенка в художку тоже, она там на улице Пискарёва находится. Там яма на яме. Вот лучше бы они и не клали ничего там. Вот действительно, там не было таких глубоких кратерных ям.
0: Значит, это в связи с тем, что были обращения жителей, поэтому произвели ямочный ремонт. Буквально на следующей неделе у меня выйдет программа «После работы» с заместителем начальника ЖКХ, где мы будем говорить о ремонте дорог, и она будет пояснять, почему одна дорога попадает в капремонт, да, другая не попадает. Там есть определенные критерии. Во-первых, первый критерий, когда в предыдущий раз клали асфальт, да, чтобы не было такое, что деньги зарывали, да, постоянно. Второе, у нас есть комиссия по безопасности дорожного движения, которая вот анализирует все вот эти вот проблемные места, в том числе на основании ГИБДД.
1: Я могу быть ее представителем, мне кажется.
0: В том числе на основании ГИБДД. И третье, основное, это обращение жителей. И сначала есть определенная градация. Сначала идет ямочный ремонт. Там, то есть, должен быть процент
1: ямочного асфальта,
0: да, ямочного ремонта уже выполненного. И когда этот процент уже достигает определенной цифры, то есть большой цифры, да, то тогда дорога ставится на капремонт. Второй момент — это, да, расположение к социальным значимым объектам. Это тоже, да. Но я думаю, что если в этом году уже локальными картами начали ремонтировать, следующий этап, следующий год — это будет ремонт. А в этом году порядка 30, если я помню,
1: В дорог. Этом году очень много ремонта, да, дорожного покрытия.
0: Смотря на то, что дорожный фонд в финансах в связи с непростой экономической ситуацией, я думаю, что все понимают, да, он сократился, ужался. Кстати говоря, в дорожный фонд, многие, да, слышат это словосочетание, входит не только асфальт, это входит и содержание дорог.
1: Коммуникации, наверное, да, если
0: нет,
1: есть
0: коммуникация — это водоканалы, тепловые сети. Входит содержание дорог, то есть это ямочный ремонт, это его уборка, то есть это полностью спецавтохозяйство, это подсыпка, то есть вот в этот дорожный фонд, вот в эту копеечку входит...
1: Ну, так и делают же, да? Асфальт-то не просто кидают.
0: Да. Да,
1: поверх того,
0: большое,
1: чего сняли.
0: Большое количество содержания, поэтому стоит, ну, только ждать.
1: У тут меня всегда больше... просто такой вопрос. Помнишь, когда ремонтировали проспект Гагарина? Это было очень давно. Но это было реально очень давно, это лет, наверное, 20 назад было. И вот этому дорожному покрытию, ну, практически ничего не стало на многих участках. На большом участке, я вот конкретно про участок, который идет за поворотом на улицу Вокзальную, туда, понимаешь, прямо. Он действительно в очень хорошем состоянии. Почему происходит так, что, например, на улице Гоголя положили новый асфальт, и буквально на прошлой неделе мне присылают подписчики, что там огромная яма нарисовалась.
0: Ну,
1: по-моему,
0: вот
1: там люк.
0: Это качество, и, кстати говоря, на любую новую дорогу, которая кладется, есть гарантийный срок от 3 до 5 лет, ну, в зависимости от объема выполненного. И вот в этот срок от 3 до 5 лет подрядчик, он будет за свой счет ремонтировать.
1: Ну да, просто это настолько удивительно, потому что ее вот еще даже разметку там не нарисовали, а там уже все пошло
0: плохо. Я думаю, что там связано как раз-таки с колодцем, да, либо это ливнё... Ну, люк, это колодец, значит, есть.
1: Нет, я понимаю, да, я просто пытаюсь вспомнить, люк там был или не люк. Я могу поднять даже архивы, посмотреть. Вот мне прислали фотографию, попозже это сделаю обязательно. Но суть-то заключается в том, надо делать-то хорошо и качественно, правильно? Mm-hmm. Почему и этот асфальт, это дорожное покрытие же принимал кто-то?
0: Да, и более того...
1: Там... Они же берут пробы?
0: Да, пробы берут, но они берут пробы асфальта, а не того, что там под низом находится. Скорее всего, провал
1: на
0: это...
1: На каких-то этапах не осуществляется контроль?
0: Скорее всего, осуществилась авария той самой коммуникации, водоканала, либо тепловых сетей.
1: А если это не коммуникация в конечном итоге окажется?
0: То тогда это подрядчика будет полностью вина, да, там признают это. Но я думаю, что в этом случае это какая-то...
1: Я посмотрю потом обязательно.
0: Какая-то коммуникация 100%.
1: Посмотрю потом обязательно. Еще одна история, которая меня буквально удивила вчера, мне... Я даже не знаю, как ее охарактеризовать. Значит, переезд за автовокзалом. Он не самарский, он какой-то другой. Или самарский. Я вот их путаю все время, знаешь, в названиях. Так вот, переезд за автовокзалом под мостом положили искусственную неровность. Лежачего полицейского, в общем, чего мы, да, будем
0: придумывать? Кстати, лежачие полицейские кладут, как правило, только по обращениям жителей вот в эту самую комиссию.
1: Послушай, мне так интересно, я даже хотела тебе звонить, клянусь, но я решила, что я не буду тебе голову заморачивать вот этой ерундой, ну, правда, хватает у тебя дел. Там, при том, положили только с одной стороны, когда мы едем в ту сторону, да, то есть на переезд, он такой тоненький, маленький, скудненький, там никто никогда не разгоняется, он по умолчанию своему чаще всего закрыт. То есть туда даже проехать только на вокзал получается, да, мы туда едем. Зачем?
0: Не, ну, значит, было обращение жителей. Просто так не кладут.
1: Мне прям очень интересно.
0: А тебе не смущает, что иногда в некоторых дворах вот появляются вот эти купола бетонные, да?
1: Нет, ты знаешь, а я тебе даже могу ответить, почему они появляются.
0: Я тоже знаю, почему. Я более того...
1: Нет, меня не смущает. Я считаю, что вообще во многих дворах нужно как раз-таки вот эти искусственные неровности положить, особенно в тех дворах, которые, ну, как у нас, длинные такие, знаешь.
0: Ну, знаешь, тоже нужно с умом подходить, потому что иногда, когда закрывают один из въездов, это всегда чревато тем, что когда-нибудь случится какая-нибудь плохая история с ЧП.
1: И тогда будет не проехать.
0: Когда
1: я согласна
0: будет не проехать.
1: С тобой.
0: То есть, либо нужно придумать что-то такое, чтобы это можно было отодвинуть, ну, mm-hmm. легко и быстро. Потому что, ну, хорошо, скорая там как-то может подъехать к подъезду. А когда случается пожар, не дай бог, да, таких происшествий, mm-hmm. это же не подъезд нам нужен, да, это, как правило, нужно окно какое-то, поэтому здесь ситуация такая спорная.
1: Ну, я с тобой согласна в этом плане, да, у нас немножечко по-другому было, у нас очень длинный дом, трехподъездный, но он многоквартирный такой, да, высокоэтажный, и у нас очень длинный двор, и вот пока у нас не лежали эти искусственные почечки, у меня сразу, знаешь, такая ассоциация.
0: Ограждение.
1: Ограждение, это искусственное ограждение, которые низкие, да, вот эти. А у нас все время через двор был проезд, вот все подряд, и жук, и жаба ездили через этот двор постоянно, тем самым, опять же, во-первых, безопасность детей, которые гуляют в дворе, двор не огражден вообще никак. Во-вторых, это, опять же, машины стоят, которые припаркованы жильцами. Мало ли кто-то поехал, зацепил и уехал спокойно, да. И у нас поставили как раз-таки в конце двора вот эти ограждения, то есть он стал непроездной к пятиэтажке. Дальше мы поставили камеры, установили для своей же, собственно, безопасности. Но единственный момент, что все равно очень часто какие-то вот, опять же, такси, доставка, что-то еще всегда превышают скорость. У нас там дети, и знаешь, получается, дом с одной стороны, а детская площадка с другой стороны через вот эту дорогу. И мне всегда очень страшно, какой-нибудь ребенок выбежит. Ну, дети есть дети, понимаешь?
0: Согласна, самое непредсказуемое.
1: Да, и мы даже описали, и мне кажется, даже не один раз, и просили положить какие-то искусственные вот эти неровности для того, чтобы люди притормаживали. Очень страшно, реально, около подъездов хотя бы. Ну вот, не знаю, дело ничем не кончилось, потому что это было давно, это было лет 5, наверное, назад. Больше этим никто не занимался, но вот сейчас мы заговорили, я подумала, что, наверное, стоит все-таки поднять этот вопрос снова.
0: Это все к управляющей
1: компании. Это, да,
0: к вам,
1: вот это именно то, что нужно делать во дворах, я считаю.
2: Просто космос.
5: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Что будет, если человек окажется в открытом космосе без скафандра? Картинки из фантастических фильмов показывают нам леденящие кровь сцены. Тело мгновенно замерзает, раздувается и взрывается, как воздушный шар. Но реальность, как это часто бывает, и страннее, и прозаичнее. Итак, первое, что мы почувствуем, это не холод. Вакуум – отличный теплоизолятор. Тепло будет уходить только через излучение, а это процесс не быстрый. Главный враг – отсутствие давления. Вы не замерзнете моментально, но вы перестанете дышать. Вернее, воздух сам вырвется из ваших легких. Но не это самое опасное. При нулевом давлении жидкости в теле начнут закипать при температуре тела. Слюна на языке, слезы в глазах, но не кровь, как многие думают. Кровеносная система достаточно герметична, чтобы этого не случилось. Самое критическое – кислород. У человека есть примерно от 10 до 15 секунд сознательной деятельности. Не из-за холода или взрыва, а потому что мозг лишается кислорода. Кожа, незащищенная скафандром, начинает получать жесткие солнечные ожоги от незащищенного ультрафиолета. А теперь главный вопрос. Можно ли выжить? Ответ парадоксальный – да, но только если вас очень быстро вернут в среду с нормальным давлением. Известны реальные случаи на Земле, когда люди в результате аварий оказывались в условиях, близких к вакууму, на 30-40 секунд. Они выжили, хоть и получили серьезные повреждения – баротравмы, загар от солнечного излучения, проблемы со слухом и со зрением. Так что космический вакуум – это не мгновенная смерть. как в кино. Это 15 секунд осознания происходящего и медленное угасание из-за гипоксии. И эти 15 секунд – лучшее доказательство того, насколько хрупка и одновременно невероятно устойчива наша земная жизнь. Наш теплый воздушный мир – это единственный и идеально подогнанный под нас скафандр.
2: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного «звездочка-125». Я повторю, «звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor-Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125». Я повторю, «звездочка-125». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
7: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Студия Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О важном.
8: Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря, рассчитанную до 2030 года, и готова делиться результатами со всеми соседями. Это сообщил Владимир Путин на Каспийском экологическом саммите. Он напомнил о российском предложении создать цифрового двойника Каспийского моря, в чем может помочь искусственный интеллект, и призвал коллег присоединиться к реализации этой инициативы.
2: Об Украине.
8: США и Украина обсудят возможность частичного прекращения огня, которое предполагает остановку ударов по энергетической инфраструктуре и перевозкам зерна. Это пишет издание «Axios» со ссылкой на источники. Кроме того, по их данным, спецпосланник президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер могут в октябре посетить Москву. Сделают это не для переговора с Владимиром Путиным. Накануне в Белом доме подтвердили, что спецпосланники президента США сегодня проведут переговоры с представителями Украины, чтобы обсудить предложение по урегулированию российско-украинского конфликта. Они намерены представить новые идеи и предложения. Ранее представитель Госдепа США Марк Рубио заявил, что перспективы урегулирования на Украине пока отсутствуют.
2: Про НАТО.
8: НАТО с 13 октября проведет в Италии учения по ядерному сдерживанию без боеприпасов. В них примут участие 17 государств, об этом сообщила пресс-служба Альянса. Там подчеркнули, что учения не связаны ни с какими текущими мировыми событиями и не направлены против какой-либо страны.
2: О школе.
8: Школьников 5-11 классов обяжут изучать искусственный интеллект и информационную безопасность. Новый курс станет обязательным со следующего года. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, выступая в Иннополисе. Кроме того, министр заявил, что в России будет создан суверенный искусственный интеллект в системе образования. Сейчас, по его словам, идет выбор технологического партнера.
2: О животных.
8: В России растет популярность груминга. За 8 месяцев этого года спрос на такие услуги увеличился на 11%. Год к году средний чек уже достиг почти 4000 рублей. Это на 20% больше год к году. Растет спрос и на товары для домашнего ухода. Продажи шампуней и уходовых средств для животных выросли на 5%. Эксперты связывают это с ростом числа домашних животных и гуманизацией отношения к ним. По оценке Strategy Partners, в 2025 году в стране насчитывалось около 79,5 миллионов домашних животных, а к 34-му году их количество может вырасти еще на треть. Тем не менее, сейчас рынок услуг для домашних животных активно развивается лишь в городах-миллионниках, а актуальной остается проблема с дефицитом квалифицированного персонала. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
9: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
0: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». Итоги недели в народном смысле подводят Катя Пахомова и Ксения Фадеева. Катя, до рекламной паузы говорили о проблемах, хочу поговорить о хорошем. Например, что в городе появился мурал первый. И вот твоя покорная слуга к этому имела самое прямое отношение. Вот без ложной скромности скажу, что дизайн вот этого мурала разрабатывали мы. Наш дизайнер Великолукской телерадиокомпании, мы вот нашли старую фотографию Каланчи Великолукской, и вот все это могли силой дизайнерской мысли соединить.
1: И реализовать, что самое главное.
0: Реализовали, еще... конечно, не мы, это уже были территориальные
1: общественные. Нет, не важно. Важно, что это все случилось. Я очень тепло отношусь к муралам.
0: Это круто.
1: Побывав в Калининграде, где практически на каждом доме есть какая-то своя история, и это вырезки из старых советских фильмов.
0: Вот у них тоже есть такие фишки, у них тоже есть МЧС посвященный, у них есть посвященный писателям. Вот мне кажется, у нас просится просто Александр Сергеевич Пушкин где-нибудь.
1: 100%, да. И опять же, повторюсь про Калининград, у них также на домах нарисованы муралы, их достопримечательность. То есть это тоже такой, знаешь, акцент на патриотизм, как ни крути. Плюс Беларусь, наша любимая, она тоже вся...
0: Это сейчас модная городская тема.
1: Нет, у них это очень давно было.
0: В России давно. Сейчас это очень модно
1: и
0: стало.
1: И, наконец-то, город Великие Луки сделал свой. Да. Да еще и где, друзья мои? Не абы где, а в северном микрорайоне, в моем любимом.
0: Да,
1: и я как раз-таки...
0: Посмотрите, очень красиво.
1: Очень
0: подрядчик
1: красиво.
0: Подрядчик хорошо очень реализовал.
1: И
0: то,
1: очень
0: что
1: быстро.
0: Мы придумали на компьютере. Я даже не ожидала, что будет такое, ну, прям детальное сходство.
1: Позавчера было открытие,
0: да,
1: если я не ошибаюсь.
0: Официально. И я, кстати говоря, соглашусь с тем, что идея была крутая, что это именно сотрудникам МЧС посвящено и пожарным. Потому что, да, сейчас герои нашего времени — участники СВО. Но мы все понимаем, что военные конфликты были и будут во все времена, они будут сменяться. Такова политическая, геополитическая жизнь. А вот сотрудники пожарной охраны, они, что называется, константа, да, и действительно люди за...
1: Герои на своих местах.
0: Да, за небольшую, возможно, где-то зарплату, да, жертва своим личным временем, какими-то...
1: Жизнью,
0: какими-то еще благами защищают нас от всех вот этих вот чрезвычайных происшествий.
1: Да, совершенно верно, низкий им поклон и большая благодарность, потому что в последнее время тоже я часто замечаю очень много таких чрезвычайных ситуаций, где сотрудники и полиции, и пожарные службы, МЧС, они реально помогают, ну, просто проходя мимо.
0: Да,
1: очень
0: это
1: много всего.
0: Профессия по призванию.
1: Да, совершенно верно, я согласна, и это очень здорово. Еще один мурал у нас появился на доме молодежи «Родина», тоже, если кто-то не видел.
0: Ну, это так, на затяжкой можно назвать мурал.
1: Ну, обозначают во всех СМИ, что это мурал. Сходите посмотреть, там воздушные шары.
0: А я вот, кстати говоря, раскритиковала бы, да простят меня.
1: А я бы тоже.
0: Потому что лично я присылала тому, кто исполнял натуральные виды наших аэростатов.
1: Фото, да.
0: Фото. И
1: мы
0: хотелось,
1: об этом как раз говорили.
0: И хотелось бы, чтобы аэростаты, они все-таки были гербовые, так называемые, то есть, ну, которые есть у Великих Лук. Это знаменитый шар «Газпром», это знаменитый шар «Город Великие Луки»,
1: да.
0: Это знаменитый шар «Аэропорт», да, причем
1: «Микрон»,
0: да,
1: есть,
0: то есть у нас есть свои аэростаты, их реально легко нарисовать, то есть это просто дело дизайна. Это как бы такие немножко вымышленные истории получилось, да, вот опять же, вернемся к муралу «Дружба», мы когда искали и придумывали этот дизайн, мы искали вот именно то, что...
1: Первоисточник,
0: то, что близко, да, будет Великим Луком, чтобы это действительно была авторская, да, история, что ни в одном другом городе бы такого не появилось. И вот здесь, на таком историческом здании, которое имеет такую историческую архитектуру советскую, да, хотелось бы тоже, чтобы вот эти шары, они соответствовали действительности, чтобы человек приехал, и он понимал, что такие
1: аэростаты... И увидел их воочию на празднике воздухоплавания.
0: Да, чтобы вот он шел на этот праздник воздухоплавания. С одной стороны, у него был Дом молодежи, где эти аэростаты нарисованы, скажем так, картинкой, да, а вот тут он вышел на поле, и вот они дорогие и любимые.
1: Да, я тоже отметила эту историю, но...
0: Причем, что предлагалось. Вот обидно то, что не услышали, это вопрос, опять же, в конструктивном диалоге города и региона, потому что это делает Министерство молодежной политики, это здание. И вот это вопрос опять к конструктивному диалогу, то есть, да, когда вроде бы местные жители, которые здесь будут жить, которые в этом будут здании работать, приходить, предлагают вроде бы здравую инициативу, вроде бы здравую, да, казалось бы, а ее как бы, ну, не принимают. Это вот опять история про диалог.
1: Но, тем не менее, у нас есть еще одна такая небольшая повестка дня, и быстренько мы про нее скажем. Ивлев едет в город Великие Луки. Ну, давайте мы про это тоже поговорим. Все соцсети пестрят этой информацией.
0: Сейчас мы поговорим очень быстро. Более того, мы Ивлева ждем здесь, к себе на эфир, в радиокухню, к Владу Павлову.
1: А на утренней?
0: Нет, у нас теперь есть специальная программа про рестораны, кухню.
1: Мне придется записаться в этот же день.
0: Да, да, да. Мы тоже ждем. Ждем легендарного шефа. Влад тоже его пригласил к нам в студию. Два заведения потерпят преображение. Конечно, всегда волнительно, когда твой город покажут и с другой стороны, потому что те рестораны, кафе, я не знаю, как их назвать, будут преображаться. Это, наверное, не самая красивая точка
1: общепита.
0: Но мы надеемся, что им это поможет.
1: 100%, да, поэтому ждем, держим кулачки. Ну, а с вами были Катя Пахомова, Ксения Фадеева. Оставайтесь на Луки FM. У нас интересно и полезно. Пока-пока.
10: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки FM.
0: Всем здравствуйте, это Луки FM, программа про туризм, ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждую пятницу мы говорим о том, куда же отправиться отдыхать, обсуждаем туры, маршруты и не только. Сегодня мы поговорим про отдых в Псковской области, куда же отправиться еще можно, ведь впереди половина лета. Многие уверены, что за красивыми пейзажами, хорошими отелями и интересными впечатлениями нужно ехать далеко, но это совсем не так. Псковская область – край древних городов, прозрачных озер, сосновых лесов и уютных баз отдыха, где можно провести как романтические выходные, так и полноценный семейный отпуск. Сегодня я вам расскажу, куда отправиться в ближайшие выходные, буквально можно завтра. И первый блок – это Пушкинские горы. Если говорить об отдыхе в Псковской области, первым делом очень многие вспоминают именно Пушкинские горы. Место, там, где Александр Сергеевич вдохновлялся. Место, где была самая лучшая в его жизни болдинская осень. Место, где он встречал рассветы и провожал закаты. Это место, где история переплетается с природой. Здесь находится музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина, усадьба Михайловская, Тригорская и Петровская. Даже если вы были здесь, каждый приезд открывает новые впечатления. Летом работают специальные экскурсии. Можно взять велосипед, покататься по живописным дорогам или просто устроить пикник на природе. Для проживающих отлично подходит следующая база отдыха – это Пушкиногорье, одна из известных самых туристических комплексов региона. Арина-Р – это гостиничный комплекс прямо рядом с музеями. Кстати, через дорогу от этого музея находится музей Довлатова. Не так известный музей, конечно, как музей Александра Сергеевича Пушкина, но очень интересный, самобытный. Старинный дачный усадебный домик, в котором расположилась комната, кухня, личные вещи Довлатова, ну и, конечно же, там можно приобрести знаменитую книгу «Заповедник».
11: денег. Еще одна база отдыха у Лукоморья. Это уютный вариант для спокойного семейного отдыха. Следующее направление, куда я вам рекомендую отправиться, это легендарное Чудское озеро. Это одно из крупнейших озер не просто Псковской области, а Европы. Именно здесь произошло знаменитое ледовое побоище Александра Невского. Но сюда сегодня еду совсем с другим. Это за песчаными пляжами, теплой водой, закаты невероятной красоты и, конечно, рыбалка, катание на сапах и лодках. Для проживания можно выбрать Чудское подворье, это гостиничный комплекс прямо у озера, 39-е царство, популярная база отдыха. Домик на озере – отличный вариант для тех, кто хочет полного уединения. И есть новая база отдыха, очень модная и фешенебельная – Пески. Такие места особенно популярны летом, поэтому планировать отдых нужно заранее. Следующее место, локация, куда я вас всех отправляю – это Мальская долина. Если хочется активного отдыха, конечно, отправляйтесь в Мальскую долину. Зимой здесь работает горнолыжный, единственный в Псковской области комплекс, а летом это место превращается в настоящий природный парк. Можно гулять по экологическим тропам, кататься на велосипедах, арендовать лодку или просто наслаждаться видом на озера и леса. Для отдыха отлично, конечно, подойдет Мальская долина, так и называется база отдыха. Комплекс предлагает комфортное размещение, ресторан прямо на обрыве и множество развлечений для семьи. Кстати, база отдыха открыта просто для прогулок. Можно приехать на один день, не бронировать никакой номер, а просто погулять. Тем, кто не хочет далеко уезжать, стоит провести выходные, конечно, в Пскове Святом. Древний Кремль, набережные, старинные церкви, множество музеев. А вечером можно расслабиться в хорошем спа. Для отдыха подойдут двор под Зноево, Old Estate Hotel at Spa. Ну и более высокие есть, конечно же, отели с бассейнами, банями, ресторанами и спа-программами. Паганкины палаты, национальный музей, старинные церкви еще времен домонгольской Руси. Все это есть в Пскове Святом. А хочу отметить, что в Кремле тоже разработаны специальные туристические маршруты. Можно прямо на входе приобрести билет на экскурсию с экскурсоводом. И для вас Псков откроется совершенно в другом виде. Ну и для любителей природы можно отправиться в Печоры, в знаменитый Печорский монастырь, Изборск, знаменитые ключи. Там на постоянной основе живут лебеди, которых можно покормить, и посетить, конечно же, Изборскую страусиную ферму. Псковская область – это настоящий рай для тех, кто любит тишину. Здесь тысячи озер, сосновые леса, реки. Можно остановиться в небольшом домике с баней, приготовить шашлык, выйти утром на берег с чашкой кофе и просто наслаждаться природой. Популярностью, конечно же, вот если говорить в разрезе этого, пользуется база отдыха «Волынь». Это загородный отельный комплекс, который располагается буквально в полчаса от города Великие Луки. Там база отдыха располагает большим количеством видов размещения. Как современные таунхаусы, так и старинные барские усадьбы, рыбацкие домики. База отдыха сейчас в летний сезон целый день предлагает анимационную программу для детей и взрослых. Это активные игры, это тематические конкурсы, это аквагрим. Работает не только ресторан, располагающийся на втором этаже, но и летняя веранда. А на постоянной основе действует рыбалка, сабборды, катамараны, бананы. Ну и, конечно же, Жижицкое озеро с его великолепными берегами никого не оставит равнодушным. Базу отдыха «Волынь», кстати, можно посетить с животными, с собаками. Нужно немножко заплатить за своего питомца, но оно того стоит, поверьте. Кроме того, есть тур выходного дня. То есть вы можете приехать без остановки на базе отдыха, просто рано утром заехать и поздно вечером покинуть территорию базы отдыха. Кстати, там же есть свой мини-живой уголок. Моралы, курочки, кролики. Все это доступно гостям. Еще одна база отдыха – это Оленья гора в Себежском районе и Плесков. Многие базы отдыха предлагают прогулки на лошадях, аренду велосипедов, лодок и саббордов. Сейчас я прервусь на короткую рекламу, после которой расскажу про глэмпинги. Это новый формат отдыха для Псковской области. Оставайтесь с нами.
12: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
13: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
14: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе контакта.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
16: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
17: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки-ФМ.
11: Всем снова здравствуйте, это Луки ФМ, программа про туризм, микрофон и ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждую пятницу мы с вами отправляемся в микропутешествие, изучаем эко-маршруты, тропы, туристические места. Сегодня мы говорим про нашу любимую Псковскую область. Это отличное место, куда можно отправиться. Этим летом его осталось не так уж много. Я пообещала до рекламной паузы, что расскажу о новом формате отдыха – это глэмпинги. Последние годы все больше популярность набирают глэмпинги. Это возможно жить практически на природе, но со всеми удобствами. Панорамные окна, террасы, бани, купели, вид на озеро. По всей Псковской области появляется все больше таких современных комплексов такого формата. Такой отдых особенно нравится молодым семьям, тем, кто хочет отключиться от городской суеты хотя бы на пару дней. Такой способ размещения, скажем так, есть в базе отдыха «Нептун», тоже недалеко от города Великие Луки. Ну и, естественно, мы не можем поговорить про базу отдыха «Солнечный», которая располагается на территории бывшего детского лагеря «Солнечный». Да, в этом году база также модернизировалась, там сейчас строится большой красивый ресторан, много средств размещения, сауна, великолепное чистейшее озеро, замечательный песчаный пляж, который оборудован всем необходимым пляжным инвентарем, волейбол, футбол, лодки, катамараны, велосипеды. Ну и, наверное, еще одно из преимуществ этой базы отдыха, что по ту сторону озера можно отправиться в ферму улиток, Невельскую знаменитую. Чем же, вы спросите меня, вообще заняться вот так вот на территории Псковской области, если вы даже просто отправляетесь на базу отдыха на один день? Хочу отметить, что отдых – это не только лежать на пляже. В Псковской области можно отправиться на прогулку по экотропам, это национальный Себежский парк, покататься на сабборде, взять прокат лодку, сходить в баню, порыбачить, посетить древние крепости, попробовать местную кухню, отправиться на велосипедную прогулку, встретить закат на берегу озера. А еще летом практически каждые выходные проходят фестивали, концерты, гастрономические праздники и ярмарки. Что, дорогие друзья, Псковская область умеет удивлять. Здесь можно провести романтические выходные, организовать семейный отпуск, устроить путешествие с друзьями или просто на один день выехать за город, чтобы перезагрузиться. Не обязательно лететь за 1000 километров, чтобы увидеть красивые закаты, услышать тишину соснового леса и вдохнуть свежий воздух. Иногда лучшие впечатления находятся совсем рядом. Пусть это лето подарит вам новый маршрут, яркие эмоции и желание чаще открывать для себя родной регион. До новых встреч в эфире. Для тех, кто пропустил нашу программу, не расстраивайтесь, сразу после в официальной группе ВКонтакте и в Макс-канале выйдет подкаст. С вами была Ксения Фадеева, услышимся.
16: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект, это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин – встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
19: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют. И все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
5: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен паутин, радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету, а еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
2: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
20: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
21: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
16: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
23: В Москве 14 часов, в Ульяновске 15, в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
25: О политике.
24: Владимир Путин завершил рабочую программу своего визита в Туркмению. Президент сел на борт самолета специального летного отряда «Россия», который вскоре отправится из международного аэропорта Туркменбаши. Российский лидер участвовал сразу в двух крупных мероприятиях и провел ряд двусторонних встреч. Сначала прошло заседание Совета глав государств СНГ. Путин в узком составе говорил о том, что странам стоит активнее убирать торговые барьеры, а также о важности сохранения общей исторической памяти и противодействия ее фальсификации. По итогам мероприятия принят итоговый документы. Параллельно в тот же день состоялся Каспийский экологический саммит лидеров Прикаспийской пятерки. Ключевой темой стало сотрудничество в природоохранной сфере и проблема обмеления Каспийского моря.
25: Про газ.
24: Страны ЕС могут столкнуться зимой с нехваткой энергетики и финансового с нехваткой до 14 миллиардов кубометров природного газа. Это около 7% годового спроса, прогнозирует Институт экономики, энергетики и финансового анализа, сообщает издание «Политика». На фоне войны в Иране и ограниченных поставок СПГ дополнительные закупки газа могут обойтись ЕС на 3 миллиарда евро дороже, чем годом ранее. При холодной зиме запасы в хранилищах могут сократиться до 11%, предупреждают аналитики.
25: О судебных делах.
24: В Москве задержали бывшего совладельца «Ленты» и «Ревгош» Дмитрия Костыгина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Таганский районный суд отправил бизнесмена под домашний арест до 6 декабря. Подробности уголовного дела пока не раскрываются.
25: Об автомобилях.
24: Российский электромобиль «Атом», поступивший в продажу в 2026 году, уже пользуется спросом у покупателей. Это заявил министр финансов Антон Силуанов во время выступления в Госдуме. По словам главы Минфина, господдержка проекта позволила вывести отечественную разработку на рынок. Ранее в компании «Кама» сообщили, что в 2026-2027 годах планируется выпустить до 10 тысяч электромобилей «Атом». Массовое производство машин уже запущено на московском заводе «Москвич». Предприятие рассчитывает выйти на выпуск 20 электрокаров за смену.
25: Обо всем.
24: Магнитные бури накроют Землю сегодня после 18 часов по Москве, прогнозируют ученые. К планете от Солнца направляются три облака плазмы, и первое из них прибудет как раз во второй половине дня.
25: О погоде.
24: В Москве сейчас плюс 16, завтра в столице до плюс 12. Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. В Петербурге до плюс 10, облачно и без осадков. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».

Друзья, надеюсь, вы тоже меня прекрасно слышите. И все те, кто сейчас находится у приемников и слушает радио «Комсомольская правда», слышат меня, надеюсь, слышат во всех городах нашей большой необъятной страны. Советую всем устраиваться поудобнее, потому что сегодня мы говорим о том, что касается каждого, каждого из нас. Мы говорим с вами о здоровье. Что может быть важнее, друзья? Когда мы здоровы, у нас и хорошее настроение, мы полны сил, мы полны энергии, мы летим, стремимся и успеваем жить, радоваться этой жизни, замечать какие-то мелочи, которые поднимают нам настроение. Всем искренне желаю. Мне очень хочется, чтобы вы были именно такими, чтобы у вас были силы, энергия, желание творить и жить на полную. Но давайте разбираться, что помогает нам это здоровье поддерживать, что дает нам активное долголетие, что помогает нам быть активными в любом возрасте. Я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Итак, поехали. Сразу к фактам. Изучением ионизированной воды занимаются давно, еще с середины 20 века. Несколько научных исследовательских институтов Советского Союза изучали, как такая вода воздействует на живой организм. Кстати, проводили эксперименты на хлопке, поливали его ионизированной водой. И то, что поливали ионизированной щелочной водой, росло быстрее и давало больше урожай. А то, что поливали кислотной водой, хиленьким таким было, очень хиленьким. Но после кислотной воды начинали поливать ионизированной щелочной. Вот, кстати, тогда и появилось это выражение «живая вода» и «мертвая вода». И, кстати, эта история была опубликована в 1982 году в журнале «Изобретатель и рационализатор» в 1981 году. То есть факты, которые проверяются, ребята, проверяются. И сегодня, например, ионизированную водородную воду официально назначают при лечении сахарного диабета, хоть и не является она лекарственным средством. Да-да, а в Японии она включена в протоколы лечения. Почему? А вот почему. В 2008 году ученые доказали, что всего 900 миллилитров ионизированной воды в день. Совсем, согласитесь, немного, да? Так вот, 900 миллилитров ионизированной воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% с преддиабетом. Водород, который появляется в воде после ионизации, нейтрализует свободные радикалы. А свободные радикалы – это главные виновники воспаления и старения. Другой новый факт, более свежий, так сказать. Метаанализ 2025 года, который объединил данные 350 пациентов, показал, прием ионизированной воды достоверно снижает показатель инсулинорезистентности. Он снижается на 18-25%. Эффект сравним с некоторыми лекарствами, но без побочных эффектов. Каков же механизм? Молекулярный водород активируют белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. Вот так. А в 2007 году японский ученый Шигея Ота сделал следующее открытие. Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. А в 2016 году в Японии официально одобрили водородную терапию для лечения метаболического синдрома. Кстати, водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. И я была позавчера в эфире, у нас был звонок, отзыв, где нам рассказали о том, как при воспалении легких помогли ингаляции молекулярным водородом и питье внутрь водородной воды. И в России мы тоже идем, кстати, этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально презентовал разработки российского аппарата для ингаляции водородом еще в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме. Так что ждем. Ну а пока ждем, налаживаем питьевой режим, друзья, пьем правильную воду. И тут вопрос, почему правильно? Что значит там правильно или неправильно, да? Смотрите, если вы сейчас нальете себе стакан простой воды, ну, скажем, из-под крана там или из фильтра, да, или из бутылки, которую вы купили в магазине, да неважно, любую доступную вам сейчас питьевую воду, которая, ну, легко доступна, да, а вот, и выпейте, допустим, целый литр, скажем, пока будете слушать программу. Так вот, выпейте целый литр, а усвоится и пойдет на пользу организму всего там 1-2 столовые ложки, представляете?
А если вы эту же воду предварительно зальете в

0: ионизатор и проионизируете. Здесь все просто, как с чайником, кстати, с ионизатором, я имею в виду. Залили, включили в розетку, нажали кнопку, через несколько минут прибор голосом говорит: ионизация окончена. Да, он у нас парень разговорчивый. И да, он скажет: ионизация окончена, готовая вода в кувшине, отключите прибор от розетки. То есть даже здесь он вам все напомнит. Несколько минут, друзья, все просто. И вот если вы выпьете 1 литр ионизированной воды, усвоится ровно 1 литр. Помните, простой всего на 2 столовые ложки, а ионизированный ровно литр. Весь литр воды пойдет на пользу. И он проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии. И именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, передоказано уже. Да, я и своим, и не только я своим опытом подтверждаем это. Каждый день, друзья, я читаю статьи, анализирую, собираю информацию, общаюсь с коллегами, общаюсь с врачами, пишу с ними интервью. Вот куда ни ткнись, везде вода. А если нет воды, все ломается. Ваши цветы засыхают и погибают. Ваш букет выпил всю воду, все, букет тут же завял, хотя мог бы постоять еще несколько дней. И помните, как писал стихотворение «Водовоз» Василий Лебедев-Кумач? Он писал так: отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду пьем, пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы. Даже мухи без воды ни туды, ни сюды. Вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, такая, знаете, рассеянность. Из разряда холодильника открыл, ищешь там ключи. Вот такие думаете: ой, погода, магнитные бури. Друзья, нет, не непогода. Дело в том, что у вас внутри непогода, внутри болото, застой. В воде нужно движение. Когда вы не пьете воду, вода стоит и превращается вот в то самое болото. Когда воды не хватает, что происходит? Мозг, он самый первый реагирует на обезвоживание. Мозг. Кстати, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. Мой вам совет. Если болит голова, в первую очередь попейте воды. Не тяните сразу с таблеткой. Попробуйте хоть раз в жизни. Попейте воды в этой ситуации. И я уверена, в большинстве случаев головная боль пройдет. Да, а если это будет еще ионизированная вода, то это значительно ускоряет процесс. Увеличивает шанс на то, что головная боль пройдет, скажем так. И если туман в голове, то трудно сосредоточиться. Тоже тот же совет: попить воды. Почувствуйте, как пелена с глаз спала. Но опять же, простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, литр простой воды, усвоение там 1-2 столовые ложки. А ионизированную попьете, сразу прилив энергии, туман в голове уходит. Это отмечают все без исключения. Даже самые заядлые скептики, кто хоть раз попробовал ионизированную воду, все как один говорят именно об этом эффекте. Потому что это не вопрос доверия, друзья, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, это тоже очень важно, получите еще больше. Что именно? Ну, давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространен. Так вот, при диабете второго типа клетки, скажем образно, глохнут. Они перестают слышать инсулин. А вот ионизированная вода, антиоксидант, который является антиоксидантом, насыщенная водородом, с отрицательным УВП, она работает здесь как чистильщик. Она снижает окислительный стресс, а это главная причина инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах, риск осложнения падает. Вот вам история жизни. Шел на прием к врачу мужчина, ну, назовем его Сергей Петрович. Ему 54 года, диабет второго типа, стаж уже 8 лет. Знаете, что такое сахар 14 миллимоль натощак? Я уверен, что кто-то из вас сейчас сказал: знаю. Да, так вот, это катастрофа. Плюс ко всему жуткая усталость, ноги гудеют, отекают, обувь становится маленькой, давление скачет. И врач, у которого это Сергей Петрович наблюдался, человек современный, уже знакомый с водородной терапией, не стал полностью изменять его схему лечения, то есть таблетки не трогал. Он добавил одно условие. Сергей Петрович, каждый день 1,5 литра водородной воды. Ни газировки, ни чая, а именно воды. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся, к тому же врач говорил, что это не лекарственное средство, но попробуйте. Но опять же говорю, это не вопрос доверия. Думал, ну что такое там вода может сделать, изменить. Но согласился, начал пить. Прошло 4 месяца. Он приходит на контрольный прием, и что вы думаете? Сахар натощак 6,5. Давление стабилизировалось 130 на 80. Отеков нет. Но самое главное, что он пишет в отзыве: доктор, я забыл, что такое тяжесть в ногах и энергии столько, сколько не было лет 10. Друзья, еще раз говорю, это не магия, не лекарственное средство, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но он усиливает его эффект, он защищает от осложнений. А теперь посмотрите это с экономической точки зрения. Сегодня супер акция. 29 тысяч рублей наш популярнейший ионизатор воды Аквалайт. Плюс 90 дней тестовый период. 90 дней. То есть вы сейчас звоните 8 800 05 0855, заказываете, получаете, тогда оплачиваете. И с этого момента у вас 90 дней. В течение 90 дней пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть нам ионизатор, а мы вернем вам все деньги. Да, в течение 90 дней вы нам ионизатор обратно, а мы вам обратно все деньги. Но только сегодня акция 29 тысяч рублей за наш супер ионизатор воды Аквалайф. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Новости.
2: Реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719-59-94.
4: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
5: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: 62. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Константинопольский Стамбульский университет в 1918 году выдвинул Ленина на Нобелевскую премию мира. Правда, в тот год она не присуждалась. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжается прямой эфир. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак, которая готова не только говорить, но и отвечать на ваши вопросы и слушать ваши отзывы. Поэтому дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
2: Спасибо, Антон. Друзья, звоните, обязательно звоните. Буду очень рада слышать вас в эфире, пообщаться с вами. Ну, а я напомню, что мы говорим сегодня, вот действительно, как Антон сказал, о правильной воде, что такое правильная вода. Мы подробно разобрали в прошлой части. Правильная вода, ну, можно сказать, для любого человека, для любого живого организма. Это та вода, которая похожа на воду в нашем организме. Ведь вы знаете, что мы на три четверти состоим, ну, грубо говоря, из воды. И вот у этой воды определенные физико-химические параметры. Если мы говорим о том, что нужно налаживать питьевой режим, лучше пить, конечно же, воду для того, чтобы не поддерживать первопричину всех заболеваний. А первопричиной всех заболеваний является именно оксидативный стресс. Это 90% всех заболеваний вызвано именно им, говорят сегодня ученые, это цитата. И вода, которая течет из нашего крана, легкодоступная нам, которую мы покупаем в бутылках в магазине, с которой мы пытались, может быть, кто-то из вас, да, пытался наладить питьевой режим, но что-то не срослось, потому что невкусно такую воду пить, она нас окисляет, понимаете? И мы начинаем выбирать какие-то сладенькие напитки, окисляемся еще больше, да? А вот когда мы пьем с вами ионизированную воду, она похожа на воду из горных источников, потому что она приобретает антиоксидантные свойства. И я предлагаю вам это проверить, попробовать. Не я, наша компания. Мы производитель ООО «Фабрика здоровья», наша торговая марка «Аквалайф». И вот мы производим эти приборы и предлагаем вам попробовать. То есть вы звоните прямо сейчас 8 800 505 0855, заказываете ионизатор, ждете посылки, посылку получаете, оплачиваете, только при получении оплата 29 тысяч рублей, то есть сейчас вам деньги не нужны, получите, тогда оплатите 29 тысяч рублей. Сегодня наш суперпремиальный ионизатор воды «Аквалайф». И с момента, как вы его получили, вы вскрываете коробку, начинаете пользоваться, готовите в нем воду, пьете эту воду, но в голове всегда держите. Если мне не понравится, я могу вернуть. Если это не мой опыт, не мой способ, не хочу, я могу вернуть в течение 90 дней. В течение 90 дней вы можете вновь позвонить 8 800 505 0855, вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги. То есть вы оплатите при получении 29 тысяч рублей, вернете нам ионизатор, а мы вернем вам 29 тысяч рублей. Вот так. Почему надо готовить воду в ионизаторе, чтобы она получала антиоксидантные свойства? Да потому что эти антиоксидантные свойства не сохраняются долго. Да? Они улетучиваются. Молекулярный водород – это газ. Да? Это не сохраняется долго, поэтому важно всегда готовить свежую воду пить, готовить. И вы не только пьете, вы вымачиваете все овощи, зелень, мясо. У вас бульоны будут прозрачнейшие, вкуснейшие, если вы предварительно мясо замочите в ионизированной щелочной воде. Все фрукты, все овощи, вся зелень, с них уйдет вся эта зараза, чем их там обрабатывают, чтобы они долго хранились в магазинах. Вы увидите эти пленочки на воде, вот такие радужные прям расцветают. С простой водой так не получается. Попробуйте один раз. У вас тестовый период 90 дней. Вы готовите воду, вы пьете эту воду, ионизированную щелочную, кислотную воду, она одновременно получается щелочной, используйте обязательно. Мне в телеграм-канале вчера написали, вчера написали такой замечательнейший отзыв. Ольга, слушайте, про кислотную воду. Ополаскиваю волосы. Умываюсь, женская гигиена тоже с кислотной водой. Проблем с кожей у меня нет, поэтому никаких выводов, просто пользуюсь. Но эффективность кислотной воды мне удалось проверить на сотруднице. У одной вдруг на руках зимой появилась экзема, чешется, мучается, гормональные мази категорически использовать не хочет. Принесла ей воды, она стала протирать руки. Через неделю руки чистые. У второй... У мужа с переломом ноги выписали из больницы с пролежнем. Какими-то пластырями она его дома сначала лечила, только аллергия на клей добавилась. И вроде как от безысходности решила попробовать принесенную мной воду. Через 3 дня пришла меня благодарить. Говорит, все подсохло, подтянулось, аллергия прошла. Это, говорит, живая вода. Ага, говорю, мертвая. Вот такая моя история. Ольга, если вы слышите, я вас еще раз благодарю за этот потрясающий отзыв. А вы можете получить какой-то свой внутренний опыт, свой, собственный, потому что у вас есть 90 дней. Вы позвонили 8 800 505 0855, заказали ионизатор, получили этот ионизатор. С момента получения у вас начинается 90 дней. В течение этих 90 дней вы пользуетесь ионизатором, готовите в нем воду, пьете эту воду, кислотную воду используете. Кстати, научное подтверждение. В Воронежском научно-исследовательском медицинском институте имени Бурденко было написано 2 диссертации, посвященные приему внутрь ионизированной щелочной воды и кислотной воды снаружи. Одна диссертация на тему псориаза, вторая диссертация на тему вульгарной экземы. И в том, и в другом случае люди, принимавшие участие в этом эксперименте, принимали лекарственные средства, но дополнительно принимали ионизированную щелочную воду и дополнительно снаружи использовали кислотную воду. И в том и в другом случае сделан вывод, что использование ионизированной щелочной и кислотной воды ускоряет процесс выздоровления и продлевает процесс ремиссии. Понимаете? Кислотная вода – это анолит, по-научному, который получается в ионизаторе. Она заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем ушибы, порезы, ранки, царапины, ожоги. Готовится она в ионизаторе Aqualife одновременно щелочной ионизированной водой. Из обычной, повторю, питьевой воды, даже из водопроводной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины после брутья. Обязательно кислотной водой умываемся. За бородой, если вы не бреетесь, за бородой ухаживаем кислотной водой. Если у вас раздражение, там, аллергия, то, пожалуйста, кислотная вода, никакого раздражения не будет. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях, кислотная вода. Это факты, доказанные наукой и практикой большого количества людей. И все. Вы один раз купили ионизатор и не ходите ни к нам за какими-то расходными материалами. Мы все положили в комплект, все. И в магазин за бытовой химией не носитесь постоянно, потому что кислотная вода ее заменяет. Потому что она разрывает бактерии изнутри практически. Она обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами, не являясь при этом лекарственным средством. Представляете, сколько вы всего получаете после одной покупки? И сколько потом экономите? Да тот же кошачий лоток кислотной водой обработали, никаких запахов. Все элементарно, друзья. Поэтому вот еще раз скажу. Ионизатор воды, который сегодня идет с колоссальной скидкой, на один день продлили это предложение, которое вы просто все ждали, просили и хотели. И вы можете его приобрести за 29 тысяч рублей. Он никуда не встраивается. То есть это вот как электрический чайник. Поставили и все. У него голосовой помощник. У него 7 степеней защиты от перепадов электричества, от наклона и так далее и тому подобное. Это наша самая популярная мотель. И кислотную щелочную, водородную приготовить. И в комплекте вы получаете абсолютно все. И сегодня скидка 29 тысяч рублей. И главное, тестовый период 90 дней. Звоните 8 800 505 0855. Вы его заказываете. Когда получаете, тогда оплачиваете. То есть сейчас вам деньги не нужны. Вы оплатите, когда получите прибор. А с момента, как получите, в календарике ставите себе галочку «Пошло 90 дней». И в течение 90 дней вы готовите в нем воду, пользуетесь, используете кислотную воду, используйте щелочную воду, используйте водородную воду. Наблюдайте за своим самочувствием. В течение 90 дней, в любое время, вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги. Все, которые вы за него заплатили. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. А я вам еще буквально несколько отзывов почитаю из нашего канала в Максе. Кстати, подписывайтесь. Он так и называется, наш канал «Ионизаторы Аквалай». Про кислотную воду. Здравствуйте. Постоянно пользуюсь для дезинфекции при раздражении кожи, иногда внутрь. Очень нравятся все приборы. Поэтому бесконечно хочется говорить всем спасибо большое. Здравствуйте, купила прибор, нравится все, самочувствие улучшается постепенно, пьем воду 3,5 месяца. Класс, недавно начали пить воду и уже стабилизировалось давление. Люблю тебя, Аквалайф, ты со мной навсегда. Вы не представляете, как радуется сердце, когда читаешь такие отзывы. Это очень и очень здорово. Уже несколько лет пью по утрам и вечерам щелочную воду и водородную. Со мной моя семья и семья моих друзей. Внуки не представляют утро без вкусной воды. Благодарю за то, что встретились с вами. А я еще хочу про кислотную воду вот что сказать. Сейчас со всех сторон летят какие-то там вирусы и все остальное прочее. Кислотной водой полоскать горло, промывать нос, руки пришли из магазина, руки по-быстрому обработали кислотной водой. Ни один вирус к вам не приблизится. Звоните прямо сейчас, пока действует скидка 29 тысяч рублей. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Успейте на скидку. 8 800 505 0855. Тестовый период 90 дней. То есть в течение 90 дней есть возможность вернуть ионизатор нам обратно и забрать обратно свои 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Продолжим в следующей части.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
3: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
4: Для лиц старше 12 лет.
0: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
6: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
7: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках 14:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
9: 9 октября, в день прославления святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. 9 октября, в день прославления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, на его малой родине в деревне Клин Кунинского района проходят праздничные торжества. Они начались с божественной литургии в храме Воскресения Христова. Затем состоялась братская трапеза с наваристой кашей, горячим чаем, с пирожками и яблоками, которые созрели в садах деревни Клин. В этом году праздник на родине патриарха Тихона открывает традиционные дни православной культуры «Покровские вечера», которые проводятся Управлением образования и Великолукской епархией. 16 октября в Великих Луках будет проходить карьерное мероприятие «День профразвития. Найди себя в Псковской области». Образовательная программа будет посвящена вопросам, с которыми молодые специалисты сталкиваются в начале пути. Эксперты расскажут, как сформировать профессиональное имя в регионе, использовать искусственный интеллект в работе и обучении, создавать профессиональное окружение и грамотно распоряжаться первой зарплатой. Ключевым событием станет презентация исследования карьерных ожиданий молодежи и запросов работодателей Псковской области. Имена выдающихся ученых будут носить стипендии для талантливых студентов. Ежемесячные выплаты будут назначаться уже с текущего года. Для студентов 30 тысяч рублей, для аспирантов 50 тысяч. Правительство учредило две именные стипендии в честь Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также Анатолия Александрова в области технологий, ядерной, электро- и теплоэнергетики. Претендовать на них могут те, кто станет развивать инновации и отечественную науку, а также расти в ней профессионально. Назначать выплаты будет Миноборнауки каждый год по результатам конкурсных отборов.
10: О валютах.
9: Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек, юань 12 рублей 73 копейки.
10: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
11: Прекрасная недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
12: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
1: Вновь к разговору о правильной воде. Ася Рак на связи со студией, официальный представитель компании «Аквалайф». И, Ася, я тебе вновь с удовольствием передаю слово.
2: Спасибо, Антон. Я с удовольствием его принимаю. Напоминаю, что пьем с вами, дорогие мои, правильную воду. А правильная вода – это ионизированная вода, щелочная вода, водородная вода, хоть и не является лекарственным средством, но легче, проще устраивается каждой клеточкой организма. И таким образом вам не надо пить много-много-много всего. Можно выпить меньше, усвоиться больше, если это ионизированная вода. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Сегодня еще действует цена 29 тысяч рублей на наш супер ионизатор. 29 тысяч рублей. И 90 дней тестовый период. То есть сейчас вы ничего не оплачиваете. Сейчас вы просто звоните 8 800 505 0855, фиксируете за собой цену 29 тысяч рублей. Оплачиваете, когда получаете. Вот сколько к вам там посылочка идет, посчитайте. Вот тогда вам надо 29 тысяч рублей оплатить. А в день, когда получили, приходите домой, ставите в календаре галочку. И с этого дня у вас начинается тестовый период 90 дней. Не смотрите на коробочку, вскройте ее, раскройте, посмотрите, какой красивый ионизатор. Он никуда не встраивается. Он как чайник электрический. Налили в него воду, да хоть из-под крана. Включили в розетку, нажали кнопочку «Старт». Через несколько минут получили, например, щелочную воду ионизированную и кислотную. Кислотную понесли в ванну, кислотную умываемся, подмываемся, от перхоти избавляемся, ячмень, герпес прижигаем. Все, моем. Губки замочите кухонные в кислотной воде. Никакого запаха не будет, ни одной бактерии. Вы столько бытовой химии замените кислотной водой, а щелочную воду пьем. Пьем цветочки и поливаем, фрукты, овощи вымачиваем, мясо вымачиваем. И так целых 90 дней. В течение 90 дней в любой момент, как только вы понимаете, не мое, пользоваться не буду, вы вновь звоните 8 800 505 0855, возвращаете нам ионизатор, мы возвращаем вам все деньги, а это 29 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Пейте правильную воду, пейте ионизированную щелочную воду каждый день, используйте кислотную воду. Потому что когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. А мы состоим из 70 триллионов клеток, друзья. Помните, в прошлой части я говорил, что из-под крана вода она не усваивается так. Очень плохо, скажем так, по сравнению с ионизированной водой. Там 1-2 столовые ложки, в отличие от ионизированной, которая усваивается. Дорогие мои, да, она усваивается. Она антиоксидант, то есть она борется с первопричиной всех заболеваний. Первопричина большинства заболеваний вызвана именно оксидативным стрессом. И когда вы выпиваете литр ионизированной щелочной или водородной воды, усваивается все, что выпили. Выпейте стакан, усвоится стакан. Выпейте 2 стакана, усвоится 2 стакана. Выпейте литр, усвоится весь литр. Кстати, такая вода еще защищает и печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета второго типа, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцит, так называемые. Она улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России, в Воронежском медицинском институте имени Бурденко, написана большая работа, диссертация, вывод которой такой. Ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени работать, а также ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению, не являясь лекарственным средством при этом. Но вы пьете воду, и смотрите, что получаете. Также уменьшается воспаление в сосудах. Вы защищаете и печень, вы улучшаете работу желудочно-кишечного тракта, снижаете сахар, еще снижаете плохой холестерин. Да, тот самый плохой холестерин, который падает на 15,5% за 8 недель. Это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Еще раз повторю, правильная вода, она не разделяет нас, она не разбирает нас на органы, она не убирает симптомы, она помогает нам менять среду внутри нас, она объединяет нас, помогает на клеточном уровне всему организму, каждой клеточке работать без боев. Потому что это правильная вода, она похожа на воду внутри каждого из нас. Она бьет точно в цель, устраняя оксидативный стресс. Оксидативный стресс – первопричина всех заболеваний. И вот пример из жизни. Отзыв. Сергей из Новосибирска. Его возраст, там 50 с чем-то, не помню точно. Он много-много лет мучился изжогой. Он звонил в прямой эфир, вы его слышали. У него была тяжесть после еды, скачки давления. Он начал пить ионизированную воду регулярно. Регулярно, подчеркиваю. И спустя некоторое время, там пару месяцев, он нам написал, что, знаете, я поймал себя вдруг на мысли, что давно не вспоминал про изжогу. Представляете? И там препараты даже снизили дозировку. Таких историй действительно много. Потому что когда клетки получают нормальную воду, организм начинает работать правильно. Начинает работать без боев, возвращаясь к правильным исходным настройкам. Ведь мы рождаемся в основном, мы здоровые рождаемся в основном. Настройки такие от природы. Поэтому я всегда говорю, попробовать это обязательно, хотя бы раз в жизни. Я уверена, что когда вы попробуете, пусть даже будучи вот скептически настроены, это ведь не вопрос доверия, да? Вы почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой, потому что такая вода похожа на воду в нашем организме, в каждой нашей клетке. Поэтому я не перестану напоминать и не перестану делать акцент, что надо пить, пить, пить правильную воду, создавать правильную среду внутри себя. А также напомню, что я, Ася Рак, журналист, я являюсь официальным представителем компании-производителя. Компания-производитель ООО «Фабрика здоровья». Ионизаторы и генераторы мы производим под компанией, под торговой маркой «Аквалайф». Мы находимся здесь, в Москве, на расстоянии вытянутой руки. Вы в любой момент можете дозвониться по номеру телефона 8 800 505 0855 и задать любой вопрос. Вы можете написать мне в Максе, наша группа называется, наш канал «Ионизаторы Аквалайф». Вы можете написать мне в Телеграме, наша группа называется «Ионизаторы Аквалайф». Вы можете написать мне в ВК, наша группа называется «Ионизаторы Аквалайф». Я там со всеми общаюсь, я пишу вам ответы. Звоните, пишите, звоните 8 800 505 0855. И мы, как производитель, мы даем тестовый период 90 дней. Вы получаете ионизатор, и с момента получения у вас есть 90 дней. Вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете эту воду, используете кислотную воду, наблюдаете за собой, параллельно поглядываете на календарь. Если что-то пойдет не так, не по вашему сценарию, что-то не понравится, да, возвращайте прибор. Мы вернем все деньги. Все. Но, кстати, просили сказать, что сегодняшнее предложение действует последний день, до 19.00, 29 тысяч рублей за ионизатор воды Аквалайф, наш суперионизатор, 29 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас, 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный, оплата при получении. Звоните 8 800 505 0855. Но также хочу сказать, что наш ионизатор не требует никакого обслуживания, никакого постороннего человека. Ну, то есть вы понимаете, что такое чайник электрический? Вот как электрический чайник, да? Вы же не вызываете человека специального, который там будет куда-то встраивать или еще что-то. Нет, вы находите ему место на столешнице, вы его подключаете в розетку. Вот все точно так же с ионизатором. Наш ионизатор выглядит очень стильно. Докупать к нему ничего не надо. Мы положили все, что вам хватит на 4 года. Там один единственный сменный элемент – это мембрана. Мембрана стоит в районе там не одна, а комплект мембран стоит в районе 1500. Но мы вам положили мембран на 4 года. Понимаете? Ничего вам не надо покупать. Мы положили вам специальную салфетку из микрофибры, чтобы вы ухаживали за серебряным электродом. Приготовили, проионизировали, сразу раз, протерли. Салфетка у вас уже в комплекте. Мы положили вам жидкий pH-тестер для проверки качества вашей воды на показатель pH. Налейте туда воду, которую вы пьете, и проверьте pH этой воды. Какой окислитель вы пьете, да? А также можно проверить, например, закисленность своего организма после дня натощак. Вот так вот все это работает. Мы уже больше 10 лет занимаемся этой темой, и мы знаем о том, какие вопросы вы можете задать, если вы только вникаете в эту тему. Все ответы на часто задаваемые вопросы вы найдете в инструкции, там все написано. Там все написано, чтобы сразу начать. Все в комплекте есть. Получили, быстро-быстро там глазами про инструкции пробежали. Она, кстати, иллюстрированная. Заливайте обычную воду, ту самую, которую привыкли пить до этого. Разница только в том, что теперь вы эту воду сначала подготовите, зальете в ионизатор. Пару минут ионизированная вода, антиоксидант готова. И 90 дней тестового периода. Я абсолютно уверена, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это совсем другой уровень, это совсем другое самочувствие, это совсем другая вода. Она становится приятная на вкус, ее хочется пить, вам понравится пить такую воду. Если нет, тестовый период 90 дней, в течение 90 дней можете вернуть ионизатор нам обратно, а мы вернем вам все деньги. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855, успевайте на акцию 29 тысяч рублей за наш супер ионизатор воды Аквалайф. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получении. 8 800.
13: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие производитель ионизаторов воды Аквалайф. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
14: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
15: Реклама.
16: Навострите ваши уши. Информация.
15: ситуацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццароли и в группе контакта.
16: Завод Риостат приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
17: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была «Охотным рядом», потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала «Охотным рядом», а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять «Охотный ряд».
19: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях.
1: Главные темы дня в эфире Радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждать новости и знакомить вас с нашими сюжетами. В России хотят установить стандарт скорости домашнего интернета. Минимальная скорость интернета должна составлять не менее 1 гигабита в секунду в каждой квартире, так считают Минцифры. Законопроект, в котором предлагается установить такую планку, хотят внести в Госдуму до конца года. Василий Воронин с подробностями.
20: В каждом многоквартирном доме скорость интернета может стать не ниже 1 гигабита в секунду на одну квартиру. Такую инициативу прорабатывает Минцифры. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Угневенко. По задумке министерства, достичь этого показателя предлагается в течение 10 лет. Речь идет о гарантированной минимальной скорости для каждого домохозяйства в жилых домах. Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает это правильной инициативой. Вот что он заявил Радио КП.
21: Требование минимальной скорости, оно в целом понятно, да, потому что иначе управляющая компания будет вам подключать какой-нибудь оператор, не будем называть, со скоростью там единичка какая-нибудь, там килобит какой-нибудь, на котором ничего не отреагировалось, а вот своего оператора там регатировать, например, каким-то образом предоставить ему больший трафик. Поэтому это не запреты, да, то есть это не какое-то навязывание, это как, ну вот как ограничение скорости, оно обычно идет как раз вверх, а это как бы вниз. Нельзя гражданам меньше такой скорости давать, иначе будут злоупотреблять. Поэтому здесь я бы не искал наоборот, я бы сказал, что в принципе это очень хорошая, мудрая история.
20: Прокомментировали новость и в ассоциации компаний связи. Исполнительный директор организации Ярослав Дубовиков считает, что Минцифры, устанавливая порог по скорости интернета, тем самым подталкивает отрасль к обновлению. Вот что он рассказал Радио КП.
22: Я скорее понимаю это как необходимость модернизации старых сетей связи, которые были проложены еще в начале нулевых либо десятых годах, которые использовали в своей основе работу по технологии FTTX. То есть это проводные подключения через витую пару, либо какие-то старые, скажем так, подключения, которые, ну, там еще с конца 90-х присутствовали. И вот необходимость модернизации оборудования вот продиктована как раз, наверное, требованием по обеспечению этой скорости. Это заявление Минцифры скорее следует рассматривать не как ограничение, а как раз наоборот посыл к необходимости модернизации сетей связи старых, которые были произведены много-много лет назад. Но при этом текущие все подключения и новые ЖК, которые подключаются оператором связи, они имеют уже на сегодняшний день, повторюсь, технологию 10G.
20: Куда больше внимания в готовящемся документе о реформе отрасли связи уделено вопросам лицензирования компаний. Так, в частности, появится 4 уровня лицензии вместо почти 20, которые существуют сейчас. Разрешения разделят на муниципальное, базовое, универсальное и генеральное. Индивидуальные предприниматели не смогут оказывать услуги связи. Не менее 50% выручки компании должны будут приходиться на такие услуги. Вырастет стоимость лицензий и документов. Она должна будет соответствовать размеру территории, на которой работает фирма. Также будет установлен минимальный резерв отчислений в резерв универсального обслуживания, так называется фонд, из которого поступают средства на проект устранения цифрового неравенства. В случае, если компания будет неоднократно нарушать закон, ее лишат лицензии во внесудебном порядке. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
0: Ну а в России подрыв устоев. Рухнули продажи водки. Согласно данным Росалкоголь-табакконтроля за 9 месяцев этого 2026 года, производство спиртного в России резко сократилось. Что же стало причиной данной тенденции, разбирался экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков.
3: Экономика на радио КП.
4: В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня, согласитесь, самый подходящий день, чтобы обсудить выпивку. С экономической точки зрения, конечно. Так вот, если вам кажется, что полки с крепким алкоголем стали скромнее, это не обман зрения. Согласно данным Росалкоголь-табакконтроля, за первые 9 месяцев нынешнего года выпуск спиртного в России снизился почти на 2%, а производство водки вообще рухнуло на 6,7%. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский уверен, главная причина охлаждения россиян к спиртному – цена. Выросли акцизы и минимальные розничные цены, и средняя стоимость литра водки в июле достигла 981 рубля, то есть за год прибавила 15%. И это при том, что в среднем цены в России за год выросли на 7%. Еще один момент – борьба за трезвость. И это не только повышение акцизов, но и, например, запрет на продажу алкоголя в определенных местах, и социальная реклама здорового образа жизни, и многое другое. Эксперт подчеркивает, все это началось не вчера, и эта политика государства дает свои плоды. Но это длинный процесс. Привычки людей меняются не за месяц и не за квартал, а за годы. Что касается конкретно водки, то есть две причины, почему мы ее разлюбили. Первая причина – это вкусы молодежи. По словам эксперта, нельзя сказать, что молодежь у нас совсем не пьет. Но она любит разнообразие. Сегодня может выпить что-то крепкое, завтра – сок, послезавтра – еще что-то. К тому же традиции меняются. Появилась домашняя коктейльная культура. Люди покупают ром, джин, делают простые коктейли с соком или колой. Но есть и более прозаичная причина снижения продаж водки. Она конкурирует у нас не с другой водкой и не с пивом. Водка конкурирует с колбасой. То есть люди стоят перед выбором – взять бутылку водки или что-то к ужину. И часто выбирают второе. Так что тот анекдот про отца, который из-за подорожания водки объявляет сыну, что теперь он будет меньше есть, уходит в прошлое. И вообще, водку уже давно пора исключать из символов России. Мы в первую очередь пивная страна. В год продается 8 миллиардов литров пива и только 2 миллиарда литров всего остального алкоголя. А пока водка теряет популярность, производство менее противных на вкус напитков растет. Например, выпуск ликероводочных изделий за первые 9 месяцев взлетел почти на 5%. По словам нашего эксперта, ликерка в плюсе благодаря сладким настойкам, напиткам до 28 градусов. В основном это напитки со вкусом фруктов и ягод. Исторически в России вообще всегда любили сладкие настойки и наливки. К тому же на них не регулируется минимальная розничная цена, как на ту же водку.
3: Экономика на радио КП.
0: Ну и по традиции Оксана Фомина расскажет нам, как культурно и с пользой провести ближайшие выходные.
23: Афиша.
24: И снова выходные, и снова надо строить культурные планы. Поможет в этом афиша «Комсомольской правды» и я, Оксана Фомина. Здравствуйте. В эти выходные 10 и 11 октября Центр современного искусства «Винзавод» приглашает на 13-ю ярмарку новых имен «Вин-Вин». Более 120 художников показывают живопись, фотографию и скульптуру. Важный принцип ярмарки – как минимум половина участников – те, кто раньше в ней никогда не участвовал. Параллельно проводится детская программа в режиме нон-стоп. Только и успевайте рисовать, играть и создавать. Даже во время туров по ярмарке здесь можно найти занятия. Оба дня ярмарки в свободном доступе будут картон, бумага, газеты, клей и цветные карандаши, с помощью которых можно собрать книгу впечатлений, коллективную работу, основанную на эмоциях от посещения ярмарки новых имен «Вин-Вин». Запланированный мастер-класс «Создай свою выставку», медиаторские туры «Коллекционеры будущего» и «Стрит-арт-лаборатория граффити», «Битва текучих тегов», снова туры для детей и мастер-класс «Мой первый зин» по созданию самостоятельно изданной книги с текстами, рисунками, аппликациями. Итак, цех белого и красного. Приходите на Винзавод за искусством и новыми впечатлениями. До 11 октября в выставочном центре галереи «Артефакт» проходит выставка «А мы пойдем на север», где представлены книги Киплинга, Маугли с иллюстрациями легендарного художника Василия Ватагина и плакаты московского зоопарка. Названием выставки служит запоминающаяся фраза шакала Табаки из культового советского мультфильма 1973 года. В первом разделе выставки посетители увидят более 30 монохромных и цветных рисунков и автолитографий Ватагина, сделанных художником на протяжении 1920-1950-х годов. Второй раздел – материалы художественных фондов московского зоопарка. Более 40 плакатов и фото животных, героев фантастических новелл английского писателя, связанных с главным героем Маугли. И еще интересное событие для детей. Центр «Зотов» приглашает на интерактивные экскурсии по выставке «Хлеб». Ребятам предстоит пройти путь, который проходит хлеб, от тихого поля до большого города. Это будет настоящее историческое исследование. О ребятне, а дети смогут примерить на себя разные роли от хлебопека до городского булочника и работника хлебного конвейера. В каждом зале участники получат элементы, из которых в конце маршрута создадут свой собственный уникальный брелок-обвес на рюкзак. Побывать в центре «Зотов» на экскурсиях можно 10, 15, 17 и 24 октября. На этом сейчас все. С вами была Афиша. И помните, еще больше интересной информации на сайте kp.ru в разделе «Афиша».
5: Афиша. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
7: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
8: А Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
23: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
25: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микроэлементов, микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
23: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
23: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
23: О переговорах.
9: Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер могут посетить Москву в октябре для дальнейших переговоров с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник. По данным агентства, сегодня они представят новые идеи на встрече с украинскими переговорщиками и европейскими официальными лицами в Майами. Одна из них предполагает прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и поставщикам зерна. Источник издания в США добавил, что обсуждения активизировались из-за надвигающейся зимы.
23: Про НАТО.
9: В Италии на этой неделе пройдут плановые учения НАТО по применению ядерного оружия. Маневры стартуют 13 октября. Их проведут без боеприпасов, сообщила пресс-служба Альянса. В учениях поучаствуют 17 стран. В НАТО заверили, что маневры не связаны с текущими мировыми событиями и не направлены против какой-либо страны.
23: О расследованиях.
9: У блогера Лерчик Валерии Чекалиной после обысков пропали украшения на 14 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ценные предметы изъяли, но к вещественным доказательствам не приобщили и не вернули владелице. Как утверждается, украшения пропали из служебного сейфа следователя. Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в отношении следователя, не приобщившего материальной ценности, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. 31 июля суд приговорил Лерчик к 5 годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Также блогера оштрафовали на 765 миллионов рублей и на 3 года запретили ей продвигать свой коммерческий бренд в интернете.
23: А США.
9: Криста Пайк начала ходить и есть спустя неделю после попытки казни с использованием смертельной инъекции. Ее руки заживают и восстанавливают подвижную силу, сообщает CBS News. Адвокаты Пайк заявили, что теперь будут добиваться замены смертного приговора пожизненным заключением. 30 сентября в тюрьме Нэшвилла Пайк ввели 2 дозы смертельной инъекции, однако осужденная осталась жива, хотя исполнители приговора израсходовали 7 игл. Пайк должна была стать первой более чем за 200 лет женщиной, казненной в Теннесси. В 1995 году ее приговорили к смерти за жестокое убийство своей сокурсницы. На момент совершения преступления Кристи Пайк было 18 лет.
23: О спорте.
9: Российские спортсмены могут пропустить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме, поскольку за 2 дня до запланированного вылета не получили визы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Других подробностей им пока нет. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Штаты намерены обсудить с Украиной частичное прекращение огня с Россией, которое может предусматривать мораторий на удары по энергетике. Доля компаний, практикующих дистанционный формат работы, неуклонно снижается. Что произошло? А Рубио упомянул капитуляцию Украины. Зима станет решающей. Обсудим материал на kp.ru. Начнем с того, что Штаты намерены обсудить с Украиной частичное прекращение огня с Россией, которое может предусматривать мораторий на удары по энергетике и

0: Вот с чего хочется начать, Леонид Викторович. Как я уже сказал, Аксиос пишет, что Киев руками и ногами за вот это соглашение. Россия не проявляет интереса. Но а в чем для Москвы вообще смысл вот таких консультаций, как говорится, если и ни Киев, ни Вашингтон вообще даже и не хотят заикаться о выполнении ключевых российских условий, там демилитаризация, новые регионы, снятие санкций и так далее. Зачем нам соглашаться на полумеры? Какой вообще в этом действии смысл?
1: Ну, давайте разделим на два. Соглашаться на полумеры – это, конечно, бессмысленно, потому что понятно, почему за это заинтересованы США и Украина, потому что Россия впервые после ударов по МПЗ нашим начала наносить серьезные болезненные удары по Украине, и это сказывается на мировом кризисе как энергетическом, потому что Россия прекратила экспорт дизеля и ГСМа, и мало того, она закупает с мирового рынка дополнительные объемы, что ведет к росту цен, и, соответственно, для США это очень болезненно, потому что для США стоимость бензина, дизеля, солярки там и всего прочего, это фактически дополнительный налог на домохозяйство. Самый большой автопарк, самый большой автопробег в мире на одного жителя, и для них это очень больно. Для Украины это тоже теперь мы видим больно, в том числе зерновые вот эти дела, потому что семечко, масло подсолнечное украинское, это огромный объем рынка европейского, ну и зерно в том числе. Вот, поэтому, да, они заинтересованы вести такие консультации. Наверное, Россия может и должна отказываться от разговора, не надо, но то, что идти на эти сделки временные, это тоже является бессмысленным актом, потому что у нас был и Минск-1, и Минск-2, и Стокгольм, и каждый раз нам говорили, что нас обманывали для того, чтобы накопить новые силы. Но мы опять упремся в ту же самую проблему. Еще был нормандский формат, когда Зеленский впервые кривлялся и передразнивал нашего президента за столом, когда Меркель и сидела там, и Макрон, таясничал, играл в 95-й квартал. Повторять эту историю, наверное... Ну, вы знаете, в одну и ту же речку воду войти нельзя, а в одну и ту же лужу сесть можно 8, 20, 35 раз подряд. Вот мы сядем в ту же лужу или нет?
0: Да, тогда вот с какой стороны давайте подойдем к этому вопросу. Главный путь американского плана – мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Но, с другой стороны, энергосистема Украины сейчас ведь в критическом состоянии находится. Не думаете ли вы, что под видом гуманитарного перемирия Штаты просто пытаются спасти тылы Украины от полного коллапса в преддверии вот той самой очень холодной земли, которую Минобороны обещал Украине?
1: В том числе Украины, но это ждет не только Украину, это ждет и Европу, это ждет проблемы такого же уровня, это и в Азии, так или иначе. Но Китай застраховался российскими поставками солнечной энергетикой, ветровой, углем, колоссальным использованием объемов угля, которые они, в отличие от Европы, не отказывались. Европа теперь тоже возвращает ее в ТЭК. Вот. Это ждет всех, и, конечно, Украину ждет. И, наверное, США считают, что перед угрозой катастрофы зимней украинцы, Зеленский и нынешняя власть будут заговорчивее по поводу условий России. Но, повторяюсь, любое временное соглашение – это эрзац. Это всего лишь откладка времени для решения глобальной проблемы по безопасности, формулы безопасности вообще европейской и всей мировой. То есть как распределиться паритет силовой. И как, от этого будет зависеть, как выстроятся хозяйственные и финансовые модели отношений.
0: Угу. А еще один момент, который хотелось бы с вами обсудить. Трамп предлагает обоюдный отказ от ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Но, с другой стороны, известно, что Белый дом, можно сказать, что панически боится скачков мировых цен на нефть и топливо. Все это перед выборами в Конгресс, как мы понимаем. То есть, что получается? Вашингтон здесь преследует исключительно шкурный экономический интерес, и это такие переговоры о возможности перемирия, но с калькулятором в кармане.
1: Да, конечно. Ну, вообще, англосаксонская цивилизация, она инженерная, она линейно мыслящие люди. Они запланировали на 50 лет, сделали инвестиции, и эти инвестиции должны окупаться. Рост цен на нефть, рост цен на ГСМ, это все ведет к слому долгосрочных планов и инвестиционных программ. То есть это бьет по карману больших дядей с Уолл-стрит. Не говоря уже про то, что это и политические носят аспекты, потому что американец голосует Yeah.

0: тоже кошельком. Ну, если в европейской там общепринятая система демократии это один человек голос, то в США это $1. 1, 2, 3, 5 голосов. То есть там сколько собрали денег, столько получили голосов. То есть можно заранее предсказать выборы по уровню сбора на выборы денег тех или той или иной партии. Поэтому, да, для Америки это бизнес.
1: Это многое объясняет, почему переговоры ведутся не кадровые американские дипломаты, а бизнесмены, да, зять Трампа Кушнер, бизнесмен Уитков. Естественно, они мыслят, как вы говорите, линейно, да, с категориями бизнес-сделок. Ну, то есть, если совсем упрощать, вы нам типа безопасность НПЗ, мы вам паузу по ТЭЦ не будем бить. А вообще, на ваш взгляд, применим ли вообще коммерческий подход «ты мне, я тебе» к вот этому экзистенциальному конфликту России и Запада, в принципе?
0: Конечно, нет. Вы прямо вот самый в корень. Если говорить о какой проблеме, ведь возник вот этот конфликт возник не на, как хозяйствующих субъектов, а конфликт возник на социокультурном уровне. То есть мы не согласились с толерантными нормами, которые навязывало США всему миру. Потому что США подходит из линейной логики к государству как к некой корпоративной структуре, вот, а государство классическое в европейском понимании, историческом и нашем, это социокультурный механизм взаимодействия огромных масс. Это большие социальные системы с внутренней системой организации, отдельной и особой, в каждой конкретной местности, зависящей от географии, от исторических условий, от менталитета людей. То есть это, конечно, конфликт более глубокий. То есть фактически мы видим реванш национального государства против норм глобального рынка.
1: Еще один пункт, который меня заинтересовал в частности, да, это безопасность маршрутов перевозки зерна. Несмотря на то, что мы сейчас с вами уже все примерно обсудили, помним, чем закончилась прошлая зерновая сделка, порты Одессы для атак на Черноморский флот использовались. А на ваш взгляд, если за минуту уложитесь, почему американцы снова пытаются наступить на те же грабли и реанимировать этот формат?
0: Ну, это бизнес-логика, о которой мы говорили, это семечко, это зерно, это плодородные земли, которые Украина несет потери. Вот. И это для США-то они в этом случае не несут потерь ни в безопасности, ни в бизнесе, если все это восстановится. Основные потери будет нести Россия.
1: То есть опять поэтому деньги превыше всего, все остальное их не беспокоит, потому что их напрямую не касается, кроме денег.
0: Ну, не совсем так, ну, системно так, но не совсем так.
1: Если упрощать, то так, да, мы сейчас углубляться уже не будем, отложим эти размышления на нашу следующую с вами встречу. Леонид Ильич, благодарю вас. Леонид Крутаков, политолог, автор телеграм-канала «Не Крутаков» и автор книги «Нефть и мир», был с нами на прямой связи. А далее экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков про удаленный рабочий формат чуть подробнее расскажет.
2: Экономика на Радио КП.
3: В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. В последние годы доля компаний, которые практикуют дистанционный формат работы, снижается на глазах. Если в 2020 году на вопрос, есть ли в вашей компании сотрудники, работающие удаленно, утвердительно отвечали около 60%, то в феврале нынешнего года таких было 35%, а в сентябре всего 31%. Такие данные озвучили социологи сервиса SuperJob. В столицах удаленка популярнее, чем в других регионах. В Москве ее используют 41% компаний, в Петербурге – 34%, а в остальных регионах России – только 27%. Почему же компании массово загоняют сотрудников обратно в офис? Как объяснил нам профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, многие работодатели больше не считают удаленный формат целесообразным. Он оказался для них сложным испытанием. Они не видят сотрудников, ими сложнее управлять. К тому же начальство часто опасается, что вне офиса их подчиненные могут параллельно работать на другие компании. По мнению эксперта, на ситуацию влияет и структура экономики. Взять, например, айтишников. Какой-то компании несколько лет назад их требовалось много, а теперь меньше. И руководство в первую очередь сокращает тех, кто работает на удаленке. То же самое касается продажников. Продажи упали, компания проводит сокращения и в первую очередь избавляется от тех, кто работает из дома. По этой причине, кстати, многие сотрудники в последнее время и сами стараются чаще бывать в офисе. В таком случае у них больше контактов с руководителем, они перед глазами, и результаты их работы видны лучше. Наш эксперт считает, что удаленка и дальше будет сокращаться. Но не везде. Больше всего она будет популярна в сфере инженерных технологий и консалтинга. Также продолжит практиковать удаленку малый бизнес, чтобы сэкономить на аренде офисов.
2: Экономика на радио КП.
1: Марко Рубио заявил, что возможна капитуляция Украины и почему зима станет решающей. Через 2 минуты в эфире.
2: Новости. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. И теперь давайте откроем наш портал kp.ru. Здесь рубрика «В мире», и заголовок Рубио упомянул капитуляцию Украины, зима станет решающей. И автор этого материала, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Михайлович Баранов, он с нами в студии находится. Андрей Михайлович, приветствую вас, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Ну, что должны знать наши слушатели, которые очень скоро, я так уверен, станут читателями вашего материала на портале «Комсомольская правда».
5: Он уже стоит с утра, так что многие уже, наверное, прочли.
1: Люди на работе, не
5: да,
1: все
5: да,
1: могли.
5: Да. Суть в чем, значит, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио находился вот в эти дни с официальным визитом в нескольких европейских странах, в том числе и в Греции. Там он вчера сделал очень важное заявление, выступил с речью на фоне знаменитого Акрополя, но перед этим дал интервью греческой газете, сейчас я, наверное, постараюсь правильно произнести название,
1: сложно,
5: это
1: да.
5: «Катимерине», вот. Где ответил на вопросы по поводу украинского, ну и иранского, естественно, кризиса, основных событий таких тревожных, которые сейчас будоражат планету. Что он сказал по Украине? Что не стал скрывать опасений. Вот дословно. «Есть явные признаки, — говорит Рубио, — что Россия воспользуется предстоящей зимой, чтобы уничтожить остатки электросети Украины и заставить ее капитулировать». Вот, значит, ситуация действительно на Украине плохая. Это признает один из ведущих политиков Соединенных Штатов. Я напомню, что он не просто госсекретарь и не только госсекретарь, но еще и советник по национальной безопасности Дональда Трампа. Впервые, пожалуй, за последние новейшие истории человек совмещает два этих высочайших поста в политикуме Соединенных Штатов. Дело идет к тому, полагает госсекретарь, что надо что-то делать. Но, по его мнению, ситуация зашла в стратегический тупик, ситуация на Украине. Выход из него может быть только один – это садиться за стол мирных переговоров, или если одна из сторон начинает силовую экспансию, которая приведет к катастрофе другой страны.
1: Угу.
5: Вот. Что он дальше разбирает, так сказать, это вот этот дуализм, да? Не получается ничего с миром. Соединенные Штаты пытались посредничать, ничего не выходит, то они и дальше готовы. Почему не выходит? Потому что Россия исходит из того, что весь Донбасс должен перейти под ее контроль, а для Украины это неприемлемо. Но, тут уж я от себя говорю, а не от Руби. В Анкоридже в прошлом августе Дональд Трамп и Владимир Путин согласовали именно вот такую пакетную схему, когда и Луганская Народная Республика, и Донецкая Народная Республика полностью переходят под контроль Российской Федерации, под юрисдикцию нашей страны.
1: Да.
5: Другое дело, что потом, значит, целый рой пчел, ос, я не знаю, каких еще кровососущих товарищей из Европы прилетел в Вашингтон и вынудил, заставил, уж не знаю, каким образом, Дональда Трампа отказаться от собственных предложений, которые он сделал на Аляске. И теперь все подвисло. Ни то, ни сё.
1: Но я должен заметить, времён, да, там...
5: да, Сергей, я должен заметить, что, значит, сейчас под контролем, это было совсем недавно объявлено, под контролем ВСУ в Донецкой Народной Республике остается только 11% территории.
1: Совершенно верно.
5: И если уж садиться за стол мирных переговоров, как об этом, значит, допускает госсекретарь Марко Рубио, то уж совсем с другими требованиями и другими позициями страны Российской Федерации, чем это было год с лишним назад.
1: То есть Россия будет говорить, да, с позиции силы. По крайней мере, может.
5: Конечно, это логика любой войны. Это война, об этом все говорят, уже не конфликт, давайте называть вещи своими именами, это суровая, свирепая война, и в ней Украина терпит жестокое поражение. Сейчас мы видим это на примере Киева.
1: Угу.
5: Ну, и не только Киева, и других городов Украины, которые подвергаются, значит, ударам наших беспилотников и нашей баллистики по центром производства военной продукции.
1: Андрей Михайлович, позвольте вопрос уточняющий. Я не могу понять одной вещи. Мы видим по всем параметрам, что в Госдепе прекрасно понимают состояние на земле, как принято у нас говорить, да, реальное положение дел и на фронте, и в тылу у ВСУ. А почему они ничего не делают для того, чтобы остановить Зеленского и остановить бессмысленное сопротивление? Они что-то ждут?
5: Нет, ну хотелось бы действительно, чтобы сказали, раз такое дело, ну, разумеете, этих необандеровцев-то, подскажите им, что хватит уже бессмысленное сопротивление оказывать.
1: И... Значит, оно имеет какой-то смысл со стороны американцев, по крайней мере, с их точки зрения.
5: Конечно, Сергей, основная надежда все-таки сдержать Россию, остановить ее восстановление до полного масштаба великой державы, которая она всегда была, и в качестве Российской империи, и Советского Союза тем более, вот, в чем никогда никто не сомневался. Вернуть это положение в сущий кошмар, в том числе и Соединенных Штатов. Поэтому они никогда не скажут, значит, сдавайтесь, Украина, Россия будет сильнее. Вот так потихонечку, каким-то дипломатическими путями мы стараемся, мы готовы, но пока не получается. Стараются посмотреть, что будет, и, может быть, спустить ситуацию на тормозах, как им кажется, убедив Москву, опять-таки, как им кажется, ну, приостановиться. Ну, остановиться вот здесь. Ну, хватит уже, вы уже все получили. Ну, достаточно. И дальше уже демагогия, ну, не демагогия, действительно, это так и есть. Сколько можно смертей, сколько еще чего-то. Ну, это любая война. Давайте посмотрим на Ближний Восток. Кстати, Рубио говорил и о Ближнем Востоке,
1: совершенно
5: и о Иране.
1: Верно, да.
5: Да, и там совсем другая риторика была, абсолютно. Он здесь слово-слово повторил установки не Кашпировского, а Дональда Трампа. Да. Мол, у Тегерана никогда не будет ядерного оружия, президент этого не позволит. Он так и сказал, президент не позволит, вот так подобострастно. Не будет ракетной программы, тире, президент Трамп ее уничтожил. Еще слово, президент Трамп его потопил, я дословно говорю. Вот, так что, вот, правда, режим остается тем же. Но мы и не хотели сменять режим, нашелся Рубио. Потому что он поменял свое поведение. Ну, у него нефти не останется сейчас. Армузский пролив-то мы перекрыли. И вот тогда, вот уж тогда, может быть, и он рухнет. Посмотрим, так это или нет. Потом была его речь в Афинах, где он обозначил свои претензии и на президентские посты в США. Но это для другой нашей передачи тема.
1: Конечно. Еще раз напомню нашим слушателям, уважаемым, зайдите на портал kp.ru, прочтите материал Андрея Баранова. Рубио упомянул капитуляцию Украины, зима станет решающей. Ну, а мы продолжим эфир радио «Комсомольская правда». В Национальном автомобильном союзе заявили о необходимости аудита дорожной системы России. Юрий Кораблев поговорил с автоэкспертами, и его сюжет в нашем эфире прямо сейчас.
6: В России снова обсуждают снижение так называемого нештрафуемого порога скорости. Сейчас водители могут безнаказанно превышать лимит на 20 км в час. Специалисты говорят, что такой большой запас для превышения скорости мешает наводить порядок на дорогах. Из-за этого власти часто занижают разрешенную скорость, чтобы хоть как-то контролировать потоки машин. В Национальном автомобильном союзе считают, что стране пора перенимать зарубежный опыт. Современные камеры работают точно, поэтому государству придется постепенно снижать допустимый порог. Комментирует радио «Комсомольская правда» автоэксперт и автожурналист Егор Васильев.
7: Довольно такая спорная история, потому что, с одной стороны, нештрафуемый порог 20 км в час вступает в явное противоречие с текущими правилами дорожного движения. И вроде как человек нарушает, но можно. И это, конечно, для меня лично не очень понятно. С другой стороны, есть нюанс, связанный с тем, что действительно дороги стали лучшего качества, инфраструктура дорожная стала безопасней, понятней. И здесь, в принципе, особых проблем, связанных с превышением скоростного режима, не возникает. Однако есть и с другой стороны некие аргументы, связанные с тем, что если мы говорим о городах, то, например, в городе там большое количество пешеходов, и при соударении пешеходом на скорости до 60 км в час и после 60 км в час последствия наступают совершенно разные. И вот эти вот как раз нештрафуемые 20 км в час выводят эти ДТП, ну, как бы формально человек как бы и не нарушает по факту, тем не менее выводят уже в такую красную зону смертельной опасности. Поэтому сейчас я даже затрудняюсь, как подходить к этой ситуации. То есть, с одной стороны, можно, скажем так, этот порог понизить в городах, в населенных пунктах, но не трогать, например, на магистралях, или просто привести в соответствие разрешенную скорость движения на дорогах с учетом вот этого 20-километрового гэпа.
6: Депутаты Госдумы считают, что слепое копирование правил других стран нам не подходит. Если водители будут постоянно смотреть на спидометр, чтобы не получить штраф, их внимание на дороге упадет. Категорический противник снижения нештрафуемого порога автоэксперт Петр Шкуматов. Вот какие аргументы он озвучил в интервью радио «Комсомольская правда».
8: Если посмотреть на многочисленные научные публикации по исследованию вот этого нештрафуемого интервала, то мы увидим, что он вообще никак не влияет на аварийность. Его основная функция, чтобы российские автовладельцы не получали большое, огромное количество несправедливых штрафов. Так называемые общественники, по сути, призывают к тому, чтобы штрафная нагрузка на российских водителей увеличилось кратно или даже на порядок. Это, конечно, несправедливо и неправильно. Вот этот вот нештрафуемый интервал трогать, с моей точки зрения, нельзя. Вот подобные инициативы, они, конечно, должны оставаться только инициативами.
6: В Минтрансе свою позицию не меняют. Там считают, что отмена порога ничего не даст. По мнению ведомства, важно не штрафы увеличивать, а заниматься качеством дорог и учить водителей правилам поведения. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив плюс».
10: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
9: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
10: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
9: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках 15:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 8 октября на заседании Епархиального совета под председательством епископа Великолукского и Невельского Варнавы обсуждались подготовка и проведение регионального этапа юбилейных 35-х международных рождественских чтений. Он пройдет с 9 по 15 ноября. Главное событие – пленарное заседание, запланированное на 11 ноября в школе номер 6 имени Героя Советского Союза Александра Попова. Программа разрабатывается совместно с Управлением образования города Великие Луки. Великолукский боксер Кирилл Коршаков вошел в основной состав сборной России на первенство мира среди юношей до 19 лет. Оно пройдет в Черногорской Будве с 14 по 28 октября. В августе спортсмен стал победителем первенства Европы среди юношей до 19 лет в сербской Лознице. Победа на первенстве Европы позволила Коршакову выполнить норматив мастера спорта международного класса. В городском доме культуры имени Ленина стартовал 99-й творческий сезон. Его открыла концертная программа «На крыльях творчества». В ДК сейчас работают 18 коллективов. В них занимаются более 500 детей и взрослых. Многие из них в этот вечер вышли на сцену и порадовали зрителей яркими номерами.
2: О валютах.
11: Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек, юань 12 рублей 73 копейки.
2: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха около +12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
13: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук был задержан в Черногории вместе с другими россиянами. Прокуратура Аргентины запросила до 12 лет для врачей по делу смерти о Диего Марадоне. И Трампу опять не дали Нобелевскую премию мира. Лауреатом стала юристка из ЮАР. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире. Начнем с того, что основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук был задержан в Черногории вместе с другими россиянами. Задержание подтвердил премьер Черногории. Он объяснил, что страна защищает свои интересы, и попытки гибридного воздействия не прекращаются. У спецслужб есть серьезные основания для проверки задержанных. Позже выяснилось, что на территории страны все они находились легально и официально. В частности, в планах была съемка Цитинского монастыря, на которую ранее был подан абсолютно официальный запрос. И на данный момент команда проекта находится в контакте с российским МИДом, который занимается разрешением сложившейся ситуации. Поскольку никаких нарушений местного законодательства не было, то все ждут освобождения задержанных. У нас на связи адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. Мария Михайловна, я приветствую вас. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
1: Что нам говорит международное право по поводу вот этого инцидента? Все ли в порядке? Все ли законно? И чего ждать? Какое дальнейшее развитие событий вам видится?
14: Прежде всего, официально нет объяснения со стороны властей Черногории причину задержания господина Звинчука, его супруги и его коллег. Никто не обвиняет россиян в нарушении миграционного законодательства Черногории. Но при этом нельзя исключать, что россияне были задержаны по запросу третьей страны по линии Интерпол в связи с возбуждением уголовных дел против данных граждан. Ну, в том числе я имею в виду, конечно, самого Михаила. Мы знаем, что со стороны Госдепа США к господину Звинчуку предъявлялись претензии еще несколько лет назад. Его обвиняли во вмешательство в политическую деятельность в США, в том числе вмешательство в выборы. Это достаточно обвинение серьезное, и мы можем предполагать, что именно Соединенные Штаты были заинтересованы в аресте россиян, и они будут требовать экстрадиции Михаила Звинчука в Соединенные Штаты. Или еще есть одно заинтересованное государство. Это Украина, которая уже давно ненавидит господина Звинчука, обвиняет его в терроризме, в предательстве, в использовании средств массовой информации для нарушения территориальной целостности Украины. Ну, в общем, их, конечно, обвинения совершенно смешные и безосновательные, но при этом они также могли возбудить уголовное дело и запросить выдачу россиянина в Украину для каких-нибудь действий по расследованию уголовного дела. Все это делается законно на основании, по линии Интерпола, на основании договоров о взаимной помощи по уголовным делам. И в таком случае сейчас будет, если это подтвердится информация, процедура по экстрадиции. А что это такое? Местный суд в Черногории, который получит заявление заинтересованной страны, это всегда экстрадиция в интересах какой-то страны, которая сделала запрос непосредственно официально в структуры Черногории. Значит, у нас задержан иностранный гражданин в Черногории, и суд будет решать вопрос, имеется ли законное основание экстрадировать по запросу третьей страны иностранного гражданина для проведения расследования на территории запросившей страны, или имеются политически мотивированные основания, тогда суд запрашиваемой страны отказывает в экстрадиции. И только после этого господин Звинчук сможет с супругой уехать из Черногории и вернуться в Российскую Федерацию. И вот, к сожалению, если будет такая процедура начата, ни одного у нас не будет, не будет возможности вернуться, пока не пройдет процедура официальной экстрадиции. Теперь нельзя сбрасывать со счетов желание Черногории вступить в Евросоюз. С 2012 года они стоят в очереди, как просильцы просятся туда, чтобы их приняли. Поэтому, зная, что Евросоюз включал Михаила Звинчука в свои санкционные списки, обвинял во всех тяжких, очень надеюсь, что это обстоятельство не повлияет на законность, обоснованность судебного решения об экстрадиции, если такая процедура будет начата. Конечно, ситуация очень сложная, очень опасная для Михаила Звинчука. И еще раз хочу напомнить, российским гражданам нельзя уезжать в третьи страны, даже которые не являются Евросоюзом, где не нарушаются никакие-то уголовные там нормы, потому что запрос третьих стран исключать нельзя. А здесь, конечно, поездка, это она, видите, с чем связано, с таким риском, который, в общем-то, уже случился де-факто.
1: Много раз мы об этом говорили, в том числе и в эфире радио «Комсомольская правда», но почему-то такие случаи продолжаются. Мария Михайловна, скажите, а существует ли в международном праве какое-то четкое юридическое определение термина «гибридная деятельность»? Или под эту формулировку можно подтянуть вообще все, что угодно, работу любого неугодного журналиста или блогера, неважно из какой страны?
14: Конечно, такой формулировки нет, но она используется постоянно и везде. И, безусловно, найти какие-то выдуманные основания где-то на территории иностранного государства третьей стороны, возбудить уголовное дело и обратиться официально по-быстрому с требованием об экстрадиции иностранного гражданина, это сейчас процедура использовалась и со стороны Соединенных Штатов. Мы все помним и Виктора Бута, мы помним, как людей арестовывали по всему миру россиян и направляли, экстрадировали в США. И вот сейчас такая ситуация может повториться. И еще напомню всем, помните, как наш ученый поехал, который делал раскопки в Крыму, поехал с лекциями и так далее, был задержан в Польше по запросу Украины. И ведь украинский суд вынес решение об экстрадиции, если бы не обмен и не работа Министерства иностранных дел Российской Федерации, помощь Беларуси, то наш гражданин был бы экстрадирован на Украину, что сейчас также может грозить и Михаилу Звинчуку. Надеюсь, этого не произойдет. Юристы могут доказывать, что это политически обоснованный запрос. Но услышат ли эти доводы защиты суд? И не побоится ли отказать Соединенным Штатам в экстрадиции, если такой запрос последует, в этом быть уверенными нельзя.
1: То есть я правильно понимаю, что председатель Совбез Дмитрий Медведев, жестко прокомментировав эту ситуацию, и сказал, что в Европе объявлена охота буквально на всех россиян, и это не преувеличение, потому что сегодня гражданин России, который находится за рубежом, скорее всего, от произвольного ареста по любым выдуманным политическим или гибридным мотивам не защищен, и презумпция невиновности в отношении наших соотечественников не работает в Европе.
14: Это абсолютно чистая правда, и к этим словам нужно прислушаться всем, кто планирует какие-то поездки сейчас за пределы Российской Федерации. Это надо держать в уме, приобретая визу или какую-то поездку планируя. Поэтому здесь, конечно, Михаил Звинчук, имея такой опыт работы в средствах массовой информации, понимая вот эту всю ситуацию, он, конечно, пошел на риск, который привел в итоге, вот уже сейчас, я считаю, что это тяжкие последствия, потому что человек арестован, его супруга, его коллеги, и как дальше будут развиваться события. Надеемся, что услышат доводы МИД, официальные власти Черногории, но избежать вот этого судебного процесса, скорее всего, не удастся.
1: Я, может быть, сейчас чей-то гнев на себя накликаю, но мне все вот эти ситуации, они несопоставимы, но по сценарию они похожи, знаете, когда по весне откалываются льдины и спасают рыбаков. Вот каждый год одно и то же происходит, да, я не знаю, что должно произойти, чтобы этого не происходило. И здесь я не знаю, какие еще доказательства и доводы нужно приводить для того, чтобы люди поняли, что за границей сейчас небезопасно вообще. Можно сказать, что никому. Я думаю, что эта ситуация, к сожалению, будет ухудшаться. Мария Ярмо уже была с нами на прямой связи. Но я коротко вам скажу, что, переходя к новостям спорта, скажу, что прокуратура Аргентины запросила до 12 лет для врачей по делу о смерти Диего Марадоны. О других новостях спорта и чуть более подробно нам расскажет мой коллега Василий Воронин.
2: Новости спорта.
15: Петербургский СКА уступил в гостях минскому «Динамо» со счетом 2-4 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. В предыдущем матче петербургский клуб проиграл череповецкой «Северстали». С начала сезона СКА впервые проиграл два матча подряд. Минская «Динамо» победила СКА на своем льду впервые за 4 матча. Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи лидирует после короткой программы на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате. Фигурист установил рекорд по баллам за короткую программу среди российских одиночников. Второе место занимает россиянин Глеб Лутфуллин. Третьим идет его соотечественник Петр Гуменник. В женской короткой программе победила Александра Трусова. Первая ракетка России Мира Андреева после турнира в Пекине впервые в карьере поднимется выше 5-го места в рейтинге женской теннисной ассоциации. После выхода в полуфинал турнира в Пекине 19-летняя Андреева поднялась в лайв-версии рейтинга на 4-е место, опередив американку Кори Гауф, которая проиграла в 1/8 финала. В случае выхода в финал турнира Андреевой хватит очков, чтобы обойти и третью ракетку мира американку Джессику Пегулу, которая не выступила в Пекине из-за травмы спины. На счету Андреевой 6 трофеев WTA за карьеру, в том числе победа на Ролан-Гаррос в этом году. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта.
1: Трампу опять не дали Нобелевскую премию мира. Лауреатом стала юристка из ЮАР. Подробнее через 2 минуты в нашем эфире.
2: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басу?

0: 62.
1: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
4: А знаете ли вы что?
3: На Руси кот считался хранителем сна и дружил с домовым.
4: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
5: Продолжаем обсуждение главных тем дня и откроем сейчас наш портал kp.ru в очередной раз за сегодняшний день. Рубрика «В мире». Здесь опубликован материал с заголовком «Трампу опять не дали Нобелевскую премию мира». Лауреатом стала юристка из ЮАР. И сейчас мы посмотрим внимательно на авторов этого материала. Редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» за них будет отвечать. Екатерина Диева с нами на прямой связи. Екатерина, здравствуйте, приветствую вас.
6: Добрый день.
5: Ну что ж, за какие заслуги дали премию юристки из ЮАР на самом деле, и почему решили вновь обидеть Трампа? Что-то зачастили они?
6: Да, ну почему зачастили? Это было ожидаемо. Дональд Фредович и сам уже не ждал, что получит Нобелевскую премию. Вот несколько дней назад буквально общался с журналистами и сказал так в сердцах: ну, они там, да, член Нобелевского комитета, такие, что вряд ли мне дадут мою премию. Ну, в общем, я понимаю отчасти членов Нобелевского комитета, потому что все-таки сейчас в разгаре война идет с Ираном. Вот. И какая тут может быть вообще Нобелевская премия мира? Но, тем не менее, кстати, Трампа выдвинули на премию несколько человек. Среди них три литовских политика, и среди них, например, президент Азербайджана Ильхам Алиев, который публично рассказал: да, мы выдвинули в этом году Трампа, причем совместно с Арменией, за его миротворческие усилия на нашем треке. Ну, что касается самой госпожи Пилей, Нетхем Пилей ее зовут, ей 85 лет, она родилась в ЮАР, в семье выходцев из Индии. Ее бабушек и дедушек когда-то завезли туда британцы, потому что нужна была рабочая сила на плантациях, вот там они работали. Жизнь их была, правда, ужасная, потому что, например, ее дед, он работал на плантации сахарного тростника, и вот на мельнице, где его мололи, ему отрезали обе руки. Вот. Семья была очень бедная, она была одной из 8 детей, но училась девочка хорошо, и в итоге местная община скинулась на обучение. И она смогла поступить в университет, получить юридическое образование. И потом она даже поехала в Гарвард по программе обмена, которую устраивали борцы с апартеидом. Дали ей, собственно, Нобелевскую премию за ее борьбу с апартеидом в ЮАР, потому что она боролась за права чернокожих, потому что она боролась за права заключенных чернокожих, которые считались жертвами апартеида. Но это все, безусловно, достойная деятельность. Но вот если посмотреть, как потом развивалась карьера госпожи Пилей, она в итоге стала у истоков печально известного МУС, да, Международного уголовного суда в Гааге, который Россия не признает. И там она вела ряд дел различных, ну, в частности, она занималась там ситуацией в Дарфуре, да, в Судане, ситуацией в Африке и так далее, и тому подобное. Но вот сам факт того, что человеку, который стал известным благодаря МУС, дали Нобелевскую премию мира, это, безусловно, шпилька в адрес Дональда Трампа. потому что вот он называл не раз этот суд одиозным, безобразным. Его особенно возмутило, что там был выдан ордер на арест израильского премьера Беньямина Нетаньяху. Ну, а нам не надо рассказывать о репутации МУС, который выдал ордер, как известно, на арест нашего президента Владимира Путина, совершенно фейковый. Вот. А дальше госпожа Пилей, она дослужилась до уполномоченного по правам человека, возглавила соответствующий комитет, она в ООН. И вот там ее деятельность довольно яркая была тоже. Она, например, называла Башара Асада преступником и добивалась того, что он был задержан, арестован, осужден. И делала тоже ряд таких довольно интересных заявлений. Она стояла за права всецело ЛГБТ. Напомню, что международное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено. И вообще сделала его одним из основных ООНских приоритетов. Сделала защиту, да, вот, прав меньшинств одним из основных ООНских приоритетов. Ну, то есть такая фигура, да, весьма своеобразная и довольно неприятная. Вот Дональду Трампу, скажем прямо.
5: Здесь, в принципе, все более или менее понятно, но вот я, куда уходят нобелевские миллионы, хотел бы поинтересоваться у вас, да, 12 миллионов шведских крон, это больше 100 миллионов рублей, да, и вы с вашими коллегами пишете, что Горбачев отдал деньги на благотворительность, там, Мать Тереза монастырю, один из американских президентов забрал себе, что называется, на старость, а вот 85-летняя Пилей что-то уже сказала, куда она эти деньжище несусветное потратит?
6: Знаете, пока не видела ее заявлений, но там все располагает к тому, что, конечно, она их отдаст на какие-то гуманитарные цели, скорее всего. Но, наверное, все-таки вот эта сама премия, да, она, конечно, велика, однако сравнимый с ней доход нобелевские лауреаты получают благодаря тому, что их начинают приглашать на различные лекции, там, читать какие-то в университетах курсы, да, присутствовать на конференциях, и они получают за это огромные совершенно суммы. Но вот тот же Михаил Сергеевич Горбачев, он затем вот как нобелевский лауреат, да, не только бывший президент СССР, он очень много на этом зарабатывал, благодаря чему он смог свой Горбачев фонд в том числе учредить. Вот. Но кстати, мы посмотрели, как эти деньги, откуда они вообще у Нобелевского комитета. А вот для премии мира он учрежден был Альфредом Нобелем в Норвегии, да, а не в Швеции. Ну, вот так он решил, когда Норвегия была со Швецией в унии, и считалось, что это более-менее нейтральная страна, то есть она сможет принимать решения по премии мира не ангажировано. Ну, вот вложили эти суммы, они в акции, в недвижимость, в какие-то хедж-фонды, и таким образом они приумножают вот эти суммы. В 1901 году, да, впервые была вручена Нобелевская премия мира, и тогда она равнялась 150 тысячам шведских крон, или 78 тысячам царских рублей. Вот что на эти деньги можно было купить и в Швеции, и в Петербурге. Ну, несколько имений больших, там, ферм огромных, или несколько многоэтажных доходных домов. Так что вот эти деньги эти сберегли.
5: Да, понятно. Огромное вам спасибо за этот материал и за то, что вышли к нам в эфир, чтобы его проанонсировать на портале kp.ru, что Трамп опять не дали Нобелевскую премию мира. Зайдите, прочтите. Это редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Екатерина Диева была с нами на прямой связи. Ну, а далее Оксана Фомина расскажет, как культурно используя провести грядущие выходные. Оставайтесь с нами.
0: Афиша. Хороших выходных всем радиослушателям «Комсомольской правды». С вами Афиша и я, Оксана Фомина. Ну что, поговорим о том, где стоит побывать культурному человеку в ближайшее время? До 15 ноября в Москве новый сезон водного шоу «Море снов». Увидеть фантазийное представление с морскими млекопитающими и артистами можно на сцене Москвариума. Постановка Вячеслава Кулаева – это история о девочке Акулине, которая в ночь перед своим 10-м днем рождения во сне отправляется в путешествие по сказочному океану, чтобы исполнить свое самое заветное желание и подружиться с дельфинами. Ей помогает умная колонка Тетра. Вместе они преодолевают страхи и преграды, доказывая, что поддержка близких творит чудеса. В номерах участвуют обитатели Москвариума, морские млекопитающие, взаимодействующие с тренерами и артистами, плюс более 50 исполнителей. Это воздушные гимнасты, балетные танцовщики, синхронисты и кукольники. Для них создали около сотни футуристических костюмов с яркими деталями, которые подчеркивают атмосферу сказки. Зрители увидят, как пространство меняется благодаря декорациям. От обычной реальности к подводным глубинам с неоновыми медузами и зеркальными дельфинами. Эффекты усиливают погружение, 3D-проекции, нейрогенерации, кинетический свет и лазерные установки трансформируют сцену, создавая ощущение, что мечты оживают прямо на глазах. Не забудьте, Москвариум, шоу «Море снов» до 15 ноября. А сейчас о ближайших планах. Государственная Третьяковская галерея приглашает на необычный вечер. 14 октября в знаменитом музее прозвучит специальная концертная программа, посвященная 220-летнему юбилею со дня рождения художника Александра Иванова, автора грандиозного полотна «Явление Христа народу» и уникальной серии библейских эскизов, вошедших в Золотой фонд русской культуры. В рамках литературно-музыкальной композиции «Александр Иванов. Русский гений на пути к вечности» зрители услышат произведения композиторов-современников художника Михаила Глинки, Дмитрия Бортнянского, Алексея Львова, Петра Турчининова, а также Якова Чмелева и Петра Чайковского. Исполняют Московский синодальный хор, главный дирижер и художественный руководитель, заслуженный артист России Алексей Пузаков. Хор храма музея святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее под управлением Елены Мальченко. Вечер ведет доктор искусствоведения Светлана Степанова, а чтец – кандидат философских наук Сергей Кругликов. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. Заходите к нам на сайт kp.ru в раздел «Афиша». Там еще больше интересной информации.
4: Афиша. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама. «Комсомольская
7: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам.
8: Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
10: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
12: О политике.
11: Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоится скоро, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее глава Белого дома заявил, что у него запланирован разговор с российским лидером, но точное время до сих пор неизвестно. Песков также заявил, что в Кремле не знают, состоится ли визит Кушнера и Уитков в Россию в октябре, о чем ранее написал портал Axios. При этом он отметил, что американских переговорщиков всегда рады видеть в Москве. Владимир Путин рад с ними встречаться.
12: Об инициативах.
11: Турция предложила два отдельных коридора безопасности для судов России и Украины в Черном море. Об этом пишет турецкая газета «Милиет». Для украинских судов Анкара предложила маршрут к Босфору вдоль побережья Румынии и Болгарии. Российские суда, по идее турецкой стороны, должны следовать вдоль берегов Грузии и Турции. Ранее глава турецкого МИДа Хакан Фидан передал сторонам проект договоренности о прекращении атак на суда.
12: О конфликтах.
11: Иран ударил по крупному газовому танкеру, пытавшемуся пройти через Ормузский пролив, по маршруту, который не признает Тегеран. Подробностей этой атаки пока нет.
12: О расследованиях.
11: У блогера Лерчик Валерии Чекалиной после обысков пропали украшения на 14 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ценные предметы изъяли, но к вещественным доказательствам не приобщили и не вернули владелице. Как утверждается, украшения пропали из служебного сейфа следователя. Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. 31 июля суд приговорил Лерчик к 5 годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Также блогера оштрафовали на 765 миллионов рублей и на 3 года запретили ей продвигать свой коммерческий бренд в интернете.
12: Обо всем.
11: В России растет популярность груминга. За 8 месяцев этого года спрос на такие услуги увеличился на 11% год к году. Средний чек уже достиг почти 4000 рублей. Это на 20% больше. Год к году растет спрос и на товары для домашнего ухода. Продажи шампуней и уходовых средств для животных выросли на 5%. Эксперты связывают это с ростом числа домашних животных и гуманизацией отношения к ним. По оценке Strategy Partners, в 2025 году в стране насчитывалось около 79,5 миллионов домашних животных, а к 34 году их количество может вырасти еще на треть.
12: О погоде.
11: В Москве сейчас плюс 17, завтра в столице днем до плюс 12, местами возможен небольшой дождь, в Петербурге плюс 10, облачно, без осадков. Ирина Самойлова, служба информации.
12: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
13: Здравия желаю. В эфире радиостанции «Комсомольская правда». Военное ревю. В ближайший час очередной выпуск. Но давайте по традиции посмотрим на военно-исторический календарь. И вы увидите, что 9 октября – это еще день воинской славы. Мы не должны забывать об этом. 9 октября – это день разгрома фашистских войск в битве за Кавказ. Битва была невероятно жертвенная. Ну, сами посудите. В битве за Кавказ погибло более 900 тысяч офицеров и солдат Красной армии. Немцы потеряли в 3 раза меньше. Битва за Кавказ – это целая цепь

0: все, что связано с нефтью, в том числе и в Бакинском регионе. И вот я повторюсь, длившийся с 1942 по 1943 год и закончился 9 октября 1943 года, битва за Кавказ была очень кровавой, повторюсь, и жертвенной. И вот эту битву очень хорошо прочувствовал Владимир Высоцкий. Конечно, Владимир Высоцкий. И он прочувствовал так, что написал прекрасную песню, которая является, по сути, данью тем, кто отбивал Кавказ от фашистской нечисти. Давайте в этот день послушаем эту песню Владимира Высоцкого.
1: Мерцал закат

0: и уходил по перевалу. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Взвод лезет вверх, а у реки тот, с кем ходил ты раньше в паре, мы ждем атаки до тоски, а вот альпийские стрелки сегодня что-то не в ударе. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою, он падал вниз, но был спасен, а вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Ты снова здесь, ты собран весь, ты ждешь заветного сигнала, и парень тот, он тоже здесь, среди стрелков из Эдельвейс. Их надо сбросить с перевала. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам.
1: Ждем воинской славы вас, уважаемые радиослушатели, граждане. Ждем победы Красной армии над фашистской нечистью, которую мы изгнали с Кавказа. А сейчас поговорим о насущном. Ну, поговорим, например, о войсках воздушно-космических. Воздушно-космические силы, вы знаете, они созданы в 2015 году. Ну и от чего же эта вся идея родилась? Вы знаете, я там служил в тех высоких кабинетах, еще с начала 90-х годов я слышал вот эти разговоры о том, что нам надо как-то так рационально выстраивать виды, рода вооруженных сил и так далее. Ну, естественно, дожили до того, что ракетные войска стратегического назначения, что кому мешало и так далее, из вида вооруженных сил превратили в род войск. Да? Внимание. И что же? А теперь... Главнокомандующий перестал быть, то теперь командующий РВСН. Ну, это так, чтобы Запад не подумал, что мы такие уже агрессивные. Что касается воздушно-космических сил, то тут долго не думали. Взяли и слепили в кучу ПВО и ПРО, раз, военно-воздушные силы, два, и войска космической обороны. Хай воно буде. Логика. За все, что сверху, должен отвечать один вид вооруженных сил. Опа-па! Ну и слепили. Теперь настала специальная военная операция. Мы что-то чешем репу и, в общем-то, понимаем, пока войска космической обороны не задействованы, это понятно, инструмент, как говорится, ждет своего часа, хотя хлопот много. Да, там американцы лезут в космос, там и спутники запускают, там надо быть бдительными, готовыми быть со всего. Это

0: Понятно. Военно-воздушные силы, какие вопросы? Активнейшим образом участвуют. А у нас претензии к чему? К ПВО. К ПВО. Нас когда-то убеждали, что такая система ПВО, она будет объектовой, какие-то объекты прикрывать крупные, да, она будет региональной и так далее. Хорошо, теорию вопроса мы знаем. Мы знаем. А теперь же народ задается вопросом. Вы же, меня тоже. Вот если у нас такая противовоздушная оборона, то почему она дырявая? То почему летят ракеты, бьют по мирному населению, по НПЗ, по войскам, по аэродромам? Значит, мы что-то не то придумали, да? Тут придумали. А сейчас к этой идее уже вдруг появляются войска беспилотных систем. Опа-па! А куда им? Кто у них? Кто будет руководить? Одного командующего? А у нас же есть и группировки. А как, чтобы у каждого командира командующей группировки был свой общий инструмент? Вы знаете, специальная военная операция стала хорошим экзаменом для нашей противовоздушной обороны. Но теперь зайдем с другой стороны. Как-то все рождалось. Я хорошо помню то время, когда вот зрело создание ВКС и решался вопросы, а кто будет командовать? А тут уже ревность работала на полную катушку. Ага, там кто? Из космических войск кандидатуру рассматривают. Ага, он пьяница, он бабник, он ворюга, завалили. Ага, тут кого там еще предлагают? Сухопутных войск? Ага, это за этого вообще там офицер за него застрелился? Нет, не надо. Ну и что? Вот теперь мы подводим итог. Всего с 15 года главнокомандующими ВКС были у нас 5 человек. Так вот, из них только 3 имели отношение к военно-воздушным силам или к ПВО. Да? Но это еще что? Был главком или исполняющий обязанности, который 1,5 месяца на должности был. Да, понятно. И вот когда вот эта свара раскручивалась, то наверняка в Кремле решили, вот когда-то возня, всегда борьба идет. А кто команду? Кто нами? Летун будет командовать? Или сухопутчик? Или кто? Космический генерал? Нет. Вот это вот возня. Ну и тогда в Кремле решили, туда назначить такого сурового батьки с поясом, чтобы порядок навел. Ну и назначили достойного, но сухопутного генерала Суровикина, который, по-моему, там 3 года рулил. Его сменил Абзалов, тоже, в общем-то, по-моему, 3 лет не прослужил, но сейчас вот Чайко. Чоп, достойнейший человек, герой России, но опять-таки слышу ропот в этих вот офицерских устах, да. А чё это сухопутчика нам назначили? А чё это моряка не назначили? А может быть, давайте летчика на военно-морской флот назначим и так далее? Есть вопросы, есть. Но теперь же вопрос стоит понятный совершенно. Мы создали приличный, такого монстра создали, но инструментик, кто не полностью соответствует характеру боевых действий. Я уже не говорю, что прозевали беспилотники, а потом такими стахановскими темпами начали этот провал наведывать, да? Понятно. Теперь опять повторюсь, войска беспилотных систем, новая система. А кто, куда будет рулить, кто им командовать? Я хорошо помню, что когда вот создавали этого монстра, у нас в Генеральном штабе Минобороны, ну и прессе, безусловно, сонмище военных экспертов, аналитика, все ахали от мудрости этого решения. Запомните, среди них был один действительно военный эксперт, его фамилия Сивков, который тогда не аплодировал, уже тогда не аплодировал, в отличие от некоторых товарищей, которые, конечно, захлебывались от мудрости этого решения. Он сказал Сивков, это неразумно, это не даст эффекта. Сивков оказался прав. Доклад закончен, уходим на перерыв.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
6: А знаете ли вы что?
7: Самый большой организм в мире – это не какой-нибудь голубой кит, а опенок темный. Он занимает площадь 880 гектар, а его возраст достигает 2400 лет.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Ну что, дорогие друзья, пришло время ваших вопросов. Я жду вас в эфире. Кто? С Новосибирска Сергей что-то хочет спросить. Здравствуйте, Сергей.
9: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот, Виктор Николаевич, вот президент Америки Трамп, он поздравил Путина с днем рождения? И если нет,
0: нет,
9: то почему?
0: Нет, не захотел. Не захотел. Ну, вы слышали уже, читаете в американской прессе, свита вовремя не доложила. Я не верю. Не верю этому совершенно. Он просто показал вот такое отношение к Путину. Но обещал, что во время телефонного разговора, сегодня-завтра, он поздравит его. Вопрос странный, Владимир. Он показал, что, собственно, мало того, что не культурный человек, но что у него есть, наверное, какое-то свое отношение к Путину. Вот ответ только здесь. Я не верю, что занятый по самые ноздри американскими делами, он не услышал от своей прислуги, которая там следит, кого надо поздравить, кого надо печалить и так далее. Все это докладывается президенту. Вы что думаете, например, Путин знает дни рождения всех руководителей государств? Да нет же, у него аппарат целый есть. И утречком пресс-секретарь приносит и на стол говорит: вот сегодня у президента Казахстана день рождения. Вот, спасибо. Так же Трампу приносит. Ну, что у него в голове было, я не знаю. Кто следующий в эфире? Самара, Михаил, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, у меня вопрос к военному журналисту, который бывал в Афганистане. Дело в том, что многие театральные люди искусства, которые поддерживали дух бойцов, были в Афганистане. Насколько вы можете оценить, как военный журналист, деятельность Людмилы Зыкиной, Валентины Толкуновой? И почему вы нисколько не оцениваете вклад в дух бойцов этих великих певец?
0: А вам про кукурузу не надо ничего рассказать? Про арбузы, Про баранью шерсть, может, давайте поговорим. Про сахар в Челябинске и так далее.
10: Вы ведь сравниваете с Людмилу Вы, Людмила Зыкина, сравниваете с бараньей шерстью?
0: Да. А вам хочется. Дорогой мой человек, если вы умный человек, то вы же знаете, что всегда должен быть повод для разговора. Вот вы поколупались в носу, почесали мошонку, давай позвоню Баранцу, оценивай. Высоко я оцениваю. А вот почему вы Кобзона забыли, мне стыдно за вас. До свидания. Да. И Ножкина тоже, и Кобзона и так далее. Я был, я писал об этом, когда надо было. Люди, ну вот захотелось человеку, высоко оцениваю. Да, они действительно поддерживали наших бойцов. Я был свидетелем этих концертов, когда грады шмаляли под Ушманом, а они оттуда запускали свои примитивные ракеты. В это время Кобзон не переставал петь. И так же Зыкина пела, все. Ну, что я вам скажу? Их вклад был достойным. Точка. Кто следующий в эфире? Сергей Бянск. Ну, сейчас спросят там про меня, про цену на арбузы в Челябинске. Или нет? Военный вопрос будет.
11: Добрый вечер, товарищ полковник. Я хотел бы узнать, какая была реакция на ваше обращение в Минобороны. Вы говорили в одной из своих передач, что по поводу одного из зама Белоусова, у которого дочки в Америке, бизнес какой-то не совсем прозрачный, а ведь уже зам уже нового министра обороны, который с коррупцией борется. И почему сейчас не слышно о задержании высокопоставленных чиновников? Или там в Кремле ужаснулись размах вот этой всей системы и решили, если их пересажают, руководить страной, править страной будет нечего. Это как при Петре Первом, помните? Говорит, царь, всех пересажаешь, с кем-то работать будешь. Не можете хотя бы на первое ответить, чем это закончилось?
0: Я на все ваши ответы. Убрали этого товарища. Как вы фамилию его назвали, будьте добры.
11: Я его не знаю, вы сказали, что один... того из замов, министра обороны уже нового, дочки в Америке, и бизнес чуть ли не в Америке, или я не знаю, или не так понял. Вы обращались, а вас даже не приняли в приемные. Вот, или я просто не понял. Но это было, наверное, месяц назад, что-то вспомнилось.
0: Уважаемый, я сказал следующее, что как только наступит очередной общественный совет, членом которого я являюсь, и там будет министр обороны, вот тогда я поднимусь, руку подниму и продиктую этот вопрос. Вы посмотрите, пожалуйста, аккуратненько. Мне надо еще убедиться, прежде чем рот раскрывать перед министром обороны, чтобы грязную лужу не сесть. Посмотрите, во многих справочниках говорится, что заместителя министра обороны Криворучко, запоминайте, две дочки действительно в Соединенных Штатах Америки. Не надо установить, являются ли они гражданами Соединенных Штатов Америки или нет. Для того, чтобы выносить такой вопрос на большую орбиту, для этого надо провести специальное расследование, чем я и занимаюсь. То, что я почитал в Википедии, это одно. То, что я другое, даже в уважаемой газете почитал, другое. Но я начинаю расследование, спрашиваю у заместителя министра обороны, а никто не знает ничего. Я хочу спросить напрямую у министра обороны. Вы знаете о том, что ваш заместитель имеет двух дочек, которые учатся в Соединенных или живут в Соединенных Штатах Америки. А теперь же надо и Мишустину задавать вопрос, правда же, да? А теперь и главе Государственной Думы тоже задавать вопрос. И не только почему там детки учатся за рубежом, а почему бабло лежит там, почему у вас, товарищ Иванов, два паспорта зарубежных, а вы же на государственной службе. А почему имеет два паспорта человек, который допущен в высшей государственной тайне? Кто должен ставить эти вопросы? Я пытаюсь в меру своих сил. Вопросов много, я один. Но я не буду поднимать свою фигуру. Есть многие журналисты, и военные, и гражданские, которые ставят этот вопрос. Мы умеем ставить вопросы в России, только не умеем получать внятных ответов на них. Кто следующий в эфире? Алексей Саратов, здравствуйте.
12: Добрый день, Виктор Николаевич. Короткая реплика, короткий вопрос, Виктор Николаевич. Я помогал как психолог ребятам в Чечне. Благодаря мне они лазят по горам. Это реплика. Виктор Николаевич.
0: Стоп. Будьте добры. Они дали мне... Слово же интересное. Что не дали
12: как
0: вам?
12: Как мог, помог,
0: что?
12: Виктор Николаевич. Как мог, я помогал.
0: Это я понимаю. Все. А теперь вопрос.
12: Виктор Николаевич. Теперь вопрос. Хорошо?
0: Хорошо.
12: Наша диаспора среди нас, да, мы, ну, с ними связь держим, более-менее, ведь они почти партизаны.
0: Как прекрасно, все понимают, да, ну, во-первых, вы сказали, диаспора среди нас. А да. Вы что, за рубежом живете? Вы за рубежом живете или нет? Вы же вроде бы из Саратова. Какая
12: Саратов,
0: там диаспора?
12: Саратов, да, Виктор, Саратов.
0: Весь... Русские люди, это вы считаете, вот диаспора вокруг вас, да? Странно, интересно, ребят, первый раз слышу.
12: Немцы Поволжья, Виктор Николаевич, немцы Поволжья, ну да.
0: Так это же другой вопрос, и так же надо было внятно задавать вопрос. Внят вопрос. Диаспор у нас много, и зарубежной диаспоры у нас в России много. В чем вопрос? Живут по-разному, действуют по-разному.
12: Виктор Николаевич, ну мы с ними связь поддерживаем.
0: А как вы не... Ну, поддерживаем. Молодцы, что вы с немецкой диаспорой. Вы лично поддерживаете связь. В чем вопрос? Поддерживаем. Вроде бы не обижаются.
12: Они как партизаны среди нас. Они как партизаны, образом выражаясь, среди нас.
0: Хорошо. Не-не, тогда, уважаемые, я принимаю. Принимаю ваши... Дайте факт хотя бы, что они как партизаны. Они что, ночью подрывают поезда у вас в области, да? А? Скажите, пожалуйста.
12: Виктор Николаевич...
0: Я задаю вопрос. В чем признак их партизанства? Отвечайте, пожалуйста, иначе я уберу с эфира.
12: Может, против Пшиняна, может, против там, понятно, Виктор Николаевич.
0: До свидания. До свидания, уважаемые люди. Я прошу не задавать такие вопросы, а? И по возможности, все-таки, если я задаю уточняющий вопрос, то отвечайте на них, иначе беседы не получится. У нас, оказывается, поволжские немцы, они партизаны. Ах, вот почему горят заводы, блин, и идут под откос поезда. Я не знал. Надо срочно Бастрыкину доложить. Минута, давайте примем человека. Это очень... Яна из Воронежа. Здравствуйте.
13: Добрый день. Разрешите, товарищ полковник Тимошенко, поздравить с прошедшим здравием и долголетием. Когда он ушел из передачи, некоторые стали звонить и говорить про него несправедливо. Это не по-мужски. Он был суперведущий. Побольше бы таких людей. Особенно там наверху. Ой. Вопрос про ядерное оружие. Вот Европа почему-то не верит. И даже вражина Рюта, что мы можем его применить. Некоторые эксперты говорят... что они глупые, ну, Европа. А как вы думаете, они так притворяются или действительно не боятся? Может быть, они что-то знают или какую-то стратегию рассчитывают?
0: Они рассчитывают на одну стратегию – сделать вас угрозой.
14: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. мужчиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
14: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В Великих Луках, 16:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 8 октября на заседании Епархиального совета под председательством епископа Великолукского и Невельского Варнавы обсуждались подготовка и проведение регионального этапа юбилейных 35-х международных рождественских чтений. Он пройдет с 9 по 15 ноября. Главное событие – пленарное заседание, запланированное на 11 ноября в школе номер 6 имени Героя Советского Союза Александра Попова. Программа разрабатывается совместно с Управлением образования города Великие Луки. Великолукский боксер Кирилл Коршаков вошел в основной состав сборной России на первенство мира среди юношей до 19 лет. Оно пройдет в Черногорской Будве с 14 по 28 октября. В августе спортсмен стал победителем первенства Европы среди юношей до 19 лет в сербской Лознице. Победа на первенстве Европы позволила Коршакову выполнить норматив мастера спорта международного класса. В городском доме культуры имени Ленина стартовал 99-й творческий сезон. Его открыла концертная программа «На крыльях творчества». В ДК сейчас работают 18 коллективов. В них занимаются более 500 детей и взрослых. Многие из них в этот вечер вышли на сцену и порадовали зрителей яркими номерами.
17: О валютах.
16: Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек, юань 12 рублей 73 копейки.
17: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
19: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Вот только что женщины спрашивали, почему Запад катит бочку на Россию? Почему он не боится нашего ядерного оружия? Может, он не верит, что при определенных обстоятельствах нам придется применить ядерное оружие? Потому что это враг. Он стращает всю Европу тем, что Россия, если она победит Украину, она не сегодня, завтра рванет в Европу. И в Париж, и в Германию, ну и в Великобританию. Да. Это враг. У него своя система пропаганды. Немцев убеждают, что не сегодня, завтра Путин будет стучать своими берцами, спустившись на парашюте по стеклянной тюбетейке Бундестага. Да. А министр Белоусов оборона будет расстреливать из танка Т-8 и Трельстак. Это совершенно понятно, это лукавство, это ложь. Для того, чтобы перевести стрелки из внутрисоциальных проблем на внешнюю угрозу. Потому давайте раскошеливайтесь, давайте больше, нам надо Украине помогать и так далее. Так, уважаемые, я отвечаю на ваш вопрос, почему они все время катят бочку на Россию. Им нужно оправдать, допустим, существование НАТО. Но вот представьте себе, что у России бы сегодня не было армии. Да? Да. У меня вопрос. А в чем тогда смысл существования НАТО? Да, врага главного нет, да? Или у Китая, допустим, не было врага. Тогда все, до свидания. До свидания. Главарь НАТО, который получает зарплату, там получает в 2 раза больше, чем король на его родине, он что, дурак, что ли, потерять такое кресло? Потому что он просыпается, еще не погладив жену, он бежит к микрофону, говорит: русские идут, угроза, угроза, не сегодня, завтра Путин нападет на Европу. Все достаточно просто и все банально. Кто следующий в эфире? Евгений Ярославль, здравствуйте.
20: Здравия желаю, Виктор Николаевич. Мне нравится, как вы некоторым нестабильным личностям отповедь даете. Так и продолжайте. А вот вопрос такой, Виктор Николаевич, будет. Вот вчера тему Курска вспоминали, а я вот что хочу спросить. Вот когда там Норвегии работали по подъему лодки, вот они прыгали на глубину там 100 метров, а вот глубже погружение, вот так в истории известно, в скафандр глубоководных. Известны, да, такие погружения глубже?
0: Ага. Да. Но глубже там сумасшедшее давление. Если скафандр плохой, может и раздавить. В Норвегии я бы не сказал, что они прыгали. Они пытались спасти, но дело в том, что там люк был сломан, деформирован, и зацепы не смогли, в общем-то, применить тем выступам, которые были на этом люке. Норвегии, да, норвеги пришли первыми. Ну, а потом вдруг оказалось... Трагедия высветила Курска. У нас спасательная служба, ни к черту.
20: Да, никуда.
0: Сколько потом было разговоров, с каким энтузиазмом взялись, стали выписывать из Великобритании, из Америки, стали выписывать различные аппараты и так далее. Я стучу по дереву. Не дай бог. Но я хочу, чтобы вот эти спасательные службы действительно, когда нужно будет, сработали. Спасибо за вопрос. Кто следующий в эфире?
20: Спасибо.
0: Рязань у нас. Здравствуйте.
21: Сергей, город Рязань. Здравствуйте. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, вот Зеленский часто критикует мэра Киева Виталия Кличко. А почему же он его никак не снимет, не заменит другим мэром? Как вы думаете?
0: Да видите, там же все-таки хоть и хреновое состояние законов, но так просто Кличко не снимешь. Потому что все-таки мэра выбирал народ, уважаемый. Да, президент какой-нибудь высшую власть представляет и так далее. Но Зеленский побаивается, что за Кличко стоят тоже определенные силы. И Киев может взорваться. А ему оно надо, когда он уже сидит в таком сейчас положении? Не надо. Не надо считать Зеленского дураком. Он карты считает как худо-бедно, но считает, зачем ему новая неприятность на заднице. Но я бы сказал и по-другому. Кличко вот такими выступлениями уже начинает тихонько готовиться к своей президентской кампании. Вы меня поняли, вы смышленый товарищ. Поехали дальше. Кто следующий в эфире? Сергей, Москва. Здравствуйте.
22: Добрый вечер, Виктор Николаевич. Не бойтесь, сегодня я буду пунктуален и по теме. А вот вам не кажется, что Зеленский готовит пластическую операцию, и вся эта шобла, которая там тусуется, они думают на эту тему? Мы можем опоздать, может быть. А может быть, не ждать, пока там доктора найдут, подкоп ближайшую сделают куда-нибудь. за границу, чтобы выйти незаметно. Как вы думаете?
0: Как я должен отвечать? Во-первых, я не знаю, делает ли он пластическую операцию. Это раз. Я могу только предположить, что он уже делает, запасные позиции отработал. Там, говорят, у него уже где-то в Испании. Говорят, что он уже родственников где-то в Израиле там разместил коттеджи. Конечно, он готовит запасные позиции. Я думаю, что те, если случится кризис, если нужно будет драпать ему, Зеленскому, из Киева, из Украины, я думаю, что его лучше всего приютят великобританцы. Вот что я думаю. Вам, конечно, хочется, чтобы было судилище, чтобы был какой-то русский Нюрнберг и так далее.
22: Обязательно, обязательно.
0: Да, но я думаю, что это останется на уровне мечты. Только потому что все государственные мировые институты, тоже Международный уголовный суд, политизированная фирма, абсолютно. Не зря же мы тут сейчас уже против некоторых членов этого МУСа уже возбуждаем уголовные дела. Это совершенно конъюнктурная фирма, которая бы выполняет указания, которые идут сверху. Из Америки или Великобритании, кто у нас в эфире, будьте добры. Я буду стараться покороче отвечать. Нижний Новгород, Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня к вам личный вопрос. Как вы считаете, можно ли сравнить уровень современных российских военачальников с генералами Великой Отечественной войны? И есть ли среди нынешних командующих фигуры, ну, сопоставимые, может быть, по масштабу с советскими полководцами?
0: Для того, чтобы сравнивать генералов Великой Отечественной войны современных, надо поставить в одинаковые условия. Уважаемые, нынешние генералы выросли в мирное время. Да, они повоевали в Чечне, повоевали в Сирии, да. Но масштабы-то боевых действий совершенно не такие. Но среди наших действующих генералов есть немало таких, которые показали в высшей степени профессионализм. Пожалуйста, вам, главком сухопутных войск, я бы назвал одного из них. Не зря же его в армии назвали генерал Прорыв. Я думаю, что еще не все свои ресурсы профессиональные раскрыл генерал армии Суровикин. Я думаю, что у него, боюсь, сглазит, постучу по дереву, а то завтра скажут, что отправлен на пенсию, чего мне не очень хочется. Он сейчас нужен, именно сейчас. Там уже, вы знаете, народная молва такие слухи разносит, что удары по мостам – это вот как раз первое предложение Суровикина. Ну что же, поблагодарим товарища генерала армии за смену философии наших ударов. Я еще раз повторяю, уважаемые, вопрос, а почему у нас нет судоплатовых? Вот, ну, надо, ну, чтобы у нас были судоплатовы, чтобы у нас были Кузнецовы, да? А почему бы Суворовы у нас, Ушаковы должны быть и так далее? Вы знаете, звездный час многих военачальников приходится как раз на такие, я бы даже сказал, крупномасштабные события. А сейчас у нас, в общем-то, если хочешь, не хочешь, специальная военная операция. Да? Это особая война. Она требует особых философских, военно-философских инструментов. И наши генералы, которые впервые оказались, может быть, на поле боя, они же только учатся воевать. Да. А почему вы не спрашиваете меня, куда делись некоторые генералы, которых тихонько убрали? Одного перебросили боевого генерала на ДОСААФ, где он долго не держался. Второго сейчас куда-то столкали у правительства Татарстана, да? А ведь и у того, и у другого золотая звезда Героя Российской Федерации на груди. Почему их выдворили из армии в то время, когда она воюет? Есть вопрос? Есть. Давайте, минута, это большое время на ревью. Поехали. Виктор, Москва у нас. Здравствуйте. Виктор, я очень жду вашего звонка. Если не можете, скажите Кате и идите отдыхать. А я хочу послушать тот, кто хочет со мной поговорить. Ну вот видите, Виктор, мы воздержали в эфире. Осталось 30 секунд, потом мы телепортируемся в четвертую часть, но тем не менее телефон тот же 8 800 200 ровно 9702. Запомнили, я буду ждать ваших звонков. Ну, еще минут 10-12 поговорим в четвертой части. Пожалуйста, свои вопросы. Перерыв будет недолгим.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
23: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
25: А знаете ли вы что?
26: Когда космонавты в 1981 году отмечали 20-летие первого полета, Герман Титов сказал: «Для кого праздник, а для меня черный день». Всю жизнь он был убежден, что первого космонавта выбрали ошибочно, и он был более достоин.
27: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
28: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
29: Здравствуйте, дорогие друзья, все, кто сейчас находится у приемников и слушает радио «Комсомольская правда». Надеюсь, меня слышат во всех городах нашей большой страны. Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня мы говорим о том, что касается каждого, каждого из нас. Мы говорим с вами о здоровье. Что может быть важнее, друзья? Когда мы здоровы, у нас и хорошее настроение, мы полны сил, мы полны энергии, мы летим, стремимся и успеваем. И мне очень хочется, чтобы вы были именно такими, чтобы у вас были и силы, и энергия, и желание творить и жить на полную. Но давайте разбираться, что помогает нам это здоровье поддерживать. Я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Итак, поехали сразу к фактам. Изучение ионизированной воды занимаются давно, еще с середины 20 века, несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза. Изучали, как такая вода воздействует на живые организмы. Кстати, проводили эксперименты на хлопке. И да, тот, который поливали ионизированной водой, давал более щедрый урожай. И сегодня в Японии она включена в официальный протокол при многих заболеваниях. И почему? Да, вот почему. В 2008 году ученые доказали, что буквально всего 900 миллилитров ионизированной воды в день. Совсем согласитесь, немного, да? Так вот, 900 миллилитров ионизированной воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который появляется в воде после ионизации, нейтрализует свободные радикалы. А когда много свободных радикалов, это оксидативный стресс. А оксидативный стресс – это первопричина всех заболеваний. Поэтому, чтобы бороться с гипертонией, с гипотонией, с метаболическим синдромом, с диабетом, с гепатозом, надо воздействовать на первопричину, на оксидативный стресс. И вот наука доказала, что молекулярный водород, который есть в воде после ионизации, борется как раз-таки с оксидативным стрессом, да, не являясь при этом лекарственным средством. И вот эти свободные радикалы, они главные виновники воспаления и старения. И знаете, вот в 2025 году вышел метаанализ, который объединил данные 350 пациентов. Он показал, прием водородной воды достоверно снижает показатель инсулинорезистентности. Так вот, он снижается на 18-25%. Эффект сравним с некоторыми лекарствами, но без побочных эффектов, и да, не является лекарственным средством. Но молекулярный водород активирует белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. Вот так. А в 2007 году японский ученый Шигео Ото сделал следующее открытие. Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. Кстати, водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. И в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко официально презентовал разработки российского аппарата для ингаляции водорода. Сделано это еще аж в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме. Так что ждем. Ну а пока ждем, налаживаем питьевой режим, друзья, пьем правильную воду. И тут вопрос, почему правильно? Что значит там правильно или неправильно? Смотрите, если вы сейчас нальете себе стакан простой воды, ну, скажем, из-под крана там или из фильтра, да, или из бутылки, которую вы купили в магазине, да неважно. Любую доступную вам сейчас питьевую воду, которая легко доступна. Выпейте, допустим, целый литр. Пока будете слушать программу. Так вот, усвоится и пойдет на пользу организму всего одна столовая ложка, представляете? А если вы эту же воду, прежде чем пить, зальете в ионизатор и проионизируете, здесь все просто, как с чайником, кстати, ионизатор никуда не встраивается. Залили простую воду, прежде чем пить, включили в розетку, нажали кнопку. Через несколько минут прибор голосом говорит: ионизация окончена, готовая вода в кувшине, отключите прибор от розетки. Несколько минут, друзья, все просто. И вот если вы выпьете 1 литр уже проионизированной воды, усвоится ровно 1 литр. Весь литр воды пойдет на пользу. И эта вода проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии. Именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано и передоказано. Уже, да, и я своим, и не только своим опытом подтверждаем это. Каждый день, друзья, я читаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, общаюсь с врачами, беру у них интервью. Вот куда ни ткнись, везде вода. А если нет воды, все ломается. Да посмотрите на ваши цветы. Вянут, сразу вянут, как только вы не даете им воды. И вы тоже вянете внутри без воды. Попробуйте. Мы производитель, фабрика здоровья, наша торговая марка Aqualife. И мы свои приборы даем на тестовый период. То есть вы прямо сейчас звоните 8 800 505 0855. Заказывайте ионизатор, ничего пока не платите. Просто заказывайте. Заказывайте по цене сегодняшней акции. Сегодня акция 29 тысяч рублей, наш супер-пупер ионизатор. А дальше ждете посылку. Посылку получаете, вот тогда оплачиваете. И с этого момента у вас начинается тестовый период, который длится 90 дней. В течение 90 дней вы не смотрите просто на коробку. Вы достаете, вы пользуетесь, вы готовите воду, вы пьете эту воду. Смотрите на то, как вам это заходит, не заходит. Не заходит, у вас есть целых 90 дней на то, чтобы вернуть ионизатор нам и забрать обратно свои деньги. Да, вы возвращаете нам поюзанный ионизатор, а мы возвращаем вам 29 тысяч рублей. Сегодня, если закажете, потому что сегодня он 29 тысяч. Сколько завтра будет, я не знаю. Сегодня 29 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Кстати, вот проведите такой эксперимент. Если у вас там болит голова, давление начинает скакать, я не знаю, помутненное такое создание, прежде чем пить таблетку, выпейте воды. Попейте воды, вам однозначно станет легче. А если вы попьете ионизированной воды, то вам еще быстрее и еще лучше станет. Это вот прям топчик. Попробуйте. 90 дней тестовый период. В течение 90 дней можете вернуть нам ионизатор, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатите. Сегодня он по акции 29 тысяч рублей. Ну и сейчас я вам хочу рассказать одну еще историю, не про ионизатор, про другой прибор, который есть у меня дома, есть у каждого моего коллеги, и все используют, потому что там аж 25 программ. Расскажу вам про гипотетического Сергея, которому 56 лет. Работа, нервы, дача, семья, обычная жизнь взрослого мужчины. И однажды у него появилась проблема, о которой мужчины обычно не то что говорят потише, вообще не говорят. Но вот этот мужчина приносит домой коробочку, в которой лежит нейроденс ПКМ. Жена удивленно говорит: Сереж, ты как бы вот серьезно это купил? Как бы нарушение потенции не стоит, зачем тебе нейроденс ПКМ? А в нейроденс ПКМ есть программа, которая называется «Потенция». И уже через неделю жена приходит к мужу и говорит: «Сережа, а где твой нейроденс ПКМ?» Оказалось, что в приборе есть программа для женского здоровья. Потом нейроденс понадобился маме Сергея, беспокоила спина. Сам Сергей стал им пользоваться после физических нагрузок, а потом семья окончательно поняла, покупали прибор вроде бы для одного человека, а пользоваться им стала вся семья. Нейроденс ПКМ – это зарегистрированное медицинское изделие через кожный электростимулятор для домашнего применения. В нем больше двух десятков автоматических программ для разных жизненных ситуаций. Потенция, боль, спина, суставы, насморк, кашель, пищеварение, женское здоровье, головная боль, гипертония, гипотония. И это далеко не все. И не нужно разбираться в сложных настройках. Вы просто выбираете нужную программу, прибор сам показывает вам, какие параметры установить, вам остается только следовать подсказкам и инструкции. Это главное преимущество нейроденс ПКМ. Вы покупаете прибор не для одной проблемы. Он остается у вас дома. Сегодня нужен вам, завтра супругу, послезавтра родителям. И когда неожиданно заболела спина, разболелась голова, появился насморк, да, там есть программа насморк. Или возникла та самая деликатная мужская проблема, не приходится думать, вот бы сейчас дома было что-нибудь подходящее. Потому что нейроденс уже дома. Но если вы позвоните прямо сейчас 8 800 505 0855, сегодня он для вас со скидкой за 11 900. Один прибор с десятками программ для всей семьи. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. 11 900. Но еще маленькая подсказка. Если вы возьмете сразу нейроденс ПКМ и его младшего брата Аксона, это будет 13 800. Аксон – это тоже зарегистрированное медицинское изделие, тоже через кожный электронейростимулятор, но просто у него одна кнопка включения-выключения и плюс-минус. То есть одна программа избавить вас от боли за 15 минут. Он маленький, он размером со спичечный коробок. То есть нейроденс дома, нейроденс ПКМ, в нем различные программы, 25, напомню, гипертония, гипотония, головная боль, насморк, потенция, в нем огромное количество программ. Да? Вы используете его дома. А Аксон носите с собой. Ну вот, например, женское здоровье, что в себя включает? Гинекологическая боль, нарушение цикла, климатерические проявления и так далее, и так далее. Опорно-двигательный аппарат, суставы, боль в спине, пояснице, мышечная боль и спазм. Это нейроденс ПКМ, он 11 900. А нейроденс ПКМ, его младший брат Аксон, который всегда можно брать с собой, вместе стоит 13 800. Ну или один Аксон 4 900. Ой, много я вам всего наговорила, но по номеру телефона 8 800 505 08 55 вас проконсультируют максимально подробно. Можете задавать любой самый сложный каверзный вопрос. Главное дозвонить, успейте, пока действуют эти цены. 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, оплата при получении. И помните про тестовый период на ионизатор воды Aqualife, который сегодня 29 тысяч рублей. В течение 90 дней вы сможете вернуть ионизатор нам обратно, мы вернем вам все деньги. 8 800 505 0855.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
28: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Реклама. Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас, и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку
7: заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе.
8: Возрастное ограничение 16+.
9: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
12: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
13: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
25: О политике.
17: Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоится скоро. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее глава Белого дома заявил, что у него запланирован разговор с российским лидером, но точное время до сих пор неизвестно. Песков также заявил, что в Кремле не знают, состоится ли визит Кушнера и Уиткофа в Россию в октябре, о чем ранее написал портал Axios. При этом он отметил, что американских переговорщиков всегда рады видеть в Москве. Путин рад с ними встречаться.
25: Об ограничениях.
17: Аэрофлот корректирует расписание своих рейсов в связи с временными ограничениями в аэропортах московского авиаузла. Часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Наземные службы аэропортов и авиакомпании работают в усиленном режиме. Ранее сообщалось, что аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский временно ограничили прием и выпуск самолетов.
25: Об атаках.
17: Производство автомобилей «Теннет» на заводе АГР «Холдинга» в Калуге временно приостановлено после падения обломков беспилотников на территорию предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что обломки БПЛА упали на завод во время отражения атаки на инфраструктуру Калужской области. Среди сотрудников предприятия есть пострадавшие. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о 9 пострадавших в ходе атаки БПЛА на регион, и 5 из них госпитализировали.
25: Об Украине.
17: Финляндия направила Украине 35-й пакет военной помощи на 1 000 000 евро, сообщила пресс-служба Минобороны страны. Решение приняли в ускоренном порядке по срочному запросу Киева. Точный состав пакета не раскрывается, однако известно, что в него войдет оборонное вооружение из запасов армии Финляндии. Предыдущий пакет помощи, направленный в сентябре, оценивался в 290 миллионов евро. Общая стоимость военной помощи, переданной Финляндии Украине, превысила 3,5 миллиарда евро.
25: О преступлениях.
17: Во Франции найдены украденные картины импрессиониста Огюста Ренуара. Мадам Колонна Романа и молодая женщина у колодца были вырезаны из рам в музее Кан-Сюрмер. 4 полотна мастера были похищены накануне. При этом 2 работы преступники потеряли в музейном саду во время бегства, сообщает телеканал BFM-TV со ссылкой на правоохранительные органы. В прокуратуре Марселя отметили, что злоумышленники действовали стремительно и потратили на преступление менее 3 минут.
25: Обо всем.
17: Магнитные бури накроют Землю сегодня после 6 вечера, прогнозируют ученые. К планете от Солнца направляются 3 облака плазмы. Возможны интенсивные полярные сияния. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
30: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
0: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот наступила пятница. Это значит, что на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ, проект «Закулисье». С вами я, Кира Дементьева. И в гостях у нас художественный руководитель и режиссер Великолукского драматического театра Максим Владимирович Ларин.
3: Здравствуйте.
2: И заслуженная артистка Российской Федерации Алла Ивановна Любовская.
4: Всех приветствую, радиослушателей.
2: Стартовал 107-й театральный сезон. Что нам от него ждать?
3: Нам от него ждать много интересных, ярких, разнообразных по жанрам премьер. Веселую новогоднюю кампанию для детей и для взрослых в этом году. Будет у нас вечерняя новогодняя комедия для взрослых. Вот. И мы надеемся, что помимо этого у нас будут какие-то концерты, мероприятия в стенах театра, не связанные со спектаклями.
2: Ну, мне кажется, и так театр немножко вышел из своего жанра, и появились концертные программы, и это очень необычно, потому что для людей театр – это исключительно только спектакль, а тут новые формы. Как они появились, и каких еще новых форм ждать?
3: Для меня это не новая форма, потому что театр – это синтетический вид

0: и которые были там изначально в первом варианте, они сейчас поются вживую.
1: О, это действительно ценно с учетом того, что это другая энергетика, живой звук.
0: Да.
1: Премьера этого сезона «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович. Насколько постановка близка к первоисточнику, насколько важно сохранить изначальное?
0: Это очень хорошая, талантливая пьеса, и наш спектакль, он максимально приближен к первоисточнику. Вот. Единственное, что там есть какие-то неординарные решения, не связанные с реалистическим театром, не связанные с бытом, немножко театральности, немножко фантазии, но сама по себе история – это история Пулиновича. Мы ничего не меняли в этом отношении.
1: А надо ли быть в материале, чтобы понять спектакль?
0: Нет, нет. Я всегда склоняюсь к тому, что зритель должен прийти чистым в театр и удивиться, проникнуться той историей, которую ему показывают со сцены. Головоломки – это немножко про другое.
1: Угу. Хочется задать вопрос вам обоим, и вам как режиссеру, и вам как артистке. Почему нужен и актуален именно сейчас вот этот спектакль «Земля Эльзы»?
0: Я думаю, что Алла Ивановна, наверное, с удовольствием ответит на это.
2: Я так думаю, что это многих затронет. Многие увидят какую-то часть своей судьбы. И я думаю, что надо идти и смотреть этот спектакль, потому что он будет, мне кажется, любому человеку, любому возрасту, любому полу интересно посмотреть этот спектакль.
1: Максим Владимирович, как вы отмечали, материал долго ждал своего момента. Ждал своих актеров. А сколько прошло между задумкой, что вы решили, что вот надо поставить, и сценическим воплощением?
0: 10 лет.
1: 10 лет?
0: 10 лет, да. 10 лет с момента, когда я увидел спектакль по этой пьесе и понял, что эта пьеса для меня.
1: Угу. А что именно откликнулось?
0: Взаимоотношения между людьми, стремление к счастью, стремление к любви. Тема счастья и любви всегда меня цепляет больше всего, потому что, мне кажется, в нашей жизни это основное. Вот. И в этой истории почти как нигде говорится о том, что человек в любом возрасте имеет право и может быть и любим, и любимым, и может быть счастливым, и должен быть счастливым. Вот. Очень мало пьес про взрослых людей, очень мало пьес про людей, которые уже на пенсии, тем более русских пьес, русской драматургии очень мало. Поэтому это очень ценная пьеса для меня.
1: Угу. А с какими трудностями, как режиссер, вы столкнулись, когда перешли к постановочной части?
0: Ну, не знаю, насколько будет громко сказано, но, на мой взгляд, трудностей не было. Вот для меня было все очень интересно. Достаточно комфортные были сроки, и мы достаточно рано начали разбираться в этой истории, потому что я теперь живу здесь, в Великих Луках. Это не приезд на 2 месяца. Мы с весны постепенно приходили к этому спектаклю маленькими шажками. Вот, и после отпуска вернулись, и много разговаривали, много читали, много разбирали. Поэтому для меня все было постепенно, любопытно, интересно. Было азартно, как в результате сложится этот спектакль, что получится, что не получится из того, что задумывалось заранее. Вот. И как сыграют, конечно, наши любимые актеры Алла Ивановна, Юрий Евгеньевич. Как они эту историю проживут и сыграют на сцене. Поэтому я бы не сказал, что у меня были трудности. Не знаю, как у Аллы Ивановны.
2: У меня, в общем-то, не было трудностей, но единственное, конечно, я как бы старой школы, старой закалки. Режиссер у нас молодой, со своими взглядами на постановку, на это все. Как бы было для меня ново. Но я, конечно, вникала, старалась. Очень старалась, и так хотелось все это понять и сделать так, как хочет режиссер, и как это задумано у него было. Но, в общем-то, насколько он мне сказал, на 80% я выполнила его требования.
1: А где 20?
2: Я думаю, можно я скажу? А я думаю, что это ж только премьера была 80, а сколько еще впереди будет спектаклей, я думаю, я наверстаю эти 20.
1: За сколько показов спектаклей наверстается эти 20%?
0: Я думаю, что в ближайшие 2 месяца мы несколько раз сыграем этот спектакль, и он вживется, втопчется, проникнет в нашу кровь полностью и будет уже освоен на все 100%, я думаю.
1: Угу. Алла Ивановна, вы отмечали, что таких ролей еще никогда не играли, роль достаточно сдержанная, ваши персонажи, ваши героини обычно очень темпераментные, очень яркие. Чем роль спектакля «Земля Эльзы» для вас принципиально отличается от всех других появлений на сцене?
2: Ну, в принципе, я вообще-то играла подобные роли, но конечно, это особенная роль, потому что здесь, ну, совершенно я меняла свой характер, свой темперамент, мне надо было, мне много

0: Много раз режиссер говорил, тут помягче, помягче. Но я это поняла. Я поняла образ, я поняла вот характер этой героини. Насколько я думаю, что я поняла. Вот. Ну, стараюсь. Я стараюсь. Я вот как-то два спектакля мы отыграли. Я даже дома как бы анализировала все это. Думаю, да, вот тут надо вот немножко это сделать, немножко то. Так что все впереди. Я думаю, что будет еще лучше.
1: Угу. Эта роль для вас, она на сопротивление получается? На сопротивление со своим же характером?
0: Ну, я вам скажу, что многое как бы даже немного перекликается с моим, даже не характером, а с моей жизнью даже порой. Вот что-то, как и у каждого человека. Вот были люди, которые смотрели, зрители, которые смотрели спектакль, и каждый нашел что-то в этой героине, свое, какую-то частицу характера, какие-то кусочки своей жизни. Так что это затронет всех. И меня тем более очень меня это тронуло, затронуло. И мне очень нравится эта работа.
1: А что свое вы в «Эльзе» нашли?
0: Ну, знаете, много своего, ну, как бы...
2: Личное.
0: Да, личное. Вот не хочется мне сильно распространяться, но были моменты такие, которые вот здесь написаны драматургом, как бы и в моей жизни были.
1: И этот опыт позволяет погрузиться в роль намного глубже.
0: Да, естественно, естественно.
1: Вопрос вам обоим. Про что для вас этот спектакль в первую очередь? Какие важные темы он затрагивает?
0: Ну, прежде всего, ну, естественно, жизнь – это любовь, это чувство, это то, что мы иногда, ничего не имея, и вдруг вспыхивает, как яркая звезда, что мы ждали-ждали этого, и вдруг вот оно, вот вдруг появилось в нашей жизни.
2: Ну да, безусловно, это нежданное счастье, которое может возникнуть в любой момент нашей жизни. И, наверное, одна из главных тем для меня этой истории – это свобода и право на свободу выбора своей жизни. Понятно, что у нас в жизни много всяких ограничений, и моральных в том числе. Вот, но мы всегда должны помнить, что мы имеем право быть счастливыми. И никто нам это не может запретить.
1: Мне кажется, эти слова надо выписать и в золотой цитатник внести, потому что действительно счастье – это такой ценный момент, и даже не момент, и право быть счастливыми. Человек каждый имеет это право, и загонять себя в какие-то рамки только потому, что так навязало общество – это не есть хорошо. Ну а сейчас мы прервемся буквально на несколько минут и продолжим наш разговор с художественным руководителем и режиссером Великолукского драматического театра Максимом Владимировичем Лариным и заслуженной артисткой Российской Федерации Аллой Ивановной Любовской.
3: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: 62.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
4: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
6: Продолжаем наш разговор на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ. С вами Кира Дементьева, проект «Закулисье». И в гостях у нас художественный руководитель и режиссер Великолукского драматического театра Максим Владимирович Ларин и заслуженная артистка Российской Федерации Алла Ивановна Любовская. Алла Ивановна, в конце прошлого сезона вы были удостоены звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Что оно для вас значит? Это про признание, это про долгую службу театру, а про долгую службу театру, про что это лично для вас?
7: Ну, для меня это как бы результат этой моей работы. Я 60 лет в театре. Вот. И, конечно, вы знаете, если честно говоря, то мне даже грустно было получать это звание. Ну, хотелось бы чуть-чуть бы пораньше было его получить. Потому что, конечно, я очень благодарна всем. Вот. И, естественно, с этим званием чувствую ответственность. И как-то сразу думаю, боже мой, надо ж как-то это оправдывать, теперь еще более серьезно относиться к своей профессии. Хоть я всегда как бы ответственно относилась, любила свою профессию, все роли играла, любые, которые мне давали, и эпизоды, и главные, и всякие. Вот. Но сейчас как-то вот это надо мной, это висит, звание надо оправдывать.
6: И вы отметили, что хотелось бы, конечно, пораньше.
7: Хотелось.
6: А был ли какой-то момент, когда вы подумали, что вот, я заслужила? После какой роли такое было?
7: Ой, ну, нет, честно говорю, не было у меня, что... Правда, я не это самое, никогда не думала, что вот мне нужно за эту роль звание дать. Мне давали дипломы за лучшие роли. Я очень много у меня дипломов. Даже, кстати, вот сейчас свинью я играю в «Кошкином доме». Тоже был диплом. Ну, в общем, это так, юмор. А вообще-то, честно говоря, правда, я не думала о том, что мне надо срочно давать там звание. Но когда
6: Ну, уже... потребность же есть в признании каком-то.
7: Естественно. И вы знаете, я, честно говоря, я очень много ролей не сыграла тех, что я должна была сыграть. И как-то вот берут пьесу, я вот себя вижу. А роль не получаю. Получаю что-то там, эпизодик какой-то. Конечно, были обиды. Естественно. И были такие роли, даже когда вот я знаю, что берут в репертуар пьесу. Я даже роль знаю. Я все просто подхожу к ней. Мне кажется. А раз, и не я играю.
6: Обидно.
7: Да, обидно.
6: Вы отметили 60 лет службе театру. Есть ли вот после такого достаточно большого срока роль, которую все еще хочется сыграть, все еще хочется к ней приступить?
7: Ой, вы знаете, я уже в таком возрасте, что уже режиссер не будет давать те роли, которые я хочу играть. Вы знаете, молодежи много, конкуренция большая. Вот. И так что не на все роли я теперь уже подхожу, те, которые я бы хотела сыграть.
6: А нет той, которая вот действительно вот подошла бы, и вы хотите к ней подступиться? Вот, может быть, такой своеобразный запрос вселенную отправим, чтобы
7: случилось? Нет, не думала я об этом, не думала. Мне любая роль нравится. Я люблю любую роль. Вы знаете, какую дают роль? Может быть, сначала какой-то внутри, какой-то протест, что вот я, наверное, не сыграю. Не то, что не сыграю, а не хочется. А начинаешь репетировать, начинаешь влюбляться, начинаешь в нее погружаться, и все, и любимая роль, и хорошо.
6: А есть ли какая-то роль, которую вот вы смотрите и понимаете, да, это я?
7: А в кино я снялась, вот в «Лиговке». Мне вот это так понравилось, сниматься в кино. Я посмотрела и думаю, точно, вот это я.
6: Здорово. А что за роль там была?
7: А я играла мадам Зи, Непманку. Такую отрицательную роль в двух сериях. Мне нравилась эта роль. Хорошая. Посмотрите этот фильм. «Лиговка» называется.
6: Надо обязательно посмотреть. А есть ли дополнительная ответственность и дополнительная сложность, когда играешь негативных героев, потому что за них ты и получаешь эмоциональную связь совсем не ту?
7: А вы знаете, как ни странно, вообще-то и не странно, негативные играть роли даже проще, чем положительные.
6: Почему?
7: Они потому что они яркие, они выписаны хорошо всегда, всегда как-то там четко обозначено, ты негативный.
6: То есть в фильмах и спектаклях зло всегда привлекательное немного?
7: Ну, я не знаю, для актеров, наверное, да.
6: Угу. А есть положительная роль, которую вы любите?
7: Ну, вот сейчас, в данный момент, я очень люблю Эльзу. Очень люблю. Мне так нравится. Она совершенно, вот понимаете, мне и характер, и голос я меня стараюсь, по крайней мере, менять, и походку, и, в общем, я влюблена в эту роль пока.
6: Максим Владимирович, вы отметили, что сейчас вы уже живете полноценно в Великих Луках, до этого во время постановочных процессов приезжали. Чем сейчас город для вас родной? К чему изменилось отношение в нашем городе?
0: Ну, я бы не сказал, что какое-то было такое отношение, которое нужно было менять. Угу. Вот. Город мне ваш понравился с самого начала, когда я первый раз в него попал. Я люблю такие провинциальные, уютные, зеленые, красивые города. Мне они нравятся больше, чем миллионники. Вот. Мне здесь уютно, тепло. Любимая работа, конечно, забирает основное время, потому что мы в театре практически с утра до вечера и за редкими выходными. Вот. Поэтому не могу сказать, что что-то мне пришлось менять. Очень хороший коллектив в театре. Понятно, что ты с этими людьми общаешься большую часть времени. Поэтому уютно и тепло и в городе, и в театре, и с людьми, с которыми ты общаешься. И чувствую себя счастливым, можно сказать.
6: Здорово. Ну а сейчас мы прервемся буквально на несколько минут и продолжим наш разговор с Максимом Владимировичем и Аллой Ивановной.

0: А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была охотным рядом, потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала охотным рядом, а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять охотный ряд.
1: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект, это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
3: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в Ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: «Комсомольская правда».
2: Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
5: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог-международник Елена Супонина о том, почему Трамп вносит хаос в мировой порядок.
6: Он разрушает очень многое, он разрушает международные устои, разрушает правила игры, которые сложились после Второй мировой войны. Раньше этот мир просто осыпался, потому что уже система так начала устаревать. Но Трамп придает этим процессам очень сильное ускорение. Делает, потому что ощущает, что Америка в тупике. Это касается не только проблемы Ирана, не только проблемы, зачем началась эта военная операция, к каким результатам она должна и может привести. Трамп понимает, что тупик во всем, что амбиции у США еще есть, а мер и потенциала, механизмов для того, чтобы реализовывать эти амбиции, недостаточно. С другой стороны, он не видит какой-то альтернативы, с какой надо бороться, потому что даже Китай ему вот в этих процессах не бросает вызов, что касается Ирана, например. Я не говорю об экономике. И бороться вроде глобально не с кем, а все равно не получается. И поэтому Трамп решил разрушить, может быть, надеясь, что доживет до тех времен, когда будет создаваться что-то новое. Мне кажется, этот хаос надолго. Из происходящего на Ближнем Востоке яркий тому пример.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
7: О важном.
2: МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Украины в Беларуси Ивана Новицкого после атаки дрона на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией в Брянской области. Об этом говорится на сайте ведомства. Украинскому дипломату вручена нота протеста. В ней указывается, что ранее Киев уже предупреждали о недопустимости подобных действий. В МИДе отметили, что ответственность за них лежит на властях Украины. Беларусь призвала Киев прекратить провокации, которые могут привести к эскалации конфликта. 8 октября пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Воронков заявил, что гражданка Беларуси получила ранение в ходе атаки БПЛА на грузовой автомобиль в Брянской области. Он охарактеризовал состояние пострадавшей как крайне тяжелое, но стабильное. По его словам, женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Латвия, Литва и Эстония предложили Евросоюзу полностью запретить транзит российского зерна через территорию блока, сообщает Рейтер. Страны Балтии считают, что Россия может использовать европейскую инфраструктуру для компенсации падения экспорта через Черное море. Эстония уже запретила транзит российского и белорусского зерна через свои порты, а Латвия ранее предложила ввести пошлину в 300%. Часть функций Алисы AI временно недоступна. Ответы нейросети могут приходить с задержкой. На станциях возможны паузы перед ответом и перебои в работе некоторых функций. А отдельные устройства умного дома могут работать нестабильно, сообщила команда Алисы. Причиной стали повреждения после атак БПЛА двух дата-центров Яндекса в Сасово и Калуге. Специалисты работают над устранением последствий и восстановлением сервисов.
8: О судебных делах.
2: Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела против следователя Никиты Тулупова, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Его обвиняли в превышении должностных полномочий из-за пропажи украшений блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчик. После обысков у нее пропали украшения на 14 миллионов рублей. Ценные предметы изъяли, но к вещественным доказательствам не приобщили и не вернули владелице. Как утверждается, украшения пропали из служебного сейфа следователя.
8: О погоде.
2: Пятница стала самым теплым днем недели в Москве. Воздух в городе прогрелся до плюс 17 градусов. По словам синоптиков, это комфортное для середины осени значение станет последним высоким температурным всплеском в этом месяце. Ранее метеорологи назвали сроки наступления глубокой осени в столице. Она начнется 15 октября и продлится до 28 числа. Такой прогноз дали в центре погоды ФОБОС. Там добавили, что до следующей среды включительно в Москве будет золотая осень. Ну а сейчас в столице плюс 17, завтра уже плюс 12, местами небольшой дождь, в Петербурге плюс 10 без осадков. Ирина Самойлова, служба информации.
9: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
10: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
11: Продолжаем наш разговор на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ. С вами Кира Дементьева, проект «Закулисье». И в гостях у нас художественный руководитель и режиссер Великолукского драматического театра Максим Владимирович Ларин и заслуженная артистка Российской Федерации Алла Ивановна Любовская. И последний уже традиционный вопрос для проекта «Закулисье». Что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
12: Почаще приходить в театр. Ну, и радио, естественно, слушать. И лучше, конечно, посмотреть, чем услышать. Приходите, мы вас ждем, мы вас любим, наши дорогие зрители.
13: Ну, я не знаю, может быть, буду очень банален, но я желаю всем хорошей погоды, мирного неба, и чтобы был досуг в городе, чтобы было куда сходить, чтобы работали все ДК в городе, чтобы театр функционировал регулярно, у нас были новые премьеры, чтобы и кафе, и кинотеатры все работали без каких-то там накладок, чтобы людям было, как себя занять после работы, как отдохнуть. Ведь это в жизни очень важное значение имеет. Как после работы переключиться отключиться, да, куда семью сводить, куда сходить, где выдохнуть, отключиться, подумать о чем-то, порадоваться, посмеяться или поплакать. Потому что быт он затягивает, семья, дети, работа, все это понятно, и без этого мы не можем жить. Но вот желаю, чтобы у всех было такое вот разнообразие отдыха, возможность провести как-то свой вечер, выходные, тем более, когда сейчас наступает осень, зима холодная, уже природы нет, не поездишь на дачу. Вот. Поэтому желаю всем великолучанам разнообразного отдыха этой зимой.
11: Спасибо большое. Ну, а я, в свою очередь, напоминаю, что проект «Закулисье» выходит каждую пятницу в 17:00. Ну, а если вы пропустили эфир, вы можете найти запись в наших соцсетях. Мы есть ВКонтакте, Луки-ФМ, радио твоего города.
14: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
15: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Радио Кухня» и я, ее ведущий Владислав Павлов. У нас сегодня, к сожалению, нет гостей, но, возможно, это скоро изменится. Но, тем не менее, есть очень интересная тема, о которой я не хочу молчать. Это то, что сегодня за окном у нас осень, когда хочется горячего супа, пирогов, чего-то очень домашнего. И сегодня мы с вами обсудим очень важную тему, куда движется кулинария 2026 года и какие сейчас тренды и тенденции, что мы будем есть в ближайшее время. Начну с главного. Если 5 лет назад была большая мода на паназию, на итальянскую кухню, на французскую, соответственно, роллы, суши, пицца, это сейчас до сих пор имеет место быть, но сейчас большая тенденция идет на нашу русскую домашнюю понятную кухню. Сейчас очень большое количество заведений открывают именно рюмочные, щичные, открывают рестораны русской кухни, потому что это понятная, вкусная кухня, которая вырабатывается менталитетом, соответственно, и это наша генетическая память. Сколько угодно можем есть супы, салаты, обычные мимозы, оливье, сельдь под шубой. И, конечно же, чем славится наша русская кухня, это супами. У нас количество супов такое, то, что ни в одной кухне мира нет. Щи, борщи, соответственно, похлебки – это все то, что является национальным достоянием русской кухни. И сейчас русская кухня уже относится к национальному достоянию и является неотъемлемой частью для нашей страны. Почему так происходит? На самом деле люди устали от экзотики и сложных непонятных названий. Им перестало хватать опоры непосредственно стержня базы. То есть, если раньше русская кухня была это то, что мы приготовили дома, или сходить в столовую поесть котлет, биточков, пюрешки, то сейчас это уже возвращается в тенденцию. Соответственно, все рестораны стараются изменить свое направление и сделают комбинацию между русской кухней и, например, итальянской кухней. Как, например, сейчас я в ресторане «Альтеза» разрабатываю новое меню, потому что русская кухня наконец начала путешествовать. Мы начинаем вспоминать то, от чего мы изначально отказались. Ферментация, квашение. То есть мы сейчас делаем моченые яблоки, ферментируем свеклу, морковь, и это такое достояние, это настолько насыщенный и яркий вкус, которого нет нигде. Даже будучи на стажировке в ресторане в Дубае, в ресторане Birch, я изучил большое количество технологий, которые заключаются именно на ферментации и, конечно же, на томлении. Вообще есть такая знаменитая технология приготовления, называется она сувид, которую сейчас все новомодно используют, а она на самом деле с нами испокон веков. Это технология томления в русской печи. Ведь каждый из нас пробовал ту самую гречку, картошку, томленную в русской печи. Этот вкус мы помним на века. Это на самом деле насыщенно, вкусно. И это что-то домашнее, теплое, родное. И, конечно же, очень важный момент является в том, что мы используем русскую кухню, локальные продукты. То есть мы сейчас будем использовать то, что произрастает у нас, на нашей богатой земле, Псковской области. У нас, конечно же, есть и рыба, и ягоды, и грибы. То, чего нету, например, в Египте. В Египте грибы не растут, допустим. И, соответственно, мы используем наш местный продукт, который насыщенный, вкусный, а главное то, что он полезный. И с ним легче работать, его легче достать, и он дешевле стоит. Соответственно, и на основе этого сейчас двигается кулинария. Теперь вторая такая важная история, которая мне очень дорога. Я вырос в Себеже, и в Себеже это замечательный озерный край, и там бесконечное количество природных ресурсов. Я даже помню, я в детстве, кстати, торговал ягодами, яблоками, грибами на рынке. И на самом деле тогда я понял, насколько прекрасно иметь дело с настоящими продуктами, которые натуральные, они максимально вкусные. На самом деле сейчас очень большое количество ресторанов отходит от поставщиков, уходит от крупных производителей и спускаются на более малые, низкие фермы, соответственно. То есть на производителей, которые, допустим, есть небольшая пасека, у них закупаются медом, свежий лук, соответственно, сейчас очень важно, непростой период, скажем так, экономии, мы обращаемся к более понятным поставщикам, соответственно, и понятному вкусу продукта, который насыщенный. Соответственно, сейчас очень важно отслеживать путь не только как блюдо готового для гостя, но и продукта, который ты в него используешь. Соответственно, многие рестораны переходят именно на сотрудничество с фермами, с малыми производителями, которые выращивают свои овощи, они их прямо в ресторанах солят, квасят, и потом зимой это продают. Соответственно, также некоторые рестораны, это один из, наверное, самых классных для меня видений, заводят свои фермы и рестораны, они выращивают помидоры, огурцы, зелень свежую. Соответственно, ты всегда подконтрольно знаешь, что это натуральное, и не будет вкуса пластиковых томатов, не будет вкуса водянистых огурцов, которые не имеют никакого вкуса. Соответственно, сейчас это наиболее важно. Сейчас, если мы заглянем на кухню, три вещи, которые я вижу у своих коллег, и, конечно же, на собственном производстве, ферментация, она ворвалась в моду не как гастрономия, экзотика, как возвращение к своим корням. Квашеная капуста, моченые яблоки, кефир, ряженка, хлеб на закваске – это все то, что мы сейчас используем в новой русской кухне. Это очень большое такое понятие, которое в свое время объединенно Константин Натальевич Ивлев с Аркадием Новиком внесли в российскую гастрономию и начали это активно продвигать. То, что «эй, мы здесь, русская кухня здесь». Второе – чистота вкуса. Соответственно, это гость устал от соусов, масок и сложных конструкций. Шефы все чаще говорят, мы убрали все лишнее и оставили продукт. Сейчас для гостя очень важно видеть, что ты получаешь на тарелке. То, что морковь имеет вкус моркови, картофель в виде картофеля, а не какие-то сложные текстуры, пены и эмульсии. Третье, это немалая важная история, это ностальгия. То есть то, от чего мы изначально ушли. СССР. Обычный сборник рецептур, который был разработан давным-давно, является ГОСТом. То есть то, от чего мы изначально все бежали, а сейчас мы к этому возвращаемся. Люди хотят вспомнить те вкусы. Они устали от сложных блюд. На самом деле, тоже вот интересная пометка, которую я себе выписал, это Минпромторг тоже подключился. Они готовят стандарт русской кухни, в который войдут порядка 250 классических блюд, от пельменей и курника до ухов и блины. Рестораны спорят, неужели нужен ли такой стандарт. Но сам факт говорит о многом. Кухню признали национальным достоянием, ее хотят зафиксировать и развивать. Сейчас все топ-шеф-поваров России занимаются продвижением русской кухни. Они используют дальневосточных крабов, они используют мед из тайги, они используют мидии, опять же, с Дальнего Востока. То есть мы перестали закупаться из-за рубежа, мы используем то, что у нас есть на территории. Это максимально полезно. А еще очень интересная позиция как молодого шефа, который изучает технологии, то, что сейчас используется в современной кулинарии, не только русской, это нейросеть. Нейросеть – искусственный интеллект, который сейчас играет немаловажную роль. Нейросеть помогает тебе просчитать КБЖУ. Сейчас очень модно и, конечно же, важно. Все следят за здоровьем, смотрят за белковым балансом и, соответственно, набрать норму своего белка качественного. И нейросеть помогает быстро это просчитать. Конечно, за ней нужно перепроверять. Но, тем не менее, нейросеть дает тебе варианты продуктов, которые у тебя растут локально. То есть, какие лучше использовать на той или иной самой локации. Маринованный папоротник, например, это очень вкусный вид закуски, который изначально мы готовили в Псковщине, но мы, к сожалению, от этого ушли. Но сейчас мы к этому возвращаемся, и я вам более скажу, не обязательно менять концепцию ресторана до неузнаваемости и превращать это просто в сплошную большую русскую кухню. Достаточно делать коллаборации. То есть русская кухня, она настолько универсальная, у нее настолько интересная, она настолько интересная, богатая, насыщенная, то, что ее можно смело соединять с любой кухней мира, потому что насколько богата наша кухня. Правило, когда слышим русская кухня, мы представляем сразу пирожки, котлеты, биточки и все. А на самом деле вы даже по регионам, если начнете изучать русскую кухню, она настолько колоссально разная, настолько вкусная, сочная, необычная, то, что ты пробуешь и удивляешься, то, что это действительно готовят у нас. Когда я был на съемках «Молодых ножах», у нас был Владимир Герасимов, он был из Якутии, и он показывал свою русскую кухню, о которой я расскажу после короткой рекламы на радио «Кухня».
16: Реклама.
17: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
19: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
15: С вами программа «Радио Кухня», я ее ведущий Владислав Павлов. Мы с вами обсудили, куда движется наша современная кулинария, как мы уже выяснили с вами, то, что она движется именно в нашу богатую страну, в Россию. Новая русская кухня – это та тенденция, которая идет вперед. И возвращаясь к разговору о том, когда я был на «Молодых ножах», Владимир Герасимов нам рассказывал о своих местных блюдах, которые были интересные. Строганина, например, это замороженная рыба, которую ножом стругают, это такая... Ну, по сути, это своего вида сало наше, которое мы все любим, потому что наша кухня псковская, она тоже очень богатая, и она завязана не только на русской кухне, она связана с белорусской кухней, потому что это наши ближайшие соседи. Мы очень много берем, у нас очень много людей любят картошку, сало, соответственно, и молочную продукцию. Возвращаясь к нейросетях, я относился сначала скептически к ИИ, но потом подумал, русская профессия всегда была про память и комбинации. А ИИ – это гигантская память. Главное – не дать машине решать, что вкусно, а что нет, потому что за вкус отвечаешь только ты сам, и ты можешь понять, это действительно вкусно, нет, потому что всем современным технологиям доверять, конечно же, нельзя. Это как рецепт из интернета. Мне один преподаватель в колледже говорил, интернет – большая свалка, и в этой свалке есть единица золота, соответственно, его главное откопать. Так и здесь. Вторая часть, частая тенденция – кухня становится проще по форме, но строже по качеству. Меню сокращают, выходит концепция «один продукт, одна идея». То есть все блюдо строится за счет одного продукта. Если это курица, то это курица, если это свинина, свинина, говядина, говядина. Если это изделие из теста, то это изделие из теста и уже, соответственно, его второстепенное наполняющее. Так, соответственно, еще очень важно то, что на самом деле очень большое количество людей стали думать о здоровье. Белок выходит за рамки спортивного питания и попадает в обычные сырники и завтраки. На самом деле это действительно так. Сейчас уже производители не удивить тем, что если вам нужна высокобелковая мука, она существует, соответственно. Даже есть специальные виды протеина, которые можно добавить в творог, и у вас получится высокобелковый завтрак для тех, кто на спорте. Но, тем не менее, я всегда был за то, что никакие порошки, волшебные сыворотки не дадут вам необходимую дозу КБЖУ и, конечно же, витаминов. Витамины у нас в качестве добавок тяжело усваиваются. Они усваиваются очень хорошо через продукт. Все мы знаем, то, что в цитрусовых это витамин С, соответственно, и лучше, чем из-за этого продукта у тебя витамины в организме не усвоятся. Если мы подведем итоги, куда движется наша русская кухня, мне кажется, подведем вектором сразу. Вглубь к корням, к региональным рецептам, с историей и адресом. Ввысь к современным техникам, чистоте вкуса, к тому, чтобы наши щи и пироги звучали наравне с любыми другими гастрономическими блюдами. На самом деле это очень важно, ведь мы все знаем, что такое итальянская пицца, мы все знаем, что такое немецкие колбаски с тушеной капустой, мы все знаем, что такое бельгийский шоколад. Но я думаю, то, что русской кухне пора наравне звучать с этими понятиями, и чтобы все говорили, какой вкусный курник, и то, что люди чтобы вообще понимали, что такое курник. Потому что, мне кажется, сейчас, если мы спросим у нашего замечательного поколения зумера, которым я являюсь тоже, что такое курник, у вас никто не ответит. А это и есть, и был, и будет традиционный русский пирог. Соответственно, на мой взгляд, нужно не бояться путешествовать, но используя местные локальные продукты, потому что они всегда вкуснее, всегда полезнее, всегда будут выглядеть интереснее с менталитетом на русскую кухню. И знаете, что самое главное? Впервые за долгое время русская кухня перестала себя оправдывать. Она не извиняется за свою простоту, не изображает чужое, не прячется. Она просто говорит хорошо, честно, с уважением к продукту. Так и надо, так и должно быть всегда. Всем спасибо за прослушивание данной передачи. С вами была программа «Радио Кухня». Те, кто не успел подключиться в самом начале, вы можете послушать в записи в группе ВКонтакте «Луки FM 102.6». С вами был Владислав Павлов. Всего доброго.
3: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».

0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: О политике.
2: Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоится скоро. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее глава Белого дома анонсировал разговор с российским лидером по телефону, но точное время до сих пор неизвестно. Песков также заявил, что в Кремле не знают, состоится ли визит Кушнера и убитков в Россию в октябре, о чем ранее написал портал «Аксиос». При этом он отметил, что американских переговорщиков всегда рады видеть в Москве. Владимир Путин рад с ними встречаться.
0: Об атаках.
2: Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Москву. Сбиты 15 дронов. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Ранее сообщалось, что аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский временно ограничили прием и выпуск самолетов. Аэрофлот корректирует расписание своих рейсов в связи с временными ограничениями в аэропортах московского авиаузла. Производство автомобилей «Теннет» на заводе АГР-холдинга в Калуге временно приостановлено после падения обломков БПЛА на территорию предприятия, сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что обломки упали на завод во время отражения атаки на инфраструктуру Калужской области. Среди сотрудников предприятия есть пострадавшие. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о 9 пострадавших в ходе атаки БПЛА на регион. 5 из них госпитализировали.
0: О стихийных бедствиях.
2: На Сицилию обрушился двойной торнадо. Наибольший ущерб нанесен пригородам, об этом сообщила газета «Ля Сицилия». Разрушенные сельскохозяйственные склады, повалены деревья, автомобили оказались в кюветах и канавах. Есть пострадавшие, несколько школьников получили легкие травмы и ушибы.
0: О происшествии.
2: Крупнейшая в мире кража вина произошла в Италии. Грабители вывезли с винодельни 30 тысяч бутылок элитного вина стоимостью 5 миллионов евро. Семеро профессиональных воров отключили сигнализацию и погрузили добычу в грузовики. Пропажу обнаружили только утром. По словам директора, сотрудники винодельни плакали, поскольку потеря оказалась для них не только финансовой. Полиция расследует преступление.
3: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 17 градусов. Завтра в столице похолодает. Днем до плюс 12 будет переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге завтра днем до плюс 10. Облачно, осадков не ожидается. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
4: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Говорит и показывает, кстати, хозяйки на заметку, радиостанция «Комсомольская правда» показывает на всех наших площадках в соцсетях, Рутуб, ВКонтакте, Одноклассники. Заходите, ищите радио КП, подписывайтесь, и будем с вами общаться в режиме свободного микрофона, когда новости, вы мне пишете, я отвечаю, а также комментировать. Я всегда рада вашим сообщениям. Не помню, меня зовут Мария Баченина, я сказала или нет? Но это не так важно, как разговор президента России Путина и президент США Дональда Трампа, который вроде бы должен скоро состояться. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 7 октября Трамп дважды говорил о том, что у него запланирован телефонный разговор с Путиным. О чем будет идти речь во время беседы, он не уточнял. Но наш президент, как всегда, вежлив, элегантен, джентльмен. Всегда рад встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом с разговором с Трампом во время разговора по телефону с зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Это тоже заявил Дмитрий Песков. Ну а если конкретики немного добавить, которая, в общем-то, и правит сегодняшним политическим балом. США хотят добиться частичного прекращения огня на Украине, чтобы остановить атаки на энергетическую инфраструктуру. Мне не кажется, это новинка сезона, но вот у Axios решили написать. По их данным, американская администрация надеется достичь дипломатического прорыва в урегулировании конфликта до того, как наступит зима на Украине. 9 октября спецпредставитель США Стив Уиткоф и зять главы Белого дома Кушнер встретятся с представителями Украины в Майами. Напоминаю, смотрим на календарь, правильно, 9 октября. Там они сегодня обсуждают новые идеи, вырабатывают единое предложение по регулированию российско-украинского конфликта. Ну, плюс тут еще Рубио, госсекретарь США, дал интервью, я к нему чуть позже вернусь. Пока хочу поприветствовать нашего гостя, политолог, член Совета по внешней обороне политики, советник первого главы ДНР Александра Захарченко. Александр Казаков у нас в гостях. Александр, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Мария. Рад вас слышать и видеть.
5: Это взаимно, это правда. В общем, в Майами давайте перенесемся.

0: предложит ну, что-то реальное, а не очередную попытку заморозить конфликт на выгодных не для нас условиях.
1: Ну, в той формулировке, как это звучит, по поводу тусовки в Майами, шансов ноль.
0: А, вот.
1: 2-0. Или 2-0. Да. Почему? Потому что в этом мероприятии участвуют три стороны. Соединенные Штаты Америки, киевский режим и европейские советники. То есть это такая тусовка на троих. Они втроем могут сформулировать для нас только одно предложение, чтобы мы сдались. Других вариантов нет. Невозможно, исключено. Потому что и Европа находится в этом в туннельном сознании, и киевский режим пока еще там же, в этом пузыре. А вот что там делают американцы, в очередной раз возникает вопрос. Потому что, еще раз, если те сливы, которые идут, соответствуют действительности, возможно, это и не так. Потому что в такой комбинации предложение Киева-европейское, там нет посредника. От слова совсем. Но если это их совместное предложение, значит, это одна сторона конфликта, правильно?
0: В общем-то, да, это абсолютно соответствует действительности.
1: Поскольку мандат посредника у Трампа Владимир Владимирович не отобрал, то я не исключаю, что сливы не соответствуют действительности. И американцы просто начинают очередной раунд челночной дипломатии, суть которой в том, что американцы разговаривают с одной стороной, принимают к сведению, потом формулируют свои. Мы ждем от этого не совместного предложения, а американского предложения, которое провели консультации с украинцами, которых под руки поддерживали европейцы. И вот с этим они могут прилететь к нам и услышать наши встречные предложения. Мы вычеркнем то, что неприемлемо, добавим то, что необходимо от нас. Ну, челночная она есть, челночная. Они это заберут и полетят обратно к той стороне. Вот так работают посредники-челноки. Я думаю, что на самом деле в информационном пространстве вводят нас немного в заблуждение. Особенно с учетом действительно высказывания Рубио. Мы вообще забыли, что в Штатах есть министр иностранных дел.
0: Давайте я расскажу нашим слушателям, что раз речь у нас зашла, Марко Рубио, госсекретарь США, он, друзья, дал интервью греческой газете и откровенно, насколько может дать от дипломата, поделился своим видением конфликта на Украине. По его словам, сложилась тупиковая ситуация, которую можно преодолеть только двумя путями – переговорами или же эскалацией. А эскалация выходит в конечном итоге, по его мнению, за рамки первоначального конфликта. Мало перспектив для урегулирования. Он советует США сыграть роль посредника, но пока все это безуспешно. И вообще переход ДНР и ЛНР под юрисдикцию России был частью пакетного соглашения, которое Путин и Трамп обсудили в прошлом августе на саммите в Анкоридже. И тогда обе стороны его одобрили. Вот это тоже нужно тут не забывать. На фоне этого интервью они всплывают вот так, как говорится, напоминалочкой. Привет, машут хотя бы картонной рукой. Ну, конечно, другое дело, что потом в Вашингтон прилетел рой дипломатов. Вот если тут в этом контексте задавать следующий вопрос. У Трампа политическая воля проснется хотя бы на фоне того, что ему не дали Нобелевскую премию, он разозлится и подтолкнет этой ситуации его каким-то жестким шагам. Я не знаю, там перекрыть Киеву финансирование, бабушки, чтобы доказать им европейским этим недоястребам, что у него есть воля.
1: Ну, смотрите, давайте я начну с ответа на вопрос коротко, а потом мы вернемся к Рубио и Флориде. Ну, уже на фоне этого, чтобы больше было понимания. Значит, воля политическая у Трампа есть, как хотите, с избытком поделиться может. Но американская система отцами-основателями с самого начала создана так, чтобы не дать реализоваться воле одного человека. Америка как антимонархическое государство создавалась. Они смотрели на европейские монархии и создавали нечто противоположное. И поэтому, смотрите, за последние там, 2 года Трамп, правильно, ну, протекционистская политика для Соединенных Штатов – это обычное дело 200 лет вообще. Он предлагает вернуться к протекционизму и начинает вводить пошлины. Верховный суд их отменяет и начинает возвращать деньги. Обхохочешься.
0: Ну да.
1: А потом он говорит, значит, нам нужно срочно сокращать американское военное присутствие, деньги экономить. Заберем войска оттуда, из Южной Кореи, из Европы и так далее. И тут такой конгресс, оббаньки, говорит, нет, ниоткуда не заберешь. И приняли закон, что президент не имеет права забирать войска.
0: В общем, вот тяни толкай такой получается.

0: ситуация у нас.
1: Да, то есть воля. Вот, Инга, что касается, вот у вас в новостях уже прошло насчет встречи в Шэньчжэне, но, может, успеем коснуться тогда. Это, очень, это самая главная тема даже не этого года, а этого столетия, на самом деле.
0: Хорошо.
1: Но вот возвращаясь к Рубио. Рубио продемонстрировал на удивление адекватность ситуации. Просто на удивление. Я подумал, слушайте, отдайте ему обратно, ну, верните его на работу, министром иностранных дел, потому что они пускают просто. Просто Трамп вообще не признает дипломатию. В принципе. Угу. Что это такое? Международное право, первый раз слышу. Что это такое? Дипломатия? Вот у меня есть Кушнер, вот у меня Витьков. Так, полетели. Он такой, спецпосланники, ручной режим. А дипломатия – это каток, который утрамбовывает почву и делает дорогу каким-то соглашением. Иногда не получается, но это каток. А Трамп нет, он же диверсант такой политический. Вау-вау, с шашкой туда, с гранатой сюда. И что касается Рубио, смотрите. Первое, констатация того, что тупик. Здесь нужно было ставить Рубио точку, потому что говорить о том, что выход из тупика при помощи переговоров, тогда это не тупик, извините. Как бы либо-либо. Либо крестик снять, либо что-то трусы надеть. Потому что из тупика выход при помощи переговоров только в обратную сторону. То есть выход там же, где был вход. А это капитуляция киевского режима. То есть вернуться к базовым настройкам, что невозможно. Поэтому остается только второй выход, который тоже сформулировал Рубио. И он его дополнил впервые. И это очень важно. Он сказал, что это эскалация. Ну, тут мы... Слава богу, пока сами впереди планеты всей. И мы готовимся к киевской зиме, скажем так, чтобы нам здесь не было холодно. И самое главное, Рубио сказал, что в результате эскалации конфликт может
0: выйти за рамки,
1: выйти за рамки локального. И теперь смотрите, на протяжении 4,5 лет для киевского режима свет в окошке вовлечь в этот конфликт хоть кого-нибудь, хоть тушкой, хоть чучелкой, напрямую или опосредованно. Потому что в Киеве считают, что вовлечение третьих сторон в этот конфликт – это для них спасение, переключение внимания, даже дело не в ресурсах. Идеально, конечно, НАТО, но тут понимают, нет. Какую-нибудь страну, Польшу, нет, не получается, давайте мы в Белоруссию втянем. Молдавию, а тоже не про канал. То есть для них выход за рамки локального конфликта – свет в окошке. А теперь самое главное. Никто об этом не говорил, это я могу сказать, но попробуйте меня опровергнуть. На протяжении 4,5 лет в результате либо прямой, либо так называемой молчаливой договоренности две мировых державы удерживают этот конфликт в статусе локального. Не дают ему выплеснуться за границы Украины. Напомню,
0: у нас 5 секунд просто до новостей. Могу я сейчас прервать вас, а затем вот с этой же цифры продолжим. Друзья мои, Александр Казаков у нас в гостях, политолог. Мы вернемся к этому разговору.
2: Самый добрый вечер.
3: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: 62.
1: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Американский физик Роберт Милликен скептически относился к гипотезе Альберта Эйнштейна о том, что свет состоит из фотонов. В течение 10 лет он проводил эксперименты, чтобы опровергнуть ее, но лишь подтвердил правоту Эйнштейна, за что в 1923 году был удостоен Нобелевской премии по физике. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
3: С нами политолог Александр Кузаков. Александр Юрьевич, прервала вас на моменте, когда вы рассказывали о том, что надо вот за гланды втянуть хоть какую-нибудь страну в этот локальный, выражая словами Рубио, конфликт. Это какая-то шизофреническая политика у нас получается. Но продолжите, пожалуйста.
4: Смотрите, вот я закончил я на том, как называется СВО.
3: Так.
4: У нас многие забыли об этом. Называется она так. Специальная военная операция на Украине.
3: Угу.
4: Это не специальная военная операция в Европе. Не СВО против НАТО. Это на Украине. То есть изначально сформулирован локальный статус этой военной операции. И не знаю когда. Может быть, в Женеве в 2021 году на встрече с Байденом. Может быть, это молчаливое. Может, по телефону, когда разговаривают. В декабре, если не ошибаюсь, Владимир Владимирович, с тем же самым Байденом. Но другая сторона, которая удерживает этот конфликт в локальном статусе, это Соединенные Штаты Америки. Все 4,5 года они не позволяют этому конфликту выплеснуться за границы бывшей Украины.
3: То есть они не эскалируют, они не эскалируют.
4: Наоборот, нет, горизонтально они не эскалируют, угу. Они не хотят распространения этого конфликта.
3: Да,
4: они
3: я боятся, поняла, то есть у них не вертикальное развитие это... конфликта, а горизонтальное, как в
4: совершенно
3: контексте
4: верно.
3: Карьеры, очень понятно, так.
4: Доказательство очень простое. 4,5 года рядом с киевским режимом находится 250 000 заложников, граждан Российской Федерации в Приднестровье.
3: Угу.
4: И ни одной попытки этих заложников захватить. Что представляется довольно легкой целью. Понятно, мы не можем. У нас физически нет возможности спасти этих людей. Кто удерживает киевский режим? Кто может его удерживать 4,5 года?
3: Ну, кто-то вам скажет, у них ресурсов нет на это. Тогда они оголятся.
4: Как раз ресурсов у них сколько хотите. Хорошо. Учитывая вооруженный потенциал... В Приднестровье сколько хотите ресурсов. Туда можно запустить банды уголовников, переодетых в нацбаты, и они устроят там кровавую баню.
3: Но, понимаете, тогда... Я уловила, я просто время стараюсь экономить. Александр Юрьевич, смотрите, а тогда получается какая-то нелогичность у нас. Если США удерживают в рамках локальности этот конфликт, то они...
4: Мы тоже.
3: Хорошо, мы тоже. То они, у них какие цели? Давайте обозначим тогда, чтобы вот было все очень четко прописано.
4: Американцы не хотят превращения этого конфликта в большую европейскую войну,
3: почему?
4: Потому что они вынуждены будут воевать в этой войне вместе с европейцами. Это ядерный конфликт прямой. Это наши ядерные ракеты летят на Вашингтон.
3: Но они хотят продолжать его локально.
4: Локально ослабляет Россию.
3: Ясно.
4: Это держит Россию за штаны, не пускают Россию в другие
3: Хорошо.
4: Регионы решать.
3: Вот расклад этот понятен. Что делаем, соответственно, мы? Мы, мне кажется, мы очень круто создали коллапс коммунальной сферы.
4: Начали.
3: Мне кажется, мы даже не ожидали, насколько это будет круто. Мы где-то уже прям посерединке.
4: Нет, что вы, Мария. Ну, на самом деле, это пристрелка все.
3: Ну, хорошо, ладно. Прислушаюсь. Так вот, Кличко, уважаемые слушатели, открыли открыто призывает жителей уезжать. Зеленский обвиняет Кличко в полном провале. Публичная грызня, ну и какая-то зимняя катастрофа маячит. Да? Кстати, куда ему уезжать, я не понимаю. Куда ему уезжать? Кому они нужны? Потому что все говорят
4: Мария,
3: о том, что...
4: Мария, неправильная постановка вопроса.
3: Хорошо, задайте сами себе тогда вопрос. Из Киева,
4: откуда ему уезжать? Вопрос должен быть, откуда ему уезжать, а не куда. А куда по барабану, куда получится. Причем мы это делаем тоже. Только Кличко это говорит языком, а мы ракетами. Мы тоже призываем жителей Киева покинуть город. В том числе для того, чтобы решить свои военные задачи. Потому что с самого начала, с 2014 года, не с 22-го, киевский режим прячет ключевые инфраструктурные оборонные какие-то элементы внутри жилой застройки, под торговыми центрами. Вы знаете, что они сейчас склады устраивают на парковках подземных под жилыми домами? Люди пишут,
3: знаете, если бы я даже не знала, я бы догадалась, потому что это называется живой щит.
4: Поэтому наш призыв к ним – уезжайте, дайте нам разобраться с этими уродами.
3: Да, тем более, друзья, военкоры пишут, что украинская столица погружается, я цитирую, в эпоху баклажек. Нет тепла, нет воды, нет транспорта. И вот здесь, само собой, возникает вопрос, социальный взрыв тут или нет? Не те времена, нет. Не те возможности. Ну, я так и думаю.
4: В руках у Зеленского остается универсальный репрессивный аппарат. В качестве разыскников всех потенциальных лидеров работает СБУ, в качестве силовиков ТЦК. Плюс искусственный интеллект им помогает. У нас мало об этом говорят. Но любое противостояние ТЦК, которое мы смотрим на камеру, которая снята на телефон, тут же анализируется искусственным интеллектом. Искусственный интеллект по заданному алгоритму выявляет потенциальных лидеров и тут же по распознаванию лиц дает фамилию, имя, отчество.
3: Я понимаю, люди хотят жить. Александр Юрьевич, сейчас давайте вернемся к Штатам и к возможным переговорам, и к тому, что вы обозначали новостью века. Вот эта встреча в Чанчжэне, если нам так все понятно, эти должны нас ослаблять, Штаты, не дают выливаться конфликту за локальные границы, то вообще зачем встречаться, я не понимаю. Ну, это все понятно.
4: Подождите, Мария. То, что американцы не хотят нашего усиления, это нормально. Это их национально. Мы не хотим усиления Америки. Америка не хочет усиления нас. Это нормально.
3: Путин сказал, давайте жить дружно. Путин сказал, давайте жить дружно.
4: Для того, чтобы жить дружно, надо сначала довоевать до какого-то логического конца, а потом договориться. Вот довоевываем мы сейчас. Кстати, значит, смотрите, это я не Ванга ни разу вообще никогда не был. Но, понимая внутреннюю логику, могу делать определенные краткосрочные... Нет, долгосрочные делать легче. Лет через 50 точно знаю, что будет, потому что меня...
3: Ответственности меньше, я поняла вас. Давайте продолжайте, хорошо.
4: Ну вот смотрите, для того, чтобы этот трехсторонний саммит состоялся, во-первых, как Путин качественно свалил все на голову Си Цзиньпин, он же сказал, это он хозяин, он организовывает, это к нему все вопросы. Но это правда. Путин сказал ключевую вещь на Валдае. Для этого саммита нет повестки. То есть, что это значит? Она, конечно, есть, но она сейчас не представляется возможной. Почему? Потому что до начала этого саммита должен быть прекращен огонь, я точно формулирую. Вот именно в таком качестве. Не мытьем так чучело, неважно, не катанем. Прекращен огонь в двух принципиальных горячих точках. Северное Причерноморье и Персидский залив. И если там стреляют, то саммит не состоится. Потому что тогда придется, наверное, на саммите говорить о том, что было вчера. А это неинтересно, нет смысла. Это все на двусторонних встречах решается. Если они встречаются, они говорят не о прошлом и даже не о текущем моменте. Они говорят о будущем. Но... Для того, чтобы это о будущем говорить, нужно определенные условия. Этих условий пока нет. Когда вы спросили про политическую волю Трампа, между прочим, это тоже немаловажный аспект, потому что и Путин, и Си Цзиньпин готовы к этому саммиту, а Трамп нет. У него нет для этого пока необходимых полномочий. И это у него повестка горит, не у нас. Путин на самом деле, многие спрашивали, о чем вообще был доклад Путина на Валдае, что за политическая философия? переворот.
3: Это кто такие вопросики задает странные?
4: На самом деле сам доклад Путина, не ответы на вопросы, а доклад, был очень теоретичным. Неожиданно даже для меня, кстати. Так, но на самом деле я открою тайну. Этот доклад Путина и был повесткой, которую он предлагает на трехстороннюю встречу. Поэтому он говорил о глобальных вызовах, а не о наших национальных. Значит, от искусственного интеллекта до экологии и демографии. Вот. Но в любом случае сейчас этот саммит не представляется возможным, хотя он, конечно, очень вероятен. И звонок, отложенный звонок Трампа, вы с него начали, закольцовывая Путина, тоже связан с этим. Трамп должен позвонить не для того, чтобы только лишь поздравить с днем рождения. Я думаю, он уже поздравил. А он должен сказать, в каком состоянии он сам находится. В частности, перед выборами. У него есть информация, которая нет в публичном пространстве. У него она есть.
3: Ну, а как вы считаете, состоится этот Чанчжэнь или нет? Мне почему-то кажется, что нет. Но времени осталось, гулькин нос, да, этого Чанчжэня.
4: Знаете, если удастся решить текущие проблемы за неделю, он состоится. Потому что о чем там говорить, знают все трое. Главное, чтобы была возможность сесть и поговорить.
3: Александр Юрьевич, скажите, может быть такой расклад? Ну вот приехали, поговорили, выходят и говорят, так, мы все разрулили, но там же не будет ни Украины, ни Европы. Вот так может?
4: Не будет.
3: Так, может быть, что все разрулили там, и поставили
4: их,
3: точки?
4: Их там и не будет. Их там и не будет. Они будут говорить о проблемах следующего уровня, которые выше, чем Европа, Украина, Персидский залив.
3: Да, я к чему задаю этот вопрос? У нас просто остается всего ничего. Они решат, а эти будут мешать и действовать по-своему. Вот так прям по-детски рисую вам картину маслом.
4: Да, ну вот смотрите, как залихватские Россия и Соединенные Штаты вместе разрушают Международный уголовный суд. Прям в две руки, в четыре руки прям. И разрушат, уничтожат просто. Еще и мы посадим.
3: Хорошо,
4: собираемся.
3: Договорились.
4: Когда в четыре руки, вот в четыре руки, а тем более в шесть, можно за неделю решить украинский конфликт. За неделю. Но вместе.
3: Так, мы договариваемся, значит, чем ближе к Чанчжэню, еще повстречаться. Я записываю. Александр Казаков, политолог, член Совета по внешней обороне политики, советник первого главы ДНР Александр Захарченко. Большое спасибо, Александр Юрьевич.
2: Самый добрый вечер. Реклама. Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАТ не является лекарственным средством.
0: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Великих Луках, 18.30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Музею имени маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, школа номер 12, Великих Лук, исполняется 30 лет. Еще в 1996 году там создали Содружество Рокоссовцев, в котором сегодня 12 школ России и Беларуси. Недавно Рокоссовцы Зеленограда, Железногорска, Великих Лук встретились с внуком маршала Константином Вильевичем Рокоссовским во время Всероссийского форума школьных музеев. Общая фотография пополнила музейный фонд. 12-е соревнования студентов Великолукского медицинского колледжа по сдаче ГТО прошли в спорткомплексе «Стрелец». Участие приняли гости из Белоруссии. Городской дом культуры имени Ленина открыл прием заявок на хореографический конкурс «Фестиваль «Золотая тетива». Единит талантливых танцоров, ярких хореографов и ценителей прекрасного, чтобы вместе раскрыть силу движения. Конкурс-фестиваль пройдет в Великих Луках 14 и 15 ноября.
2: О валютах.
5: Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек, юань 12 рублей 73 копейки.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
7: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
3: Итак, друзья, еще одна важная новость. Утром 9 октября 2026 года в черногорском городе Рисен сотрудники полиции и агентства нацбезопасности Черногории задержали создателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, его супругу Валерию и еще трех сотрудников проекта. Черногорские средства массовой информации пишут, что операцию провели в пятницу утром в городе, и в дело против Звинчука легли обвинения в гибридной деятельности, которую британские и американские власти связывают с распространением кремлевской пропаганды. Сразу скажу, что Звинчука и его спутников выдворяют из страны. Это вот самая последняя новость от МВД республики. Их признали угрозой нацбезопасности Черногории. Вы спросите, а при чем тут США, американские власти, я напомню, секунду назад сказала, связывают с распространением кремлевской пропаганды. А дело в том, что ранее Госдепартамент США внес его в список лиц, причастных к вмешательству в выборы. За информацию о сотрудниках его телеграм-канала Госдеп объявил награду в размере 10 миллионов долларов. Оцените цифру. Ну и, конечно же, черногорские силовики обнаружили у Звинчука и его коллег при задержании дроны, сложную цифровую технику, электронное устройство. Спрашивается, зачем же он взял столько сложных цифровых устройств с собой за рубеж? Но вообще мы живем в 21 веке, и напоминаю, что когда дело, речь заходит о съемках некого там документального фильма, сюжета, неважно, съемках серьезных, то такие устройства необходимы. Все дело в том, что Звинчук готовил съемки монастыря в братской, в кавычки, конечно, ставлю этот эпитет, Черногории. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима, приветствую.
8: Приветствую.
3: Слушай, я прекрасно понимаю, что у тебя была такая же история. Очень хочу, чтобы ты ею поделился. И вот, знаешь, дальше хочу спросить. А как ты считаешь, он поехал туда по собственной воле, вообще, вот как говорим, на голубом глазу, либо там все-таки была, знаешь, такая ловушка против искренней веры в то, что официальный запрос на съемку монастыря защитит подсанкционного человека?
8: Ну, странный, конечно, повод для поездки, да, тем более он все это же публичил в своем телеграм-канале, рассказывал, как они проскочили границу, вот, их не досмотрели. Ну, конечно, погранслужбы маленькой Черногории стало ужасно обидно. Я надеюсь, что это было именно так, и сейчас их депортируют, да. Но если его туда заманили сознательно, то радоваться еще рано. Вот, потому что, насколько я знаю, вот на данный момент, вот мы сейчас разговариваем, он еще не, его не депортировали из Черногории, он не оказался там в Сербии, хотя там состояния-то смешные совершенно. Как в теплые станции ездить с Дмитровской. Вот. А, да, у меня было что-то похожее, неприятное. Меня заманивали усиленно в Сербию на какой-то трахомный форум.
3: Это ноябрь прошлого года, правильно я понимаю?
8: Да, бессмысленно, очень настойчиво, прям меня как лимон до самой шкурки выгрызли. Вот. Да, причем, знаешь, с такими идиотскими аргументами. Да там спецслужбы на нашей стороне. Знаешь, вот это люди работают, все под контролем. Да? Вот. Я говорю, да что ты мне рассказываешь? Они Караджича, героя народного, выдали на расправу в Гааге. Милошевича выдали на расправу. И тут Стешин приезжает, у которого, наверное, побольше, чем у рыбаря санкционных списков. Ну, для начала, с 2014 года, с мая, я участник незаконных вооруженных формирований в розыске СБУ. И они, причем этот розыск они продлевают каждые 5 лет. Mm-hmm. Не знаю, может, я уже там в Интерполе в каких-то там закрытых списках, потому что, ну, публичных нету. Я в розыске мамы королевы, в рот и ноги покойной. Почему-то в розыске Австралии, Канады, ну, и так далее. Ну, у рыбаря примерно
3: слушай,
8: такая же картина.
3: Слушай, какой-то экзот.
8: Да?
3: Австралию даже зацепил. Смотри-ка. Стешин поперек горла в Австралии.
8: Да, обидел, бедный. Они видно, там...
3: По плановой вине, как, Дим, ты не узнавал случайно? Ладно, это кроме шуток.
8: Не провинился еще пока. Да. Виноват Стешин. Вот была такая присказка когда-то у либералов. Да? Виноват Стешин.
3: Слушай,
8: вот,
3: а
8: с рыбарем?
3: Вот с рыбарем, да. Смотри, вот ты сейчас сказал такую вещь, я прям сразу тут вклиниваюсь. Я говорю о том, что МВД сообщили, выдворят из страны. А самый главный вопрос, а куда, ребят, вы его выдворяете? Потому что его хотят, ну, раз тут штаты замешаны и 10 миллионов на кону, его хотят отдать Госдепу? Или вы выдворяете, может быть, глагол подразумевает «назад домой»? Вот вопрос, как ты считаешь?
8: Будем на лучшее надеяться.
3: Ну, это, да. Конечно.
8: Но я могу сказать, по журналистской работе в Андижане, в Узбекистане, меня брали сразу 20 сотрудников узбекских спецслужб. Они одновременно пытались зайти в двери кафе и застряли. Вот. А Казахстан, когда я делал большое расследование по судьбе русских и русских общин, весь Северо-Восток объездил, я успел выехать оттуда, выскочить буквально на флажке, пересечь границу с Россией. Вот. Ну, про то, как нас брали с Коцом в плен игиловцы, вот, только лишь потому, что мы в Ливии в 2011 году отклонились от привычных согласованных журналистских маршрутов. Да. Угу. Знаете, что написали после этого инцидента? Такая, еще раз слово употреблю, трахомная организация «Репортеры без границ». Нет сомнений, что российские журналисты сами были виноваты в проблемах, которые у них возникли.
3: Я это помню. Слушай, ты сейчас сказал вот эту фразу, и у меня просто такой флешбэк. Я помню, что у нас так волосы сначала зашевелились, потом мы ухмыльнулись. Есть усы, нет, неважно. Слушай, но вообще ситуация, конечно, критическая. А позиция России должна быть жесткой. Вот какой именно реальная должна быть, чтобы в Подгорице моментально поняли, что за выдачу русского гражданина американцам придется выплачивать цену, которая тоже будет серьезной?
8: У нас есть финансовые дела с Черногорией. Это такой финансовый хаб. Вот. Она как бы и в Евросоюзе, и не в Евро. Ну, дальше, наверное, нет смысла объяснять. Угу. Мы большая страна, много что до сих пор продаем.
3: Я вот про ИГИЛ, Дим, в паузу, про ИГИЛ. ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация. Да, да, да, да, да, спасибо.
8: Кто не знает.
3: Ну, да, Роспотребнадзор. Вот. Да, давай, продолжай, извини. Угу.
8: А, да, нам нужен этот хаб. Вот. И, возможно, там очень много инструментов влияния, потому что такие посредники получают, не пошевелив пальцем, очень большие деньги. Вот. Возможно, через это с Черногорией искали взаимопонимание. Насколько им нужен туристический поток из России? Ну, я думаю, нужен. У них достаточно там на Адриатике конкурентов. Вот. Та же Турция. Ну, всегда можно найти, да, меры воздействия.
3: Болевые точки, да, ну, я понимаю. Надо только это делать, конечно, оперативно, пока до американской тюрьмы не доехал.
8: А иногда, ты понимаешь, болевых точек нет. Вот нас в Ливии от папуасов этих вытащил по собственной инициативе итальянский разведчик, который 10 лет проработал в Москве в посольстве пресс-секретарем и стал русофилом в самом хорошем смысле. И когда его неофициально попросили нас выдернуть хотя бы от папуасов, потому что нас там много перевозили куда, вот, к более приличным людям, он это сделал. Он там сидел с какими-то задачами на авиабазе в Бенгази. Вот. Это как бы неформальные контакты сработали. Вот. Что сработало в случае с Зинчуком, возможно, мы никогда не узнаем.
3: Слушай, но ведь его кто-то вел на месте, кто-то помогал организовывать эту легальную, в кавычках, поездку. Ну, она была легальная, я имею в виду, вот эту подставную поездку. Ведь получается так?
8: Это самый худший вариант. Вот. Но по другой информации он снимал серию документалов по Балканам. То есть тогда, ну, все ровно получается. Ну, график работы съемочной группы. Не знаю, мы пока ничего не знаем. Честно, они их еще пока даже не освободили.
3: Дим, Дмитрий Медведев прямо заявил, что нам пора активно пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов, конец цитаты, чтобы вытаскивать своих. Мы долго играли в джентльменство и международное право, пока Запад открыто пиратствует. Не пора ли переходить к тактике Израиля или СССР времен Холодной войны? Давайте так, брать зеркальных заложников из числа западных граждан на нашей территории, раз на всех россиян за рубежом объявлена открытая охота, как написал Дмитрий Медведев.
8: Знаешь, почему не получается у нас, как хотелось бы, с работой агентуры на Западе, там, с лоббизмом, подкупом людей, которые бы тайно преследовали интересы России? Потому что деньги, которые идут на их подкуп, они ничьи, они не подотчетны. Поэтому не получается.
3: А, ответственных лиц нет.
8: И деньги большие. Вот. Угу. А с заложниками, боюсь, будет та же самая история. Чего-то не хватает, какого-то элемента в конструкции. А вот, к сожалению, Запад, тот же Израиль, на который, я считаю, нужно во множестве вопросов равняться как на национальное государство, да, у него получается. Вот, потому что у него в основе работы спецслужб лежит что-то выше денег. Вот так. Я не хочу чернить все наши спецслужбы, но нечестивый компонент, конечно же, присутствует. Иначе бы все события последних лет шли бы по-другому, к сожалению.
3: Знаешь, не люблю эту фразу, но надеюсь, что тебя услышали. Дмитрий Стешин, спасибо тебе большое. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин с нами в эфире. Ну, а мы, конечно же, следим за ситуацией, которая разворачивается вокруг задержания Михаила Звинчука, его супруги и его команды. Спасибо, Дим.
9: Самый добрый вечер. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Новости. Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
11: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
12: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В эпизоде из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь переодевается в современный спортивный костюм, фраза «Ох, бесовская одежа, тьфу!» содержала двойной смысл. Форма была с эмблемой «Динамо», а исполнитель роли царя Юрий Яковлев болел за «Спартак».
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
15: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
3: В России предложили ввести поколенческий, я давно не встречала этого слова в новостях, запрет, поколенческий запрет на продажу отдельных видов никотиносодержащей и альтернативной табачной продукции гражданам. Ограничения должны коснуться всех, кто родился после 1 января 2009 года. Я как мать сразу высчитываю, мои дети подпадают или нет. Ладно, речь может идти в частности о продаже вейпов, электронных сигарет, нюхательного, жевательного табака и табака для кальяна. А такое предложение вошло в рекомендации круглого стола секции здравоохранения и здоровый образ жизни Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. В общем, сама по себе идея подобного поколенческого запрета не нова, конечно. Ну, например, на Мальдивах с ноября 2025 года действует такой запрет на покупку и употребление табака гражданами, которые родились 1 января 2007 года и позднее. В стране запрещены и вейпы, и электросигареты, независимо от возраста покупателей. В Британии с 2026 парламент одобрил закон, который запрещает продажу табака людям, рожденным после 1 января 2009 и позднее, и так далее, и тому подобное. Ограничения у нас начнут действовать, если такое примут. Согласно документу, регуляторам Минздрава совместно с Минфином, Роспотребнадзором, ФАС, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторгом рекомендовали также проработать вопрос об обязательном нанесении на корпус электронных сигарет и вейпов предупреждения о вреде никотина. Но вообще они такие яркие, такие красивые. Тут как бы понятно, что они привлекают. И вот сейчас важная информация, к которой я стремилась, поэтому даже ошибалась иногда. Электронные сигареты и вейпы, статистика, курят около 27% городских мальчиков и почти 24% девочек от 15 до 17. Это Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава. Ну вот, это, мне кажется, цифры убедительные. С нами на связи врач-психиатр, психотерапевт, нарколог Алексей Казанцев. Алексей Владимирович, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
3: Итак, статистику Минздрава только что озвучила с точки зрения наркологии, психиатрии. Почему вот этот никотин и электронные сигареты вызывают у подростков настолько быстрое и прочное, я бы сказала, привыкание по сравнению с классическим табаком? Или это не соответствует действительности с точки зрения химии? и все вызывает.
16: Соответствует. Мы же не забываем про подсластители, различные вкусы, эмодзи, которые есть, да, разные формы в виде бочонков, там, ручек каких-то, еще чего-то. Опять же, парение, звучит же парение. Угу. Не курение, а парение. Красиво звучит. Опять же, идешь там, изображаешь себя дракона, да, там, паришь или, не знаю, паровозик какой-то. Ну, то есть, определенно. Опять же, нет такого резкого дурного запаха никотина от рук, от пальцев рук. Они не желтеют, волосы не воняют. Иногда там сладковатый запах, микс вкусов разных, да, в связи с этими ароматизаторами, или когда они появились, их жижами называли, да, дети и подростки. Да. Опять же, все в неоне, все красиво и так далее. Ну, то есть, очень все лобби никотиновое красиво обставило все. И в связи с этим все больше и больше привлекают. Опять же, одну сигарету на круг не пустишь, а этот пускают, да, то есть есть один. И вот вперед его передают из уст в уста, так скажем.
3: Да, Алексей Владимирович, аргументы. Ну вот вы, кстати, уже упомянули табачное лобби, и понятно, что мы, журналисты, должны обе чаши весов, так сказать, замечать. Я прошу вас не отключаться, и сейчас дам параллельное мнение, пока не говорю о противоположном. В случае одобрения рекомендации некоторые взрослые, родившиеся с разницей, в один день навсегда получат разный объем прав. Объяснить, почему для родившегося 31 декабря 2008 никотин допустим, а для родившегося с 1 января 2009 года нет, будет очень непросто. Вот что нам рассказал член движения «За права курильщиков», адвокат Эдуард Сухарев. Давайте послушаем.
17: Против любых запретов, тем более поколенческих, я считаю, что это прямое нарушение норм Конституции Российской Федерации. У нас граждане не могут ущемляться ни по каким принципам, в том числе и по возрасту, полу, расе и так далее. В России в современных реалиях возможно такое введение, потому что у нас антитабачное законодательство только ужесточается каждым годом. Поэтому это вполне такое логичное в тренде, законодательная такая инициатива, которая может пройти, она в целом популистская. И, возможно, да, они примут эти законы. Но вы понимаете, запретами бороться за здоровый образ жизни нельзя. И многие страны уже это понимают. Но думаю, что понимание в России придет, но чуть-чуть позже.
3: Алексей Владимирович, на ваш взгляд, как полный возрастной запрет для родившихся после 2009 года может отразиться на поведении подростков? Не сработает ли здесь, вот, как мнение чуть выше прозвучало, эффект запретного плода, и станет вейпинг для них еще более желанным символом протеста, символом взросления?
16: Может сработать, конечно. Определенное, знаете, это вот как мы обсуждаем с 21 года, помните, алкоголь?
3: Да.
16: Обсуждаем 15 лет, по-моему, и с вами, Мария, обсуждали, я уже не помню, в каких годах, начало 2000-х. Все обсуждаем, и ничего не меняется. И здесь почему-то такой возраст, видимо, считает, что они еще не вовлеклись, они еще маленькие, да, и в связи с этим на них не будет распространения. А запретный плод сладок. Да, есть маркетплейсы, которые не закрываются, и, к сожалению, там они и наркотики приобретают, да, и приобретают различные аптечные препараты, которые вызывают одурманивание, и нет конца и края этому. И даже выявляют довольно часто продавцы, да, говорят, вот подростки начали таблетки принимать, да, которые для собак, а что же они начали принимать? Такая же ситуация, возможно, и здесь будет. И я согласен абсолютно с предыдущим экспертом, что все-таки нужна определенная профилактика. То есть нужно показывать, рассказывать и так далее только тем, которые еще не употребляют. Как сами говорят зависимые, бестолково нам показывать об ужасах, да, если мы уже в этом ужасе или там в этом употреблении живем уже давным-давно. То есть именно профилактика, то есть еще теми, которые не употребляют, и, видимо, этот возраст и хотят охватить.
3: А если легальная продажа вейпов для этого поколения будет полностью закрыта, не приведет ли это к резкому росту нелегального рынка? И что опаснее даже, переходу подростков на какие-то кустарные и еще более токсичные жидкости или другие опасные психоактивные вещества?
16: Стараться скажу, риски есть.
3: Ох. Слушайте, ну мы в каком-то загоне, получается, тупиковом, нет разве?
16: Ну, как говорится, история циклична, что-то будет проходить, появляться новое и так далее. К сожалению, никотиновое лобби не хочет останавливаться, как и алколобби, и все меняется. Формула меняется, подходы меняются. Я, как и говорил, не перестану говорить, что туда добавят какие-нибудь смс-сообщения, фильмы можно будет смотреть, да, YouTube. Ютуб и так далее. То есть 100% это будет, увидите, пройдет какое-то время.
3: Ну, я поняла,
16: время.
3: Будет совмещение.
16: То есть только профилактика, только разъяснение, и только по, ну, вот именно с теми, кто не употребляет еще.
3: А вот, Алексей Владимирович, вот эти вот нанесения на пачках сигарет традиционных, мы это уже давно наблюдаем, а вот в рамках новых рекомендаций предлагается наносить предупреждающие изображения о вреде никотина. Ну, все эти уродства, которые приобретает человек, который употребляет никотин. А как вы считаете, вообще эти изображения работают или это просто деньги тратятся на краску лишнюю? Все эти зубы, легкие, не знаю, там...
16: Ну, на особо впечатлительных, я уже вот говорил несколько минут назад, да, что те, кто уже в зависимости, это их не пугает. Есть даже те, которые на прилавке, когда покупают в магазине, говорят, вот мне с импотенцией не давайте, а вот с раком легких или там с чем-то еще, с зубами гнилыми дайте, я вполне. Кто-то самые были чувствительные, заклеивали или обрывали, я вот наблюдал за этим. Ну, то есть особо это не меняет. А тем более здесь вейпы и вот эти электронные сигареты, там же нет ничего, согласны, то есть что там, ну, заклеят, они вставляют в этот футляр, и футляр-то их, они хоть какой там, хоть по Чингачгука его, хоть под хохлому разрисуют, кстати, тоже такие есть, да, вейпы, которые не только эмоции, а под хохлому сделаны, да, и вполне продолжай себе употреблять и не думай. Никто же не думает, кто показал попкорновое легкое, никто. Кто показал смерть ребенка в реанимации, мы только об этом слышу, а вы покажите.
3: Нельзя вот покажите, по закону, как... нельзя по закону.
16: Ну, понимаете, да?
3: Да.
16: А тогда что мы просто рассказываем? Для... Это их не впечатляет. Их даже не особо впечатляет
3: так более
16: то,
3: того,
16: что им показали.
3: Более того, многие эксперты действительно считают, что вместо тотального запрета по году рождения эффективнее даже запретить просто ароматизаторы, красители, соли никотина, которые делают вейпы привлекательными. Да я недавно моему коллеге сказала, ой, как у тебя вкусно пахнет эта штука. Я сказала это взрослой женщине. Но она правда вкусно пахла. Я сейчас даже не обманываю никого. А вы считаете, что вот эти десертные вкусы, если ликвидировать, это снизит подростковый интерес к курению?
16: Я думаю, да.
3: Очень хотелось бы вот такие, друзья, юридические ограничения ввести. К психологии остается немного времени. Психологи отмечают, что для подростков вейп является способом борьбы с тревогой или инструментом социализации. Есть что-то такое, что государство могло бы предложить более доступное и здоровое, чтобы исчезла сама потребность вот в этом ключе? Вместо вейпов.
16: Ну, социализация, это же всегда это секции, бесплатные кружки и так далее. Вы же помните прекрасно. То есть, если они будут, у нас сейчас все платное, а не каждый сейчас может потратить деньги на лечение того или иного, да, заболевания, а уж тем более на социализацию. То есть, некоторые на 1 сентября еле-еле деньги в некоторых регионах наскребают. Либо сами употребляют. Довольно часто все забыли о примере родителей. То есть, говорить, что это плохо, а самому употреблять, это то же самое. Дети не слышат, о чем мы говорим. Они точно зеркалят наши поступки. И это во всем мире так.
3: Алексей Владимирович, огромное вам спасибо. Друзья мои, продолжаем следить, продолжаем работать и общаться с экспертами. Врач-психиатр, психотерапевт, нарколог Алексей Казанцев.
18: Самый добрый вечер. Реклама.
19: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
20: Для лиц старше 12 лет.
21: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку. заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
20: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
22: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
24: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
25: О важном.
24: Международное право должно применяться ко всем без исключения и двойных стандартов, в том числе к Киеву, атаковавшему гуманитарную миссию Международного комитета Красного Креста. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Ранее посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник сообщил, что 6 сентября киевские военные нанесли удар по грузовикам и складу с гуманитарной помощью МКК в Донецке. Федеральный омбудсмен отметил, что обратилась к международным правозащитным структурам, в том числе в ООН, с требованием незамедлительно отреагировать на эту атаку ВСУ.
26: О спецоперации.
24: Армия России поразила в порту Черноморск сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны. Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов.
27: О катаклизмах.
24: На западное побережье Сицилии обрушился редкий двойной торнадо. Наибольший ущерб нанесен пригородам, говорят местные СМИ. Разрушены сельскохозяйственные склады, повалены деревья, автомобили оказались в кюветах и канавах. Есть пострадавшие, несколько школьников получили легкие травмы и ушибы.
28: О науке.
24: Ученые МГУ имени Ломоносова приступили к разработке уникального орбитального телескопа для поиска жизни на планетах, расположенных за пределами Солнечной системы. Об этом сообщил ректор Виктор Садовничий, выступая на открытии международного фестиваля «Наука-0+», который посвящен в этом году юбилею полета первого человека в космос. По словам ректора, телескоп позволит определять наличие атмосферы у планет за пределами нашей системы. А где есть атмосфера, там есть вероятность существования жизни.
29: Обо всем.
24: Канадская бабушка побила мировой рекорд по стоянию в планке. 61-летняя канадка Донна Джин Уайлд, мать 5 детей и бабушка 12 внуков, установила мировой рекорд по стоянию в планке. Она продержалась в этом положении целых 5 часов. Примечательно, что женщина побила свой же позапрошлогодний рекорд, увеличив время почти на 30 минут. Уайлд начала заниматься в 2013 году, когда сломала руку и восстанавливалась после травмы. То, что начиналось как соревнование в кругу семьи, в итоге привело ее к мировому рекорду. Официальный курс доллара на завтра – 84 рубля 90 копеек, евро стоит 94 рубля 97 копеек, курс юаня – 12 рублей 67 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля, местами дождь, ветер, завтра днем 11-12 градусов и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
30: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым.
21: Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
3: Здравствуйте для вновь присоединившихся и приветствую тех, кто с нами уже давно. Продолжаем «Самый добрый вечер». Мы в прямом эфире. Часть инфраструктуры дата-центра Яндекса в Калуге повреждена в результате атаки беспилотников. Несколько модулей полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов Яндекса может работать с перебоями. Полный масштаб ущерба сейчас оценивается. Об этом сообщили в компании. Ранее в другом дата-центре Яндекса в Рязанской области после атаки беспилотника произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. в Яндексе сообщили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления, а масштаб ущерба еще оценивается. В общем, после атак беспилотников на свои дата-центры Яндекс договорился с облачными провайдерами ВК Клауд, Селект и К2 Клауд об ускоренном размещении данных, сервисов клиентов. Об этом сообщили в компании и уточнили, что были выделены доп. Команды специалистов, предложены гибкие финансовые условия и так далее и тому подобное. В общем, очень серьезно. Мне кажется, мы столкнулись в результате с тем, что не надо говорить о каком-то цифровом прогрессе, а надо заботиться о своей инфраструктуре, потому что любая инфраструктура без электричества, она перестает вообще иметь какое-то значение. С нами на связи генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Денис Юрьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Давайте мы попробуем разложить по полочкам для наших уважаемых слушателей вообще, что произошло. Потому что все видят, читают, а вот как-то вот так, чтобы досконально понять, ну, может быть, не хватает компетенции, я к ним отношусь, кстати. Для обычных людей, что такое дата-центры и как они устроены?
0: Добрый день. Еще раз, сегодня уже вечер. Значит, да. Действительно, для большинства людей это что-то такое, так сказать, далекое и непонятное, хотя, в общем-то, все, кто пользуется там, социальными сетями, мессенджерами, так или иначе, связаны с этими центрами обработки данных. Даже те, кто смотрит онлайн-кинотеатры. Это, грубо говоря, можно сравнить с неким таким шкафом дома там, или, так сказать, каким-то другим устройством, когда в нем есть полочки, есть шкафчики, скажем так, полочки различные, в которых находятся определенное, так сказать, ну, дома, понятно, так сказать, там белье, а так, в принципе, какая-то информация, которую, скажем так, вы запрашиваете, допустим, посмотреть фильм, ящик открывается, и вы этот фильм смотрите. Ну, это есть прям совсем, скажем так, дошкольного, скажем так, варианта. Вот. Да, и все это, как бы, скажем так, функционирует, пока, как бы, вот, как вы правильно сказали, есть электропривод, который эти шкафчики открывает. К сожалению, действительно,

0: задевает основное здание, естественно, не выводит все это состояние из равновесия. Проблема, наверное, заключается еще в том, что вы сказали про сервисы Яндекса, но с Яндексом-то все более-менее нормально, потому что у него несколько центров обработки данных, и он может, скажем так, распределить эту работу с другого центра обработки данных. А вот ведь в этих центрах также были еще сотни клиентов за деньги, которые размещали свои данные и через этот центр, скажем так, работали, в том числе и покорный ваш слуга, наш сайт Telecom Daily и приложение Megabitus также размещалось на этой площадке. Да, и вот двое суток ни одно, ни другое у нас не работало. До этого было практически невозможно сделать, потому что все находилось на площадке. Резервирование также было на площадке, то есть никто же не думал, что такая ситуация возникнет.
1: Да, вот только... Денис Юрьевич, ну, получается так, вот вы приводите пример на свой сервис Telecom Daily. А если мы немножечко расширим взгляд, как поражение нескольких дата-центров, в том числе Яндекса, может сказаться в принципе на российском интернете?
0: Ну, не очень хорошо. То есть, как я сказал, то есть мы-то были там одни из там 100 или там 100 плюс. Да, то есть вчера же выходили новости о том, что, согласно там некоторым приложениям, множество ресурсов сталкивалось с проблемными моментами. И им приходилось действительно перенаправлять трафик. У кого была возможность перейти на другой центр обработки данных, они переходили. А кто находился только в одном, у них проблемы до сих пор. И надо понять, что если это будет иметь дальнейший эффект, к сожалению, да, то это может привести к некоторому коллапсу, потому что, ну, как бы можно там раз перейти там на другой трафик, а если так последовательно, грубо говоря, враги будут бить по дата-центрам, ну, потом-то в итоге уже никуда не перейти будет.
1: Вот, а у нас вообще в России, вот Яндекс, да, у них свои дата-центры, и они предоставляют, так скажем, в аренду места для использования. А у других компаний тоже есть дата-центры? То есть,
0: конечно, да.
1: Их у нас несколько.
0: У нас в России больше 200 дата-центров, маленькие, большие. У всех практически крупных компаний, проводного рынка, без проводной связи мобильной есть свои дата-центры. Есть просто... компании, которые специализируются на центрах обработки данных. То есть рынок такой достаточно конкурентный. И там, естественно, располагается очень большое количество компаний.
1: А про обычных людей? Нужно ли что-то нам, обычным людям, делать? Что делать компаниям? Куда-то копировать данные? Что делать-то? Я сегодня даже вот у Яндекса же есть банк. Я сегодня подумала, а вдруг и он встанет? А это же деньги, как людям за молоком сходить не на что будет.
0: Ну, это да. Поэтому наличность-то в любом случае нужна в наше непростое время. Но если отвечать на вопрос, то, конечно же, наверное, как говорили там, в давних, скажем так, книгах и фильмах, не надо хранить там деньги в одной банке. Да? То есть надо делать, скажем так, какие-то варианты, которые позволили бы в случае возникновения внештатной ситуации, а это уж какая уж там штатная ситуация, точно никто и не предполагал, можно было бы запустить резервную копию совершенно другого места. То есть, грубо говоря, из там, центра обработки данных, которые находятся, там, не знаю, там, в Сибири. Хотя, в общем-то, и до Сибири добивают, как мы знаем, до Тюмени аж долетает. Вот, поэтому, ну, в общем-то, все равно резервирование – это как бы единственная возможность, которая там, позволит как-то выжить, ну, либо, в принципе, вообще брать все на себя, покупать там, полноценную серверную, ставить это как бы у себя там, скажем так, там в офисе, еще
1: нет,
0: где-то.
1: Почему? Есть еще один, не то чтобы выход, но как вариант развития событий. В России же действует указ президента, который позволяет вводить временное внешнее управление, если собственник объекта критической, подчеркиваю, инфраструктуры не обеспечил его безопасность. Пора ли государству или не пора ли государству брать под жесткий оборонный контроль частные дата-центры, облачные платформы, раз они приоритетом стали для врага?
0: Здесь, как бы, понимаете, как сказать, очень трудно мне как бы это комментировать, ну, да, потому что, ну, мы же понимаем прекрасно, ни операторы, ни центры обработки данных, ну, по сути, не виноваты в текущей ситуации. Да,
1: да, не виноваты.
0: Ну, как бы по разным причинам не будем вдаваться. Да? Конечно, в текущих условиях это требует, наверное, в текущих реалиях это требует других действий, которым эти операторы и дата-центры не привыкли. То, что мы с вами сказали, это вот создание так.

0: безопасного контура. Но это хорошо, допустим, скажем так, это вот если это отдельно стоящее здание в полях, там, в Рязани там, или в Калуге. А если это дата-центры, вот в Петербурге, где я живу, есть просто в центре города. То есть как бы в здании, там, не знаю, бизнес-центра несколько этажей. Его как бы ни в какой купол не уберешь. Поэтому в любом случае мы так или иначе все равно зависим от сил ПВО, насколько они справятся вот с этой атакой, которая идет каждодневно.
1: Денис Юрьевич, Минцифра планирует ввести требования по минимальной скорости интернета в квартирах не менее 1 гигабита в секунду. Законопроект о реформе отрасли связи планируется о вступлении в Госдуму до конца года. Ну, в общем, у нас какая ситуация? Несмотря ни на что, наш интернет, различные сервисы все-таки развиваются. Недавно, напомню, был запуск 5G. Сейчас Минцифра планирует ввести требования по минимальной скорости сети на не менее 1 гигабит в секунду в каждой квартире. А скажите, пожалуйста, зачем такое требование? Не слишком ли избыточно для всех, для обычных квартир? И как это, кстати, осуществлять будут?
0: Ну, смотрите, как бы здесь тоже палка о двух концах, как всегда. Я рассматриваю вот это требование как продолжение истории с лицензированием, когда с рынка убираются, скажем так, небольшие компании, которые, скажем так, не имеют возможности справляться с теми требованиями, которые ставит государство. Значит, на сегодняшний момент гигабит, конечно, это излишне, ну, потому что такого контента нет, в принципе, наверное, в ближайшие 2-3 года просто не появится. Но работать надо всегда на перспективу. Не знаю, целесообразность этого года или все-таки через 2 года этим заняться, тогда будет более-менее понятно. Сейчас действительно дома находится огромное количество устройств. Это там смарт-ТВ, планшеты, смартфоны, видеокамеры, там, может быть, что-то еще, которые, так сказать, используют подключение к Wi-Fi-точке. И эта скорость должна быть достаточно высокой. Но тех скоростей, которые есть на текущих тарифах, а это в основном 200-300 мегабит в секунду сейчас продаются, это более чем достаточно. Угу. Действительно, вы сказали про сети пятого поколения, сейчас они были запущены 2 недели назад, и скорости уже подросли за этот период там, на 15% и больше, поэтому, в общем-то, наверное, на будущее нужно, но пока, так сказать, мне кажется, пока надо немножко заняться и другими делами.
1: Спасибо вам большое, Денис Юрьевич. Друзья, с нами на связи был генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков.
2: Самый добрый вечер.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, 3-й этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: А Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: Самый добрый вечер. В эфире радиостанции «Комсомольская правда». Конституционный суд России может пересмотреть подход к расчету алиментов для родителей с высокими доходами. Поводом стала жалоба вратаря ПСЖ Матвея Сафонова, который считает выплату четверти заработка несоразмерной потребностям ребенка. Футболист полагает, что отсутствие верхнего предела алиментов создает возможности для злоупотреблений со стороны бывшей супруги, ну или бывших супругов, да, если речь не конкретно вот об этом случае. Как было дело? Футболист обратился в высшую инстанцию в июле 26 года, сказал, что развелся с супругой в 21-м, а в 24-м году Никулинский суд, райсуд Москвы, взыскал с него алименты на содержание их общей дочери в размере 25% заработка. Зарплата вратаря в клубе «Краснодар» составляла от 8 до 12,5 миллионов рублей ежемесячно. Всего он перечислил на содержание дочери 90 миллионов рублей за несколько лет. Он обращался в разные суды со встречным иском, прося определить фиксированный размер алиментов 300 тысяч рублей в месяц соразмерно доходу экс-супруги. Тогда она сама настаивала на 2,5 миллионах рублей в месяц. Футболист получил отказ во всех инстанциях. Все опирались на статью 81 Семейного кодекса России, где говорится о 25% размере алиментов. В общем, Сафонов просит признать эту статью кодекса неконституционной, указывая, что отсутствие потолка создает риски для злоупотребления, для необоснованного обогащения родителей, которые получают эти выплаты и так далее, тому подобное. В общем, дело до сих пор развивается, и давайте мы это обсудим. С нами на связи адвокат Матвей Дзен. Матвей, здравствуйте, приветствую вас.
6: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Как вы оцениваете шансы на то, что Конституционный суд встанет на сторону Сафонова и признает статью 81 СК РФ частично неконституционной? Насколько вообще вероятно в России, что появится потолок для алиментов со сверхдоходов?
6: Ну, смотрите, кодекс адвокатской этики говорит о том, что адвокат не должен комментировать те дела, в которых он не участвует. Поэтому я переформулирую ваш вопрос. И вы меня спросили о том, вижу ли я несоответствие Конституции статье 81, части 1 Семейного кодекса, который, собственно, и устанавливает алименты в размере от процентов заработка. И мой ответ, что нет, я не вижу никакого несоответствия Конституции, нарушения каких-либо статей Конституции в этой статье. Я считаю, что она, наоборот, эта статья развивает, собственно, положение Конституции, статьи 38, где говорится о том, что обязанность содержать ребенка – это обязанность обеих родителей, обоих родителей, вне зависимости, в Конституции это не указано, но поскольку не указано, что родители должны состоять в браке, то эта обязанность не прекращается расторжением брака. Соответственно, а родитель обязан содержать ребенка, согласно Конституции, так, как если бы он был в браке. Конституция не ставит различия между этой обязанностью в тех случаях, когда родители в браке находятся и когда они развелись. Соответственно, в реализацию вот этой концепции Конституции принята статья 81 Семейного кодекса, где говорится, что законодатель решил так, что одна четверть дохода – это то, вот как человек в среднем содержит одного ребенка. Ну, там для двоих и троих тоже указаны денежные суммы. А если предположить, что кто-то выдвинет такое соображение, что, вы знаете, взыскиваемые, получаемые алименты, они несоразмерны реальным потребностям ребенка. Это такой гипотетический аргумент кто-то выдвинет. Но на это можно очень легко возразить. А подождите секунду, у нас зарплата футболистов, она их реальным потребностям как соответствует? Нет ли у нас такого в обществе, что футболисты получают денежные средства, намного превосходящие их реальные потребности? Может быть, нам нужно, чтобы Государственная Дума приняла закон, который бы ввел какой-то верхний предел для этого? Зачем люди обогащаются? Согласитесь, что это абсурдная логика, но она подчеркивает абсурдность подобного рода гипотетических аргументов о том, что давайте, что-то слишком хорошо, где ребенок живет, давайте он будет жить поскромнее.
1: Нет, тут не про ребенка же речь, Матвей. Тут речь о том, что, жена обогащается за счет вот этих огромных денег. Но ведь есть, я вклинюсь и напомню всем, если я не ошибаюсь, есть статья 83 Семейного кодекса, которая позволяет назначать фиксированные алименты в твердой денежной сумме.
6: Да, смотри, абсолютно, абсолютно верно. Есть 83-я статья, она позволяет это делать, и там написано, в каких случаях она позволяет это делать. Приведены случаи, следующие, отсутствие постоянного дохода, отсутствие дохода в денежной форме, то есть когда человек получает доход в натуральной форме, и ряд других случаев. Ну, исходя из того, что мы знаем об обстоятельствах этого дела, применение этой статьи к данному конкретному случаю с господином Сафоновым было бы, ну, натяжением совы на глобус. Эта статья сделана не для этого. Она сделана для других совершенно случаев. И, на мой взгляд, суды правильно сделали, что эту статью не применили в данном конкретном случае, поскольку цели, для которых писалась эта статья, это совсем другие ситуации. Она не сделана для того, чтобы устанавливать какой-то верхний предел алиментов. Она сделана для того, чтобы для тех случаев, когда доходы одного из супругов носят нерегулярный характер, носят характер натуральный, получаются за границей, и отсутствует регулярный доход, что явно в этой ситуации не было. Вот для таких случаев это сделано. И в то же время вы правильно совершенно говорите, и не только вы, но и Сафонов правильно говорит, что действительно, и эта проблема тоже существует. Фактически получается так, что денежные средства, они поступают в распоряжение того супруга, с которым, ну, того бывшего супруга, с которым живет ребенок.
1: Да.
6: И ни практика, ни законодательство, никакого контроля за расходованием этих денежных средств не предполагают и не устанавливают. Даже не то, что контроля, а хотя бы отчетности.
1: Но Конституционный суд может обязать законодательно создать такой механизм отчетности?
6: Теоретически может, но может, да. Теоретически может. В данном конкретном деле, я думаю, что это маловероятно, хотя и не исключено. Все зависит от того, ну, насколько расширит контекст этой ситуации судьи Конституционного суда. Поэтому такое не исключено, но, на мой взгляд, маловероятно.
1: Подождите, Матвей, я согласен. Да, закончите мысль, пожалуйста.
6: Я согласен, что есть проблема с тем, что бывший супруг платит деньги, ну, перечисляет деньги, перечисляет алименты, но никак не может влиять на их
1: распределение,
6: расходование.
1: Да? А вот смотрите, допустим, его адвокаты, раз он настолько экстремально много зарабатывает, у него есть доступ к хорошим, качественным услугам адвокатов, они каким-то образом доказывают, что жена тратит все на себя, на вот эти большущие алименты. А получается, что будет тогда? Что делать человеку, который понимает, что она не на ребенка?
6: Ничего не будет. Фактически у супруга нет, того, который получает алименты, у нее нет закрепленной законом обязанности все эти алименты тратить на ребенка. Вот как ни странно, хотя они вроде на него, но как ни странно, такой обязанности нет. Фактически эти денежные средства становятся его собственностью, он распоряжается ими как хочет. Можно пожаловаться в опеку и сказать, что, вы знаете, вот ребенок чего-то не получает, то есть он плохо содержится и плохо воспитывается, но в данном случае такой ситуации очевидно нет. Ну, опека скажет, ну нет, все нормально, мы пришли, открыли там холодильник полный.
1: Нет, но вряд ли там, мы не предполагаем, что там ребенок, давайте я это проговорю, это правда важно, мы не говорим о том, что ребенок в чем-то нуждается, болеет, голодный, холодный, нет, мы просто вот специально перегибаем, чтобы понять, а могут ли вообще быть прецеденты. Да, вот мы говорим о прецедентных вещах, хотя у нас право непрецедентное. Но на самом деле, по-моему, прецедентное.
6: Вот. Ну,
1: ладно, кивните,
6: да,
1: если что.
6: Примерно так и есть, кивну. Ну, совершенно правильно. То есть проблема, на мой взгляд, здесь не в том, что эта статья не конституционна, она вполне себе конституционна. Проблема в том, что законодательством не предусмотрен механизм контроля за расходованием этих алиментов. И это создает большое психологическое напряжение для бывшего супруга, который, перечисляя алименты, он не очень понимает, кого, собственно, он содержит. Но он готов содержать ребенка психологически, он не очень готов содержать бывшую супругу и уж совсем не готов содержать нынешних супругов, своих бывших
1: супругов. Да, я понимаю. Но получается, что если Конституционный суд все же согласится, допустим, так, с доводами Сафонова, а как технически вообще, возможно, будет выглядеть этот потолок? Вот где должна проходить та грань между соразмерным обеспечением потребностей ребенка и сверхдоходом? Я не знаю, ну, кратность прожиточного минимума привязать. Как-то, потому что справедливость должна быть социальная. А то у нас мужики с женщинами передерутся, потому что одни будут за одних, а другие вот за бывших других. Понимаете? Тут, мне кажется, нужно вмешаться, тем более такие.
6: Ну, на мой взгляд, все-таки социальная справедливость в данном случае заключается в том, что если сложилось так, что у ребенка богатый отец, то, ну, наверное, ребенок тоже должен жить на соответствующем уровне, а не на каком-то минимальном прожиточном уровне или более-менее произвольно установленном, вот, ну, не богаче этого. То есть ребенок не должен наказываться тем, что вот его мать развелась с отцом, ну, если мы говорим вот именно о ситуации мать и отец, правильно, да, как сказать, супруги, что так. Не должен оказываться тем, что один, ну, родитель, с которым он живет, развелся с родителем, с которым он не живет, а тот более богатый. Поэтому вот вы еще будете жить,
1: не должно, значит, попирать лимите, права детей. А будет... Да, я поняла. Да, но... Спасибо большое.
6: То есть в данном случае я считаю, что приоритет, конечно, права детей.
1: Спасибо. Адвокат Матвей Дзен, друзья мои, сразу после выпуска новостей мы с вами уже будем говорить, справедливо ли нынешняя система выплаты алиментов в России. Номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Пока голосуйте в группе «Радио Комсомольская правда» во ВКонтакте, но в конце программы обязательно подведу итоги. Так что жду ваших звонков 8 800 200 ровно 9702. Говорим о выплатах алиментов в России.
2: Самый добрый вечер. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Музею имени маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, школа номер 12, Великих Лук, исполняется 30 лет. Еще в 1996 году там создали Содружество Рокоссовцев, в котором сегодня 12 школ России и Беларуси. Недавно рокоссовцы Зеленограда, Железногорска, Великих Лук встретились с внуком маршала Константином Вильевичем Рокоссовским во время Всероссийского форума школьных музеев. Общая фотография пополнила музейный фонд. 12-е соревнования студентов Великолукского медицинского колледжа по сдаче ГТО прошли в спорткомплексе «Стрелец». Участие приняли гости из Белоруссии. Городской дом культуры имени Ленина открыл прием заявок на хореографический конкурс «Фестиваль «Золотая тетива». Единит талантливых танцоров, ярких хореографов и ценителей прекрасного, чтобы вместе раскрыть силу движения. Конкурс-фестиваль пройдет в Великих Луках 14 и 15 ноября.
2: О валютах,
7: Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек, юань 12 рублей 73 копейки.
2: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
9: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: О, да, добрались и собрались, моя любимая в данном контексте сакраментальная фраза, собрались для того, чтобы набрать телефон 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжаем разговор о том, что об элементах, ну почему о том, что вратарь, ПСЖ просто оттолкнулись от случая, от, не хочу говорить это слово, от кейса, да, от ситуации Матвея Сафонова. Вратарь ПСЖ из сборной России Матвей Сафонов дошел до Конституционного суда. Он считает, что те элементы, которые он выплачивает со своей экстремально высокой зарплаты, они несправедливы. Он не хочет платить миллионы рублей элементов. Как обстоят дела? По закону он отдает 25% от заработка. Это астрономические суммы. За пару лет там набежала, вот это прям частная история, 90 миллионов. 90 миллионов дочки его. Футболист уверен, ребенку столько не нужно. И не то чтобы ему жалко, да, давайте я буду вот все время раскладывать на обе чаши весов, чтобы он не выглядел каким-то демоном здесь. Он просто против того, что он обогащает свою бывшую супругу и требует ввести потолок выплат. Вопрос простой, друзья мои. Как вы считаете, нужен ли в России этот потолок по алиментам для тех, кто зарабатывает очень много? И в целом, справедлива ли нынешняя система алиментов в России? Поэтому прошу вас, звоните в прямой эфир по-бесплатному. Здесь это звучит очень интересно. Слово «бесплатному» номеру 8 800 200 ровно 9702. Нам очень важно услышать ваше мнение, как, конечно, женщин, так и мужчин. Звоните в эфир, делитесь своим мнением, рассказывайте свои истории. И еще голосуйте, пожалуйста, во ВКонтакте. Там висит голосование на главной странице нашего аккаунта во ВКонтакте. Справедлива ли нынешняя система алиментов в России? Да! Первый вариант ответа. Получаешь миллион и плати такой же процент, как все. Второй вариант ответа. Нет, нужно ввести максимальный лимит алиментов. Третий вариант. Нужно отменить проценты и назначить... Отменить вот эти 25%. Нужно отменить проценты и назначить сумму по чекам, исходя из трат на ребенка. То есть вот как-то отчитываться, чтобы жена там бывшая или бывший муж, да? И напишу свое мнение в комментариях. Пожалуйста, голосуйте, а мы принимаем звонки 8 800 200 ровно 9702. Ставрополе на связи. Ольга, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Мария.
1: Да, слушаю ваше мнение.
10: У меня есть предложение. Вот хоть какие деньги, допустим, вот сверхбогатый, пусть, допустим, 5 минимальных этих денег, которые положены ребенку, перечисляет жене. она их тратит на ребенка, все. А остальные деньги вложить на счет ребенка. Я так предлагаю.
1: Подождите, а сколько, погодите, не уходите, пожалуйста. А сколько она должна тратить на ребенка? И получается...
10: Ну, допустим, на ребенка положено 100 тысяч, ой, 10 тысяч, допустим. Прожиточный минимум ребенка. Ну, допустим, 5. Прожиточный минимум ребенка, это он перечисляет жене, это на воспитание ребенка. На одежду.
1: А там, все остальное на счету, чтобы контролировали.
10: На счет ребенка, да. Ребенок вырастет, у него сохранится сумма какая-то, и он уже потратит ребенок на свое усмотрение. Он будет знать, что это деньги его папы.
1: Все понятно, спасибо. Вот он, контроль, тоталь. 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Владимир, здравствуйте. Да, друзья мои, если есть история, рассказывайте, пожалуйста. У нас же все анонимно, правильно? Владимир, слушаю вашу точку зрения.
11: Алло, здравствуйте, Мария. Я тоже согласен с предыдущей... Ну,
1: Сослушательница нашей, да. Так, что-то у нас со связью. Подождите, еще попытка номер два.
11: Алло, слышите?
1: Слово «алло» я услышала, дальше ничего не услышала. Жалко.
11: Да,
1: слышите, вот сейчас слышу. Алло. Давайте, третий раз, и все тогда. Попытка три.
11: Да.
1: Давайте,
11: у говорите. У меня был случай такой. Женой развелся, и остался у нее ребенок. А она сама с Калининграда, я с Москвы.
1: Угу.
11: И получилось так, что, как бы, ну, естественно, я посылаю алименты, а потом оказывается так, что она не работает, родила еще кого-то, еще, и получается, я кормил всех, и меня, когда это я узнал, я был в шоке. А мой ребенок мне, ну, пишет, я ему звоню, говорю, что у тебя там? Папа, а мне этого не покупают. Я говорю, почему? А потому что там у Вани нету там еще что-то. Ну, короче, мой ребенок был ущемлен.
1: Да, я понимаю.
11: Да, и у меня, конечно...
1: И какой выход в этом видите вы? Я понимаю вас.
11: А потом она еще записала этих детей еще на меня. Вы знаете, это был вообще шок для меня.
1: А то есть, получается, да, права ребенка вашего... А там были еще дети от других мужчин, я так поняла.
11: Да,
1: права ребенка вашего были ущемлены. Как вы вышли из этой ситуации?
11: Ну, естественно, я в суд обратился, но уже на тот момент, когда ну все это как бы начало раскачиваться, моему ребенку уже было на тот момент 15 лет.
1: Угу.
11: Он уже взрослый был.
1: Так.
11: Он уже и подрабатывал там, да. И как бы я говорю, давайте сделаем так, что я буду что-то ей платить какие-то, а остальное я буду класть ему на книжку. Вот и все.
1: Суд пошел навстречу?
11: Вы знаете, суд не отказал. Да. И потом я определил, что она выпивает там.
1: Подождите, не моя. Отказал или отказал? Я не расслышала.
11: Отказал мне суд.
1: Ну вот, да, так же, как, в общем-то, и футболисту. Я поняла вас, спасибо вам большое. А вы знаете, я вот слушаю вас, не конкретно кого-то, а вот вообще вас, уважаемые слушатели, и понимаю, насколько же мы подвержены все люди, надеюсь, есть и другие, я, может, по себе зря сужу, вот этому эмоциональному окрасу. Вот мне наш продюсер, мой коллега, говорит, ты только, пожалуйста, не сваливайся к женщинам или к мужикам, ты старайся быть в серединке. Я себе это красным даже выделила, мне от вас скрывать нечего. Не то, что я боюсь свалиться, но я сейчас прекрасно понимаю, что мне тут же хочется виртуально взять какого-нибудь слушателя за грудки, сказать, а что не забрал к себе? Понимаете, мы как-то, получается, кого-то больше человеком считаем по гендерному признаку или по какому-то другому, по достатку финансовому или его отсутствию, чем другого человека. Раз он богаче, значит, у него должно быть прав поменьше. Ну, потому что деньги же у него есть, чего его жалеть-то, а? Сейчас я возьму себя в руки и продолжу принимать звонки. Я вот против этого, я стараюсь, я сейчас работаю над собой. 8 800 200 ровно 9702, Нижневартовск на связи. Алексей, здравствуйте.
12: Добрый вечер, Мария.
1: Слушаю вашу вечер, точку зрения.
12: Угу. Да вот у меня такая, знаете, точка зрения. Вроде отчисляешь алименты, ну, 100 тысяч на двоих детей, как бы, ну, все нормально. Но дело в чем? Дело даже не в деньгах, как бы моего это... вопрос не про деньги, а про то, что какое отношение. Мать все время настраивает против... отца, детей. Вот это, мне кажется, больше проблема, чем деньги.
1: Так, погодите. То есть, вот тут такое... надо вот развести по разные стороны. Если отец платит алименты, вы платите алименты исправно.
12: Да.
1: По закону, да. То, что присудил суд. И при этом вы, соответственно, плохой отец.
12: Очень плохой. Безумно плохой.
1: А вы можно вопросы не очень приятные задать? Если не захотите, не отвечайте. Вы берете к себе на каникулы, на праздники детей, чтобы они видели, какой у них, в кавычки ставлю, плохой отец?
12: Так вы знаете, вот в этом-то проблема. Если ты плохой, мы тебе его не дадим.
1: Это противозаконно. Это противозаконно. Оба родителя имеют право. Подавайте в суд.
12: Правильно, правильно. Нет, мы тебе не дадим. Дочка уже телефон не берет. Сын еще через раз разговаривает.
1: Я вас поняла. В любом случае, спасибо большое. Это очень несправедливо, очень несправедливо. Я говорю это как человек, который, в общем-то, отчасти прошел через такое в глубоком, далеком детстве. И я вот хочу сказать, если запрещать, чего моя мама никогда не делала. У меня всегда был и папа, и мама. Это бабушки занимались вот этим меня перетягиванием каната по имени Мария. Так вот, подавайте в суд. У ребенка должен быть и отец, и мать, тем более, если ни один из них не отказывается от общения. И не надо ждать. Вот вырастет и сам все поймет. Мы до этого, может быть, не доживем. А вот эта справедливость должна вас торжествовать. Если вы, конечно же, хотите иметь возможность их брать. Это мой совет как человек, который вот понимает, о чем речь. 8-800-200-9702. Ессентуки на связи. Валерий, здравствуйте.
13: Добрый день, здравствуйте.
1: Валерия, я жду мужика, у меня тут девушка на связи, извините, пожалуйста. Нет, слушаю вашу точку зрения.
13: Из всех предыдущих слушателей, конечно, я, честно сказать, немножечко в шоке.
1: От чего конкретно?
13: Ну вот как женщина говорит, отложить на счет. Ребенку нужны деньги здесь, сейчас, сегодня.
1: Он стоп, давайте будем... Вы не дослушали тогда, получается. Она ведь не так говорила. Она сказала, что часть денег здесь и сейчас, часть на счет, чтобы была финподушка, когда вырастет.
13: Я поняла, смотрите, да. Садик, да, там есть определенные нужды, которые не облагаются квитанциями. Это садик, сборы в школу. Вот у меня двое детей, дважды я разведена. У первого 1 250 000 долг. Аресты, скрываются, хотя человек очень состоятельный, имеет возможность просто контролировать процесс.
1: Он вам ничего не дает?
13: Нет. Угу. Нет. При всем при этом я не запрещаю видеться с ребенком, тяну сама. Угу. И 13 лет я это делаю исправно, долги растут, найти его не могут. Со вторым ребенком история такая, 7000 алиментов, исправляйся как хочешь. Накануне у ребенка день рождения, я ему говорю, ты понимаешь, затраты на ребенка какие? 3000 детский сад, 3000 дополнительный.
1: Ускоряемся, у нас время заканчивается, так.
13: На танцы. Я говорю вам о том, что мужчинам, к сожалению, все бессонные ночи и много потраченного времени не эквивалентно деньгам. Поэтому
1: я вас поняла.
13: Пожелать им побыть с детьми побольше и почувствовать все то, что прочувствовали.
1: Вот
13: мы.
1: Это то, о чем я говорила. Вот это эмоционально, понимаете, у Фемиды завязаны глаза. Она не смотрит на наши бессонные ночи и на то, что нам кормить, они не могут это. Но с другой стороны, это к справедливости, ну, имеет опосредованное отношение. Я продолжу свой спич, чтобы никого не вставать ни на чью сторону сразу после новостей. Давайте послушаем.
2: Самый добрый вечер. Реклама.
14: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
15: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца Ролли и в группе Контакта.
16: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: 62. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
2: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
3: Итак, справедлива ли система алиментов в России? Нужен ли потолок по алиментам для тех, кто зарабатывает много? И в целом, ваши истории 8 800 200 ровно 9702. Давайте для справки. На одного ребенка алимент сейчас по закону 25%, на двоих в размере 1/3 от зарплаты примерно 33,3%, на троих более 50%. Вот. История, конечно, вот последняя, которая прозвучала в эфире из женских уст, что, мол, тот родитель, а в частности тут имелся мужчина, который уходит, он не знает, что такое бессонные ночи, что такое болеющий ребенок, эквивалент. Но понимаете ли, в чем дело? Женщина тоже несет ответственность за то, что она решилась родить ребенка. И кто-то мне скажет, она же не виновата, что она женщина. Для этого, слава богу, есть закон и суд. Ну, потому что это эмоционально разрулить невозможно. Даня с нами на связи, да? Ижевск, да. Даня, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
3: Ваша точка зрения?
4: Моя точка зрения следующая. Исходит из реального опыта, да. Я думаю, что должно быть ограничение в выплате алиментов. Я думаю, это должно быть в виде минимальных размеров оплаты труда, например, там 2-3 размера на первого ребенка. И если там 2 ребенка, может, там 5-6, например, родов ограничить. Почему? Очень простой пример, например, да. Вот 13 лет учился. Ну, в целом, да, там университет, повышал квалификацию, MBA, зарабатывал как топ-менеджер, ну, допустим, там 1 000 000 рублей. Uh-huh. Развелся, 250 тысяч рублей – это только алименты. В итоге что имею? Бывшая супруга с ребенком ездит по заграничным, так скажем, курортам. Ну, тоже не всегда хороший пример показывает. Ну, где на ребенка-то здесь тратится деньги, как бы?
3: Ну, она его вывозит в путешествия, знакомит с миром. Я стараюсь так оппозиционировать вам.
4: А, я понимаю. Смотря кто путешествует, а ребенку это не так интересно, оказывается, на самом-то деле.
3: А что, то есть вы бы хотели, чтобы эти большие деньги контролировались, и это было прописано в законе, чтобы они тратились не на путешествия жены, но, с другой стороны, смотрите, вот, Данис, это созвучно с тем, что мы обсуждали с предыдущей дозвонившейся. Не вы же растите ребенка, не вы же за ним ухаживаете, когда он болеет, не вы же с ним уроки, допустим, делаете, готовите ему еду, а это все делает она. Понимаете? Мой
4: согласен,
3: спич.
4: Согласен. Угу. Вот поэтому предлагаю ограничить мротом, ну, минимальными размерами оплаты труда. То есть максимальная выплата, например, там 3 мрота, я думаю, это вполне достаточно на сегодняшний день, учитывая, что мрот, если не ошибаюсь, 27 тысяч рублей. То есть если на 3 умножить, то это 84.
3: Если вам, Данис, скажет кто-то, тебе что, жалко на ребенка, что ли? И вот так прищурится.
4: А вот мне не жалко нисколько. Я вас понял. Мне нисколько не жалко. Я лучше эти деньги, когда ребенок вырастет, ну, перед, я лучше потрачу на обучение, куплю квартиру, потому что это мой ребенок. Я не отказываюсь от него нисколько.
3: Я хотела услышать ваши аргументы, поэтому задала этот вопрос такой женщины с лавочки у подъезда. Вот, извините, пожалуйста, сорвалась. Спасибо вам большое, Денис, за мнение и за свою историю. С прищуром. Что ты мне не подскажешь? Это я к нашему звукорежиссеру обращаюсь. Она сидит и хохочет над моим русским языком. А я, между прочим, в федеральном эфире опозорилась. 8 800 200 ровно 9702. Иркутск на связи. Алексей, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Маш. Привет всей стране. А вам спасибо за ваши эфиры.
3: Спасибо.
5: Очень приятно слушать. На самом деле, мне кажется, все зависит от людей. Есть и женщины, которые злоупотребляют, есть и мужчины, которые, мягко скажем...
3: Но закон-то знают, должен быть один для всех, понимаете, в чем дело? Мы справедливости какой-то социально пытаемся здесь найти.
5: Но здесь, мне кажется, нужно все-таки прежде всего преследовать интересы ребенка. Я сейчас тоже не живу со своей женой. Вот она даже там втихаря развелась со мной, но при этом... Мы договорились, я оплачу.
3: В смысле она втихаря развелась? Вас же должен разводить суд, если у вас есть дети. Втихаря нельзя.
5: Нет. Ну, в смысле, мы разъехались, а потом, по прошествии некоторого времени, я узнал, что она, оказывается, уже и успела со мной развестись. Вот. Ну, не знаю зачем, но факт остается фактом. Но при этом, надо сказать, мне-то нисколько не жалко, и я, собственно говоря, перечисляю столько, сколько мы договорились, потому что я знаю, что она прежде всего мать, вот, и деньги идут на ребенка. Ну, я считаю, что надо все-таки преследовать интересы ребенка и договариваться.
3: А в чем интересы ребенка? То есть вы должны сесть вдвоем, муж и жена, бывшие, родители нынешние, вечно которые будут ему отцом и матерью, сесть и договориться исключительно исходя из интересов ребенка. Но вы считаете это реально возможным? Иногда же разводится так, что, слава богу, не убили друг друга. Когда цивилизованно, я только за. А вот такая возможность не всегда ведь есть, к сожалению.
5: Да, нет, ну, к сожалению, насчет цивилизованности она не всегда присутствует, но надо, мне кажется, как-то к этому стремиться. Конечно, государство где-то должно регулировать. И на самом деле, вот я с предыдущим парнем в какой-то мере согласен, что, может быть, ей достаточно
3: да, я вот очень хочу... Спасибо огромное вам за звонки, ребят, за истории, за то, что и девушки звонили, и мужчины звонили. Да, хочется очень справедливости, и главное оставаться людьми. Вот это очень-очень важно. Друзья мои, спасибо всем. И извините те, кто не успел попасть в эфир. Мы в понедельник обязательно с вами услышимся, но это еще не конец. Я сейчас хочу подвести итоги к голосованию на нашей официальной странице во ВКонтакте. Подписывайтесь. Итак, наше голосование. Куда оно у меня пропало? Ну как так-то? Молчать не... А, вот, нашла, простите, пожалуйста. Итак, последняя строчка. Ну, тут вообще 0% проголосовало про то, что напишет свое мнение в комментариях. Всех устроили наши. Итак, третье место заняло мнение. Нужно отменить проценты, вот эти 25 на одного ребенка, и назначить сумму по чекам, исходя из трат ребенка. На той же позиции, тоже 25%, нет, нужно ввести максимальный лимит алиментов. То есть ровно там 25 и здесь 25. И ровно 50% проголосовали за то, что да, если получаешь миллион, плати такой же процент, как и все. Вот так вот, товарищи. А ибо нефиг идти, футболисты. Да? Ты что, не знал, сколько зарабатывают в ПСЖ-то? Ну, ладно. Все, это я уже иронизирую. Теперь давайте пятничный саундтрек.
0: Нам песня «Жить, не тужить» помогает.
3: Наша программа называется «Самый добрый вечер», поэтому хочется верить, что в России будет больше все-таки крепких отношений, без скандалов, без разводов и без судов. И вот вам новость. На концерте рэпера Басты женщина сделала предложение руки и сердца своему возлюбленному. Ролик этот появился, конечно, в социальных сетях. Помолвка произошла прямо на сцене во время выступления Вакуленко в Краснодаре. Одна из зрительниц призналась своему мужчине в любви, предложила стать ее мужем. Ее партнер ответил: «Да, вот она смелая, серьезно». Невеста заявила, что встречается со своим избранником уже год. Программа «Самый добрый вечер» вернется в эфир уже в понедельник, а пока слушаем песню о любви.
6: А не спеть ли мне песню

0: «Самый добрый вечер». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Юрий Кот о катастрофических масштабах коррупции на Украине.
2: Конечно же, коррупция имеет место быть, причем не сугубо украинская коррупция. Сами власти Европы участвуют явно в этой схеме, получая свои немалые откаты за то, что оборачиваются подобные вещи. С другой стороны, мы понимаем, что это в первую очередь геополитическая задача со стороны Запада, желающего сохранить свою гегемонию, доминирование в мире, в однополярном мире, очевидно, который уходит в закат и уступает место многополярному. И поэтому для них Украина – это инструмент, с одной стороны, обогащения, а с другой стороны, это инструмент максимально возможного торможения развития России. И здесь, как говорится, все средства хороши. Если мы говорим про гауляйтера Зеленского, ну, слушайте, его для этого туда и поставили. Смотрите, как они его подвесили. Искусно подвесили на крючок. А он и рад подвесить, как говорится. Такое ощущение, что ему это доставляет удовольствие. Потому что он просроченный, он нелегитимный. И более того, его внутренние мотивы оставаться во власти щедро орошаются новыми и новыми миллионами, миллиардами денег. Но тут и есть один очень важный момент. То есть правило такое философское, что можно бесконечно долго обманывать малое количество людей, долго большое, но бесконечно долго большое количество людей обманывать невозможно. И очевидно, что этот момент, когда вот это вот большое количество людей, которые включают в себя не столько даже, может быть, граждан Украины, там действительно очень большой процент уже все поняли, просто находятся в концлагере и крайне сложно им сопротивляться тому, что происходит. А на Западе все больше и больше людей задаются вопросами, слушайте, а что происходит вообще, на каком основании мы здесь участвуем вот в этой вот вакханалии, когда за наши же деньги нас грабят.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
3: Визиты в Европу для российских граждан сейчас опасны, это очевидно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Так он ответил на просьбу о рекомендациях для российских граждан в связи с сегодняшним задержанием в Черногории администратора телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команды. Особенно опасно ездить в Европу тем, кто находится под санкциями. Им надо отдавать себе в этом отчет, отметил Песков. Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук был задержан в городе Ресан в Черногории. Премьер страны подтвердил задержание, добавив, что ситуация требует тщательной проверки. Звинчук – основатель телеграм-канала, который специализируется на военной и международной аналитике. В 2024 году Госдеп Соединенных Штатов назначил награду в 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении блогера, обвинив его во вмешательстве в выборы. В конце прошлого года Британия ввела против него санкции. И официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Звинчук и другие задержанные в Черногории россияне отпущены. Они находятся в аэропорту в ожидании вылета. Дипломаты оказывают содействие.
0: О ценах.
3: Федеральная антимонопольная служба продолжает оказывать консультационную и организационную помощь сторонам соглашений, направленных на стабилизацию цен на топливном рынке. Поддержка регионов и независимых операторов АЗС остается одним из приоритетов работы службы. Второй пилот рейса Fly Dubai дал признательные показания и заявил, что планировал совершить теракт в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Обвиняемый действовал в одиночку и хотел повторить атаки 11 сентября 2001-го, сообщил генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов. Обвиняемый напал на пилота в кабине с аварийным топором, однако теракт удалось предотвратить. Самолет изменил курс и благополучно приземлился в Саудовской Аравии.
0: Обо всем.
3: Ученые МГУ имени Ломоносова планируют установить в Кавказской горной обсерватории лазерный дальномер для изучения движения Луны. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий. Сегодня телескоп широко используется для наблюдения объектов разной природы, от экзопланет до черных дыр. В ближайшее время установят лазерный дальномер для изучения движения Луны. По своим характеристикам, телескоп находится на уровне лучших в мире. Он оснащен уникальной аппаратурой для наблюдений в оптическом и инфракрасном диапазонах. И о погоде: в эти минуты в российской столице 16 градусов со знаком «плюс», завтра 11-12 выше нуля и без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
4: В эфире «Русский дозор» и вас приветствуют ведущий Александр Гамов и я, Виктор Бут.
5: Мы работаем в прямом эфире. Вот, и чтобы вы убедились в этом, я просто назову сейчас точное московское время – 20 часов 3 минуты и, по-моему, где-то 20 секунд. Я Виктора встретил внизу, он сам за рулем приехал в такой дождь, и первое, что он мне сказал, мне, ну, кроме «здравствуйте», «здравствуй», он сказал: «Ты не простынешь». Я говорю, когда встречаю Бута, я не простыну. Виктор Бут, депутат Государственной Думы. Мы еще раз вас поздравляем, Виктор, с мандатом. Вот. И я не исключаю, что вы человек такой разносторонний, что у вас масса будет обязанностей, масса вопросов, массу вопросов будете решать. И вот буквально несколько часов назад закончился саммит Содружества независимых государств. И, в принципе, он довольно активно и подробно освещался. Но вот меня, честно говоря, знаете, Виктор, что заинтересовало вот к тому, что уже известно. Вот Владимир Путин на полях этого саммита в Туркмении встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Вот. Кстати, Туркмения мне так греть, я там 2 года в армии служил, Виктор, представляете? Вот. После этого дважды тоже ездил с Владимиром Владимировичем в Туркмению. И вопрос такой, что это вообще значит, что это за знак, и как бы вы это прокомментировали, и в будущем можно ли предположить, что также на саммите, на саммитах предстоящих СНГ наш президент встретится с лидерами КНДР, Вьетнама, ну и так далее.
4: Вот, Александр, я думаю, что, во-первых, саммит СНГ, он прошел в Туркмении, также он совпал с Каспийским форумом, поэтому вполне было уместно президенту Ирана присутствовать, потому что Каспийский формат сотрудничества уже доказал свою довольно хорошую эффективность. Почему? Потому что сейчас это такой очень важный стратегический район. Во-первых, и Каспийское море, и те программы, которые начинались уже давно, сейчас начинают обретать уже реальные очертания. Это прежде всего и развитие коридора север-юг, и, конечно, сотрудничество прикаспийских государств. Поэтому здесь, скорее всего, именно то, что был такой повод пригласить президента Ирана, так как это тоже важная часть Каспийского региона, поэтому Иран присутствовал, и, видимо, обсуждения прошли именно благодаря вот такой вот такой возможности президенту Ирана приехать на этот форум. Для меня важно было, наверное, несколько другой формат. Во-первых, мы видим, что состоялся такой разговор, как говорят, на полях между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и нашим президентом. Это тоже такой хороший знак. Вот. И плюс, естественно, как всегда, обсуждение внутри СНГ.
5: Ясно.

0: Ни в коем случае нельзя его списывать на свалку истории, он себя еще в будущем проявит.
1: Ну вот мы перед самой передачей узнали, что, ну, во-первых, информация о задержании в Черногории руководителя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука.
0: Да.
1: Вот. Она, с одной стороны, подтвердилась, с другой стороны, они вроде как освобождены, постаралось наше посольство, и слава богу. И если можно, коротко, вот пресс-секретарь, как я понял, уже прокомментировал, он сказал, что, ну, все-таки Черногория же страна НАТО, правильно?
0: Конечно, и там сейчас очень активно, да, работают спецслужбы. С тех пор, как руководство Черногории предала свой же народ и решила, что они на той стороне заработают больше, конечно, уже сейчас они нам не братья. Несмотря на то, что, может быть, большинство полумиллионного народа Черногории хорошо относится к России, но руководство точно не наши друзья. И было удивительно, зачем Михаилу Звинчуку туда ехать. Тем более, ладно, еще Сербия, как-то понятно, да, хотя бы есть сильный политический контракт, и не страна НАТО. А то, что, конечно, поехать в Черногорию, ну, это уж совсем такой, будем так говорить, недальновидный поступок. Слава богу, что это все разрешилось. Да. Последние новости, что правительство Черногории объявило, что его депортируют. Он ожидает, он так понял, депортацию.
1: Ну, они в аэропорту где-то уже.
0: Да, да.
1: Ну, и слава богу.
0: Слава богу, да. Иначе бы он мог попасть в руки не только там каких-то европейских придыхателей, но самое главное, чтобы его не выдали потом на Украину, как это было, помните, с нашим ученым-археологом в Польше. Вот это вот самое такое важный момент.
1: Виктор, ну, я обычно представляюсь не только как политобозреватель радио «Комсомольская правда», но и как журналист «Кремлевского пула», ну, и помощник Виктора Бута. И обычно я стараюсь какие-то интересные вещи, связанные с кремлевской кухней, здесь публиковать. И я предлагаю сейчас запустить в эфир фрагмент одного из брифингов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. И, в общем, я просто покажу, как я на этих брифингах работаю. Слушаем.
2: «Комсомольская правда», пожалуйста.
1: Дмитрий Сергеевич, во Франции уже вторую неделю бунтуют старшеклассники. Наш президент постоянно общается с нашими детьми и подростками. Не только 1 сентября и 1 июня, в День защиты детей, или в связи с елкой желаний. У Владимира Путина более регулярные встречи, постоянное общение с ребятишками и так далее. Вот интересно, как Владимир Владимирович относится к масштабным протестам школьников во Франции. И второй вопрос напрашивается, надо ли нам из этого тоже делать какие-то выводы?
2: Все, что происходит во Франции, это внутреннее дело Франции. У нас есть свои школьники российские, которыми мы дорожим, и для которого и правительство, и президент делает все возможное для того, чтобы дальше совершенствовать систему образования, для того, чтобы открывать новые объекты образования, новые школы, новые образовательные центры. Вот совсем недавно Путин открывал в Якутии образовательный центр, который был построен на частные деньги. Это ли не пример заботы о школьниках? А количество новых школ, тысячи, которые ежегодно вводятся, ремонтируются – об этом неоднократно докладывал министр просвещения. Это реальные действия на то, чтобы наша система образования совершенствовалась и была реально на высоком мировом уровне. А судя по тому, что происходит во Франции, даже опережала мировой уровень, если систему образования во Франции можно как-то ассоциировать с мировым уровнем. У нас свои школьники, и вот за них наша душа и болит.
1: И слава богу, спасибо огромное, Дмитрий Сергеевич.
2: Да, но я еще только хочу, правда, в этой связи, наверное, сказать, что, конечно, школьники, которые сжигают свои школы, мусорные баки, машины, нападают на полицейских, это плохие школьники.
1: Согласен. Спасибо. Это был фрагмент брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Ну, я просто это выдаю обычно в эфир для того, чтобы, ну, как бы продемонстрировать, как мы работаем, и показать кремлевскую кухню. И мы сейчас, у нас есть еще время, и А, еще есть, да? Вот. Я бы хотел, чтобы Виктор Анатольевич...
0: Не все так просто во Франции, да, с этими протестами.
1: Прокомментировали.
0: Да, ага. Я не верю, что просто спонтанно школьники взяли и начали сжечь и собственные школы, и вот устраивать стычки с полицией. Это все скоординировано. Скоро, видимо...

0: будет понятно, в чьих интересах это происходит. Для Франции это такая традиция еще с времен Деголя, когда школьников, студентов используют в таких политических целях, чтобы, так сказать, расшатать власть, заставить кого-то подать в отставку. Видимо, это все с этой целью было спланировано. Понятно, что школьники выдвигают разумные требования. Сейчас Макрон отдает денег, которых у них нет, на Украину 10 миллиардов в год, а на всю систему образования 6 миллиардов. И вот школьники, типа, одно из требований, вы нам дайте сколько надо, и не хватает учителей, реально. Во французских школах не хватает школ, там очень много накопилось каких-то проблем, где правительство сейчас берет долг, а во Франции сейчас какой-то огромный долг почти в триллион долларов.
1: Ужас.
0: Ужас, да. И страна фактически на грани банкротства.
1: Ясно. Ну, я знаю, что вы тоже часто общаетесь с нашими школьниками, вот, бываете со студентами. Что это дает Виктор Буту и школьникам?
0: Во-первых, да, для меня очень важно общаться и со школьниками, и со студентами. Буквально позавчера была хорошая встреча в Махачкале.
1: А, вы же в Дагестан ездили.
0: Да, со студентами политехнического университета. Встреча была очень интересная. Во-первых, вопросы, которые они задают, я задаю вопросы школьникам, позволяет понять, какое растет у нас будущее поколение. И в целом, знаете, по крайней мере, после такой встречи, я уверен, что у нас растет достойная смена.
1: Супер. Друзья, сейчас, пожалуйста, далеко не уходите. Мы в прямом эфире первую часть заканчиваем, а в следующей части к нам подключится легендарный военкор «Комсомольской правды», член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц. Пожалуйста, далеко не уходите, будет еще более очень интересно.
2: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
3: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Дыня – это огурец. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
0: Ваши радиоприемники настроены на правильную частоту «Комсомольской правды», и «Русский дозор» продолжает свое вещание.
1: И у нас в прямом эфире, как я и обещал, мой друг, выдающийся легендарный военный корреспондент «Комсомольской правды» Саша Коц – И он же является членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Саш, спасибо огромное, что ты наконец-то пришел в гости в «Русский дозор» Бутайгамова.
5: Да, приветствую всех. Приветствую, Александр Петрович. Приветствую, Виктор Анатольевич. Очень рад вас видеть.
1: Взаимно.
0: Взаимно.
1: Да, и начнем сразу. Вот ты недавно с фронта. И как там дела? Как настроение? Как проходит специальная военная операция? Как ощущения? Ну, может быть, вопрос такой странный. Чья берет? Что ты увидел? Потому что репортажи и интервью Саши Коц, они чем подкупают? Потому что они... непосредственно с передовой и непосредственно, да, вы знаете, Виктор, они вот именно с теми людьми, о тех людях, которые сейчас делают историю, рядом с ними Александр Коц.
5: Ну, ты знаешь, мне кажется, что сейчас основные-то события происходят даже не на линии боевого соприкосновения, а в целом по всей Украине. Новая тактика ударов, новые средства поражения, новые... красные линии, которые мы перешагиваем, переступая через какие-то прошлые линии, которые мы сами себе чертили. И линия боевого соприкосновения, она вязкая, она тяжелая, она на некоторых участках она вообще статичная. Да? Очень тяжело сегодня продвигаться вперед, когда в небе огромное количество дронов. Очень тяжело нам, журналистам, работать в этих условиях. А каково воевать, я, честно говоря, преклоняюсь перед ежедневным будничным подвигом нашего солдата, который в условиях, когда тебя снабжать невозможно, еще умудряются выгрызать каждый день какие-то квадратные километры у противника, это титанический труд, и я даже не знаю, с чем его можно сравнить, разве что с шахтерским, да, только здесь он еще больше сопряжен с риском для жизни, конечно, и проблемы есть, это подвоз переднего края, у нас бывают позиции, на которых невозможно эвакуировать раненых, да, просто потому что туда нельзя подъехать, сожгут моментально, и при этом это надо еще туда забрасывать по воздуху патроны, продукты, медикаменты и прочее. В этих условиях русский солдат продолжает идти вперед, продолжает наступать. Сложно сказать про настроение, нет же какой-то средней температуры по больнице. Люди все разные, есть, которые только что пришли, у них, конечно, есть какой-то задор, азарт, может быть, даже спортивный. Есть мобилизованные в 22-м году, которые, конечно, устали и, конечно, хотят домой к своим семьям, но при этом продолжают с честью выполнять свой долг. И я там встречаюсь иной раз с моими героями, о которых я писал 3 года назад во время мобилизации и сейчас. А сейчас это уже офицеры, а сейчас это уже там один командир батальона стал. Он никогда до этого не думал, что свяжет свою судьбу с армией. Другой стал начальником разведки полка. Но это тоже такая серьезная должность для человека, который в 22-м году пришел рядовым, да, человеком, который автомат не держал там, в руках 20 лет. А тут вот так судьба распорядилась, что они должны были встать и тогда... буквально пожертвовал своей гражданской жизнью, привычной помочь стране и продолжает это делать на протяжении лет. Но в целом я вот отметил, что если мы говорим о штурмовых действиях, то там все-таки взрослые мужики. Ну, понятно, что у нас идут сейчас в армию добровольно, мобилизации сейчас нет, соответственно, молодежь не так охотно идет, как люди, которые уже пожили, и они мне это объясняют тем, что, у нас уже семья есть, там, мы уже в жизни состоялись, пойдем защищать родину. А вот в беспилотных силах там огромное количество молодых людей, меня вот приятно поразила 50-я бригада «Варяг», это наша такая уникальная бригада беспилотных сил, которая напрямую подчиняется Верховному Главнокомандованию. И я вот несколько дней работал с ними на Запорожье и на Ореховском направлении, которое сейчас часто появляется в сводках и по трассе Р-280 Новороссия. И мне такое ощущение, что я там старше 25 лет не видел никого. При этом основной возраст – это вот 20-22 года, в том числе такие ботаны-очкарики, которые на спецназовцев совсем не похожи, но фору дадут любому матерому какому-нибудь ССОшнику по результату, да, потому что сегодня, как они шутят, мы работаем на удаленке, да, сегодня беспилотная авиация, она, конечно, диктует ситуацию и на поле боя, и, естественно, в тылу, и когда ты встречаешь человека, который учился в вузе или в колледже, да, взял академический отпуск и решил на год поехать повоевать. Но сейчас есть такие спецконтракты, которые ты заключаешь исключительно с беспилотными силами, тебя никуда не переведут из них, и ты через год можешь увернуться на гражданку и продолжить свое обучение. И вот огромное количество молодых людей, у которых действительно глаза горят, которые схватывают на лету все эти новые технологии, еще и сами с чего-нибудь добавляют какую-нибудь свою смекалку и быстро осваивают, да, все эти джойстики, дистики, то, что взрослому мужику, который последний раз играл, наверное, в Денди, да, там в начале 90-х, ему, конечно, тяжело все это освоить. А эти ребята очень быстро меняют, да, вот эту роль, надевают на себя новый костюм. Да, они, конечно, больше гражданские в душе. Мне там командир батальона, командир отряда говорит, что иногда приходится им быть и папой, и мамой, потому что чего уж там говорить. Ну вот это новое поколение нынешнее, оно, наверное, все-таки более инфантильно, нежели, ну, условно, мое поколение, да, поколение людей, которые воевали в Первой и во Второй Чечне.
1: Саш, Виктор вопрос такой давно мечтает с тобой поговорить.
0: Саш, хотел спросить, так как есть понимание, что происходит от ребят на месте, ты видишь, во-первых, поменялся сейчас сезон, наши активно тоже применяют новую тактику, и уже центр тяжести сместился, наверное, с передовой по ударам, по логистике, по центру принятия решения, по дата-центрам, по хранению производства ракет. Как это поменяло динамику и твой прогноз на то, что будет происходить хотя бы в ближайшие 30 дней? Какая будет динамика? Мы будем дальше выносить и добьемся, когда уже точка такая сборки всей логистики Украины начнет рушиться именно в тылу, и это приведет, будем так говорить, к тому, что схлопнется возможность поддерживать вот этот уровень, то, что украинские вооруженные силы до сих пор делали с массовым применением беспилотников. Как ты ощущаешь это? Какое твое понимание ситуации?
5: Ну, я вот честно скажу, что по земле мы так будем идти еще долго, поэтому мне кажется, что акцент сейчас будет делаться как раз на дальние удары, на выбивание опор украинской государственности, потому что, ну, условно говоря, море – это опора украинской государственности. Мы эту опору выбили. Металлургия, безусловно, они за последний месяц не выплавили ни тонну стали. Железная дорога, конечно, это одна из опор, они уже жалуются на то, что у них не хватает локомотивов. Сельское хозяйство, зерно они вывести не могут. Это все-таки мы говорим о валютной выручке, потому что деньги-то все равно нужны. Не все им спонсируют их западные партнеры. Один дрон лютый стоит порядка 200 тысяч долларов. Один дрон FP2 стоит порядка 60 тысяч долларов. Ну, то есть вот эти вот налеты, которые у нас шли летом, они влетели в десятки миллионов долларов, которые сейчас экспортной выручкой не восполнить. Плюс начали бить по логистике, по стратегической логистике, по мостам. А все-таки вот бесперебойная связь регионов, бесперебойная логистика – это тоже один из столпов государственности, который мы сейчас тоже начали, наконец, выбивать. 4,5 года мне подписчики, зрители, читатели спрашивают, почему мы не бьем по мостам через Днепр, почему не бьем? У меня не было ответа. Ну, наверное, нечем было. Наверное, мы понимаем, насколько это сложная задача. Да? Мы не можем загнать фуру со взрывчаткой на Южный мост. Это не наши методы, да, как говорит президент. Но при этом, вот, видимо, надо было дождаться, пока наша оборонка раскрутится на вот такие обороты, когда она может в ежедневном режиме восполнять необходимые для вот таких ударов постоянных системных ресурсы. И мне кажется, что сейчас у нас же идет двусторонняя такая война на истощение, на изматывание. И, безусловно, нам в этой ситуации, с одной стороны, проще, потому что у нас есть свое производство, мы не зависим от настроения в западных столицах, но при этом у нас экономика своя, в отличие от Украины, у
1: которой Саша, свои извини, ради бога, мы сейчас небольшой перерыв, ты знаешь нашу специфику, сделаем. Я напоминаю, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в русском дозоре Бута Игамова, Александр Коц, легендарный военкор «Комсомольской правды», член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Пожалуйста, не уходите далеко. Саша с нами, и мы через несколько секунд продолжим.
2: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
6: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
7: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: 20:30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте! Активисты молодежки Народного фронта Псковской области оказали помощь семье участника СВО, проживающей в Великих Луках. Пока мужчина находится на передовой, его родственники обратились к волонтерам с просьбой помочь с заготовкой дров для отопления дома. Ребята приехали к семье, раскололи дрова и сложили их на хранение. 8 октября в центре движения первых Великих Лук прошла конференция местного отделения. Участники подвели итоги работы и наметили планы на четвертый квартал года. Кроме этого, избрали делегатов на региональную конференцию движения первых, которая пройдет в Пскове. После официальной части ребята сразились в интеллектуальной игре на знании основных направлений работы детской общественной организации. В медицинском колледже отметили 10-ю годовщину открытия памятного знака «Подвиг милосердия». Торжественный митинг открыл директор колледжа, инициатор установки и автор проекта памятного знака Александр Шулаев. Почетный гость, депутат законодательного собрания Псковской области Дмитрий Белюков, призвал укреплять связь поколений и хранить память о подвиге медиков. Участие в митинге приняли Вячеслав Сизов, внук Марии Сизовой, ветерана Великой Отечественной войны, выпускницы Великолукской фельдшерско-акушерской школы 41-го года, а также Виктор Коновалов, заслуженный врач РСФСР, который открывал памятный знак в 2016 году.
2: О валютах.
9: Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек, юань 12 рублей 74 копейки.
2: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
10: сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
12: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
13: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
0: Продолжаем нашу программу.
1: И мы продолжаем разговор с Александром Коцом, легендарным нашим военным корреспондентом, членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Саш, ну, в общем, продолжение той же темы, и я бы хотел вопрос...
5: Да.
1: Да, сформулировать, знаешь, как...
5: Вот. Закончить мысль о том, что вот, Виктор Анатольевич спросил, где мы все-таки будем концентрировать свои усилия. Мне, ну, кажется, это все-таки процесс, понятно, что параллельный. И мы видим, что у Украины не очень хорошо все по личному составу. Но вот, повторюсь, единственное препятствие для более оперативного продвижения – это дроны, это возможность Украины производить десятки, сотни тысяч дронов и ежедневно тратить на одну цель по несколько десятков. Но одного пехотинца сегодня вообще совершенно спокойно могут потратить 20 дронов. Еще полгода назад, наверное, это казалось бы фантастикой. Сегодня совершенно спокойно. Поэтому есть препятствия в виде 30-километровой такой, скажем, зоны смерти, да, и после того, как мы сможем ее преодолеть, конечно, продвижение пойдет быстрее, потому что сложно выстраивать с нуля такие стены дронов, которые выстроены сейчас по генеральной линии обороны противника в Донбассе. Поэтому, конечно, каждый километр нам дается большим трудом, потерями, кровью, потом наших бойцов. И этому должны способствовать дальние удары и вышибание тех самых опор государственности, о которых я говорил в прошлом кусочке, потому что чем меньше будет этих опор, тем менее устойчива будет центральная власть в Киеве, тем, естественно, менее уверенной в себе будет армия на переднем крае, а от морального духа, да, тоже очень многое зависит. Mm-hmm. Тяжело идет, в том числе и потому, что мы сражаемся-то, по сути, с зеркалом, да. Я вот помню, 2014 год, лето, только начались первые бои за Донецкий аэропорт, и тогда еще лидером ополчения был Стрелков, тот Стрелков, а не то, во что он потом превратился. И я его спрашивал: Игорь, а в чем загвоздка, почему мы вот так долго возимся с аэропортом, в чем там проблема? Он говорит: проблема в том, что с той стороны стоят такие же русские, просто называют себя украинцами, им мозги перепрошили, а на подкорке-то, на генном уровне так и осталось все, не отступать и не сдаваться, ни шагу назад. В этом вся сложность войны, в этом вся трагедия войны, да. Но, тем не менее, идти вперед надо, решать задачи специальной военной операции надо, и это делается с переменным успехом. Ну, где-то мы давим, ну, где-то мы везде практически давим, за исключением краснолиманского отрезка, где противник контратакует. И тоже в этом я не вижу какой-то большой катастрофы. Война не состоит исключительно из твоих побед, успехов и наступлений. Иногда приходится пропускать в бороду, вот, как мы это делали в 22-м году. Но вот таких ударов уровня там, наступления украинского 23-го года летнего, ну, конечно, уже не будет. А то, что происходит на краснолиманском направлении, это естественный ход войны, когда противник пытается что-то показать хоть на каком-то участке фронта, коллеги.
1: Саш, я хочу вернуться к теме, которой, в общем-то, о которой мы говорили. Кличко советует всем покинуть Киев. Город остался без света. Мы этому не радуемся, конечно. Мы сами терпели 4,5 года. Вот превратиться ли Киев город-призрак или нет? Как наши удары по Киеву, по другим городам могут повлиять на настроение на Украине и переломить вот то настроение, которое шапкозакидательское у украинцев все еще существует? Я имею в виду, прежде всего, верхушку диктаторов, главарей киевского режима.
5: С верхушкой это там не верхушка безнадежна. В принципе-то уже пошел разброд и шатание. Если уж одесский душегуб, террорист и экстремист Гончаренко говорит, что надо договариваться с Россией и по внеблоковому статусу, и по русскому языку, и по православной церкви, когда
1: панна Скороход... Он относится тоже к числу террористов и экстремистов, насколько мне помнится.
5: Я произнес это, да. Да. Анна Скороход, народный депутат, говорит, вносит законопроект в Верховную Раду о внеблоковом статусе Украины. Он-то был до 2019 года, пока террорист-экстремист Порошенко не поправил Конституцию, в которой прописал стремление Украины в НАТО. В Киеве это вообще казалось невозможным. На неделе прошел антивоенный митинг на Майдане. Ну да, там немного людей собралось, и понятно, что для того, чтобы какой-то протест перерос в революцию, нужны средства, вливания, управление извне. Но, тем не менее, это говорит о каком-то протестном потенциале внутри Украины. То есть уже это, мосты-то еще стоят, а уже террористы и экстремисты говорят, что надо договариваться. Понятно, что Зеленский не будет ни с кем договариваться. И единственное, что он сейчас делает, это обсуждает с главой СБУ новые удары по России, которые вернутся бумерангом с еще большей силой, совершенно очевидно. Поэтому я думаю, да, мы не будем жалеть этой зимой Киев, как мы это делали последние 3 года. И никакого злорадства там или радости у меня по этому поводу тоже нет. Но я прекрасно понимаю, что если не Киев будет в темноте сидеть, значит, Москва будет в темноте сидеть, и Зеленский будет все делать для того, чтобы попытаться нам организовать хотя бы какие-то локальные блэкауты этой зимой. Вообще не сомневаюсь, что будут бить и по энергетике, и по теплоэлектроцентралям, и по дата-центрам продолжат бить. Вот Яндекс тут заблюрил все свои дата-центры на картах, но это не поможет от ударов. От ударов поможет какая-то быстросборная металлическая пассивная защита, которую сейчас уже надо было, которую вчера еще надо было возводить. Как только мы начали бить по их дата-центрам, было понятно, что они будут отвечать. Но вот в такой плоскости. То есть нам важно показать, в том числе, во-первых, выполнить военные цели, а стратегическая логистика через мосты – это военная цель. Почему Кличко просит всех выехать? Ну, во-первых, из-за слабости власти. Я вот не представляю прошлой зимой, чтобы Гладков вышел и сказал белгородцам: уезжайте отсюда. Нет, Гладков работал круглосуточно, я был вот рядом с ним несколько дней, я поразился этой работоспособности, чтобы обеспечить свой регион резервной генерацией. То есть это, во-первых, очень сильная региональная власть в России, во-вторых, это сильная федеральная власть, которая все сделала, чтобы Белгород прошел этот тяжелый период. И это региональная взаимовыручка, когда из разных регионов губернаторы отсылали свою помощь Белгородской области. Я вот сейчас говорю о признаках государственности, которые очень стремительно теряет Украина, а у нас они ярко выражены. Поэтому мы сплотились и вместе с Белгородом этот период прошли. А здесь, ввиду слабости центральной власти, региональной, у них, конечно, очень плохо придется. Но есть и вторая причина. Зачем киевлянам выезжать из Киева? Чтобы снизить нагрузку на энергосети, чтобы она, хотя бы ее остатки какие-то могли использоваться в
0: военных целях.
5: Комплекса, абсолютно, да.
0: Продолжение такой же точно темы. Видимо, теперь это действительно проблема для Украины, потому что то, что они начали инфраструктурную войну, как ты сказал, прилетело им бумеранга, причем, наверное, если не в 10-кратном, то как минимум в 5-кратном размере. И вот они уже, Зеленский отправил своих опять в Вашингтон, переговорщиков, пытаться как-то согласовать какой-то выход на мирные соглашения. Как ты считаешь, это вообще... Я вижу, что это уже уже хороший знак, раз они сами запросили американцев, давайте садиться за стол переговоров. А сообщение из Америки, что к концу зимы вы уже типа эту войну проиграете, потому что Россия системно выносит все, что является у вас основой для вашей, вашей боеспособности. Вот. Как ты думаешь, твое мнение, что сейчас американцы предпримут? Будут дальше сидеть и ждать, снабжать их разведданными, через Европу, продавая Европе вооружение, в общем-то, держать этот конфликт горячим?
5: Я думаю, что будут держать горячим. Никаких перспектив к мирному урегулированию нет. Пока мы не стоим на тех позициях, с которых мы могли бы диктовать с позиции силы, да, ультиматумами, на которые Зеленский согласится. Ну и как бы Зеленский пока не в такой слабой позиции, чтобы соглашаться на первое попавшееся. Поэтому, безусловно, они продолжат удары. Я думаю, основное сейчас, чего хотят украинцы от американцев, это разрешение на использование Старлинка над международно признанной территорией России, потому что пока Старлинком они пользуются исключительно над нашими историческими территориями и Крымом, и у меня есть подозрение, что над Черным морем на Кубани. Вот. Я думаю, что это вот сейчас главное, что они будут требовать, просить, умолять у американцев. Это вот очередная их вундервафа, которая должна переломить ход войны. В целом каких-то ключевых сближений у нас нет по ключевым точкам, а это территория, это армия украинская, это вопрос русскоязычного населения, русского Украины, вопрос церкви и прочее, прочее. Там не будет никаких уступок, и тут не надо тешить себя иллюзиями, что американцы что-то предложат, на что украинцы согласятся. Нет таких,
1: Саша, извини, снова тебя перебью. Снова небольшой совершенный перерыв. В завершающей части Александр Коц, Виктор Бут и Александр Гамов готовы ответить на ваши вопросы в прямом эфире. 8-800-200-9702. Пожалуйста, звоните. А сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Далеко, пожалуйста, не уходите. Будет остро и интересно. 8-800-200-9702.
13: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
14: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
15: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
16: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
0: По традиции в последней части нашей программы мы принимаем звонки. Звоните по телефону 8 800 297 02. Ждем ваших звонков.
1: Вот, а я просто напоминаю, что рядом с Бутом и Гамовым сегодня Александр Коц, легендарный военкор «Комсомольской правды», член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. А пока наши слушатели дозваниваются, Саш, такой вот вопрос, это может быть и к Виктору тоже. Почему заявление Трампа о том, что конфликт на Украине близится к завершению, ну вот в кавычках буквально, я работаю над этим, сказал Трамп, пообещал скорое завершение конфликта и анонсировал разговор с Путиным. Возможно, он сегодня и состоится. Вот, так вот, его слова не согласуются с позицией Рубио, госсекретаря Соединенных Штатов, который говорит, что разрастание конфликта и боевые действия могут стать еще более масштабными. Почему такая вот разноголосица американская?
5: Мне кажется, Трамп иной раз согласовать свою позицию сам с собой не может, потому что у него взаимоисключающие тезисы могут прозвучать за одни сутки по несколько раз. Я помню, когда шла предвыборная кампания, газета «Вашингтон-Пост» опубликовала анализ высказываний Дональда Трампа за его прошлую каденцию, в которой там что-то около 20 тысяч не соответствовали действительности. Там прямо не все были у них на сайте расписаны, и очень забавно было это дело почитать. Поэтому, ну, как относиться к этим словам, да, Трампа? Как, ну, почему-то неизбежному, да, вот сейчас такой президент, который не отвечает за свои слова, который очень любит себя, у которого очень раздутое эго, вот, и которому очень нравится, когда его хвалят. Ну, вот, собственно, как признанный ребенок, да, который преследует исключительно свои цели.
1: 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Рамазан из Ростова до нас дозвонился. Рамазан, вы, в общем-то, наш уже знакомый, постоянный слушатель. Пожалуйста, если можно, конструктивнее и покороче.
17: Алло, добрый вечер, а да. Я всегда лаконичен.
1: Да.
17: У меня маленький вопросик к Александру Гамову, где вопрос звучит так. Вот какую вы смысловую нагрузку вкладывали в вопрос, который задали Дмитрию Пескову? Как президент относится к тем мероприятиям, которые происходят во Франции? Ага. Это раз. И Виктору Буту сразу. Значит, вот он сказал, что побывал в Дагестане, у него очень хорошие впечатления там и так далее и тому подобное. Я хорошо знаю республику эту, я оттуда родом. И у меня нет никаких оснований для дифирамб происходящим там событиям. Все.
1: Александр Гамов отвечает, смысл я вкладывал совершенно глубокий и позитивный. И, Виктор, ваше?
0: Во-первых, Рамазан, вопрос в том, что это была моя первая поездка в Дагестан. Я встречался со студентами, встречался с руководством, обсудили всю проблематику, которая там есть, а проблем, вы правы, очень много в Дагестане. Тем не менее, есть хорошие потенциалы для развития и для решения этих проблем. Именно поэтому я говорю, что поездка мне понравилась, потому что хорошо, когда есть над чем работать, а самое главное, люди, с кем я встречался, готовы решать все проблемы, которые там есть. Это не только сети, подключение к электричеству, это не только проблемы мусора, проблемы стоков в Каспии, проблемы строительства кластера туристического, но также, конечно, и наведение порядка в самом Махачкале.
1: 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. 7702. Александр Коц, Виктор Бут, Александр Гамов ждут ваших вопросов. И, Виктор, к вам просьба тоже ответить вот на вопрос, на который Саша озвучил, на который ответил, я не буду его повторять, чтобы время сэкономить, это по поводу позиций Трампа и Рубио.
0: Ну, видите, во-первых, Рубио ведет свою игру, он представитель Deep State, глубинного государства, который, если мы с вами помним, всегда шел в такой немного в противорез общей политике. Если ему было невыгодно по политическим целям, то он просто, как говорится, стоял в стороне и не комментировал. А здесь фактически, я считаю, что Рубио уже начал свою предвыборную кампанию, он себя позиционирует как возможный кандидат от республиканцев на выборах на следующем цикле, через 2 года. Вот. И, видимо, с этим было связано его такое заявление. Тем более сейчас он занимает такую ключевую позицию, совмещающую и госсекретаря, и советника по национальной безопасности, что очень редко бывает в этой администрации. Ну и, если мы с вами помним, еще 3 месяца назад, при том, что как активно Украина пиарила свои успехи на фронте, вот, оказалось, теперь все эти успехи быстро испарились, Россия показала новое вооружение, новую тактику, и теперь, опять же, многие американские эксперты, с кем я общаюсь, говорят, что Украина фактически этот конфликт уже проиграла с военной точки зрения, осталось только России додавить тыл, додавить логистику, и, в общем-то, никакого желания у Украины и возможности не останется сопротивляться, а Европа, несмотря на все свои, так сказать, потуги, просто сейчас завязла во внутренних проблемах.
1: 8-800-200-97-02, 8-800-200-97-02, пока дозванивается народ. Вот, Виктор, у вас много было вопросов к Саше Коцу.
0: Да, Саша, еще хотел тоже вот обсудить, помимо, вы сказали про то, что на Красном Лимане происходит, очень много было различных комментариев, как говорится, мы видим, наши враги пытались раскрутить какие-то там невероятные успехи, понятно, что они туда завели самые боеспособные свои подразделения, вот, но, видимо, эта ситуация, она временная, и мы опять переломим, или тогда они окажутся в каком-то новом котле, или что-то еще произойдет. Какое твое мнение на этот...
5: Знаете, у нас общество сегодня делится там условно на ура патриотов и караул патриотов. Вот как караул патриота, они, значит, подняли эту волну, почему-то доверившись тому, что говорит террорист-экстремист Белецкий, командир вот этого корпуса террористического АЗОВ, запрещенного в России. Я, вот крайняя командировка, да, я побывал на территориях, которые минувшим летом бывший главком ВСУ Сырский заявил как освобожденные ими. Если помните, там якобы операция в 2 этапа, освобождены 750 квадратных километров на стыке Днепропетровской, Запорожской областей и Донецкой Народной Республики, и в Донецкой Народной Республике они там что-то поосвобождали. В общем, я был в этих населенных пунктах, которые он называл и которые он позиционировал как отбитые у российской армии. Причем я работал там с беспилотчиками-молнистами, это означает, что это не самый передний край, то есть передо мной еще как минимум несколько километров, которые контролируют наши бойцы, а это уже дальше Днепропетровская область, то есть я был практически на границе. Это говорит о собственно, правдивости тех докладов, которые ретранслируют наши блогеры после того, как они будут произнесены.
0: Отлично, да. Александр, давайте
1: ответим. У нас звонок, да, да, давайте звонок, пожалуйста. Эля Ростов вас
0: везет нам сегодня на Ростов.
18: Да. Добрый вечер. Мне, золотые мои, 86 лет. Я хочу обратиться к Александру Коцу. Я поражаюсь вашему мужеству. Я кланяюсь вам низко-низко. Чтобы у вас хватило терпения, сил, мужества, здоровья. Все, чтобы у вас впереди было светлое, счастливое и радостное. Я искренне вам всего этого желаю. Целую вас, милый. Вы мне во внуки годитесь. Всего доброго вам. До свидания.
5: Спасибо, спасибо большое. Но вот я, честно, я вот сейчас не кокетничаю нисколько, но меня всегда смущают такие эпитеты, вот как Александр Петрович там произносит, меня представляющий. Я вот каким-то себя чувствую немножко аферистом.
1: Вырезаем, да, вырезаем. Слово легендарный Александр Коц, вырезаем.
5: Я 25 лет занимаюсь тем, что мне нравится, с чего меня прет. Путешествую по миру, не по самым, правда, благополучным точкам, но и за это тебе еще и деньги платят.
1: А это же прямой эфир, невозможно про Коца ничего вырезать.
5: Но настоящие герои, конечно, у нас на фронте, потому что они вот реально, и это не пафос, не патетика, они реально совершают ежедневный будничный подвиг, потому что даже просто жить вот в таких условиях, в окопах, круглый год, круглые сутки, с такими сложностями, и при этом не падать духом, конечно, ты, глядя на них, не можешь быть менее мужественным, конечно, еще, ты напитываешься.
1: Да, супер.
0: Присоединяемся к этим пожеланиям.
1: Да, еще одно событие недели, это день рождения Владимира Владимировича Путина, и у нас есть небольшой совершенно синхрон, мы сейчас его покажем и озвучим.
19: Вот Владимир Владимирович Путин можно уже назвать исторической личностью?
20: Спасибо. Это, вы знаете, это следующее поколение скажет, можно или нет. Это, думаю, что для нас, для современников, тем более для меня лично, это не вопрос, на который я должен отвечать. Люди должны будут в будущем оценить, что сделано было для страны. Может быть, что-то не удалось сделать. И я думаю, что общественное мнение в этом смысле, такой самый лучший показатель, оно даст оценку. Но это в будущем.
1: В эфире радио «Комсомольская правда» был «Русский дозор» с Виктором Бутом, Александром Коцом и Александром Гамовым. Спасибо огромное, что были с нами. Каждую пятницу мы будем с вами выходить в эфир.
13: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
21: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Дмитрий Дебров рассказал о своей новой возлюбленной. Детские выплаты и льготы, о которых вы могли не знать. Правда и мифы о борьбе со старением. Газета в продаже с 7 октября.
22: Для лиц старше 12 лет.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Эксперт по энергетике Станислав Митрохович о последствиях отказа от российского газа для Европы.
25: Конечно, масштабной катастрофы не будет. Коммунального кризиса все-таки для этого не имеется. А вот постепенная дальнейшая деградация промышленности энергоемкой, постепенная дальнейшая потеря конкурентоспособности сравнительной европейской экономики на фоне конкурентов, там, китайцев, американцев, она будет продолжаться. И даже на фоне некоторых стран, вроде Турции, например, где-нибудь Алжира. Потому что там выгодно переносить будет предприятие. Я уж про Америку и Китай не говорю. Просто сравнить стоимость электричества и газа от Китая с Америкой, с одной стороны, и с выходом из Европы. В Европе она просто нет прекрасного смысла. Это не просто на самом деле так. Ну вот и как после этого они будут рассказывать, чем они собираются жить. Потому что они будут производить такую технологичную электронику или там какую-нибудь фармакологию, на самом деле китайцы и американцы это будут делать еще в большем количестве, чем они. Поэтому в погоне за чем-то новым они потеряли то, что у них было.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве 9 вечера, в Ижевске 10, в Иркутске 2 часа ночи, в Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
26: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
13: Об атаках,
3: Умышленные удары ВСУ по защищенному транспорту Международного комитета Красного Креста – военное преступление. Виновные должны понести ответственность, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Ранее посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник сообщил, что во вторник боевики Киева нанесли удар по грузовикам и складу с гуманитарной помощью МКК в Донецке. Омбудсмен обратилась к международным правозащитным структурам, в том числе ООН, с требованием незамедлительно отреагировать на атаку ВСУ. Зампредседателя правительства Дмитрий Патрушев назвал продовольственную безопасность и защиту внутреннего рынка ключевыми приоритетами государственной политики в сфере сельского хозяйства. Об этом он заявил на встрече министров сельского хозяйства России разных лет. Обсудили развитие этой отрасли за последние десятилетия, в том числе совершенствование системы господдержки, законодательства, внедрение новых технологий, а также достижения в селекции и генетике. По оценке участников, российский агропромышленный комплекс прошел несколько этапов развития, и сегодня способен производить практически весь спектр продуктов, востребованных на внутреннем рынке. Отдельное внимание уделили кадровому вопросу. Патрушев подчеркнул, что будущее отрасли напрямую зависит от подготовки нового поколения специалистов, а начинать эту работу необходимо еще со школы.
4: Об образовании.
3: Высокие баллы ЕГЭ хотят учитывать по-новому. Миноборнауки предлагает начислять абитуриентам дополнительные баллы за экзамен, который был хорошо сдан, но его результаты не использовали для поступления. 15 баллов добавят за 60-74 балла ЕГЭ, 20 за 75-89, 25 за 90-100. Новые правила планируют распространить на будущих студентов математического, естественно-научного или инженерного направления.
4: Обо всем.
3: Световой меч Дарта Вейдера, использовавшийся в съемках сцены с отрубанием руки джедая Люка Скайуокера в фильме «Звездные войны. Империя наносит ответный удар», выставят на торги 12 ноября. Он может быть продан по меньшей мере за $1 миллион, сообщает аукционный дом. Также на аукционе планируется продать световые мечи Оби-Вана Кеноби и Энакина Скайуокера из фильма «Звездные войны. Эпизод 3. Месть ситхов». Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 90 копеек, евро стоит 94 рубля 97 копеек, курс юаня 12 рублей и 67 копеек. О погоде: в эти минуты в российской столице 16 градусов со знаком плюс, завтра днем будет плюс 11, плюс 12. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 10 градусов, завтра днем плюс 9-10, возможные осадки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Ольга Демидова, служба информации.
4: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
6: Дорогие друзья, и снова с вами программа «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. И сегодня не только Вячеслав Коновалов, понятное дело, как обычно, у нас здесь люди творческие, писатели, поэты, драматурги, сценаристы. И да, очередной писатель, писательница. Кстати, сейчас мы этот вопрос тоже выясним. Марина Ахметова. Марина, добрый вечер.
7: Добрый.
6: Легкий сборник рассказов у меня в руках. Ну, такой он, на самом деле, не очень легкий, это достаточно увесистый. Очень интересные, замечательные рассказы в этом сборнике. Иногда хохочешь, иногда задумаешься, иногда прям слеза наворачивается.
7: Вы прям хохотали над каким-то? Мне кажется, у меня такой грустный сборник.
6: Смотрите, Марин, у нас программа, о которой мы говорим о литературе достаточно косвенно, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что у нас традиционно в нашей культуре поэт отвечает за все, потому что поэт в России больше, чем поэт. Ну, поэт в широком смысле этого слова, и писатель в том числе. Но, представляя вас, я задумался, вот кто у меня Марина Ахметова? Это писатель, это блогер или это журналист? Какая из ипостасей стоит на первом месте? И почему?
7: Я же еще и член Совета по правам человека при президенте, я еще и правозащитник, и это очень сильно влияет вообще на всю мою деятельность. Но скажем, что я писатель в первую очередь для себя. Для всех остальных людей, конечно, я в первую очередь не писатель, а, наверное, больше правозащитник.
6: Замечательно. Тогда так и будем говорить. Сегодня у нас в гостях правозащитник, писатель, журналист. И дальше уже поехали все эти бесконечные... Я, кстати говоря, когда стал смотреть, по-моему, 12 насчитал всевозможных комитетов, комиссий, там еще что-то, где вы что-то... Подумал, нет, наверное, все зачитывать
7: я нет, не могу. Я только в попечительском совете доктора Лизы состою, мы там занимаемся бездомными людьми, а так нет, я ни в каких комиссиях, только в комиссии в Совете по правам человека.
6: Еще и комиссия по правам человека. Дорогие друзья, Марина Ахметова, и дальше вы уже знаете все, я буду называть вас писателем.
7: Хорошо, писателем, называйте, да. Главное, что вот это мне нравится, писатель, а не писательница.
6: Да. Кстати, как относитесь к феминитивам?
7: Плохо.
6: Писателька, писательница, как вам звучит?
7: Нет, писателька для меня звучит отвратительно, я не хочу быть писателькой.
6: Авторка, редакторка.
7: Нет, это, мне кажется, указывает на профессиональный уровень, да, какую-то профессиональную неполноценность, поэтому я хочу быть писателем, но против писательницы я тоже ничего не имею против, но против писателки, конечно же, имею.
6: Мы с вами здесь, да, на одной волне.
7: Ну и против спецкорки, авторки, конечно, я редакторки, я категорически не согласна. Мне кажется, что такие слова могут произносить только люди, которые, у которых нет чувства языка. А мне очень хочется, чтобы у всех было чувство языка.
6: И образного мышления, я бы так сказал, потому что, если мы скажем, ну, я не знаю, это уменьшительное какое-то, причем не ласкательное, а до некоторой степени обидное.
7: Обидное,
6: мы,
7: да,
6: говорим «машина», «машинка». Да, это вот и что мы себе представляем. Ну, в любом случае, дорогие друзья, филологические, лингвистические и прочие вопросы мы здесь сегодня не обсуждаем. Мы говорим о злобе дня. И я подумал, что поскольку Марина занимается защитой животных, экологические вопросы и вопросы, связанные вообще в широком смысле этого слова с экологией, будут нам близки. И на этой неделе произошло событие, которое сначала меня насторожило, потом обрадовало то, что все-таки ничего, трагедии не случилось, но мы были очень близки к этому. Еще раз напомню, судно «Афрамекс Рио», так называется, «Афрамекс Рио», загорелось вечером 6 октября после атаки безэкипажных катеров украинских, и экипаж, состоящий из 23 граждан Индии, был спасен, пострадавших, слава богу, нет. Власти Сочи быстро среагировали, создали оперативный штаб по ликвидации последствий, открытое горение на танкере ликвидировали к вечеру 7 октября. Мы выдохнули, но, тем не менее, два дня – это была очень напряженная работа и напряженное отслеживание этого всего. Как вы думаете, вот эти участившиеся

0: рекомендации приступила к террористической деятельности в экологии. Как вы думаете?
1: Ну, мне кажется, что потому что они очень хорошо понимают, что победить не могут, но напакостить максимально за то время, пока держатся у власти их режим, они в любом случае постараются. Ну и потом, мне кажется, там нет никаких ограничительных моральных норм внутри этого режима киевского, поэтому они даже не задумываются о том, как страдает природа, о том, что это все.
0: Вы думаете,
1: потом...
0: они об этом не думают?
1: Ну, я уверена, что нет.
0: Интересно, я потому что предполагал, что, по крайней мере, я думал, что, может быть, одним из драйверов их вот этого сумасшествия, которое происходит, как раз сделать Россию с точки зрения экологии непригодной.
1: А, ну это, конечно, конечно. А я имею в виду, что они не думают о том, что, в общем-то, там живая среда, там млекопитающие, животные страдают, рыбы, которые ни в чем не виноваты. И, в конце концов, это планета Земля, на которой жить и их детям. А вот об этом они не думают. А так, конечно, они пытаются максимально нагадить России, чтобы Россия еще не одно десятилетие после СВО разгребала последствия.
0: Ну, согласитесь, что это идиотская совершенно позиция, это
1: на
0: котором сидишь. Потому что шарик-то у нас один, континент один, мы страны, которые, даже если при большом желании их захотят, невозможно разделить их, нас, морями, океанами. Мы вынуждены жить вместе всегда и будем жить вместе. И война когда-то закончится, и когда-то мы вернемся к нормальным взаимоотношениям, но загаживать то, на чем ты сидишь, мне кажется, эта позиция... Ну, до некоторой степени позиция человека или народа, сошедшего с ума.
1: Ну, они просто, может быть, думают, что их дети и внуки не будут жить на этой территории постсоветской, а уедут куда-то.
0: А мозгов... Всей страной?
1: Ну, почему? А почему? А почему должен? Ну, вы хотите, чтобы он беспокоился о земле, о каких-то водных недрах, о животных? Да, он о людях не беспокоится. Украина сокрушительно сократилась за последние годы. Но если мы говорим про Зеленского, ему же это абсолютно все равно. Ему плевать на людей. Людей там загоняют эти ТЦК как скот. Люди там абсолютно бесправны. Люди там гибнут. И, а вы хотите, чтобы он о них не думает, а вы хотите, чтобы он думал об экологии?
0: Но мы понимаем с вами, что не Зеленский принимает решение, не Зеленский задает направление стратегически. Может быть, тактически у него может быть, я не могу гарантировать на 100%, но думаю, что может быть какая-то возможность тактически, на короткий промежуток времени у него решения нет. Но стратегически ему задают оттуда.
1: Стратегически
0: а
1: ему
0: что там?
1: Задают оттуда, но все-таки его личность и качество его личности очень влияют на происходящее. Я в этом убеждена.
0: Как вы думаете, ударят ему по рукам кукловоды? Дернут за ниточку, которая будет болезненной для того, чтобы он не загаживал место, не только на котором сидит, наше общее. Ну, не секрет, что Россия, европейская часть до Уральского хребта, это Европа. Это практически открытое пространство. То же самое Украина. То, что произойдет на Украине, и Чернобыльская, кстати говоря, трагедия это показала, то, что происходит на Украине, отражается не только в этой стране, но и отражается во всех окружающих странах, и в Европе в первую очередь. Почему европейское сообщество никак не реагирует на развязанную, уже можно говорить как свершившийся факт, на развязанную экологическую войну?
1: Ну, я, кстати, не уверена, что они прямо не дадут ему по рукам. Может быть, если это к ним очень-очень-очень близко подойдет, и они будут понимать, что на них это тоже повлияет, наверное, дадим. Ну и европейское сообщество, оно же тоже разное. Люди, простые, обыкновенные люди, наверное, их это беспокоит, но они ничего сделать не могут. А политики, они уже заняли эту позицию против России, с которой они сойти не могут, они живут, это все вжилось просто в их плоть и кровь. Те, которые сейчас находятся у власти, для меня очень сомнительно, что они будут что-то регулировать и искать какие-то пути к миру.
0: Что Россия может сделать для того, чтобы экологическую войну как вид деятельности, как вид войны раз и навсегда забыл Зеленский и его кукловоды?
1: Поскорее победить ВСВО.
0: Да, я понимаю, но если при прочих равных продолжается СВО, прямо сейчас что мы можем? Письмо написать, протест заявить?
1: Ну, а какое письмо мы можем?
0: Стучать в ворота?
1: Ну, мы пишем...
0: Или, может быть, им устроить маленькую экологическую катастрофу?
1: Да ну, не знаю, мне кажется, зачем? Животные-то, птицы, рыбы, млекопитающие не виноваты в том, что во главе Европы дураки. Да нет, ну а что в ООН писать? Мы в Совете по правам человека регулярно пишем в ООН. Ну,

0: Как не так прямо, чтобы... Но мы все равно пишем, чтобы они знали о каких-то вопиющих случаях. И иногда нам отвечают из Ватикана. Ну, а из ООН прям, ну, я бы не сказала, что они нам сильно отвечают, реагируют, поэтому какой смысл куда-то писать?
1: То есть реакции нет никакой?
0: Ну, нет, ну вот была какая-то реакция такая, знаете, слабенькая.
1: Дорогие друзья, мы прервемся сейчас буквально на небольшой блок новостей, пару-тройку минут потерпите, и мы вернемся в студию. Здесь сегодня у нас писатель замечательный и перфекционист, как оказалось, Марина Ахметова.
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. А вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
1: «Все не так прозаично», дорогие друзья, с Вячеславом Коноваловым. Мы говорим здесь с писателями современными о том, что тревожило эту неделю нас с вами, радиослушателей. И спрашиваем, понятное дело, с поэтов, с писателей, потому что в России что? Правильно. Поэт в России больше, чем поэт, а писатель больше, чем писатель. Марина, продолжаем наш разговор. И у меня сейчас следующая тема тоже, на самом деле, связана с экологией. Она уже продолжается некоторое время, но, к сожалению, никак не рассасывается. И чем дальше она идет, эта тема, тем больше вопросов возникает. И здесь, мне кажется, ваша зоозащита в данном случае как ваш основной вид.
0: Вы про медведей, небось, хотите спросить?
1: Совершенно верно. Сегодня опять, вот я буквально, когда ехал в студию, открыл, медведь чуть не растерзал 15-летнего юношу на пасеке в Алтайском крае. Об этом вот буквально сообщили со станции скорой помощи города Бийска. Сколько мнений появилось за последние 2-3 недели, и пером не писать, как писатель обращаюсь к вам, Вы какой придерживаетесь позиции? Что нам сейчас надо делать? Конечно, и кто в этом виноват?
0: Значит, ну, два вечных вопроса. Для меня на самом деле вопрос трудный, потому что если я буду говорить о том, что я занимаю такую более жесткую позицию, то меня не поймет зоозащитное сообщество. Но на самом деле эта проблема, она вот так действительно остро сейчас стоит, а я о ней знала, пока она еще не приняла такие масштабы. Из своих поездок в Магадане я была, люди мне жаловались, там прям жители поселков рассказывали, что они идут на огород, а у них там в огороде медведица с двумя медвежатами лежит. На Чукотке мне говорили, что у них им не хватает ружину, потому что закон им не велит, и у них нет инструмента для того, чтобы себя защитить. Ну и сейчас, когда эта тема началась, ну понятно, что все редакции, наша редакция в том числе, мы сделали серию заметок, мы поговорили с экспертами, и похоже, что сами эксперты не очень понимают, да, что произошло. И мне, конечно, было... Я не охотовед, не лесник, ничего. Я просто главный редактор новостного агентства. И мне было бы сейчас, ну, может быть, это нелепо, если я буду рассуждать о причинах, почему медведи выходят. Но ясно, что проблема есть.
1: И что-то делать надо.
0: И что-то делать надо. И говорят, что... Ну, то есть я это... Вот если говорить по-писательски, да, если отбросить вот это все, что мусорные баки ставят, на кладбищах еду кладут. Ну, вы вчера, наверное, тоже видели, да, новость ужасающую, да, да, да. Как из могил начали уже вытаскивать медведи, да. и съедать людей, вот это просто от этого мороз по коже проходит. Понятно, что говорят, что квота есть на, как это сказать, уничтожение медведей, но она не вырабатывается, потому что охотникам невыгодно. Сейчас они не продают уже лапы и что-то там еще в Китай, не покупают, а мясо не нужно, потому что оно, как правило, все зараженное. Кто-то говорит, что понастроили этих свиноводческих комплексов, а для того, чтобы не распространялась африканская чума, перебили всех кабанов, а кабаны один из основных элементов питания медведей. Видите, я как главный редактор, я все читаю, я очень хорошо подготовлена. Но при этом... Я, конечно же, против отстрела медведицы и вообще медведей с медвежатами в берлоге, но людей, тут надо на первое место всегда ставить людей. Людей очень жалко, с людьми это не должно происходить. У нас многие поселки, они просто живут собирательством. Это ягоды, которые они запасают летом и продают, рыба. И получается, что эти люди, которые и так не очень хорошо живут, теперь как? Они не могут выходить в лес, потому что там очень много медведей. И они поставлены тоже, да? А как они будут существовать? Как им зиму пережить? Это же не богатые люди. Но я как писатель, да, не как главный уже редактор, я вижу в этом еще одну проблему. Вот буквально только вчера с утра я разговаривала со своими детьми. И они меня спросили: мама, а почему вот все говорят про медведей? Что они так вот? Они же мишки добрые. Ну, у меня дети маленькие, да, вот для них еще мишки пока добрые.
1: Да, пушистые.
0: Да, а я им пыталась объяснить, что сейчас... Сейчас нет такого количества охотников, как раньше, которые были бы привержены своему делу. Ведь очевидно же, что медведь просто перестался бояться человека.
1: Одним чуть ли не основным, экологи говорят, и зоологи, основной причиной вот этого всего, то, что сейчас происходит с медведями, это то, что вырубка неконтролируемых лесов приводит к этому, потому что в первую очередь уничтожают наиболее ценную древесину, а это леса кедровые в том числе, а это, как известно, одна из главных кормовых баз медведя, соответственно, он не находит, он остается голодный, он не залегает как это называется это у них, берлога, не залегает в берлогу и становится, что называется, шатуном, то есть он в поисках пищи продолжает бродить и, собственно, приводит к это все таким последствиям. Ну, как тут... вы думаете, это составляющая
0: экологии? Не знаю, потому что у нас на редколлегии тоже поднимался этот вопрос. Я просто знаю, что эту тему сейчас активно отрабатывают иноагенты, и они, например, там, ну, просят каких-то жителей, ну, вот таких районов, медведи опасных, если так можно выразиться, встать и записать видео и сказать: вот, да что ж такое, леса вырубаются подчистую, китайцы весь лес вывезли, а, ну, Россия дружит с этими китайцами. Конечно, они помогают в СВО. Стоит, а за спиной у него колышется высокий темный лес. Я, как главный редактор, не могу говорить, что леса вырубают или леса не вырубают, потому что я не в теме. Вот если мне скажут, какие конкретно леса вырубают, и мы этот вопрос изучим, и тогда я, ну да, я буду говорить, что леса выбирают, а так нет, потому что сейчас, знаете, столько фейков, так нас со всех сторон обкладывают этими информационными бомбами, что, ну, просто куда-нибудь вляпаться можно очень легко.
1: А у меня сегодня настоящий писатель, Марина Ахметова, написала очередную книгу, она называется «Легкий сборник рассказов».
0: У меня есть несколько книг, которые мне нравятся. Это «Уроки украинского», это сборник моих репортажей, которые я написала в 2014 и 2015 году, начиная от Майдана, где я находилась, и потом я переехала в Донбасс, путешествовала по Львовской области довольно много, и на моих глазах разворачивалось вот это все то, что Украина называла АТО, а я была в Донецке, поддерживала донецкое ополчение еще тогда и описывала их. И у меня вышел такой сборник, он был в 2015 году запрещен на Украине, хотя там были репортажи и о украинских военных, к которым я тогда имела доступ еще в 2015 году. Вот, эта книга мне нравится. Потом у меня есть, как мне кажется, хорошая книга «Камень, девушка, вода». Она написана о...
1: Прекрасное название.
0: О кавказском подполье, банд подполье, о терроризме, о том, как женщины становятся смертницами.
1: Такое вот. Доброе название. Такое, я бы сказал, несколько романтичное.
0: А это роман на самом деле. Там нет такого, знаете, прям, там политики нет, там просто роман. Просто такой взгляд из одного дагестанского села, обособленного от мира. Вот, и эта книга тоже ничего. Ну, и вот
1: тоже ничего. Скромность – это, конечно, достоинство большое, особенно для писателя, потому что каждый писатель в душе считает, что он-то главный писатель нашего времени. Вот этот сборник пока нравится, да?
0: Он всегда мне будет нравиться, потому что я его писала уже с 22-го года. Вы, наверное, знаете, но читатели, зрители наши не знают. Я в конце февраля, как только началась СВО, я поехала в зону боевых действий, и там я провела где-то, вот, ну, если плотно, в Москве я не появлялась год. Да, а потом уже была наездами. Может быть, я так не выгляжу, как человек, который это делал, но, тем не менее, это так. То есть я где-то только 2 года последних активно не посещаю зону боевых действий. И я была в Мариуполе, когда там шли боевые действия. Я была в Волновахе, когда там только-только были закончены боевые действия. Очень много чего видела из того, что хотелось бы забыть. И эти рассказы, некоторые рассказы, написанные... как по следам моих посещений Белгородской области, приграничных районов, я там тоже довольно много и часто была, и в госпиталях военных работала, и, это все как бы по-живому прошлось и в моей душе, и в моем творчестве. Поэтому я не думаю, что когда-нибудь эти рассказы мне разонравятся, и сборник, он назван легким, не потому что я обещаю легкое чтение, а потому что последняя повесть, которая, мне кажется, лучшая в этом сборнике, она называется «Лёгкий». Это о бойце, который 3 недели, практически месяц, сидел в норе очень близко к украинским позициям. Это большая повесть получилась, хотя оказалось сначала, что что ты напишешь о человеке, который один сидел в норе? Что писать? Но потом как-то расписалось.
1: Ну да, дорогие друзья, если повернуть книгу и прочитать... Тех, кто уже ознакомился с этой книгой, кто ее прочитал и написал свои впечатления, то я бы хотел отметить здесь из этих людей Никиту Михалкова. Прекрасные слова он написал. Это очень хорошие рассказы.
0: Он сказал крутые, но я постеснялась и приправила на хорошие.
1: Написаны талантливым человеком, писательницей. Надеюсь, с большим литературным будущим. Я тоже абсолютно уверен, дорогие друзья, что у Марины Ахметовой только все начинается. Девушка, она еще молодая.
0: Да куда там?
1: Литературная деятельность вся впереди. На самом деле, большое спасибо, Марина, еще раз. Наше время подходит к концу. Здесь сегодня в программе «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. Мы говорили сегодня с Мариной Ахметовой. Вот опять же, хотел сказать зоозащитник, журналист. Нет. писатель. Настоящий писатель сегодня был у нас в гостях, и мы бесконечно рады. Будем ждать Марину со следующей книгой, со следующей темой у нас здесь в программе. А пока спасибо, что нашли время и пришли сюда.
0: Да, вам спасибо.
1: Дорогие друзья, прощаемся с вами до следующей недели. С вами был я, Вячеслав Коновалов, и программа «Всё не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. До свидания.
2: «Всё не так прозаично» – программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Дорогие друзья, я Сергей Степашин, любящий и читающий «Комсомолку» уже более 65 лет. Очень нравится радио. Слушайте. Знаете почему? Во-первых, это интересно. Во-вторых, это честно. Пожелание мне одно. Чтобы с неба падал только дождик, и не более ничего. Чтобы был мир, наконец-то, в нашей стране и во всем мире.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
6: Международный комитет Красного Креста обеспокоен атакой на гуманитарную миссию под Донецком, сообщает о каждом подобном инциденте заинтересованным сторонам в рамках двустороннего конфиденциального диалога, заявили РИА Новости в российском офисе организации. Ранее посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник сообщил, что 6 сентября боевики Киева нанесли удар по грузовикам и складу с гуманитарной помощью МКК в Донецке. Это лишь один из примеров более масштабной проблемы, сказал он. Обеспокоены каждым инцидентом, в результате которого страдают гуманитарные работники, помещения и грузы. Об этом сообщают заинтересованным сторонам в рамках двустороннего конфиденциального диалога, сообщили агентству в российском офисе Международного комитета Красного Креста.
2: О вооружениях.
6: Германия планирует закупить недорогие крылатые ракеты дальностью до 1500 километров. Решение о закупке уже принято, сообщил инспектор сухопутных войск ФРГ Кристиан Фройдинг, передает ДПА. По его словам, ракеты будут использоваться для массированных ударов по целям в глубине территории противника, какого он не уточнил. Это позволит перегружать и истощать системы ПВО. Сейчас Германия рассматривает два варианта вооружений, названия которых не раскрываются. Первые поставки могут начаться уже в 2027. Второй пилот рейса «Fly Dubai» дал признательные показания и заявил, что планировал совершить теракт в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Обвиняемый действовал в одиночку и хотел повторить атаки 11 сентября 2001 года, сообщил генпрокурор Объединенных Арабских Эмиратов. 30 сентября второй пилот напал с ножом на командира экипажа и попытался разбить самолет. Раненый командир сумел подать код захвата и открыть двери кабины, благодаря чему пассажиры смогли обезвредить нападавшего и помогли вывести лайнер из пикирования за секунды до катастрофы. Самолет изменил курс и приземлился в Саудовской Аравии. 8-бальное землетрясение произошло в Панаме. По данным геологической службы США, в ближайшие 3 часа Панаму могут накрыть волны цунами. Подземные толчки зафиксировали на глубине около 34 километров.
2: О спорте.
6: Фигуристка Александра Трусова выиграла турнир серии «Челленджер». Второе и третье места достались фигуристкам из Южной Кореи и Казахстана. Наши спортсмены выступают там в нейтральном статусе. Официальный курс доллара на завтра 84,90 рубля. Евро стоило 94,97 рубля. Курс юаня 12,67 рублей. И о погоде. В эти минуты в российской столице 16 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет 11-12, также со знаком плюс и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 10 градусов. Завтра днем плюс 9-10 и возможны дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.

0: У микрофона Владимир Варсобин. Ну, вы, я так понимаю, представляете, что у нас в гостях в студии человек, который... Ну, даже представлять не надо, потому что вы слышали это. Я всегда с собой беру видеокамеру. Алексей Николаевич Лысенков, телерадиоведущий, автор канала «Время читается» с Алексеем Лысенковым, на передаче которой, честно говоря, и вырос и я. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
1: Здравствуйте, Володя.
0: Вас можно назвать первым видеоблогером страны?
1: Нет. Нет.
0: Ну как?
1: Потому что тогда, когда мы начинали интернет, еще не было. Откуда видеоблогер-то может появиться?
0: Телевизионный видеоблогер. Я понимаю, что тогда этих слов не было.
1: Не было этих слов и не было этого понятия. Было понятие телеведущий, было понятие продюсер, было понятие режиссер, а видеоблогер не было такого понятия. Ну как, мы работали на государственном телеканале.
0: Сам себе режиссер, это была очень шикарная и очень популярная телевизионная программа, которая пережила очень многие программы. Она, по-моему, где-то до 17-го, до 18-го...
1: 27 лет.
0: 27 лет она
1: существовала. С 92-го по... 19-й.
0: И она публиковала видеоролики, вот кто присылал из телезрителей, самые смешные свои вот впечатления, ролики, их сейчас бы назвать действительно видеоблогом. Вот в рефрене звучит вот в этом вашем, как это назвать?
1: Кстати, песня.
0: Песня.
1: Конечно.
0: Песня, звучит как песня. А у каждого, я всегда с собой беру видеокамеру, сейчас это время настало. У всех в руках видеокамеры, все что-то снимают. Вот вы, во-первых, представляли себе, что такой мир случится, когда действительно у каждого будет в руках видеокамера, и как вам этот мир вам?
1: Когда мы начинали, видеокамер в стране еще не было вообще. Ну, были там у самых богатых, там у детей дипломатов, не знаю, у каких-то там людей, у которых были деньги, которые могли себе позволить выехать за границу, у них были видеокамеры. Большие, такие Panasonic M3000, я помню, были, Hitachi были камеры. Но это были камеры у очень богатых людей. А так видеокамер в стране еще не было никаких. Они были размером такого, как бы почти бетакамы, кто помнит, что такое.
0: На пленке еще, наверное, да? Или нет, или видео все-таки?
1: Ну, нет, видео,
0: цифровые,
1: не кино, нет, не цифровые, они были аналоговые, магнитные пленки. Пленки были магнитные. И мы, первый материал, который мы принимали от людей, это было кино. Любительское кино. 8 миллиметров пленка была, 8 супер было. Иногда богатые присылали. 16 миллиметров, но это очень редко уже, потому что на 16 миллиметров уже снималось документальное кино. 35 миллиметров это было художественное кино, 16 миллиметров в основном использовалось для документального кино, а 8 и 8 супер это были кинопленки для любителей. У меня у папы была маленькая кинокамера, и как раз тоже сохранились где-то на чердаке, в доме лежат эти пленки уже рассыпались. 8 миллиметров, который папа там снимал в больших количествах. Я потом это перегнал на VHS. VHS тоже посыпалось. Ну, в общем, короче, архив, видеоархив такой пропал. А видеокамеры в стране стали появляться гораздо позже. И поэтому самые первые выпуски, они были основаны на американском материале, который мы покупали у американцев.
0: И выдавали их за творчество наших.
1: Нет, мы говорили, что это да? Вот там все. А там видно же по картинке, что это
0: американская жизнь.
1: Что это не Россия, да. Но просто мы это все озвучили. У американцев есть, я не знаю, сейчас она существует или нет, но была программа America's Funniest Home Video, которую вел Боб Сагет. И, собственно, наша программа, она, по идее, она как бы вот похожа на программу американскую. Но у нас с американцами была договоренность, что они не лезут в наше производство и ничего нам не навязывают, какие-то свои форматы, идеи и все остальное. Мы делаем все сами. Мы используем только идею домашнего кино и домашнего видео. Но за это, чтобы конфликтов не было, мы покупали у них материал. То есть мы платили деньги за конкретные сюжеты. Им это было выгодно, они получали живые деньги. Нам это было выгодно, потому что нам не хватало материала нашего отечественного, чтобы делать полноценную программу, которая могла бы выходить раз в неделю. Потому что мы сначала делали программу, она выходила раз в месяц. Ну, раз в месяц мы как-то набирали этот киноматериал. Не видео, еще раз подчеркиваю, киноматериал. Люди присылали свое это кино. И мы тогда, кстати, все отсылали обратно, потому что кино – это же не видео, уж не откопируешь. Поэтому первые годы существования программы весь материал отсылался обратно тем, кто его присылал. И у нас был человек-редактор, который там на почте от него сходили с ума. Сначала он приезжал, забирал полгрузовика, значит, материала, а потом точно так же грузовика материал привозил обратно рассылать по всей стране. И там сотрудники почты просто вешались от него. Вот. И, соответственно, когда программа стала выходить 10 раз в неделю, материала стало не хватать, и нам было выгодно покупать американский материал, потому что мы заполняли формат, потому что нашего отечественного материала не хватало. Потом люди привыкли, что есть такая программа, что в нее можно посылать свое кино и свое видео. Они стали это делать уже активнее гораздо. Уже стали появляться у людей чаще видеокамеры. Страна уже стала выезжать в Турцию, там, в Италию, в Испанию. Уже люди поехали, стали покупать камеры. Не только отдыхать на пляже, но уже как бы стали снимать. Они уже часто начали снимать уже конкретно для нашей программы. Потому что, находясь в Турции, ну как не снять, чтобы потом не прислать нам?
0: Хочешь, конечно, спросить, что из неизданного вам, конечно, запомнилось?
1: Не из присланного даже запомнилось. Это историю, которую я всегда рассказываю. Наверное, многие, может быть, ее знают. Когда звонок в редакции, я беру трубку, ну, потому что как, ну, я руководитель программы, поэтому я отвечаю на звонки. Секретаря у меня никакого не было. И это... Здравствуйте, это сам режиссер? Да. Это вас беспокоит студия «Криминформ». У нас тут для вас смешная расчлененочка имеется. Я говорю, нет, спасибо, нет, не надо. Домашнюю порнуху пытались присылать какую-то там. Ну, не порнуху, там, эротику какую-то. Так что это вот из неизданного, а где-то даже из неполученного.
0: Ну, это вы наблюдали жизнь страны, вот, вот именно с самой земли, то есть не отредактированную, то, что действительно люди хотели с вами поделиться и так далее. Вот я все возвращаюсь к своему вопросу. Вот сейчас... Когда люди снимают, выставляют это в блогах, это вот интернет кишит это, этими видео, многие ворчат, что люди из этих картинок перестали читать, они стали их деградировать. Вот как вы к этому, во-первых, относитесь, вот к этим, вот этому скрипению, ворчанию? И как вам это, опять-таки, повторюсь, этот мир, где даже буквы найти сложнее, чем видео?
1: Ну, не то чтобы перестали читать. Те, кто любил читать, они продолжают читать. Просто это часто электронные книги или это прям онлайн, в сети что-то читают. Я читаю. Потом мы читаем много информации, мы же ее тоже читаем, мы ее поглощаем. Почему в Советском Союзе люди читали больше? Ну, потому что все равно был информационный голод, и книги, они просто утоляли этот голод. Потому что человек все равно существо любопытное. Ему все время надо что-то познавать. Будь то художественная литература, будь то новости, будь то еще какая-либо информация, но человек не... необходима информация постоянно. Он без информации жить не может. Даже пятница, находясь на острове, все время находил какую-то информацию. Для... Не пятница, а Робинзон, да, Крузо. Да?
0: Нашел вот
1: Робинзон Крузо, да, он тоже же находил себе постоянно какую-то информацию. А когда у него еще появился собеседник, так вообще, ну, потому что человек – любопытное существо, он должен постоянно поглощать определенное количество информации. Поэтому, да, читать стали меньше, но информированность от этого меньше не стала. Но те, кто любил читать, те и продолжают читать. У меня вот мой канал, который можно найти, ну, практически на всех платформах, которые есть.
0: «Время читать» с Алексеем Лысенковым.
1: Да, «Время читать» с Алексеем Лысенковым. Я просто вслух читаю книги. И достаточно приличная аудитория, люди слушают, смотрят, потому что это видеоконтент. То есть я не аудиоканал, это видеоканал, и я читаю там рассказы и классику, и современные, и зарубежных авторов, и российских, и русских, там, и Антон Павлович Чехов, может быть, и Аверченко, может быть, и современный, там, Михалков какой-нибудь, может быть, все что угодно. Попался интересный рассказ, я его читаю. И мы это вот с женой этот канал делаем, и... Люди смотрят, благодарят.
0: Это не превращается в такую компенсацию за вашу вот, такую, ну, триумфальную видеопрограмму, которая действительно была одной из самых ярких?
1: Нет, наверное, это больше другая компенсация. Я же закончил театральный институт и по специальности актер драмтеатра, кино и эстрады. И поскольку я в театре отработал, по-моему, всего-навсего года три после окончания института, я сейчас уже, честно говоря, толком не помню, в двух театрах я работал, имени Рубена Симонова и в Новом театре имени Львова, вот не имени, а под руководством Львова Анохина. Вот. А потом все, я ушел в телевизор.
0: А как это получилось, что вы оказались в этой программе, вообще как вы оказались на телевидении?
1: Ну, была продюсерская компания, которая называлась «Video International». Они снимали много рекламы. Я в этой рекламе много снимался. Сначала они делали это для КВН, а потом это стало расширяться, и они начали делать уже рекламу вообще для российского телевидения. И я там очень много снимался, и когда они решили делать проект под названием «Сам себе режиссер», то им лень было там какой-то кастинг устраивать, еще что-то. Сказали, ну, Лысенков у нас есть, давайте его и поставим ведущим. Поставили ведущим, через месяц мне сказали, слушай, нам некогда этим проектом заниматься, или через два месяца, я точно не помню. Сказали, нам некогда этим проектом заниматься, потому что у нас тут реклама, тут рекламные контракты, и вот, вот этой фигней всей мы не будем заниматься. Если хочешь, бери программу и тащи сам. Ну, я ее взял на себя как продюсер, как руководитель, и все, и потащил эту программу
0: 27 лет. Алексей Николаевич Лысенков, телерадиоведущий, автор канала «Время читать» с Алексеем Лысенковым. Прервемся на пару минут и вернемся обязательно.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано. Реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
5: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: У микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, с нами сам себе режиссер Алексей Николаевич Лысенков, знаменитый телерадиоведущий, автор канала «Время читать» с Алексеем Лысенковым. Ну, те, кто пережил 90-е... Вот слово «пережил», кстати, не очень хорошее.
1: Я
0: вот сейчас об этом и поговорим. И про 90-е, и про телевидение. Я хочу начать с телевидения. Вы пришли на телевидение вот в начале, вот когда уже перестройка закончилась, когда вот это...
1: Нет.
0: Нет еще?
1: Нет. Я пришел
0: во время
1: на телевидение в 85-м году в программу «Веселые ребята» Андрея Кнышева.
0: Извините.
1: Так что я начал с советского.
0: Вы начали с самого начала.
1: Я начал с советского телевидения.
0: Что, вот если так сказать сразу, вот что из того, что было в 90-х, вот в те, по крайней мере, обозримые времена для нас, вот почему вы скучаете в телевидении профессионально? С чего нет сейчас? Ну, что было тогда там?
1: Давайте тогда действительно начнем от печки. В советском телевидении все было абсолютно регламентировано. Даже то, как работала программа телепередач. То есть 23:00 телевидение заканчивало свою работу. А учебный канал начинал работу, по-моему, в 16:00, а заканчивал ее тоже, там, по-моему, в 21:00. И было два канала. Останкино и второй канал. Так это называлось. И все было регламентировано точно, абсолютно. Были абсолютно точные, выверенные там тайм-слоты, когда выходит программа «Время», когда идет сериал, когда идет кино, когда идут учебные программы, какие учебные программы, с чего начинается утро и так далее. В 90-е ситуация изменилась, потому что вот этот советский регламент, он ушел, и дикторы ушли. Вместо дикторов появились ведущие. И вдруг оказалось, что ведущие могут быть даже в очках. Угу. Потому что так-то...
0: А раньше нельзя было?
1: Ну, можно было, но только уже совсем большим, прям вот большим ведущим. Диктором можно было быть в очках.
0: Кирилл, допустим.
1: Ну, кстати, Кириллов-то очки, по-моему, если не носил, между прочим. Да, если я правильно помню. Вот. Шатилова, по-моему, в очках была... Еще кто-то был в очках, а вот Кириллова я... А, нет, был, да, он к концу уже, к концу он уже был в очках, да, точно-точно, правильно. Вот, и вдруг открылись форточки все, и окна все открылись, и делайте, ну вот делайте. И чем для меня интересна была пора 90-х годов на телевидении, тем, что мы изобретали велосипед. Еще западные форматы до нас не дошли, ну, как бы именно лицензированные, а мы все как бы делали сами на коленке и многое придумывали. И если сегодня запустить новый формат, он должен быть четко математически выверен, и либо это лицензия там, или украденный, неважно, какой-то формат, который уже существует и доказал свою рентабельность, свою популярность у зрителя, то тогда... Мы хватались за все подряд. Более того, много сами изобретали. Что-то получалось, что-то не получалось. Но была абсолютная свобода творчества, чего сегодня нет. Сегодня на телевидении математика. А тогда был такой полет свободных художников. Поэтому многое не получалось. Причем иногда было очень странно, что какие-то форматы, которые тебе казалось, ну вот этот формат, мы его готовили полгода, вот он выстрелит. А он пшикал. И наоборот, то, что делалось на коленке, за 15 минут вдруг стреляло со страшной
0: силой.
1: Например, сам себе режиссер, потому что в него никто не верил. Ну, что за фигня? Ну, что мы будем показывать? Домашнее кино. Ну, правда, ну, какие-то там дети на горшках, невесты, которых роняет жених. Ну, какая-то фигня. Ну, кому это надо? Есть профессиональное телевидение, а любительское пусть у любителей остается. Ну, дома... Простыню повесьте и смотрите там. Не надо на весь Советский Союз, позже на Россию. Нет, 92-й – это уже Россия, да. Уже не Советский Союз. Вот. И, собственно, вот прелесть была именно вот в этом, когда ты не понимал, что у тебя получится, что не получится, а как будет, а чтобы нового еще придумать, а чтобы еще скреативить. Мы же устраивали целые мозговые штурмы. Причем в основном это делали по выходным, набирали там закуски, напитки, садились в редакторской и мозговали. Мы устраивали штурмы, мозговые штурмы, придумывая не только озвучку для сюжетов, но и новые форматы. Так появилась программа «Слабо», так появился тележурнал «Носток» появился с рубриками там, «Перископ», «Обратная сторона звезды» и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы... придумывали новые форматы, мы придумывали новые, мы искали новые формы телевидения для того, чтобы достучаться до зрителя, чтобы быть ему интересным.
0: Получалось же?
1: Получалось, почему нет? Не всегда, не всегда, что-то проваливалось.
0: Я понимаю, как в любом творчестве что-то
1: уходит. Вот, кстати, как пример, когда мы рубрику «Слабо» вывели в отдельный телевизионный проект, мы снимали в огромной студии на Мосфильме, «Тысячник» у нас была студия с высоким... Мы сделали офигительную декорацию. Дорогую, безумно. Даже не я стал ведущим. Мы взяли специально там одного актера, который у нас снимался до этого в рубрике «Перископ». То есть это съемки скрытой камерой. Candid camera такая. Вот. Он у нас там был одним из любимых наших актеров, который у нас там снимался. Провокатор.
0: А, провокатор.
1: Провокатор, да. И он стал ведущим программы «Слабо». И она не пошла. Хотя, казалось бы, вот она как рубрика в программе «Сам себе режиссер», она отлично пошла, а как отдельный проект она не пошла. Вот, хотя потом, по-моему, на Первом канале появился проект, как он назывался, я не помню. Ну, в общем, что-то похожее на «Слабо», тоже вот невероятное умение людей, не помню, как назывался формат, у них это пошло. Но тоже, кстати, недолго, года полтора, по-моему, они прожили.
0: Сейчас об этом не хватает.
1: Не хватает?
0: Сейчас вам этого не хватает. Вот этого творчества, вот этого...
1: Да нет, сейчас мне всего хватает. Сейчас бы мне уже на пенсию.
0: Не, ну я не в этом смысле. Мы же говорим не о ваших, мы поговорим о ваших планах творческих. Мы говорим сейчас о телевидении. Ему вот этого не хватает. И как же сейчас новые программы придумываются?
1: Нет, сейчас все абсолютно грамотно идет. Сейчас все просчитывается. Сегодня продюсерское телевидение. Я считаю, что это абсолютно правильно. Потому что прежде всего... Телевидение – это удивительная вещь. Это... микс творчества и технологий, да, и сейчас технологии идут впереди. Но при этом творчество не отстает. И, может быть, благодаря технологиям, творчество развивается лучше, чем могло бы развиваться.
0: Да, только сейчас многие ругают нынешнее телевидение, как раз обвиняя его в оболванивании населения, о том, что снижает интеллектуальный уровень, что, в общем-то, оно потворствует зрительским вкусом, а не ведет за собой. Как вам такая логика?
1: Ну, в этом отчасти есть доля правды, а отчасти и нет никакой правды, потому что телевидение, оно всегда парадоксально существовало. С одной стороны, оно должно было всегда учитывать желания зрителя и идти на поводу у зрителя. С другой стороны, да, естественно, немножко его подтягивать. Но подтягивать за счет чего? Если мы сейчас просто устроим такую, вот как учебная программа была там на советском телевидении, просто будем по телевизору давать уроки физики, математики, русской литературы.
0: Было такое, помню.
1: Да, ну это ничего не даст, никто не будет это смотреть. Значит, подтягивать только надо то, что мы в самом начале говорили, любопытством. То есть надо поймать, а что же человеку интересно, и вот на этом любопытстве сыграть. Такие форматы, кстати, сегодня есть всякие, сейчас не буду говорить названия, но они есть, когда...
0: Будем учиться по рилсам?
1: Ну, почему по рилсам?
0: Ну, или ну, сейчас вот у детей вот эти вот бесконечные видеоформаты, маленькие-маленькие, 30 секунд. Я просто думаю, а где у нас перспектива, чтобы как-то население приподнять, вот именно, чтобы люди были более развиты?
1: Телевидение имеет большое значение. Володя, мы насильно не приподнимем население, это невозможно. Но если население или зрители не захотят приподниматься, они не будут приподниматься. Поэтому мы как бы зажаты в этих тисках. Мы должны учитывать интересы зрителя и в этих интересах пытаться находить какие-то лазейки, чтобы его там обучать. Телевидение, я студентам всегда говорю, что телевидение одновременно, то есть информируя, обучает, обучая, развлекает, развлекая, информирует.
0: Да.
1: Вот это замкнутое такое колечко. Информация, развлечение,
0: Информирует, завлекает, развлекает и увлекает.
1: Ну,
0: возможно, так. То есть вы довольны тем состоянием телевидения, которое сейчас у нас есть?
1: Ну... Я каких-то катастрофических никаких не вижу сейчас моментов совершенно. Оно развивается так, как развивается. Более того, наше российское телевидение во многом превосходит какие-то другие страны. Например, ну, многие европейские страны не могут похвастаться таким уровнем телевидения, как у нас. Не могут.
0: А как его меряют, этот уровень? Как меряется уровень?
1: Ну, я же езжу, я как бы много путешествую, но я же обязательно...
0: Впечатление.
1: Я обязательно смотрю телевизор, я не могу... У меня, извините, в ванной комнате телевизор висит. И, сидя на троне, я смотрю телевизор. Так что кто-то смотрит рилсы, а я смотрю телевизор. Так что я везде и всюду смотрю телевидение. Я знаю, как существует телевидение, ну, во всех странах, где я был. А это, в общем, большая часть планеты, честно говоря. И немногие страны могут похвастаться таким уровнем телевидения, как у нас. Это знаете, как мы... Вот у нас есть госуслуги, мы к ним привыкли.
0: Да.
1: А ведь в подавляющем большинстве стран такого уровня общения государства с людьми нету вообще. Это у нас госуслуги. И мы, ну да, госуслуги, и чё? А американцы, по-моему, только в этом году сделали, трубили об этом чуть ли не неделю, что вот у них там появились, значит, госуслуги какие-то у них появились.
0: Алексей Николаевич Лысенков с вами был. Спасибо вам огромное за встречу.
1: Вам спасибо за встречу.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Сергей Шеин о возможных политических последствиях от погромов во Франции. Для Франции, в принципе, характерна достаточно протестная политическая культура. Мы это видели не раз. И я думаю, что здесь для импичмента особо нет причин, исходя из того, что в 2027 году будут президентские выборы, поэтому эти протесты нужно воспринимать именно как недовольство достаточно широких слоев, не только школьники, но и широких слоев населения относительно социально-бюджетной политики Макрона. И, соответственно, все это, конечно, будет влиять на перспективы избрания преемника Макрона и преемника вот этой мейнстримной линии, которая сейчас есть во Франции в 2027 году. И понятно, что эти протесты, я думаю, что они не будут иметь именно краткосрочных и масштабных эффектов, а эффект будет долгосрочный. В 2027 году, конечно же, вот этих протестов выигрывают крайне левые и крайне правые, исходя из того, что Макрон все-таки все больше не удовлетворяет своей социальной политикой достаточно широкие социальные группы во Франции.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: О важном.
4: Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент США назвал беседу очень успешной. Он сообщил, что договорился с российским лидером о масштабных поставках дизельного топлива из России в Штаты и на мировой рынок. И поступила уже первая реакция с нашей стороны. Дмитриев назвал телефонный разговор Путина и Трампа очень успешным. Автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук сообщил, что он и его команда находятся на пути в Россию после выдворения из Черногории. Они поблагодарили официального представителя МИДа Марию Захарову за помощь в решении ситуации. Звинчук рассказал, что их задержали в Черногории сегодня в 7 утра после того, как они попросили разрешения снимать в монастыре официально для документального фильма. Звинчук – создатель телеграм-канала, который специализируется на военной и международной аналитике. В 2024 году Госдеп США назначил награду в 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении блогера, обвинив его во вмешательстве в выборы. В конце 2025 года Британия ввела против него санкции.
2: О ценах.
4: ФАС России продолжит оказывать консультационную и организационную помощь сторонам соглашений, направленных на стабилизацию цен на топливном рынке. Поддержка регионов и независимых операторов АЗС остается одним из приоритетов работы Федеральной антимонопольной службы.
2: О катаклизмах.
4: Превентивная эвакуация людей из офисов и высотных зданий прошла в столице Панамы после сильного землетрясения. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило угрозу цунами для нескольких стран Латинской Америки. Ведомство опубликовало уведомление о потенциальных опасных волнах цунами в течение 3 часов для Гватемалы, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Никарагуа, Панамы, Перу, Сальвадора и Эквадора. Этим вечером в Панаме произошло землетрясение магнитудой 7,6. Сообщение о жертвах и разрушениях не поступало.
2: Обо всем.
4: Канадская бабушка побила мировой рекорд по стоянию в планке. 61-летняя канадка Донна Джин Уайлд, мать 5 детей и бабушка 12 внуков, установила мировой рекорд по стоянию в планке. Она продержалась в этом положении целых 5 часов. Примечательно, что женщина побила свой же позапрошлогодний рекорд, увеличив время почти на 30 минут. Уайлд начала заниматься в 2013 году, когда сломала руку и восстанавливалась после травмы. То, что начиналось как соревнование в кругу семьи, привело ее к мировому рекорду. И о погоде в эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 11-12 без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
7: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш разговор о нацизме, который поднимает голову на всей планете. Это видно уже не только на Украине. Мы начинали с наш большой разговор о денацификации Украины. И с нами соавторы коллективной монографии «Украинство», где и показано, откуда растут ноги, что такое украинство, с чем мы имеем дело с возрождающимся. Ну, как-то вот мы говорим неонацизм, да все тем же нацизмом. Но понимаем, что он вышел уже далеко за пределы Украины. Как, впрочем, и специальная военная операция, которая начиналась как специальная военная операция, превратилась в полномасштабную, полноценную войну, о чем тоже говорится уже на официальном уровне. Соавторы монографии «Украинство» Максим Карев с нами. Максим, приветствуем. Андрей Берсенев по-прежнему. Андрей.
8: Здравствуйте.
7: Да. Мы много говорили вот как раз о Украине, формировании украинства, и всегда там недалеко стояла тема Польши. 26-й год, ближе к весне, лету, ознаменовался все-таки тем, что противоречиями, а вроде и нет, таким польским шпагатом, на котором стоять Польша, становится все тяжелее. С одной стороны, они эту Украину, этот киевский режим выкормили и продолжают его выкармливать для войны с нами. С другой стороны, киевский режим тоже в долгу не остается и постоянно трясет им тряпкой своих героев бандеровских, еще и открывая соответствующие мемориалы, возвращая утраченные имена, захоранивая останки и все это под соответствующими флагами. Польша не может этого не замечать. Польша помнит о том, что бандеровцы делали с ними. Но возникает это но этот шпагат будет растягиваться и дальше, или как-то мы можем тоже на этих противоречиях сыграть, или этих противоречий нет, Максим? Угу.
8: Ну, противоречий, на самом деле, очень много, и не только между Украиной и Польшей, потому что Польша с самого начала, вот как началась СВО, очень активно включилась в конфликт на стороне Украины, естественно, рассчитывая на то, что... Ну, хотя бы часть этой Украины, то, что они называют Восточный Крёст, она себе вернет. Потому что это болезненная тема для Польши, да, вот ее территориальные разделы. Она, честно говоря, всегда считала, что Западная Украина это ее. Вот. А по большому счету, начиная с 14 века, да, Андрей, если я не ошибаюсь, помню, существовал такой проект Междуморье или Три моря. Вот такой пояс от Балтики до Черного моря, да, который должен был включать в себя, собственно, страны Прибалтики, то, что там эти три республики, Белоруссию, Украину, Польшу, там Румынию, Молдавию, то есть это Великая Польша, скажем так, да, которая там Польша от моря до моря, которую вот очень активно продвигал Пилсудский в свое время, даже японцам предлагал эту, поддержать эту теорию замечательную, ну, геополитическую концепцию. Вот. Но она древняя, она вот берет свое начало от династии Ягеллонов, и когда...
9: Да, это очень важно, что это Ягеллонская именно идея.
8: Да, это именно Ягеллонская. То есть это очень древний проект. То есть Польша от него не откажется. Это не то, что это не случайная флуктуация, не какие-то там удачные стечения обстоятельств. Они очень сильно в нее вцепились, но в нее вцепились не только поляки. Что самое интересное, в этой конфигурации для нас, ну или, может быть, какие-то перспективы открываются. Она была где-то вот в 17-м или 16-м году, сейчас точно не помню, ее польская элита снова реанимировала и даже учредила специальный форум, там люди съезжаются, представители государств, и когда Трамп пришел к власти в 17-м году, он тоже приехал, сказал, что нам этот проект очень нравится, США очень хотят в нем участвовать, а вот буквально недавно, в мае там, или в июне, тоже ну, не официальные представители власти, а представители так называемые интеллектуальные элиты, аналитический центр, фонд наследия, еще какие-то люди очень позитивные.
9: Нежелательные,
8: да,
9: наверное,
8: ну, то, что нежелательно в России, как бы, но со своим Харитович. Очень явно выраженным интересом поучаствовать. То есть США хочет очень сильно поучаствовать в этом проекте, то есть в интеграции Украины, в польском проекте интеграции Украины в Большую Польшу хочет поучаствовать Америка. Это вот с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что сейчас идет большая переделка мира в целом, да, и Европа, ну, она находится в контракт с Америкой,

0: самом большом своем варианте, да, оно включает в себя в том числе земли Австро-Венгрии, кроме самой Австрии, что как бы Австрию не может не напрягать.
1: То есть Триморье – это да. вот как бы такой да, вариант Австро-Венгрии.
0: Это, с одной стороны, либо очень сильная конкуренция австрийской короне, либо это фактически продолжение Австро-Венгрии в сторону России только за счет ну, уже тех территорий, которые еще в нее не входили, но которые бы не хотел включить, то есть вот, Восточную Украину, там, Прибалтику и так далее. То есть здесь возникает конфликт уже между этими двумя, ну, потенциальный конфликт между этими двумя видениями. И есть еще всегда к этому пристегивается конфликт между Габсбургами и Гогенцоллерами, то есть Германия или Австрия будут главным гегемоном в Европе. Да, как только возникает вопрос о гегемонстве в Европе, тут всегда подключается британская элита, которая не хочет, чтобы там был какой-то гегемон, кроме нее самой, который будет стравливать. Или это, как говорят, что объединение России и Германии – это страшный сон англосаксов, причем по обе стороны Атлантики. Вот в данном случае, когда вот эти вот представители американской элиты очень активно говорят, что да, нам вот интересен этот проект, они фактически заявляют свое участие. То есть в этом смысле Украина – это не просто какая-то… Ну, то есть это не история про Россию, только про Россию или только там про помощь Европы. Это сразу такая узловая точка для нескольких конкурирующих геополитических проектов. И то, что мы сейчас, собственно говоря, наблюдаем, это вот расторговка вокруг вот этих вот проектов. Потому что понятно, что поляки, да, их по-человечески очень сильно напрягают вот эти вот пантеоны этих героев, которые Зеленский у себя учредил и перезахоранивает. Но он это делает сознательно, потому что ему нужно немножечко дистанцироваться от Польши в пользу других игроков, чтобы создать себе маневр, потому что он будет выживать только за счет того, что он будет сталкивать интересы разных игроков вокруг Украины. То есть он торгует Украиной, естественно, в свою пользу, но так, чтобы не сильно сближаясь с кем-то одним, потому что он тогда попадает четко в его зависимость. Польша для него в этом смысле наиболее опасная, потому что они умеют работать с украинцами, они им все припомнят, все, что они им сейчас, этот орденопад, как говорят, да, вот этот вот обмен орденами, он не просто так, да, то есть действительно вернули, что-то, да. Это вот национальная гордость поляков задета, потому что такого демонстративного, ну, по почте послал. Это один из высших орденов, ну, польской.
2: Мы скажем, что Украина вернула, да. Украинские высшие лица вернули все эти медали, да, награждения от Польши, все обратно.
0: Да, и даже Чехия, которая, кстати, тоже входит в вот этот вот проект Интермариум, тоже вот чешский президент сказал, что он тоже вернет, потому что это все нехорошо. Но поскольку европейские элиты в этом смысле говорят не от себя, да, они говорят, ну, вернее, политические, вот, политические акторы, да, европейские элиты – это не те люди, которых мы видим по телевизору, да, это европейская аристократия, которая там предпочитает за кулисами, вот те же Габсбурги, да, или там какие-нибудь династии европейские, неважно, там, итальянские, французские, вот они все договариваются втихаря, и потом этих людей ставят, ну, вот как там, не знаю, тот же самый Макрон, да, вот я недавно читал, была очень интересная публикация, говорит, что главная задача Макрона, ради которого привели к власти, это ремилитаризация Франции. Он с ней, говорит, успешно справился. Он маленькими, не очень небольшими шажками двигался, он увеличил военный бюджет, как бы сейчас он уйдет, и вместо него придет кто-то еще, неважно кто, и он тоже будет делать то же самое, потому что и это было задумано еще до того, как, ну, в каком там году он пришел, не помню, в 17-м, то есть уже тогда Европа готовилась к большой войне, им были нужны фигуры, которые будут реализовывать этот проект.
1: Позволь, я тут добавлю, что Европа, она находится, европейская элита находится в крайне специфическом положении, таком, условно говоря, андеграундном на самом деле, потому что с точки зрения европейских элит, вот этих коренных, прежде всего, да, аристократических элит, да и не только, германских промышленных элит, которые теперь очень сильно связаны с аристократическими элитами. Европа находится, грубо говоря, в могиле, как они говорят. Они рассматривают Европу как труп. И события на Украине рассматриваются этими элитами как способ как бы поднять этого трупа. Вот такая вот магия черная происходит. Нет. Для них события на Украине – это способ возрождения Европы. Они иначе вообще это не воспринимают. И именно поэтому наследник Габсбургского дома Карл Габсбург все время поет такие дифирамбы Украине. Ну, по многим причинам. Тут и бизнес, тут и его личность.

0: заинтересованность в войне на Украине, его личное участие в ее развязывании, вспомним знаменитый Вагнер-гейт на Украине и так далее. Но главное, что это именно ставка вот этой черной аристократии, которая в свое время очень сильно перемешалась с фашизмом, а сегодня так сильно дружит с украинским фашизмом, это попытка возрождения единой Европы, в данном случае под габсбургским флагом, под габсбургской эгидой, но и не только.
1: Соавторы коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. О событиях, происходящих в Польше и вокруг Украины, естественно, о том, как все это связано, говорим сегодня. Продолжим буквально через пару минут.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
3: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на строй сам.vl.ru.
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басов?

0: 62. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
2: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
3: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. О Польше, о ее исторических претензиях, проектах, о том, как все это связано с событиями, происходящими на Украине, и со специальной военной операцией.
4: Европейская аристократия фашизировалась. То есть то, что мы видели там, начиная там, с 20-х годов 20 века до сегодняшнего момента, это не какой-то там выверт отдельный, там, итальянский, немецкий, там, французский, бельгийский, это все абсолютно естественные для европейских аристократических родов продолжение их мировоззренческих взглядов на то, как должна быть устроена жизнь. Это не какие-то странные люди, да, там на почве, там, не знаю, Веймарской республики, общего упадка, пришли и стали ковать из Германии такую новую, Третий Рейх. Все знают, что за там, Гитлером и всем остальным стояли представители виднейших немецких родов. Они это делали. И те же самые роды были и там, и в Голландии, мы знаем, и в Бельгии, и так далее. То есть это все делалось с одобрения и при активнейшем участии именно европейской аристократии. И эта европейская аристократия никакой денацификации не подвергалась. Они выставили вперед неких политических акторов, в меру, кстати, умелых администраторов, точно так же, как сейчас выставлен, допустим, Зеленский или Трамп. Эти администраторы по каким-то причинам не смогли сделать то, что им заказывали. Ну, потому что там советский солдат сумел опрокинуть это все. Но проект никуда при этом не делся. Не только Европу в этом смысле фашизировалось. Вообще, в принципе, западное сознание, в то, как оно вело себя с миром, оно все как бы в итоге свалилось в фашизм. Потому что мы вот смотрели. Американские нацисты, ну, начала, там, вернее, даже конца 19 века, ничуть не менее крутые.
5: Ну, протонацисты.
4: Тогда
5: важно,
4: такого термина не было, я согласен. Тогда такого термина не было, но идеи, которые они развивали, потом доразвивали, соответственно, немцы и итальянцы. Это все общее движение западного мира. То есть мы воюем не с Украиной и не с Западом как таковым, мы воюем с этими фашистскими элитами, которые направляют свои ресурсы через национальные государства или там, через какие-то политические институты, но для достижения своих целей. Поэтому, если мы не поймем, чего они хотят, то, что Андрей говорит, да, это Европа мертва. В том смысле, что, ну, допустим, вот у них был проект, который назывался «Священная Римская империя». Да? Потом возникла концепция «Москва как Третий Рим», то есть конкуренция. То есть они хотят вывести себя от Римской империи. Кто хочет себя вывести от Римской империи? Ну, естественно, в первую очередь, итальянская аристократия, да, которая при этой империи была всем. И она была центром мира, она управляла этим миром, она хотела этим миром управлять. Как римлянин, ты же научись другими народами править державно.
5: Да,
4: как...
5: В этом искусство
4: твое. В этом искусство твое. То есть главное… Да, Вергилий. Главная идея мировоззренческая Запада, вот этого Запада, это господство. Они его сейчас реализуют. По каким-то причинам, это отдельный вопрос там, к культурологам, к социологам, Европа действительно оказалась, Европа как общность такая вот социокультурная, она оказалась мертва. И они об этом прямо говорили на закрытых встречах, что пока не закипит русский котел, ну, имеется в виду русский в большом смысле, не только Украина, там, но вообще вся, Европа будет мертва, и возрождение, вот как Чучев говорил, да, возрождение империи Карла Великого невозможно, пока существует империя Петра Первого. То есть, либо одно, либо другое. Но вот они и разрушают империю Петра Первого. То есть, когда мы говорим о распаде Советского Союза, я же помню, была соответствующая, ну, один из Романовых там какая-то, он говорил, что я, несмотря на то, что я должен ненавидеть большевиков, я понимаю, что я горжусь тем, что они продолжают линию моих предков, что они идут и делают то, что веками делали мои предшественники. Ну, там, начиная с Ивана Грозного, ну, не только. То есть, вот эта вот имперскость – это столкновение двух имперскостей. С, ну, условно, там, русской, да, и европейской. И польская имперскость, она тоже воспринимает русскую державу как своего главного конкурента, потому что все понимают, что там, где польская империя, извините, как говорят сейчас, провалившееся государство, это провалившаяся империя. Поляки не смогли удержать свою империю, хотя они очень хотели. Они создавали последовательно там такую, то включим, то включим. Это было, ну, по тем временам очень прогрессивная идея как бы федеративного такого объединения, но они, с позволения сказать, не справились, провалились, а Россия, которая была рядом с ней, которая не всегда относились, ну, через губу, вот эта знаменитая шляхтская высокомерие, она справилась.
3: А почему, интересно, пока далеко не ушли, а почему невозможно, я здесь встану на позицию адептов евроинтеграции, почему невозможно соединение, Европы и России, той Петровой или советской, или нынешней, наша давнишняя мечта большой Европе от Лиссабона до Владивостока, ведь были, то ли кажется, что были, то ли нам говорили, то ли какие-то действительно круги хотели в Германии из середины прошлого века. Какой? Той самой промышленной, не денацифицированной, вряд ли, да, те ждали реванша, но какие-то же круги, что Коль, да, до сих пор туда-сюда ездит, а какие-то круги, которые видели смысл...
6: С кем ездил Коль? С какими кругами он предлагал
3: прилетал, да, тогда, и с какими потом?
6: Я попробую ответить, Игорь, на этот вопрос.
3: Теоретически. Или
6: конечно, мы помним это знаменитое воззвание Хелферда Маккиндера еще от 1904 года, когда мы так дружили с Великобританией и на династическом уровне, и вообще. Это была статья, которая носила знаменательное название «Географическая ось истории». Ось истории, то есть уже такое метафизическое понятие. И там говорилось о том, что объединение Германии и Российской империи, Российская империя называлась осью истории у Маккиндера, отсюда Хартланд, потом его же понятие, да, сердце мира. Так вот, он сигнализировал, британская экономическая школа, это туда, они сигнализировали, собственно, своим принимающим решение, что нельзя допустить объединение Германии и России, и он был, конечно, не первый. И вообще, как только возникла игра после Крымской войны в объединение Германии, которая оказалась успешным, это к вопросу о Триморье, что такое вообще Германская империя с точки зрения вот этого мышления? Игра шла так. Была раздробленная Германия, была Пруссия. Пруссия – это секуляризованный Тевтонский орден, и вот эти вот всякие мелкие города-государства. И была Австрия, которая долгое время претендовала на восстановление как бы фактически обрушенной, а потом упраздненной Священной Римской империи германских наций, и которая с этой задачей не справилась, хотя набрала довольно большой вес к, скажем так, концу наполеоновских войн. И была вот эта Пруссия, которая территориально была меньше, но которая была прогрессивнее, обладала большим промышленным, человеческим потенциалом и так далее, и которая, включившись в это соревнование с Австрией, эту гонку выиграла, создала так называемый, это вот назывался Франкфуртский процесс, вот этот таможенный союз германских земель, вокруг которого и объединилась империя. И с тех пор все говорят, вот, надо создавать таможенные союзы, европейский таможенный союз, такой таможенный союз. Не бывает просто экономических объединений. Все, что происходит под эгидой экономических объединений и свободных таможенных границ, в итоге получает идеологическое измерение, измерение в плане идентичности общей и так далее. Возникают империи. Вот эта логика вот этого процесса объединения Германии. И когда говорят о европейском, вначале экономическом содружестве, а потом о единой Европе, это туда же. И когда говорят о Триморье, то это, конечно, это не просто какой-то экономический союз, это восстановление старой идеи единой Восточной Европы, да. которая, как, конечно, там будет драться разные силы, но все понимают, что в этом море, существенно Славянском море, доминирующую роль займет тот, кто объединит Польшу и Украину. А противоречия между Польшей и Украиной огромные. Сделаем здесь заметку, я все-таки отвечу немножко по поводу того, почему не получается объединить. Во-первых, потому что, прежде всего, англосаксы видят для себя эту витальную угрозу в виде объединения Германии и России. Они ее видели в начале 20 века. И многое сделали для того, чтобы Россия втянулась на стороне Британии, на стороне Антанты в Первую мировую войну.
4: Они видели... Несмотря на родственные связи между Германией и Россией, при том, что, ну, там, говорят, а почему я должен воевать против собственного племянника? Не работают даже вот на таком уровне вещи.
6: Не во время развала Советского Союза, когда было понятно, это же не только наши спецслужбы играли в игру под названием «Объединимся-ка мы с Германией», а вот как хорошо отдать как бы Восточную Германию Западную, а потом объединиться всей Германией, как бы ничего и не отдавал. Кто выиграл? Не мы, как не мы видим. Но мне кажется, что помимо таких факторов, как политическая игра, которую мы проиграли очевидным образом, присутствует следующий фактор. А что такое европейская идентичность? И что такое европейская идентичность против теракта Андерса Брейвика? На мой взгляд, ну, собственно, об этом написано и в манифесте Брейвика, что он сказал? Он говорит, мой теракт, говорит Брейвик, подвел черту по целой эпохой, которую он называет союзом, грубо говоря, либеральных сил и левых. Он, конечно, преувеличивает собственную роль. Этот теракт как бы был вехой, показывающей, что это произошло. Само оно это вряд ли как бы спровоцировало. Но это веха, можно оценивать по-разному. И действительно, те силы в Европе, которые были существенно левыми, он пришел к концу, ему на смену идет правизна. И об этом Брейвик и сказал. Он сказал, единственное...
4: Неофашистский реванш, Андрей. Ну, давай как бы...
6: Да-да, называйте
4: свои имена. Все честно скажем. Неофашистский реванш. То есть возвращение тех самых европейских элит к власти.
3: Это соавтор коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Сейчас будут новости, после этого сразу продолжим.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях. И коварных планах укронацистов. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова об отношении разных стран к объединению Германии.
8: В день германского единства, на мой взгляд, было бы им пристойно, прилично, я бы сказала, даже необходимо поблагодарить всех тех, кто стал, ну, условно говоря, если не воодушевителями, то кто поддержал объединение Германии. Можно назвать как угодно, воссоединение Германии, объединение, ради бога. А я напомню, кто это был. Это была наша страна, Советский Союз, который выступал открыто за то, чтобы дать возможность немецкому народу воссоединиться и дать шанс этой стране, этой нации на будущее уже после денацификации. Я хочу сказать на, может быть, вопросы многих, а разве такую позицию занимали не все? Да, не все. И как раз опять же ветер дул с запада. Англосаксонский дуэт выступал крайне против объединения Германии.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
9: Энергетическое и экономическое сотрудничество России и США будет продолжаться и принесет пользу миру, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам созвона Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент США сообщил о достижении договоренности с российским лидером о масштабных поставках дистоплива из нашей страны на американские и мировые рынки. По словам главы Белого дома, Россия немедленно поставит свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива на американские и мировые рынки, еще 500 тысяч тонн в течение ноября, и сразу вслед за этим 1 000 000 тонн. Цены на дистопливо в мире начнут снижаться рекордными темпами благодаря договоренностям Москвы и Вашингтона, заявил Дональд Трамп. Президенты провели 6-й в этом году телефонный разговор. Они созванивались спустя месяц после предыдущей беседы. Автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук сообщил, что при задержании в Черногории его спрашивали о намерении якобы вербовки иностранцев. Звинчука и его супругу и троих их коллег задержали в городе Рязань. Продержав 8 часов, решили депортировать. Россияне поблагодарили официального представителя МИДа Марию Захарову за помощь в решении ситуации. Звинчук рассказал, что их задержали в Черногории в 7 утра после того, как они попросили разрешения снимать в монастыре официально для документального фильма. Звинчук – создатель телеграм-канала, который специализируется на военной и международной аналитике.
0: О землетрясениях.
9: Повторный подземный толчок магнитудой 6 был зафиксирован к югу от побережья Панамы. Ранее зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6. Обрушения зданий были в городе Пинаноме, а пострадавших информация не поступала.
0: О спорте.
9: Магнитогорский «Металлург» со счетом 7-1 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Фонбет континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Магнитогорске. «Металлург» одержал вторую победу подряд после отстранения главного тренера команды Андрея Разина. Обязанности главного тренера «Металлурга» исполняет Владимир Воробьев. Команда из Магнитогорска набрала 23 очка после 15 матчей и лидирует в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 15 очками в 14 играх располагается на 4-й строчке на Востоке. В следующем матче «Металлург» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо», «Салават Юлаев» примет нижнекамский «Нефтехимик». Встречи состоятся 12 октября. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 90 копеек. Евро стоит 94 рубля 97 копеек. Курс юаня 12 рублей 67 копеек. И о погоде в эти минуты в российской столице. 16 градусов выше нуля. Завтра днем плюс 11, 12 и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 10 градусов. Завтра днем такая же температура и пройдут дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
3: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш разговор сегодня о Польше, об Украине. Естественно, о событиях, связанных с денацификацией, ну, то есть о нацизме, который поднял голову на Украине, о заявлениях и притязаниях самой Польши и о том, какие идеи, какие проекты есть у нас. Соавтор коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Что с нами происходит? У нас нет такого какого-то исторического цельного движения, длительного, в рамках какого-то нашего проекта. Китайцы живут тысячелетиями. Что там происходит где-то сейчас, там, это не важно, да? Куда торопиться китайцу? Там тысячи лет. А Соединенные Штаты действуют более оперативно, но у них проект действительно. Куда ни посмотришь, везде свой проект какой-то есть. Польша, да, не получилось там, но они помнят о каких-то своих амбициях и о чем-то, что-то хотят. У нас, похоже, я не утверждаю, я вот размышляю, да, все время, вот, чтобы было как у них. Вот мы жили в Советском Союзе, в советском проекте. Ведь вообще можно долго перечислять, что было хорошего. Да, но об этом ведь не было речи. Все время здесь какие-то минусы, оплевывалось. И надо, как у них. У них больше того, у них больше всего. Мы отдельно много говорили про потребительскую составляющую, которая, конечно, наверное, и главенствовала. Но это все время какое-то вот попытка убежать от первородства, как в какую-то свою тень или какого-то стыда, как будто бы много. У нас, черт возьми, громадное количество всего есть. И не только в советском. Советский ведь тоже интересный проект. Он же взял наш культурный код, да, как сейчас принято говорить, русскую классику, русские традиции, он же неразрывно с этим связан. Он смог как-то это расширить, придать этому новый импульс, какое-то интересное движение. Но все это куда-то все время вычеркивается, давайте как в Европе. Если они нам перерезают кислород, ну, мы параллельными тропами будем покупать у них, опять же, их технологии, их образ жизни, их смысл, их термины, их музыку.
6: На самом деле, когда мы говорим, что у Китая есть там тысячелетний путь, то я бы сказал так. У него есть многотысячелетняя инаковость и история, опыт существования и сохранения, конечно, сильно трансформируемой идентичности на протяжении этих тысячелетий. Но исторический ли это путь? Это вопрос большой. Много было говорено о том, что Китай – это циклы, да, что их модернизация – это на самом деле мимикрия под западный мир, что свои культурные коды, они, где нету места вот этой направленной стреле времени, которая приносит там христианство, ислам, и поэтому это все очень внешнее. Это раз. Второе. Я не соглашусь с тезисом, что Россия не имеет своего исторического пути. В том-то и дело, что она его имеет, но... Видимо, это свойство этой самой души все время от этого пути уклоняться. Ведь не случайно во многих мистических древнейших учениях, будь то там в Авесте, зороастризме, да, будь там в Кабале, где угодно еще, все время говорится, что мир сам возник, потому что душа уклонилась.
4: Отпала.
6: Да, отпала от божественного первоисточника и смешалась с материей костной. Ну, это можно долго обсуждать. Вот есть какая-то такая склонность, и кто-то, видимо, это понимает и играет. Но тут есть разница. Россия вообще любит революции, смену жизни и дохождение до края, и стояние у края бездны.
3: Но в этом что-то живое есть.
6: Да, да, да. Может быть, просто из тяги к жизни. Потому что жизнь, по большому счету, настоящая жизнь, ведь она всегда на краю. Это не значит, что нужно прыгать за этот край, но находиться на краю и прыгать в бездну – это два совершенно разных существования. Когда Петр, поймав Россию тоже на краю бездны, совершает свою, как теперь мы бы сказали, модернизацию, да, он наносит достаточно сильный удар по укладу, по традиции русской. Но ядро, которое, может быть, как-то было травмировано, может быть, нет, тут ведутся споры среди историков, да, культурологов, оно выстаивает, да, Россия на реформу Петра ответила Пушкиным, и происходит какое-то глубокое, нетривиальное взаимодействие этого ядра народного, этого ядра культуры, истории, русской цивилизации, как ни назови, с этой самой модернизацией. Возникает русская модернизация, она не в Советском Союзе возникла, она возникла еще тогда, при Петре. А может быть, даже чуть раньше. Когда большевики осуществляли свою модернизацию, они тоже нанесли очень сильный удар по вот этой застоявшейся России. Но, опять же, они не ломали ядро, они нанесли удар не просто ради нанесения удара, а ради этой самой модернизации. Произошла вот эта вторая фаза, сталинская модернизация, которая, как все мы понимаем, еще более существенно, чем петровская, отличается от западной. А вот в перестройку делали другое. Там под разговоры о новой революции говорили, что надо нанести удар, как любая революция, но этот удар был направлен прямо в ядро. Враная фраза, мы метили там, в коммунизм попали в Россию. Метили не в коммунизм. Под разговоры о борьбе с совковым маразмом, так это тогда называлось, метили именно в ядро. Может быть, впервые в истории замахнулись на это, сломать ядро.
4: Ну, это Ракитов говорил, что мы должны изменить социокультурные коды.
6: Да, это советник Ельцина, но он уже просто называл то, что делалось. Кто-то пытался реализовать андроповский проект, а кто-то был поумнее, кто под маской этого андроповского проекта делал это. Как я считаю, сломать окончательно русское культурное ядро не удалось, но то, что его удалось повредить как никогда, и главное, прыжка-то не было осуществлено. Одно дело, тебе говорят, мы как бы нанесем тебе травму, но зато ты воспаришь. Можно такое решить. Да, там священная болезнь, там.
4: Да, масса вариантов, да, когда у тебя там, не знаю, опухоль злокачественная, еще что-то, да, ну, требуется операционное вмешательство, которое направлено на спасение.
6: Я бы тут даже подчеркнул, тебе говорят, что тебе нужно нечто претерпеть для того, чтобы прыгнуть на новый этап. Ты отстал, по-другому нельзя. А тут-то не это делается. Тебя скидывают с определенного достаточно высокого пьедестала куда-то вниз и наносят травму, которую не наносили никогда.
4: Потому что на самом деле те люди, которые пытались нас, как они говорят, вернуть на западный путь развития, они считали, что это единственный возможный путь развития. А все, что делала Россия до этого там, столетиями, это злокачественный вывих, который нужно устранить. Вопрос не в том, что мы волочимся за Европой. Ну, понимаете, в Европе тоже много было, очень было хороших вещей. Вопрос в том, что есть люди, которые считают, что это единственный путь возможный, потому что он суперуспешный, хотя можно поспорить, да? А есть люди, которые говорят, что нет, есть тот же Айзенштадт, да, что у каждой страны есть свой путь модернизации с опорой на свои традиционные ценности. Мы очень часто путаем модернизацию в смысле наследования неких технологических или там каких-то укладных экономических вещей с вот этой вот трансформацией, собственно, общественной, то есть общественных отношений. А это неправильно, потому что это путаницу вносит. А есть люди, которые считают, что западный путь – это вообще это уникальный выверт. Нигде в мире такого нет. Вот эта вот, вот западная цивилизация, вот она уникальна, она в каком-то смысле она уникальна, но это плохая уникальность. А они ее выворачивают наизнанку, говорят, что это единственная правильная уникальность. Понимаете, вот есть, допустим, по поводу экономики, очень хороший пример, вот я читал. Вся западная экономика построена вокруг того, чтобы в результате обмена получить прибыль. А на каких-нибудь островах туземцы, у них вся цель обмена в том, чтобы выстроить коммуникации. Они не хотят, чтобы кто-то получил больше. Они обмениваются дарами по очень сложным логистическим маршрутам, и каждая встреча – это огромная важность именно в установлении коммуникаций, проявлении уважения, обмена даров. То есть для них общение в главе угла становится. А в западной цивилизации все строго наоборот. Ты должен стянуть к себе ресурсы, все побольше, побольше, тут обмани, тут как бы подпиши кабальный контракт, тут еще что-нибудь. И то, что мы проходили как раз в 90-е, когда приезжали советники западные, тут все разваливали, передовые производства, я подчеркиваю, они не забирали их себе, они не говорили, что какая у вас хорошая там, не знаю, производственная линия, у нас такой нет, давайте мы ее заберем, будем вашу продукцию, как бы вами придумаем, вам продавать втридорога. Нет, говорит, мы ее заберем и уничтожим, чтобы вообще этого не было. Они не приемлили этой альтернативы. Потому что как только возникает альтернатива, они чувствуют себя уязвленными не только политически, а как-то вот совсем вот глубоко, и у них вот, вот эта вот звериная ненависть к каким-то другим, она вылезает и начинает вести себя абсолютно деструктивно, что, собственно, мы сейчас видим. Вот это русофобия, потому что мы все время им показываем, что есть альтернатива. Православие там, по отношению к там, католичеству, там, коммунизм, да, ну как все говорят, ну коммунизм – западное учение, но оно, может, и западное, но оно расцвело только здесь, потому что оно соединилось с русским культурным кодом. Все равны, все братья, все, значит, дружат, все вместе развиваются. И вообще говоря, успех, вот почему нас как бы обвиняют в том, что у нас такая огромная страна, но мы же ее, грубо говоря, не завоевывали, как Европа завоевывала, например, Латинскую Америку. Мы ее вбирали, и люди, и элиты, которые, они интегрировались в единую имперскую элиту. Это единственная, чуть ли не единственная русская цивилизация, которая интегрировала вот эти вот, ну, условно, назовем так, покоренные народы, да?
3: Не уничтожая.
4: Да, не уничтожая, а соединяя вот в эту вот уникальную, многообразную, многоконфессиональную, единственное возможное в этом смысле имперское существование. И когда возникает альтернативная империя, ну, та же Польша, да, она говорит, ну, я то же самое хотела, а у меня не получилось, а у вас получилось. Ну, это же не я плохой, что у меня не получилось, это вы плохие, давайте я вас уничтожу, и тогда у меня получится, наверное.
3: Это соавторы коллективной монографии украинства Андрей Берсенев, Максим Карев. Сейчас будет еще одна небольшая пауза, после этого продолжим.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама.
10: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» – «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
14: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
3: И еще одна часть нашего разговора с авторами коллективной монографии «Украинство» Андреем Берсеневым, Максимом Каревым о денацификации Украины, то есть о нацистском, неонацистском субъекте, который поднял голову на Украине, но, конечно, Украина не ограничивается. О том, какие притязания есть у Польши и в целом, какие проекты есть у Польши, давнишние проекты, что из себя представляет Польша и какие идеи есть у нас. Вот об этом в еще одной части нашего разговора.
15: Хочу вернуться к Польше.
3: Да.
15: В чем не безусловность Ягеллонской модели? А не безусловность ее в том, с точки зрения Польши, что да, она позволяет построить большую империю, но и в этом проблема мышления Польши. Это их постулат, который постоянно как бы мучит их умы, умы их элиты. Ягеллонская империя, как считают их теоретики, вобрала в себя слишком много этого варварского субстрата и тем самым поколебала их культурные, как они считают, основания. Да, говорят сторонники альтернативной концепции, которая вначале называлась пястовской, на самом деле никогда такой, как это в XIX веке стали формулировать пястовской Польши, и не было, это в значительной степени мифологизировано, но вот было две концепции, да, к концу XIX века. Одна – это возрождение ягеллонской идеи, тоже мифологизированной, другая – пястовская. Одна как бы небольшая национальная Польша, вторая – великая польская империя. Одна была представлена к началу 20 века Романом Дмовским и быстро фашизировалась. Другая была представлена...
4: фашизировалась, потому что любая вот эта тема с национальным возвеличиванием, да, что вот когда варвары нас портят, это полшага от фашизма, полшага.
15: Ну, безусловно. А вторая идея была представлена Юзефом Пилсудским, которая тоже фашизировалась, но медленнее.
4: Медленнее.
15: Да, но Дмовский быстрее туда шел, а некоторые его, так сказать, младшие соратники еще быстрее. Так вот, там все время присутствует эта идея, она присутствует в современной Польше. Маленькая национальная Польша, удовольствоваться то, чем есть. Главное, это, как говорили тогдашние теоретики, это Висла. Хапнуть у Германии ее восточные территории, вот эту всю Силезию, Померанию и так далее, что, собственно, они получили после Второй мировой войны. Либо лезть на восток, хапать территории и строить большую империю. Вот что польскую мысль сотрясает. В середине 20 века был найден промежуточный путь, который, с одной стороны, имел в своем дальнем горизонте восстановление Большой Польши, но надрывно говорил о том, что у Польши нет никаких претензий на имперскость, она не претендует ни на Вильнюс, ни на Киев, ни на Белоруссию, это был, конечно, Ежи Гидройц. Это очень крупное имя, и современная польская элита формируется по лекалам концепции Ежи Гидройца. И как бы обожание Гидройца — это как бы верительная грамота современной польской элиты, мы об этом уже говорили, мы это снова повторим. А что такое Ежи Гидройц? С одной стороны, это вот этот самый прометеизм, то есть построение большой польской империи, восстановление Ягеллонской империи за счет отрывания кусков от России, за счет договаривания с мелкими элитами на местах, на окраинах России. Собственно, прометеизм — это и есть сеть из представителей опальных мелких элит от Финляндии до Кавказа. Что такое интермариум? Это то же самое, но вид сбоку. Это уже прямо заявляемый проект политического союза, который включает все эти мелкие государства, представленные этими опальными элитами и элитками, на территории Восточной Европы. Это попытка организации Восточной Европы так, чтобы там не было России. Что такое Маккиндер образца 19-го года, который вначале сказал про географическую ось истории и про опасность объединения Германии и России. И уже тогда заговорил о буфере между Германией и Россией. Это не придумали ни в конце 20 века, и не Бжезинский. Что такое Маккиндер образца 1919 года, когда он ввел понятие Хартленда? Есть его вот эта знаменитая формула, только ее не до конца обычно разворачивают. Звучит она так. Тот, кто правильным образом, я тут немножко добавляю, управляет Восточной Европой, тот подчинит Хартленд, то есть Россию. Кто подчинит Хартленд, тот подчинит мировой остров, кто подчинит мировой остров, тот подчинит весь мир. Там все время, и об этом забывают почему-то наши сторонники геополитики часто, там все время есть вот эта первая фраза. Организуйте правильно Восточную Европу, и тогда вы подчините Россию. Что такое правильная организация Восточной Европы? Все понимают, что в Восточной Европе есть два центра настоящей силы. Это Польша. И это Украина. И союз Польши и Украины только и способен организовать альтернативную Россию, Восточную Европу. Нету другой силы. Но союз Польши и Украины крайне проблематичен за счет недоразумений в их общей истории. А именно всевозможные резни. Волынская резня — это уже одна из последних. Их много. И если мы говорим о современной Польше образца 26-го года, то вспомните, сколько там криков постоянно идет по поводу Волынской резни, по поводу бандеровцев и так далее. Она просто сотрясаемая и раздираемая этим. Почему? Потому что элиты современной, как они ее называют, Третьей Речи Посполитой, были созданы, организованы, сформированы этим самым Ежи Гидройцем. А Ежи Гидройц — это союз с бандеровцами. И предсмертное завещание Гидройца — это забыть о Волыни и как бы восславить УПА, запрещенную в России украинскую повстанческую армию. Так устроена польская элита. А многие интеллектуальные круги, старая польская аристократия, особенно все, что группируется вокруг Кракова, и широкие народные массы не согласны на это. Там существует огромный внутренний раскол, на котором, собственно, конечно, нужно играть. И главное, вот эта идея имперскости а-ля Польша, что такое Польша от моря до моря, это разговор о государстве европейском, католическом, которая контролирует Восточную Европу и простирается от Балтийского моря до Черного, потому что любая другая геополитическая конструкция несостоятельна, и Россия ее заведомо поглотит. Разговор о такой геополитической конфигурации, о Польше исторической, не состоялся. И почему он не состоялся? Это вопрос не абстрактно-исторический, а это вопрос, к которому мы сегодня должны присматриваться, чтобы понять, куда направлен замах под названием «Украинское противостояние». Что реально формируют в Европе и что хотят сделать с Россией?
4: Поэтому Украина – ключевое звено этого проекта, да, после Польши. И это единственное звено, на которое Россия в данной ситуации может воздействовать эффективно, что, собственно, она и делает.
15: Ну и добавим, что Белецкий, запрещенный в России террорист, глава Азова, дай бог памяти, еще в 2010 году в одном из интервью говорил, что на самом деле Хартленд, сердце мира, это Украина. Главная мистическая ось — это Украина. Вот они на это претендуют, что все концепции строятся вокруг Украины. Может ли это понравиться Польше? Сомневаюсь. Мы, наверное, это смотрим с юмором, а зря. Там есть вот эта игра и претензия на метафизическую субъектность и состоятельность, при том, что, я в этом уверен, Украина, к сожалению, в этом плане фейк. Нету у них этой метафизической сущности, она за ними не стоит. А если и есть эта великая метафизическая Украина, о которой они говорят, то они же сами давно заявили устами Дмитрия Донцова и прочих своих теоретиков, что это предвечная тьма.
4: Поэтому вокруг нее и формируется вот эта вот фашистская европейская элита. Они на этом сошлись. Здесь все логично. Поэтому они ее поддерживают. Это они поддерживают не политический проект, они поддерживают метафизический проект. И как мы знаем, да, это черное солнце в замке Вивельсбург, и то же самое на шевронах Азова, запрещенная в России организация. Это все это отсюда. И когда Ватикан говорит, что он там снисходительно смотрит на Украину, возникают уже вопросы к Ватикану, как бы, а чем, чему молятся не в самом соборе, да, как бы, а там где-то в подвалах.
15: Я просто напоминаю, чтобы это не звучало для наших слушателей голословно, что есть такой очень важный для украинского национализма фундаментальный текст, называется «Деколог. 10 заповедей», конечно, где к неофиту обращается не кто-нибудь, а дух предвечной стихии. Дух предвечной стихии – это и есть этот самый гностический абсолют.
4: Конечно, абсолют.
15: А в соседнем тексте, который называется «Молитва украинского националиста», который учит наизусть и на котором просто приносят присягу азовцы, это просто факт, не вырубить. Без топором. Много есть видео в интернете, каждый может ознакомиться. Там в конце этой молитвы-клятвы звучит фраза, которую нужно осмыслить для тех, у кого есть соответствующий слух, имеющий уши да слышит. «И растворюсь я в тебе, и вечно буду жить в тебе, растворившись, предвечная Украина». То есть в гностическом абсолюте. И они это не скрывали. А ученики Донцова прямо говорили, ну да, растворюсь, хорошо, замечательно, потому что это и есть манифестация воли к власти, заявленной Ницше.
3: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Я думаю, что из этого разговора становится в том числе понятно и то, почему, в общем, наша страна в каком-то в таком режиме выживания находится с такими соседями, с такими проектами вокруг нас и с такими вопросами к нам уже о том, куда движемся мы. И что даже не то, чтобы как нам выбираться из всей этой ситуации, наверное, это все-таки больше такой тактический вопрос, а стратегический, куда мы, в принципе, движемся и готовы двигаться.
15: Я два слова, Андрей, добавлю в конце, что для меня это все концентрируется вокруг одного образа. Я действительно верю, что эта историческая сущность, влекомая к историческому развитию, эта Россия существует. Так вот она стоит у края этой пропасти, заглядывается туда и вот-вот упадет. И кто тот герой, который ее возьмет за руку и остановит?
3: Спасибо, я думаю, ну, надеюсь, продолжим, да, в том числе вот и об этом важнейшем вопросе. Спасибо.
15: Спасибо. До свидания.
4: Спасибо.
16: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
17: Такого многоголосия в песнях Высоцкого еще не было. В записи новой версии «Баллады об уходе в рай» приняли участие группы «Вермол», «Кэжуал», «Анимация», «ДМЦ», «БСБ», симфонический оркестр «Глобалис» и российский академический хор. Ну, а еще в песне звучит голос самого Владимира Высоцкого. Итак, «Вермол», «Костя Кулясов», «Кэжуал», «БСБ», «ДМЦ», симфонический оркестр «Глобалис» и российский академический хор, «Баллада об уходе в рай».
18: Вот твой билет.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
0: О важном.
1: Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили урегулирование конфликта на Украине, сообщили в Кремле. Россия подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на рынки Соединенных Штатов и всего мира, сообщил глава российского государства по итогам беседы с главой Белого дома. Появление российской нефти на американском рынке положительно отразится на всей мировой экономике, заявил Владимир Путин. Они провели успешный телефонный разговор, об этом сообщил ранее спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он отметил, что энергетическое и экономическое сотрудничество между Россией и США будет продолжаться и принесет пользу глобальным рынкам и всему миру. До этого Трамп сказал, что провел телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, они обсудили поставки дизеля из нашей страны. Досмотр команды проекта «Рыбарь» в Черногории проходил без протокола и продлился 8 часов, сообщил автор проекта Михаил Звенчук. Он рассказал, что арест произошел после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Россиян решили депортировать. Они поблагодарили официального представителя МИДа Марию Захарову за помощь в решении ситуации. Звенчук рассказал, что их задержали в Черногории около 7 утра, когда они попросили разрешения снимать в монастыре официально для документального фильма. Звенчук – создатель телеграм-канала, который специализируется на военной и международной аналитике.
0: О землетрясениях.
1: Обрушения зданий зафиксированы в городе Пенаноме в Панаме после землетрясения магнитудой 7,2. Подтвержденная информация о погибших или пострадавших не поступала. Мощное землетрясение в Панаме произошло вечером по Москве. После этого зафиксировали ряд авторшоков магнитуды до 6,1.
0: Обо всем.
1: Знаменитая красно-черная кожаная куртка Майкла Джексона из клипа на песню «Триллер» будет выставлена на аукционе в Абу-Даби. Оценочная стоимость превышает 10 миллионов долларов. Торги пройдут с 7 по 9 декабря. Всего для съемок культового видео 83-го года было создано две таких куртки. Вторая была намеренно изорвана и состарена для сцен, где персонаж Джексона появляется в образе зомби. Сейчас эта куртка в фонде «Наследие певца». Ее выставляли в зале славы рок-н-ролла. На продажу выставлен единственный экземпляр, в котором Джексон снимался без зомби-грима. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 90 копеек, евро стоит 94 рубля 97 копеек, курс юаня 12 рублей 67 копеек. И о погоде в эти минуты в российской столице 14 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 11-12. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Что будет? Честный взгляд на 9 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Сегодня поговорим. Ну, обычно нас слушают в машинах, конечно, но не только. Тем не менее, про автомобили, для автомобилистов мы иногда вопросы поднимаем. Как вы знаете, сегодня один из таких случаев. Звоните 8 800 200 ровно 9702. А тема, собственно, такая. С первого ли раза вы сдали на права? Да, у кого сейчас получается сдавать с первого раза? Ну, вот за последнюю десятилетку, скажем так. Не надо вспоминать советское время. Там, за последнюю десятилетку. Чем... скажем так, ближе к дню сегодняшнему сдачи, тем лучше. Потому что, ну, вот поступают жалобы, что с первого раза не получается, потому что... И там много самых разных вариантов, вплоть до того, что валят. Ну, в общем, звоните 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.
3: Вы

0: Владимир Асимов на радио «Комсомольская правда». Вы знаете его по группе «На-на», но вот его сольная песня в данном случае актуальная к сегодняшнему эфиру. У кого получалось, ну, за последнюю десятилетку, вот недавно, может быть, есть примеры, близкие, родные, кто сдал с первого раза на права, как ему это удалось. 8-800-200-97-02. Александр из Ижевска, здравствуйте, вы первый сегодня, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Да, говорите.
1: Да, расскажу свою историю. 23 года назад, в 2003 году, сдавал на права. Возможно, сейчас такое тоже практикуется, потому что не все сдают с первого раза. Но тогда такое практиковалось, что прямо валили. На экзамене у них какой-то был план. Ну, это моя версия. В итоге я сдал с шестого раза, при том, по-честному, на четвертый раз там был хороший гаишник, который в конце расписал, тут-тут ты ошибки сделал. Там у меня был большой перерыв в обучении. Но на самом деле самое главное, когда гаишник все же принимает экзамен, от сильного желания сдать, от того, как учится водитель, тоже многое зависит, потому что навыки эти оттачиваются потом годами, но, надеюсь, не за счет безопасности других участников дорожного движения.
0: Угу. Да, спасибо большое. Единственная просьба, друзья, все-таки не надо вспоминать события 23-летней давности. Все-таки давайте десятилетку эту брать. В 25-м году доля успешно сданных экзаменов на водительские права достигла рекордных за последние годы показателей. По данным МВД, из, ну, там, 3,5, посчитаем так, из 3,5 миллионов теоретических экзаменов с первого раза сдали 43% почти, а из 3 миллионов практических в городе почти 20%, следует из статистики, полученной от министерства. Но это 25-й год, еще раз, то, что было год назад. 8-800-200-97-02, кто сдал на права с первого раза, Екатерина из Челябинска, здравствуйте. Пожалуйста.
2: Я, конечно же, сначала дозвонилась, а потом услышала вашу новую вводную, что надо вспоминать вот за последние 10 лет, потому что у меня в этом году будет 20 лет моего стажа, но я считаю, у меня эпическая была история.
0: Ну, давайте, эпические
2: вот,
0: мы любим.
2: Что, давайте. Да, во-первых, потому что я 6 раз сдавала сначала в автошколе. Вот, все, что можно сдавать, и вождение, и теорию, и тогда еще
0: в автошколе
2: никаких...
0: вас не пускали, я так понимаю, вообще в ГАИ, да?
2: Да, вообще не пускали. И я могу сказать, что в моей, например, жизни огромную роль сыграл инструктор. То есть пока я училась в автошколе,

0: друг выучил. Он меня выучил за месяц водить автомобиль, потому что снял все мои страхи, блоки, научил перестраиваться в потоке движений, трассовому вождению научил, и парковаться разнообразным образом научил. Вот. И я достаточно спокойно, с уверенностью вышла уже на ГАИ. И сдала я с первого раза в ГАИ вождение. Вот, правда, по теории я сдала со второго раза, вот, ну, там уже программки появились, вот эти электронные, что можно было, ну, достаточно так вот удобно тестировать свои знания, и я приобрела уверенность, то есть в моей эпической истории вот 6 раз сдачи в автошколе и смены 2 автошколы, вот это был самый сложный этап, потому что именно там воспитывали мою неуверенность в себе.
1: Спасибо, спасибо большое. Любопытное исследование было проведено, ну, вот какое-то время назад, тоже где-то год назад, порталом kp.ru нашим. И в опросе респондентам задавался вопрос, смогли бы они сдать экзамен на получение водительских прав с первого раза. Ну и, ну, согласно этому опросу, экзамен в ГАИ для получения водительских прав с первого раза сдали чуть больше половины россиян. 53%. А всего в опросе приняли участие 4,5 тысячи человек. Ну, то есть, все-таки большинство, хоть и не абсолютное, но, тем не менее, сдается с первого раза. Это потрясающе, потому что в моем окружении никто с первого раза не сдавал. Вот что интересно. Далее. Александр из Владимира. Прошу вас, здрасте.
2: Здравствуйте. И хотел бы сказать, мне 55 лет, я очень долго работал на стройке, и пришло время, когда стройку уже не тяну по здоровью. И решил сдать на категорию D на автобус. А да. За рулем я уже больше 30 лет. Вот. Мне сказали в автошколе, когда будет экзамен, и я за 4 дня гонял вопросы туда-обратно, туда-обратно, ну, то есть на калькуляторе. Вот. И пришел сдавать, сдал, вы не поверите, с первого раза. И что меня поразило, слева и справа сидели мальчишки до 30 лет, оба не сдали, вы представляете, это вот, ну, я считаю, какая-то безответственность, я со своими чертовыми мозгами сумел запомнить эти 800.
1: А они со своими пластичными не смогли, да?
2: Угу. Да, то есть как-то вот так вот свой случай, свою историю рассказать.
1: Спасибо, спасибо, да, отлично. Алексей из Санкт-Петербурга. Слушаем вас, здрасте.
3: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
3: Я сдал теорию с первого раза. Это вот буквально в конце сентября было. О. А вот, да, в конце сентября этого года на категорию Е теория с первого раза, а вот практика у меня получилась со второго раза. По одной простой причине. Переволновался. Угу. И все.
1: А что переволновались? Вы же водитель умеете. Категория Е, по-моему, прицеп, да? И...
3: Да, прицеп. У меня стаж с 89-го года. Так. Я, вот, представьте, в 89-м сдавал. И сейчас.
1: Так. А, и поэтому переволновались? Уверенный, да, уверенный пользователь автомобиля. Ну, да, случается.
3: Да, и вот тем не менее. А. И вот обвинять там, что ГАИ валит или еще что-то, это вот совсем не, ну, не так.
1: Все, все понятно, отлично. Да, за ГАИ важно заступиться. Но, понимаете, есть такая претензия, что валят, валят, валят, валят. Поэтому мы, видите, в эфире честно разбираем эту ситуацию. Далее. Юрий из Краснодара. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Знаете, сильно долго рассказывать не буду. У меня стаж почти 30 лет, все категории, вот. Я сдавал честно на все категории, абсолютно честно учился и сдавал. И сдавал почему-то с первого раза, не буду хвалиться. Ну, я ответственно подходил. Но я хочу сравнить одну вещь вот для молодежи. Экзамен в ГАИ и вообще получение водительских прав для молодежи, это как паранойя, как поход к стоматологу, я так думаю. Они думают, что вот все, сейчас они придут туда, и там дядьки в фуражках их там завалят, привалят, присытят. Вот. У меня сын сдавал на права 3 года назад. И когда я ему сказал... Просто говорю, сядь, говорю, и получи билеты. Вот он их открыл там 3 раза, посмотрел 4. Я все знаю. Ну, знаете, молодежь, это амбициозно. Ну, естественно, он не сдал с первого раза. Потом мы перенесли на месяц, по-моему, или на 2 недели, экзамен, угу. Это теории.
1: 20 секунд коротко. Вот.
4: Да, и, в общем, он посидел эти 2 недели, упорно получил, и пошел, все сдал с первого раза. Вождение он сдал с 4-го раза. Я скажу, что вождение, это не от гаишников зависит, а от людей, которые садятся за руль.
1: Спасибо. 8-800-200-97-02. Звоните, перерыв.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищи

0: Смотрите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед, политолог Николай Севастьянов о том, почему на Ближнем Востоке постоянно вспыхивают конфликты.
2: Это такой регион, где войны являются эндемическим признаком. Там слишком много нестабильных границ, слишком много искусственных границ, которые разрезают в том числе целые этносы. Там слишком много сил, которые в последние десятилетия ощутили себя чем-то субъектом. Ну, грубо говоря, если мы вернемся на 20, на 30 лет назад, то те же Эмираты, та же Саудовская Аравия — это такие довольно второстепенные, если не третьестепенные игроки, которые занимались экономикой, которые занимались какими-то там внутренними проектами, но очень слабо пытались играть в геополитику, либо пытались играть в нее через какие-то уже исламские темы. Сегодня, наоборот, это страны со своими армиями, с очень довольно хорошо технически оснащенными страны, которые рассматривают вопрос получения ядерного оружия, и это, на мой взгляд, почти неминуемая перспектива для региона, что количество ядерных стран там значительно увеличится на дистанции 10, 15, 20 лет. Говорить о том, что можно взять две или три даже страны на Ближнем Востоке, разоружить их, связать по рукам и воцариться всеобщее спокойствие, такого не будет. Напротив, большой вероятностью количество конфликтов в регионе будет только увеличиваться. К сожалению, это сегодня та перспектива, от которой мы никуда не денемся.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 9 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Кто сдал на права с первого раза водительские права? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Ольга из Москвы. Здравствуйте. Ольга, да, пожалуйста.
5: Да, вы знаете, вот как вы сказали, вы не знаете людей, которые сдали с первого раза. Я также не знаю людей в своем окружении, кто сдал с первого раза.
4: Так.
5: Я сдавала больше 20 лет назад. Я с первого раза сдала теорию, и практику я не сдала и не сдала бы. Объяснили, что нужно заплатить, только тогда можно все получить. Потом, спустя 15 лет, сдавал мой папа. Абсолютно такая же история. 3 года у меня сдавала дочка. Абсолютно такая же история.
4: Да, и три года назад дочка сдавала.
5: Да, да, и сын сдавал 2 года назад. Абсолютно такая же история. То есть, я извиняюсь, пока не занесешь, не сдашь.
4: Угу.
5: Специально нажимают на... Вот как со мной, например, было. Я не могла сдать эстакаду. Как это было? Я въезжаю, все ходили на теорию, все ходили на практику, ничего не пропускали, абсолютно нормально учились.
4: Так.
5: Я пытаюсь ехать на эстакаду, я знаю, где, когда нажать на газ. В это время инструктор жмет на тормоз и говорит: ну что же вы, девушка, не соображаете, как нужно вам тут ехать. Все, до свидания.
4: Все понятно. Ну а что тут непонятного, действительно? Ну что же вы не соображаете-то, что нужно делать? Ну такие эпизоды давайте уточним, не повсеместно все-таки. Потому что ну, вот
5: вы
4: кто-то
5: знаете,
4: же
5: мы
4: сдает.
5: Мы в одном районе сдает. Все сдавали, может быть, поэтому у нас
4: ну, именно так. А, ну вот, видите, дело раскрыто, все понятно.
5: Да, да, да.
4: Все понятно, спасибо, спасибо. Давайте других послушаем. Евгений, да, из Екатеринбурга. Здрасте, Евгений.
6: У меня вообще первые разы, конечно, проблем не было. Я сдавал все категории еще лет 27 назад. И вот последний раз, 8 лет назад, решил себе мотоцикл открыть. Всю жизнь на нем ездил, но грешон. Всю жизнь ездил, и в 40 мне торкнуло официально прийти права получить.
4: Вы без прав ездили, да?
6: Ну, как бы... прицеп, грузовик, машина, все было, мотоцикла не было. Ездил 12 лет, как бы так, это как бы вот виноват, грешен. Ну, суть в том, что я сдал на мотоцикл, хоть езжу с 12 лет, я сдал с 4-го раза. Вот, до этого вообще проблем не было. Естественно, теорию я даже не ходил. Я говорю, можно я не буду ходить, я приду, сдам экзамен. Он говорит, ты не сдашь экзамен, ты забыл. Я говорю, я не забыл, я езжу каждый день, как бы много. Ну, работа, это у меня работа такая, я езжу на грузовике уже 25 лет. Ну, суть в том, что я сразу пришел, я сдал, можно было не ходить. Мы договорились, экзамен я сразу сдал. Но вот с вождением у нас было... возникли вопросики. Мне так как бы и намекнули, что как бы есть разнарядка, что мотоциклистов надо меньше. Я говорю, да ты что? Ну вот, потом инструктор говорит, ну, есть вариант, совершенно дешевый. Занести надо всего, ни с чего, 15 рублей. Ну, да. 1000 рублей.
4: Ну, понятное дело, да, конечно.
6: Я говорю, слушай, ну, как бы некрасиво, я говорю, езжу, блядь, уже 30 лет, как-то смешно. Ну, как бы это, на моцике я имею в виду. Ну, в итоге 4 раза я сдавал, с 4-го раза уже еле-еле. Но там один парень приезжал, ну, как парень, мужчина уже лет 48, меня чуть постарше, он вообще на «Эрке» приезжал, на «Ямахе», на «Спорте». Он говорит, тоже надоело, хочу, говорит, права. Он сдал с 3-го. Ну, я ему сказал, что, сам? Он говорит, нет, занес. Я говорю, ну, блин, как-то некрасиво. Но я в итоге добил, допинал, не знаю, может быть... Как бы проезжал доску, он говорит, задел задним колесом. Я говорю, покажи запись. Ничего не обязан, никаких записей нет. Я как бы видел, все, до свидания. Приходи через там 30 дней, что ли. Вот. Да. До этого вообще, то есть, как бы ничего не скажу. Всегда было, как бы, всегда с первого раза, всегда вождение, всегда это. Но у меня вот как бы 5 категорий, ну... Вот с мотоциклом была проблема 8 лет назад. Все 20 понятно. Лет назад, там, 27, их не было.
4: Все понятно, спасибо большое. Кстати говоря, какие-то изменения будут в сдаче. Я вот сейчас подниму новость, прямо сейчас вспомнил и озвучу ее с удовольствием. Друзья, да, но что-то изменится. Далее кто у нас? Александр из Перми. Прошу вас, говорите.
7: Вот, ну, частенько вам дозваниваюсь, очень приятно.
4: Спасибо.
7: Я хочу сказать, что в 76-м году я получил первые права на мотоцикл. Сдал все с первого раза, но как я сдавал? То есть мы пошли с другом, была теория, ну там раньше ведь дома готовились. Ага, он заходит, в общем-то сдает, у меня, говорит, одна ошибка, говорит, номер билета. У нас тогда шпаргалочки такие были. Я говорю, все, понял. Я захожу в следующем потоке, мне попадается тот же самый билет. Я как на пианино отыграл на нем ни одной ошибки. Да, получаю права на мотоцикл. Вот, ну, 18 лет исполняется. После армии уже прихожу, значит, 20 лет исполняется, да, и иду учиться на категорию, на грузовую, на легковую. Сходил, значит, выучился, тогда, по-моему, не помню, не надо было стаж этот, да. Ну, в общем, когда пришли сдавать уже опять, мы, значит, ждем там в комнате, выходит экзаменационный, как руководитель их. У нас, говорит, там в коридоре лампочки перегорели. Кто, говорит, может поменять? Я тогда уже работал машинистом электровода. Я говорю, я могу поменять. Я им лампочки поменял, он мне выносит права.
4: Потрясающе.
7: Со всеми категориями.
4: Потрясающе. За то, что вы им лампочки поменяли, да?
7: Да, выносит права со всеми категориями.
4: Вот что значит оказаться в нужное время, в нужном месте.
7: Да, да, да. И вот за свою жизнь, то есть у меня уже стаж 50 лет. Я, в общем-то, 62 года, как я уже рассказывал, сел за руль, значит, туристического автобуса. Сейчас на нем работаю. То есть у меня свой автобус, я работаю. Очень все нравится. Но когда работал машинистом электровода, мне так охота было поработать на автобусе почему-то.
4: Ну, вот видите, вот мечта сбылась.
7: Да. Да, то есть, да, надо думать, надо мечтать, надо
4: Спасибо. Позитивно. Спасибо. Мыслить позитивно. Это то, чего нам не хватает. Обещал вам информацию. Значит, на права в России начнут сдавать под камерами и микрофонами с 1 марта 2027 года. Автоматизированная система будет фотографировать кандидатов во время сдачи экзамена, а средства аудио- и видеорегистрации будут вести непрерывную запись в реальном времени. В зону фиксации должны попадать рабочие места как кандидатов, так и экзаменаторов. медсправки на водительские также начнут принимать в электронном виде с постепенным уходом от бумаги. Ну, просто к сведению, дорогие друзья. На 8 800 200 ровно 9702. Кто сдал на права с первого раза, давайте за все-таки это десятилетие, ну, плюс-минус, понятное дело, там, 15-14 год тоже можно брать. Ну, так, чтобы была видна реальная картина. Валентина у нас на связи, да? Откуда? Калининград.
8: Меня зовут Валентина из Калининграда.
4: Да, пожалуйста.
8: У меня мечта была 20 лет назад получить права. У меня как раз появился ребенок, ему было как раз уже 12 месяцев, где-то 11-12, да? Вот. И она ночами спала, а я ночами учила билеты. Вот. Она спит, а я учу. Так. Она спит, я учу. Я знаю, так. Что мне нужно уже ложиться спать. А я спала с утра.
4: Понятно.
8: Вот. Ну, хорошо, спасибо огромное, конечно, свекрови. Она мне очень помогала. Сидела с ребенком, но у меня была цель получить права. Я получила права с первого раза. С первого раза я сдала правила, и с первого раза я сдала вождение. Вот. И потом через, 2006 году я получила права, и в 2010 году я пошла учиться на троллейбус. У меня было желание пойти учиться дальше. Выучилась я на троллейбус, потом после троллейбуса я пошла учиться на автобус. И сейчас я водитель автобуса первого класса. Я очень люблю свою работу. Да.
4: Вы, обычно пассажирский автобус, да, им управляете? Я правильно понимаю?
8: Да,
4: городской транспорт.
8: Автобус,
4: городской.
8: Да, городской транспорт. 14 метров в длину, так что...
4: Потрясающе. Так, маршрут какой, вот. Валентина, какой маршрут?
8: Меня маршрут 36-й, 23-й, 27-й. У нас очень много маршрутов, и я очень люблю свою работу.
4: То есть не на одном работаете, правильно?
8: Нет. Все понятно. Очень много маршрутов у нас. Так что я очень люблю свою работу. И если есть у кого-то желание получить права, стремитесь. Но чтобы не было никаких аварий, это мой совет.
4: Все понятно, спасибо. Кто в Калининграде живет, друзья, на одном из упомянутых маршрутов, можете за рулем встретить Валентину, и она вас подвезет. Спасибо большое. Далее. Максим из Хабаровска. Теперь вы, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
4: Здрасте, говорите.
9: Ну, я, наверное, Богом поцелованный в макушку.
4: Может быть.
9: Потому что еще в школе, когда в советское время был так называемый курс учебно-производственный комбинат, мы учились.
4: УПК, так называемый. Он был не только в советские годы, он в начале нулевых был, УПК, да.
9: Не учился в начале нулевых. Да. В 92-м я сдал на категорию А. Сдавали мы на учебном комбинате именно и на учебном автодроме. Из всей группы более трети сдали с первого раза и теорию, и практику. Получили выписные экзаменационные билеты. То есть нам оставалось только по достижению 18 лет получить права. А на тот момент уже в предпризывной подготовке в ДСАФе я выучился на категорию С. Там тоже мы спокойно сдали и теорию, и вождение город с первого раза. Я ушел в армию. В армию я на машину не попал, на мотоцикл, естественно. И уже через 2 года после армии я учился на категорию Б. Вот ее я сдавал, сдал со второго раза. Там где-то были ошибки. Именно вождение. Практику сдал с первого раза. Но за всю свою жизнь я управляю только легковой машиной, хотя у меня в категории именно А, Б, С. Но управляю именно легковой машиной, ни мотоциклом, ни грузовиком.
4: Спасибо. Кто сдал на права с первого раза, берем десятилетку. 8 800 200 ровно 9702, звоните.
0: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Народный артист России Николай Басков об отношении к прожитым годам.
11: Я вообще не чувствую внутри возраста, я об этом никогда не думал, потому что, если посмотреть, все зависит от человека, люди активные в 60, и в 70, и в 80, и сейчас говорят, что 50 – это совершенно новая эра, когда это средний возраст в самом расцвете. Я счастлив, что мне вот исполняется 50, я ни о чем не жалею, потому что путь настолько насыщенный, и столько, еще раз я говорю, было сделано, что ты от этого ощущаешь, получаешь только новую энергию для того, чтобы творить, для того, чтобы жить и радоваться. И я считаю, что совершенно не надо реагировать на то, что прибавляется возраст. Надо быть счастливым, благодарным Богу, что мы прошли столько испытаний и столько проблем. Каждый год – это подарок в жизни человека.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
12: Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда» и я, Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
10: Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля. Президенты значительное внимание уделили перспективам урегулирования украинского кризиса. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки, говорится в заявлении Владимира Путина. Он выразил уверенность, что поставки нефти из России на американские и мировые рынки положительно отразятся на всей глобальной экономике. Затронули ситуацию вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений и подтвердили договоренность продолжать личные контакты, сотрудничество по линии ведомств. Тем временем стало известно от вице-премьера Александра Новака, что Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков. Именно Киев сознательно пошел на обострение и запустил эскалацию, а теперь выставляет себя жертвой. Об этом заявил постпред нашей страны при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. Ни Зеленскому, ни его западным покровителям не нужно подлинное урегулирование украинского конфликта. Киев и его покровители хотят заморозку для передышки и подготовки к широкомасштабной войне с Россией. Именно действия режима Зеленского приводят к сбоям в поставках зерна и удобрений, сказал Небензя. Именно безрассудные действия Киева привели к эскалации в Черном и Азовском морях.
0: О катаклизмах.
10: Превентивная эвакуация людей из офисов и высотных зданий прошла в столице Панамы после сильного землетрясения. Национальное управление океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов объявило угрозу цунами для ряда стран Латинской Америки. Ведомство опубликовало уведомление о потенциальных опасных волнах в течение 3 часов для Гватемалы, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Никарагуа, Панамы, Перу, Сальвадора и Эквадора. Вечером в Панаме произошло землетрясение магнитудой 7,6. Сообщение о жертвах и разрушениях не поступало.
0: О спорте.
10: Московский «Спартак» со счетом 2-0 обыграл Сочи в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» континентальной хоккейной лиги. Соперники провели второй матч между собой подряд. 7 октября «Спартак» одержал победу со счетом 5-2, прервав серию поражений из 6 игр. Сочинцы проиграли 3-й матч КХЛ подряд. Столичная команда благодаря победе поднимется на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков в 14 играх. Сочи идет на последние 11-й позиции. У них 4 очка за 13 встреч. В следующем матче «Спартак» 14 октября будет играть в гостях против хабаровского «Амура», а Сочи 12 октября на выезде сыграет с казанским «Акбарсом». И о погоде: в эти минуты в российской столице 13 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет 11-12, осадков не ожидается. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Что будет? Честный взгляд на 9 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». кто сдал на водительские права с первого раза, десятилетка, друзья. Давайте наши дни все-таки, ну, 10 лет с погрешностью, с небольшой плюс-минус, но все-таки 10 лет. Хочется понимать картину дня сегодняшнего, ну, плюс-минус, за последние годы. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Итак, кто сдал на права с первого раза? Евгений из Хабаровска. Прошу вас, здрасте.
13: Слышно меня нормально, да?
4: Да, прекрасно, говорите.
13: Отлично. Ну, смотрите, вот по поводу сдачи, многие про свои истории рассказывают. Я, как и многие, давным-давно сдавал. И, в принципе, подготовка была такая, что перед тем, как тебя допустят к экзамену в ГАИ, нужно было школьный экзамен сдать в 4 раза сложнее, без единой ошибки. Поэтому сдавали все всегда с первого раза. И ровно точно так же, буквально год назад, племянник у меня сдавал. Все прекрасно сдал с первого раза в теории. А вот с практикой прям злился, потому что, ну, говорит, сильно докапывались, придумывали какие-то причины. В итоге 3 раза он сдавал в течение полугода, и там все дальше и дальше отодвигали срок сдачи. Ну, попросил помощи, поговорил с одним из сотрудников, ну и он помог сдать, собственно. Но напряженно у нас просто на этаже в офисе есть автошкола, постоянно жалуются, что сдача как раз-таки... вождение, прям сильно сложная история, ну, до каких-то, там, вплоть до вымогательств порой. Я понимаю, это со слов, ну, и со слов моего племянника, но в итоге пришлось все-таки, чтобы его не отодвигали снова, замолвить словечко, и тогда все получилось.
4: Замолвить так. Словечко, это именно что, словечко или не словечко, вы уточните,
13: пожалуйста. Нет, словечко, это словечко. Очень хороший знакомый, он просто попросил... И все получилось с первого раза, ну, идеально. Вот. Но спустя полгода после того, как он пытался многократно сделать это сам. А условия сейчас еще такие, что тебя не допускают до экзамена, до вождения много-долго. А потом, когда полгода проходит, у тебя уже и теория затирается в голове.
4: Конечно.
13: Ну, как бы готовились все. И вот эта история, я слышу, такая прям животрепещущая. Вплоть до того, что тебе предлагают настойчиво сдать этот экзамен за дополнительную какую-то нужду.
4: Угу, да. Спасибо большое. Вот видите, есть все-таки факты. Ну, это, я бы не назвал это вымогательством. Какое к черту вымогательство? Так просят, ну, давай. И все получится быстрее. Да. Ну, либо будешь пытаться сам. Далее. Виктор, Приморский край. Здравствуйте, Виктор, пожалуйста.
14: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. Ну вот на моем опыте, вот у меня уже 20 с лишним лет стажа, значит, вождения, лет 5, наверное, назад я решил открыть себе категорию, значит, вот, долго хотел и вот решился на мотоцикл, да. Вот, теорию у меня, конечно, сдать с первого раза не получилось, со второго сдал, вот. А вот уже на площадке, к моему удивлению, оказалось так, что когда в автошколе площадка у нас была своя, а значит, уже непосредственно, когда с ГАИ сдавали, уже площадку представили другую. Вот, почему-то так получилось, ну вот, да. Ну и там вот у меня возникли сложности. Возникли сложности такие, что, скажем так, я и первый, и второй раз, и третий вот у меня там не получилось сдать. Ну вот очередной раз по приезду уже на экзамен мне сказали, вот у тебя, парень, уже все сроки просрочены, тебе нужно вновь теорию сначала сдать. Я что-то так расстроился, уже и время прошло, уже как бы переволновался, естественно, поехал и завалил экзамен этот. Вот, лучшие времена наступили вот, полгода назад. Собрался, как говорится, с мыслями, уже думаю, ну нельзя же так уже не сдавать-то, как говорится, и валить это все дело. Четко подошел к вопросу, вот, добросовестно, значит, теория у меня четко, с первого раза, вот, и сам экзамен, собственно говоря, тоже с первого раза. Вот нас сдавало 13 человек, трое у нас не сдали, один там, девушка была, она вообще не сдала, то есть ей заново нужно обратно учиться, обратно теорию и так далее. Ну, то есть, как бы, подход серьезный к этому вопросу, я вот к чему, да, вот, как вот предыдущие оппоненты говорили, что там молодежь там подходит к этому вопросу немножко не так серьезно.
4: Легкомысленно,
14: да.
4: Конечно, да.
14: Легкомысленно, да.
4: Но они вот думают, что они как в школу идут сдавать. Я и сам так думал.
14: Честно говоря, да. Ну, вот пока не столкнешься, да, и не поймешь всю серьезность ситуации, как бы, да, и что это и время, и как бы, и все. Надо подходить серьезно к этому вопросу, досконально все изучать, и все получится, собственно говоря.
4: Спасибо, спасибо, далее. Алексей из Воронежа, прошу вас.
15: Да, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, говорите, Иван, пожалуйста.
15: Страна. Сдавал три раза, в 2001 году, в 2006 и в 2016. Сдавал сам с первого раза. И никто не просил меня там ни занести, ни поднести, ни
4: лампочку не включить. А вы уточните, ну вот видите, а если бы лампочку попросили, неужто отказались бы? В 16-м году на что сдавали конкретно, какую категорию?
15: Категория Е, работаю профессиональным водителем. В 2001-м категорию С открывал от школы, учили нас бесплатно. Вот, в 2006 году открывал категорию Б, а в 2016-м категория Е.
4: А, в 16-м категория Е. Все понятно, да. А на С вы когда сдавали, точнее, грузовые автомобили?
15: В 2001 году.
4: А, еще в 2001 году. Спасибо.
15: Ну, это нас от школы учили, от школы, бесплатно.
4: На УПК как раз на этом, да, научили?
15: Ну, да.
4: Нас там много чему интересному учили тоже, да. Спасибо большое, спасибо. Далее. Вот. Я бы тоже не отказался, если бы лампочку сказали вкрутить и за это экзамен поставить. Я бы тоже не отказался. Далее, кто на линии у нас? Ирина Екатеринбург, пожалуйста. Здравствуйте, Ирина.
16: Да, я хочу сказать, что мы сами сильно волнуемся, потому что не уверены в себе. У меня просто такая ситуация была, я когда сдавала на права, ну, город там, эстакаду, все это сдала, билеты и эстакаду, а город не могла. До того не могла, что вот сижу в машине, мне говорят, час ты поедешь. И я сумкой ноги придавливаю, потому что у меня дрожать начинают. Вот. И тогда сестренка мне говорит, у меня есть знакомый, я договорюсь, все, заплатим, значит, все, ты проедешь. Ну как, пройдешь, получишь права.
4: Так.
16: Все, я села, все спокойно, идеально сделала, права получила, приезжаю, говорю, сколько я кому должна, она на меня смотрит и улыбается, нисколько и никому. Я такая, в смысле, она говорит, ну, нет у меня знакомых, я просто сказала, чтобы ты была уверена.
4: Такой вот же сюжет есть в «Гарри Поттере», кстати говоря, да.
16: А, так. Про на метле, да, когда он
4: да,
16: там?
4: Да. Рон Уизли, вот эти самые капли, которые приносят удачу, да. Видите, да, там был обман, на самом деле. Спасибо. Далее. Александр из Екатеринбурга. Прошу вас.
17: Говорите. Продолжение темы по Е-категории. 20 лет назад сдал на категории АБЦ с первого раза. И 5 лет назад на Е сдавал на полуприцеп. Все с первого раза. Но я столкнулся на площадке с ребятами. Целая группа была. Кто приезжали, пересдавали площадку на Е-категорию по 10 раз.
4: Площадку? Вот вот, кстати, да, сейчас площадку уже убрали. Да, площадку-то
17: нет,
4: убрали.
17: Нет. Е-категория с полуприцепом есть площадка.
4: А, вот оно, что интересно.
17: Да, угу. И самое-то интересное, что приезжают, пересдают по 10 раз. И потом, когда они сдают, а это водители-профессионалы, и они вот появляются на дорогах, на фурах, и все прекрасно видят, как они ездят. Вот эти вот современные профессионалы, которые не могут сдать элементарное упражнение на площадке.
4: Спасибо. Ну, видите, все волнуются люди. Ну, или безответственно подходят, такое тоже случается. Далее. Дмитрий, Волгоград. Здравствуйте, Дмитрий.
18: Здравствуй, Ванечка, здравствуй, родное отечество. Ну, я сдавал в 2003 году на водительские права. И, честно скажу, все сдал с первого раза. Проблем вообще не возникло никаких. Но я сейчас, знаете, про что? Про то, какой у нас был преподаватель, как он нас учил. Он всегда начинал, во-первых, он нас называл товарищи курсанты. Вот, тогда мы учились где-то около 3 месяца, где-то так. Вот. И самое главное, он всегда начинал каждое занятие с одной фразы. Транспортные происшествия происходят только по одной причине. Это нарушение скоростного режима. И тут вот память, что вот за прошедшие 20 лет я ни разу не попал ни в одно ДТП с нарушением скоростного режима. Поэтому вот возьмите преподавателей на заметки, если такие слушают нас.
4: Спасибо, да, конечно, слушают. Спасибо, далее. Алексей из Подмосковья, здравствуйте.
19: Я сдавал на права первый раз в 91 год, была такая опция экстерном сдать. Пришел нахрапом, не сдал первый раз теорию, позанимался, там дядюшка у меня преподавал. сдал со второго раза. Вождение я сдавал 4 раза. После 3-го раза просто подошел к инспектору и говорю: вы объясните, что не так-то. Вы докапываетесь до каждой мелочи. Ну вот он потом снисходительно отнес и сдал. Второй раз была категория АБЦ этого института.
4: Алексей, давайте перерыв сделаем. У нас техническая накладка. После перерыва вас послушаем.
0: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
20: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Леонид Крутаков о попытках Европы избавиться от энергетической зависимости.
21: То, что псевдовойна идет на Украине, в Персидском заливе, в своем время, в Сирии, это, конечно, война за передел мировой конструкции энергетической. Если взглянуть на конфликтные зоны, по самом деле откладывается неким рубежом Европа. Начиналось все это с так называемого кольца энергетической независимости Европы. Саркози первая была жертвой этого. Так в этот проект входила труба из Ливии в Италию, в этот проект входила алжирская нефть и газ, который должен поставляться напрямую в Европу и поставлял. Ну, соответственно, русские ресурсы, северные потоки, что создавало энергетическую независимость Европы от гегемона, от США. Конечно, для них это угроза была, и, конечно, они ее начали взрывать. То есть, оценить конфликты. Ливия, Югославия, Сирия, Украина – это ведь вокруг Европы. Ее отрезали от источников энергии и сказали, будете получать эту энергию только на наших условиях, американских условиях, соответственно.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио – уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Что будет? Честный взгляд на 9 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Итак, вопрос, кто сдал на права с первого раза. Сегодня желательно брать 10-летку. Ну, чтобы понимать, как дело обстоит сейчас. 8-800-200-97-02. Андрей из Подмосковья, слушаем вас. Здравствуйте, Андрей. Говорите, пожалуйста.
22: Ну, мне 58 лет, как бы 10-летку я уже давно прошел. И вот в 86-м году у меня был друг, да, мы с ним со второго класса вместе учились. А у него отец был водителем, и вот отец учил его, а он меня учил. И мы по вечерам как бы ставили его машину, он работал на легковой машине, водил начальника, да, чтобы гараж был там километра за 3-4. И вот он нам отдавал машину, мы ее вместе ставили, катались, учились. И, после окончания школы, ну, все тогда пацаны хотели же быть водителями, дальнобойщиками. И мы вот от ДСАФ пошли учиться на водителя. То есть, и мы как бы, у нас уже и опыт был уже, и как бы мы это все знали. И мы это все прошли моментально, сразу нам даже вот, проблем не было. И все, и мы с первого раза с ним это все прошли. ДСАФ. А потом уже через две недели мы поехали в другой город сдавать на легковую машину, категорию открывать. Но мы уже там искали машину, сами уже искали машину с двойным управлением. То есть такого не было, как сейчас.
4: Все понятно. Спасибо. Далее. Алексей из Новосибирска. Здравствуйте. Говорите.
1: Здравствуйте, Иван.
4: Да, пожалуйста.
1: В 2013 году пришлось поменять права, так как я переехал из Казахстана в Россию. Так. И думал, что сейчас придется, блин, кого-то искать, кому-то платить. Но что самое интересное, все сдал самостоятельно с первого раза. Даже не пришлось никому ничего платить. Платил только госпошлину и все.
4: А в Казахстане как дело с этим обстоит?
1: А в Казахстане, получается, обстоит дело так, что без того, чтобы заплатить деньги,
4: все, ну,
1: не сдашь права.
4: Все.
1: И получается, всегда думал, что придется и здесь так же. А здесь прям мне очень хорошо повезло. Также менял права, еще, получается, специальные права на экскаватор. И тоже думал, что сейчас придется кого-то искать. И тоже сдал все с первого раза и как бы вообще без всяких проблем. Без заноса кому-то и без всяких поручителей.
4: В любом случае, Казахстан тенге творит чудеса. А уточните, пожалуйста, вы же переехали, вы как переселение соотечественников по этой программе переехали,
1: именно,
4: да?
1: Именно так, да.
4: Ага. Да. А в этом случае водительские права другой страны недействительны, да? Надо их менять именно что, да?
1: Да, надо было поменять, когда у меня было гражданство Казахстана, я мог ездить по правам Казахстана. А потом, когда получил гражданство Российской Федерации, соответственно, и права нужно было поменять тоже.
4: А они не меняются автоматически, надо именно пересдавать, да? И так это устроено?
1: Да, ага, именно так, да, все, надо пересдавать.
4: Все понятно, спасибо, спасибо. Далее, Андрей из Челябинска.
2: Алло, здравствуйте.
4: Да, рассказывайте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Спасибо огромное за эфиры. Очень приятно вас всегда слушать.
4: Спасибо.
2: Страна. Три раза в жизни я сдавал на права. Первый раз, это 2002 год, был мотоцикл. Там как бы вообще ничего сложного. Просто была теория выучить. Прокатиться вообще не проблема была. То есть с первого раза. Потом я открывал БЦ категорию, там еще тоже по молодости все было хорошо. А вот последние водительские права я открывал 2 года назад. Профессиональные Е-категория. И когда пошел учиться, если честно, очень сильно переживал. 40 лет все-таки, как бы уже много чего растеряно. Если честно, сильно переживал за теорию, но помогло зубрежка. Водители, правила сильно изменились относительно 2002 года. Выучил, сдал. А когда пошли сдавать вождение, передо мной был парнишка, молодой парень. Вот он как бы во время обучения, он очень сильно как бы всех превосходил в вождении.
4: Так.
2: Все делал идеально всегда, без единой помарки, то есть все фигуры выполнял идеально. А когда пришло время сдавать в ГАИ, его всего затрясло. А я сам стою и чуть не трясусь. Я посмотрел на него, он одну, вторую ошибку совершил, все, его домой отправляют. Я так посмотрел, да ну их, ну и не будет у меня прав, ничего страшного. Сел в машину, расслабился и сдал с первого раза идеально.
4: Ну что еще не будет?
2: Просто
4: не с первого, так со второго.
2: Ну да, я имел в виду это, да.
4: Да, ничего так страшного, да. Спасибо, спасибо. Далее. Дмитрий, Ростов-на-Дону. Здравствуйте, Дмитрий.
5: Скажу следующее наблюдение. Вы просили последние свежие...
4: Ну, желательно, да, чтобы понимать картину, как нынче дело обстоит.
5: Тенденция складывается так, что если раньше боялись сдавать теорию, и практически все сдавали вождение, то сейчас все наоборот, потому что все сдают теорию, потому что заучивают билеты, а на вождении, скажем так, с первого раза, ну, если есть какие-то единицы, они их сдают, потому что изменили правила сдачи вождения, если это раньше был город и площадка, то теперь это площадки в принципе нет, сразу выезжают в город, и начинаются разные истории. Дело в том, что даже сталкивались с тем, что инструктора, им показываешь билеты,
6: которые, собственно, противоречат, вопрос противоречит ответу и наоборот. И они даже не понимали, почему это происходит. И просто люди тупо заучивают эти все билеты, неимоверное количество, и на автомате их сдают. А на практике вождения, но я же еще раз повторюсь, может быть, это единицы, с первого раза вождение практически никто не сдает. И начинается у людей мандраж в плане того, что если ты не сдашь два раза, то следующее будет через месяц. Если ты не сдашь через месяц, то следующее будет через три месяца. И, в общем, потом пересдача с теорией вместе. И как бы все, что выше радиослушатели звонили и говорили, имеет место быть.
4: Вот так вкратце, немногие, так, кстати говоря, сегодня рассказывали про взятки там какие-то, ничего подобного, как выясняется. Но, опять-таки, это не отражает, конечно, полную реальную картину, но, тем не менее, так или иначе, вот штрих к портрету. То есть, более-менее все нормально, если знаешь хорошо и теорию, и, в принципе, готовился хорошо, то и практику сам сдашь. Хотя, да, я не исключаю, что есть эпизоды, когда заваливают. Но вот из моего окружения несколько человек сдавали, про взятки говорить не буду, но не получается сдать с первого раза по разным причинам. Итак, друзья, всем спасибо, кто сегодня звонил.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Официальный представитель МИДа России Мария Захарова о давлении правящих партий на оппозицию в Германии.
6: Кто кого запрещает? Как раз-таки те партии, которые создавались или которые являлись проводниками заокеанской идеологии, пытаются всеми правдами и неправдами запретить альтернативные оппозиционные силы. Ну, никак не наоборот. То есть они всем, так сказать, вот скопом навалились на альтернативу для Германии, которая является оппозиционной партией, пытались маргинализировать, пытались запугать немцев и пытаются это делать до сих пор. Просто сейчас уже делать им это совсем несподручно, учитывая, что немцы высказались на выборах, несмотря ни на какие запугивать. Так вот вам историческая параллель, а отнюдь не наоборот. И еще очень важный момент. Подождите. По-моему, это как раз правящая партия, зеленые в Германии. Вот это руководство в Берлине. По-моему, они же спонсируют, прямо поддерживают киевский режим, который не скрывает своего коллаборационизма с, так сказать, гитлеровскими приспешниками того периода. Да уже такого, знаете, исторического коллаборационизма.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.

Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней

на мониторы и телеэкраны. Забыть о голой, некрасивой правде, взамен на голую, красивую любовь, из-за которой

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.